этой? Кому нужно высшее благо, кроме философов? Однако все мы или философы, или звери. Человек живет не только в настоящем, он живет надеждой, сердце обгоняет ноги. Половина человека в будущем. Жизнь словно арка, перекинутая из будущего в настоящее. У животных арка идет из прошлого, их толкают, нас тянут. Животное — это инстинкт плюс наследственность плюс среда. Мы больше. Мы — личности. Детерминисты от Маркса до Фрейда и дальше обижают нас куда сильнее, чем самый гневный проповедник, обличающий грех и обещающий ад. Называя человека грешником, мы льстим ему. Согрешить может только свободный. Маркс и Фрейд хотели бы отнять у нас сокровище греха. Отнимают же свободу, то есть надежду, способность жить не совершившимся прошлым, а несовершенным будущим. Тут смысл, вдали бессмыслица, вблизи цель, а вдали бесцельность. Вот она, весть Экклесиаста. Мы вроде заводной игрушки. Посверкает, попищит, потрясется, а иссякнут батарейки, и все. Каждая деталь осмыслена, сама игрушка нет. Так видел человеческую жизнь мудрейший из людей. Вот еще одна картинка. Джефф расположился посреди дороги у кучи камней, к которой прикреплен фонарь. Матт подходит и спрашивает: «Это ты прикрепил?» Джефф отвечает: «Я». «А зачем?» «Чтоб машины на кучу не наехали». «А куча тут для чего?» «Чтоб фонарю было на чем держаться». Посидите у моста в большом городе, пока вам не покажется, что мост был всегда. Без него невозможно. Тогда спросите себя, зачем он? Ну, чтобы люди могли попасть из пригорода в город, а потом из города в пригород. Хорошо. А зачем они едут в город? Работать. А как? Да по-разному. Полицейский регулирует движение на мосту, медсестра перевязывает после аварии, финансист дает деньги на строительство, инженер проектирует мосты, рабочий строит, математик учит инженера, сапожник чинит обувь, сносившуюся у пешехода, все на том же мосту. Видите? Камни для фонаря, фонарь для камней. Та же игрушка, только деталей в ней больше. Однако мы этого не замечаем. В наушниках такой шум, что мы не слышим молчания. Голова у нас набита, сердце пустое. Древние слышали музыку сфер. Мы слышим то, что Паскаль называл вечным молчанием бесконечных пространств, и признался, что оно исполняет ужасом. Но молчание слушать надо, это нужнее всего. Кьеркегор сказал: «Если бы я мог прописать лекарство от нынешних недугов, я бы выбрал молчание. Ведь даже если бы Слово Божие было бы проповедано, никто бы его не услышал, слишком много шума». Итак, творите молчание. Экклесиаст его творит. Вот он, первый непременный шаг на пути к спасению. Нынешний мир не хочет идти к великому целителю. Или хочет, но даром, бесплатно, на своих условиях. Что ж, пусть узнает, что без этого он умрет. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников». Для нас, людей 20 века, Экклесиаст страшнее всех книг. Это зеркало, мы видим в нем себя. Но на месте сердца дыра, темное пятно. Сердце, вместилище жизни, стало вместилищем смерти. Ведь бессмысленность, суета чревата смертью. Да еще и той, которая хуже смерти, смертью души. Повсюду на любой улице видимы мертвые души. Какое ужасное заглавие, выдумал Гоголь. Суета — это смерть. С точки зрения вечности — ад. Мистики и люди, пережившие клиническую смерть, если они заглянули туда,
говорят не о пламени, не о чертях с вилами, а о темноте и пустоте, безнадежности и бесцельности. Это намного страшнее сковородок. Хуже того, это правда. Мы это видим здесь. Всякая жестокость, особенно насилие и убийство, уходит корнями в это ощущение пустоты, чувство собственной нереальности, словно ты привидение. Человек отчаянно пытается доказать, что он есть, ведь привидение не может ни изнасиловать, ни убить. Дети отыгрывают это чувство, что-нибудь ломая. Дети не подростки, те в этом смысле как взрослые. Наркотик нам поставляют масс-медиа, они наши слуги. Винить их мы можем не больше, чем убийца свой револьвер. Им выгодна наша тяга к смерти, к насилию, убийству, разврату, пьянству, наркотикам. Социологи установили, что из 20 фильмов только 2 относятся хотя бы с усмешкой к наркомании или пьянству. Причем тут экклесиаст? Какое отношение к нему имеют эти прописи и проповеди? Прямое. Вот он, экклесиаст нашей жизни. Наша суета-сует, базар житейской суеты, безрадостная карусель. Современный человек очень боится этой книги, потому что в ее зеркале видит, что у него нет лица. Все, что мы делаем здесь под солнцем, цивилизация, науки, искусство, для многих просто личина. Экклесиаст срывает ее, и мы видим пустоту. Это и есть откровение. Он открывает, что таится под личиной. Мир не дурак. Он не зря навыдумывал такую тьму развлечений и масок. Увидишь правду, и ты на распутье. Одна дорога ведет к вере в то, что жизнь неприютна и непостижима. Другая — туда, где дыру в сердце, тщаться заменить дырой в черепе.

Соломон видит так, и нынешний мир так видит. Ведь у него нет ответа на главный вопрос. Зачем это все? Зачем мы? Вопрос огромен, как слон. Можно ли его скрыть? Наш мир измыслил 5 способов. Удобнее всего развлекаться. Если мышей уж очень много, они скроют слона. Можно отругиваться. Раз ответа нет, броните вопрос всякими словами, вроде «философия», «отвлеченность», «частное мнение», словно попытки понять, где же мы и где истина, просто прихоть, а ответы на них — выдумка. Можно оставаться равнодушным. Кто-нибудь скажет: «Глядите, слон», а ты зевнешь. Перед нами 3 слона — Бог, суета, смерть, а мы занимаемся мышами. Секс, деньги, слава нам важны, главное — безразлично. Можно гоняться за счастьем. Слона лучше спрятать. Он вроде бы счастья не приносит. Мы кричим: «Да, милочка, Дед Мороз есть». «Нет, милочка, он не умер, он ушел». «Что ты, милочка? Страх Господень, никакого не начала премудрости, а пережиток опасных суеверий. Детям нельзя его иметь, а то еще не впишутся в общество». И, наконец, можно стать субъективистом. Это популярная и суровая философия учит нас, что надо не прятать слонов, а закрыть глаза. Тогда мы спросим не «в чем высшая ценность», а «какова моя система ценностей?». Мы свели благо к ценности, ее к ценностям, а уж их к моим ценностям. Честному исследователю жизни, Моисею, Соломону, Павлу, мы говорим: какое у вас право навязывать свою систему ценностей? Почему мы говорим такую чушь? Почему превращаем слона в мышей, истину в личные прихоти? Быть может, мы боимся слонов? Быть может, нам их не оседлать? Быть может, им легко растоптать нас? Соломон рассматривает 5 попыток, 5 самых распространенных смыслов жизни: мудрость, развлечение, власть, добрые дела, религиозность, и все они проваливаются. Они суета. Но суета они здесь, под солнцем. Значит, они то, что мы видим, все это. Факты, мэм. Фотоаппарат Соломонова ума делает много снимков, и везде проступает одно и то же — скука, смерть, время, зло, тайна. Все они, все 5, соответствуют суете. Каждая — еще один довод против осмысленности. Трудясь под солнцем, мы ищем прямую дорогу в зарослях. Абсолютное — в относительном. Все труды под солнцем — то есть все на свете вписано в контекст реального мира, а все в этом мире — суета. Значит, все труды — суета, то есть жизнь бессмысленна. Помните, Соломон задал самый важный вопрос: где высшее благо, цель, ценность, смысл нашей жизни? В чем истинный успех, истинное счастье человека? Как всякий философ, он надеялся, что это мудрость. Ведь философ любит ее по самому определению. Вот что из этого вышло. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех. И сердце мое видело много мудрости и знания.
И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Темная туча возникает в стихе 13-м. Со словами «тяжелое занятие». Мы часто слышим фразы вроде «горше, но мудрее». Даже Сократ это знал, когда говорил, что философия — приготовление к смерти. Вторая туча является со словами «видел я все дела, какие делаются под солнцем». Только Бог может это выдержать и не затосковать. Скука хуже скорби. Скорбь не суетна, скука — сама суета. Соломон стремился к мудрости не простодушно и не односторонне. Он знал и безумие с глупостью. Самое страшное в том и было, что разницы нет. И то — суета, мудрость, не умнее глупости. Единственный мудрый вывод — во многой мудрости много печали. Соломон не первый, не последний нашел в колодце мудрости горькую воду. Подумайте о тех, с кем вы знакомы. Разве громче и больше всех смеются не самые глупые? Разве самые умные не печальны? Ну что ж, если умные не овладели тайной счастья, может быть, ею овладели глупцы? Ум не дает радости. Может быть, ее дает тело? Удовольствие — самый простой, очевидный ответ на вопрос о высшем благе. Собственно, счастье и удовольствие почти синонимы, а удовольствие здесь, рядом, под рукой. Не то что мудрость. Так вот, смысла в нем не найдет даже Соломон. Даже человек, у которого есть все, вернее, именно такой человек. Мы, у которых нет всего, смысл в удовольствии видим. Бедность особенно плоха тем, что обманчива. Когда вы бедны, вы верите, что богатство — радость. Но Соломон, бедный богач, знал, что это не так. Самое лучшее в богатстве не радость, а та безрадостность, которая может даровать нам печальную мудрость. Послушаем Соломона. «Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром. Но и это — суета. О смехе сказал я — глупость, а о веселье — что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок. Домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои,
и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Стихиры на стиховне, праздника Успения Пресвятой Богородицы, четвертого гласа знаменного распева в изложении регента Александра прозвучали в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о начале монашества на Руси. И слегка только затронули вопрос вот формирования новых центров общительного монашества где-то начиная с 7 по 11 столетие. И вот сегодня мне бы хотелось немножко остановиться именно на этом вопросе, то есть оставить пока в стороне русское монашество и вернуться в Византию, туда, откуда русское монашество получило свое бытие, где находятся его корни. И нам нужно немножко побольше узнать о том, каково было состояние монашества в Византии на момент принятия христианства на Руси. Поэтому вот сегодня мы поговорим об очень важном центре монашеской жизни, Студийский монастырь, который, хотя возник в IV-V веке и свое имя имеет от некого сенатора Студия, патриция римского, который основал этот монастырь. Но истинная слава этому монастырю принес преподобный Феодор Студит, который уже жил в 8 и 9 веках. Прежде всего, нужно сказать, что вообще 7-11 столетие — это время, когда в Византии доминировали монастыри, основанные частными лицами, которые, как мы упоминали, называются ктиторские монастыри. То есть монастыри, не включенные или по минимуму включенные в жизнь епархии, и не зависящие от властных структур, будь то имперских или церковных, ну, зависимые только постольку, поскольку они получали священство, и игумены поставлялись епископами или патриархами. Ну, так как монашество само по себе, начиная в Египте, да, 4-го столетия, было движением благочестивых мирян, первые монастыри естественным образом были частными организациями, и они не были включены в состав епархий, диоцезов. И хотя церковь поддерживалась на разных уровнях императорами и властью со времен императора равноапостольного Константина, такой же традиции поддержки монастырей сначала не существовало. И даже, вот нужно сказать, что многие епископы, которые уже позже, начиная с 5 столетия, основывали монастыри, в большинстве своем рассматривали их как частные владения, а не институты, относящиеся к епархии. Вот такая интересная особенность, на которую порой мало обращают внимания. Нужно сказать, что таким образом, еще даже до начала Средневековья, еще во времена поздней античности, как называют историки это время, в Византии была традиция монастырской независимости от власти. Они были частными заведениями, находящимися на частных территориях, в частных владениях. И жизнь их регулировалась своими собственными уставами. И вот уставы — это документы, как правило, либо это завещание основателей, либо, ну, некий устав, может быть, записанный не в форме завещания, а в форме неких правил. И до нас дошло достаточно количество монастырских уставов этого времени, о котором мы сейчас говорим, то есть с 7 по 11 век. И большинство этих уставов отражают именно такое положение монастырей. Как правило, в этих документах независимость монастырей подразумевается как нечто само собой разумеющееся. И обговаривается только в тех случаях, когда уже появляются какие-то альтернативные формы монашеской жизни, либо появляется угроза монастырской независимости. Это мы видим в Византии XI века. Хотя нужно сказать, что еще в VI веке император Юстиниан ввел законодательство, ограничивающее права основателей монастырей. И это была такая вот очень серьезная, мощная попытка со стороны имперской власти включить монастыри в епархиальную систему. Ну, нужно сказать, что система епархиальная, управление церковью, епископами являлась частью такой общей имперской системы управления во всей Византийской империи.
И вот монастыри, они были такими вот, можно сказать, частными предприятиями и вроде бы церковные организации, однако стоящие в особняке, поскольку это было такое вот движение снизу образования монастырей. И вот император Юстиниан был тем человеком, который, как известно, вообще кодифицировал право. И в том числе он принял ряд законов, ограничивающие права основателей монастырей, пытаясь их включить в епархиальную систему. Но тут же нужно сказать, что на протяжении последующих веков ситуация, в общем-то, менялась, и потихоньку пытались как-то обходить и подменять то законодательство, которое вел Юстиниан, давая больше прав основателям монастырей, таким образом способствуя основанию и появлению множества нами упоминавшихся семейных ктиторских монастырей. И вот в это время упомянутая нами студийская обитель и ее устав стали играть очень большое значение. Поэтому давайте сегодня поговорим, во-первых, о жизни преподобного Феодора Студита, с именем которого и связан прежде всего подъем, слава студийского монастыря и знаменитый студийский устав. Кто такой был преподобный Феодор Студит? Он родился во времена, когда период иконоборчества, скажем так, подходил к концу. И он был еще вполне молодым человеком, когда императрица Ирина совместно с патриархом Тарасием утвердили иконопочитание на VII Вселенском соборе. И после этого Вселенского собора один из отцов, защитников иконопочитания и видных монашеских духовных отцов, которого звали Платон, с некоторыми из своих молодых учеников основал новый монастырь в месте, которое называется Сакудион. Оно находилось в Малой Азии. Малая Азия, нынешняя территория Турции, тогда была неотъемлемой частью Византийской империи, в которой было смешано население разноплеменное, много-много жило тогда греков. И вот именно там был первый монастырь, в котором преподобный Феодор и принял свой постриг и положил начало своей подвижнической жизни. Там он проходил множество разных послушаний и завоевал такой вот любовь, авторитет у всех своих собратьев, которые также были учениками преподобного Платона, старца. Так прошло какое-то количество лет, и когда основатель обители, отец Платон, уже чувствовал свою немощь, и в то же время он уже видел, что монах Феодор достиг определенной духовной зрелости, достаточно для того, чтобы сделать его игуменом, он стал убеждать его возглавить монастырь. Нужно сказать, что Феодор ни в какую не хотел принять на себя какую-то власть над братьями. Для этого даже Платону пришлось применить некую хитрость. Как говорится, он слег в постель и как бы вот уже притворился умирающим. И вот таким образом, собрав братьев, он сумел получить согласие Феодора на игуменство. И в итоге Феодор был поставлен игуменом монастыря Сакудион и продолжил труды в обители, уже будучи игуменом. И нужно сказать, что множество людей стало стекаться в этот монастырь. Слава распространялась о подвигах, о такой искренней, настоящей жизни монахов, которая там была, о том, что в этом монастыре можно получить здравое духовное руководство от людей, которые живут истинной христианской жизнью, жизнью по Боге, не ищут ничего земного, а полностью посвятили себя небесному. И то, что это есть не просто какая-то благочестивая формула, преподобный Феодор показал своей жизнью в своем еще первом монастыре и во всей своей последующей жизни. Нужно сказать, что насколько был велик авторитет, насколько велика была слава преподобного Феодора в христианских, в монашеских кругах, настолько он был неудобен для властей придержащих. На тот момент к власти пришел император Константин, сын благоверной царицы и благочестивой царицы Ирины, которая восстановила иконопочитание. Константин оказался не столь благочестив, хотя он не был
гонителем икон, он поддерживал иконопочитание, но он стал потворствовать своим страстям до такой степени, что свою законную супругу он заключил в монастырь, развелся с ней, насильно это сделал, и захотел жениться на своей дальней родственнице. То есть, по сути, сделал такой прелюбодейный поступок. И он должен был как-то легитимизировать свой новый брак, но патриарх Тарасий наотрез отказывался благословлять это незаконное сожительство. Однако каким-то, видимо, подкупом удалось уговорить одного из священников главного собора, чтобы он совершил венчание и благословил таким образом царя, вопреки воле патриарха. И это вызвало очень большое смущение среди людей благочестивых, среди православных. Как мы говорим, что дурной пример заразителен, другая есть поговорка, что рыба гниет с головы. И, конечно, если император показывает такой пример, то и многие сановники, вельможи стали почитать возможным совершать для себя такие же поступки, зная, что есть такой прецедент, и, значит, и им сойдет это с рук. Какое-то время данный незаконный брак, он как бы переваривался церковной средой. Патриарх, боясь возобновления нестроений в церкви, ну, как-то пытался сгладить эту ситуацию. Но вот преподобный Феодор не смог молчать. Он написал послание окружное многим другим игуменам, монастырям, о том, что император совершил безбожный поступок и, таким образом, совершив брак без благословения патриарха, находится под отлучением, вне общения церковного. То есть, совершив грех, он отлучил себя от церкви. Вот преподобный выступил против императора. И настолько был велик авторитет уже на тот момент преподобного Феодора, что император решил сначала

стоять еще в этом грехе, то это вот порождает еще множество других злодеяний. Так вот и у того нечестивого императора, который, совершив грех прелюбодеяния, для того, чтобы отстоять свою власть и авторитет, показать себя таким сильным правителем, начал преследовать монахов, которые его обличали в его неблаговидном поступке. Не только преподобный Феодор, но и многие из его помощников были схвачены, над ними производились экзекуции, пытки, очень сурово с ними обходились. Но никто из них, преподобный Феодор, остался тверд в своем исповедании, и в итоге оказалось так, что император не удержался у власти, был смещен своими же придворными, ослеплен и умер. И вот преподобный Феодор и его сподвижники имели возможность возвратиться в свой монастырь, возобновить монашескую жизнь. И то, что, казалось бы, должно было послужить уничижению преподобного, послужило его возвышению. Еще больше слава его увеличилась, еще больше монахов стало стекаться, жить под его духовным руководством. Вот в эти годы преподобный и был приглашен патриархом и императрицей Ириной, которая тогда опять возошла на престол. Он был приглашен в Константинополь возглавить, населить заново со своей братьей на тот момент, по сути, пустовавший древний Студийский монастырь. История Студийского монастыря на тот момент насчитывала уже 4 века. Она была славная, там жили монахи неусыпающие, то есть они совершали постоянную молитву, чтение псалтирий, передавая тут как бы эстафету один к другому. Сейчас у нас также во многих монастырях совершается чтение неусыпаемой псалтири за весь мир. Устав обители неусыпающих существовал в Студийском монастыре, и во времена иконоборческие монахи были изгнаны, и монастырь пришел в запустение. Это был достаточно большой монастырь, непосредственно вблизи столицы, в Константинополе, на берегу моря, в очень хорошем и благоприятном месте. И туда переехал с братьей преподобный Феодор, но он приехал туда не просто, потому что ему захотелось поменять место жительства, конечно же, нет, а потому что Малая Азия на тот момент явилась очень опасным местом, потому что турки начали совершать не просто набеги, а стали завоевывать уже вот в то время обширные области в Малой Азии, разоряя монастыри, порабощая насельников. И в общем и целом Малая Азия становилась все менее благоприятным местом для жизни, для молитвы. Поэтому вот он собрал братью и перешел из опасного места под защиту столичного гарнизона, вот монастырь, пустовавший на тот момент Студийский. Но и там преподобный Феодор не нашел покоя. Пришли другие времена. Опять воцарился император, симпатизирующий иконоборческой ереси, иконоборческой идеологии. И хотя монастырь преподобного не был затронут напрямую гонениями, преподобный опять не смолчал, а стал открыто обличать императора, совершать крестные процессии, шествия с иконами демонстративные, обличая таким образом иконоборческую политику нового императора. Это также не могло долго продолжаться, и преподобный Феодор опять был арестован, братья его была рассеяна, это продолжалось многократно. И в какой-то момент он благословил своим монахам спасаться, ну, каждому, кто как может. Он поддерживал, поскольку у него была возможность, корреспонденцию, переписку со своими чадами. А нужно сказать, что не только один монастырь находился в ведении преподобного Феодора. Тот монастырь Сакудион, он, в общем-то, тоже не был покинут полностью. Там кто-то остался. Также было еще несколько монастырей. Такая была, можно сказать, создана сеть обителей, которые жили под руководством, по совету и благословению преподобного Феодора. Как некоторые историки говорят, он создавал такую, вот, можно сказать, сеть монахов, которые могли бы выдержать гонения, насилие со стороны императорской власти, не подчиняясь беззаконным указам и неся знамя православия и благочестия,

0: Читая православную веру во времена беззакония. То есть преподобный Феодор — это один из тех примеров, когда голос православной церкви вступал в такое видимое и очень ясное противоречие с властями, что еще раз нам говорит о том, что православная церковь по своей природе является носительницей истины, а не является лишь придатком Цезарей. И именно те преподобные, которые возвышали свой голос в защиту благочестия и православия, они остались в памяти церкви и в памяти православного народа, а их гонители, их память погибла с шумом. Преподобный Феодор оставил множество писаний как в защиту икон разного рода наставлений, так и монастырские уставы. Преподобный Феодор настаивал на строгом общежитии, на том, что в монастыре все должно быть общее, при этом устав преподобного Феодора рассчитан на большие монастыри, где старшие братья несут разные послушания и, так скажем, руководят младшие братья, и монастырь — это такое вот большое хозяйство, это не только лишь жизнь монахов-созерцателей, но это и большой хозяйственный организм, в котором братья сами и строят, и занимаются земледелием, и разного рода церковными искусствами, и переписывают рукописи. То есть это такой вот центр жизни. Устав студийского монастыря сохранил свою значимость не только лишь в самом студийском монастыре, который существовал еще многие века после уже представления преподобного Феодора. И нужно сказать, что представился он в ссылке, в изгнании, и этот монашеский устав распространился во многие-многие обители, прежде всего Святой горы Афон, которая стала центром, международным центром монашеской жизни, и через которую уже, через Афон, влияние студийского монастыря и студийского устава распространялось и в другие концы православного мира, в том числе вот и на новопросвещенные русские земли. Также первоначально был воспринят именно студийский устав. Как вот мы в самом начале сегодняшней беседы говорили, монахи, основатели монастырей и сами насельники всегда ценили независимость, свою духовную, прежде всего, независимость от властей поддержащих. Потому что иначе невозможно созидать жизнь монастыря, если, вот скажем, монастырь будет использоваться, да, для каких-то нужд властей и обслуживать, да, нужды властей придержащих, будь то император или епископ, то есть епископ захотел, взял, скажем, брата какого-то или священника из монастыря по своей воле и перевел туда, другого туда. Конечно, в таком случае невозможно созидать жизнь обителям, взращивать монахов так, как это осуществлялось отцами-основателями монашества. Тем более, если настоятелями монастырей поставляются люди посторонние, чуждые вообще духу той обители, воспитанные где-то совсем в другом месте и не знавшие, как же, чем живет, не возросшие под окормлением своего духовника, а присланные откуда-то. К сожалению, вот такая система, когда монастыри стали просто частью такого механизма, скажем, государственного даже, это вот синодальная система, одной из таких вот не очень хороших наследием на синодальной системы, когда независимость монастырей была полностью упразднена. А вот на протяжении веков она сохранялась. И ко времени, о котором мы говорили, к XI веку, для того, чтобы поддержать жизнь и преемственность монашеской жизни, основатели писали свои уставы, завещания, в которых обговаривали многие-многие моменты. Также стремились получить поддержку и императорские грамоты, которые гарантировали самоуправление. Получали они также большие земельные угодья, с которых монастыри могли получать доход. Таким образом обеспечивалась и такая финансовая независимость монастырей. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы подробнее поговорим о Святой горе Афон, о том, как зарождалось и развивалось монашество в этом поистине важнейшем для последнего тысячелетия центре монашеской жизни. Храни вас Господь, Матерь Божия. До следующей встречи.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучали стихи Ранелитии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша перед битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться. Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношения с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей, и ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была. Не в нем, он был очень прост и мил, но в ней самой. Тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясную. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, перед ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Левиным же будущность представлялась туманной. Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего. Она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений. В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитриевич Левин!» Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», — подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало. Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, с кем она будет счастлива и кого она любит, но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит, и оскорбить жестоко. За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но делать нечего, так нужно, так должно. «Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему?» — подумала она. «Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что же я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду». Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет, нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет, скажу правду. Да с ним не может быть неловко, вот он», — сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку. «Я не вовремя, кажется, слишком рано», — сказал он, оглядев пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно. «О, нет», — сказала Кити и села к столу. «Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну». Начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости. «Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...» Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на нее. Она покраснела и замолчала. «Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит». Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. «Что это от вас зависит», — повторил он. «Я хотел сказать... Я за этим приехал, что быть моей женой», — проговорил он, не зная сам, что говорил. Но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые и правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила: «Этого не может быть. Простите меня». Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни, и как теперь она стала чужда и далека ему. «Это не могло быть иначе», — сказал он, не глядя на нее. Он поклонился и хотел уйти. Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала!» — подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтобы уехать незаметно. Через 5 минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон. Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним. «Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю. Он снисходит до меня. Я очень рада, что он меня терпеть не может», — говорила она о нем. Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. «А, Константин Дмитриевич! Опять приехали в наш развратный Вавилон», — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. «Что, Вавилон исправился? Или вы испортились?» — прибавила она с усмешкой, оглядываясь на Кити. «Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова», — отвечал Левин, успевший оправиться, и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. «Верно, они на вас очень сильно действуют». «Ах, как же! Я все записываю! Ну что, Кити, ты очень каталась на коньках?» И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему. «Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго?» «Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством», — сказал он. «Я приехал на несколько дней». «Что-то с ним нынче особенное», — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое, серьезное лицо. «Что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю». «А, Константин Дмитриевич, — сказала она ему, — растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит. Вы все это знаете. У нас в Калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков». В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. «Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать», — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский», — подумал Левин, и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее, Левин понял, что она любила этого человека. Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, хорошо ли это, дурно ли, Левин не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые, встречая своего счастливого, в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящей болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити. В то время, как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметную счастливую и скромно торжествующую улыбкой, так показалось Левину, почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина. «Позвольте вас познакомить», — сказала княгиня, указывая на Левина. «Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский». Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. «Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами», — сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой. «Но вы неожиданно уехали в деревню». «Константин Дмитриевич презирает и ненавидит город и нас, горожан», — сказала графиня Нордстон. «Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните», — сказал Левин, и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел. Вронский взглянул на Левина и на графиню Нордстон и улыбнулся. «А вы всегда в деревне?» — спросил он. «Я думаю, зимой скучно». «Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно», — резко отвечал Левин. «Я люблю деревню», — сказал Вронский, не замечая и делая вид, что не замечает тона Левина. «Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне», — сказала графиня Нордстон. «Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство», — продолжала. «Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете? Да и Неаполь, Соренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия и именно деревня. Они точно как...» Он говорил, обращаясь и к Кити, и к Левину, и переводя с одного на другого свой спокойный, дружелюбный взгляд. Говорил, очевидно, что приходило в голову. Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас на случай неимения темы два тяжелые орудия, классическое и реальное образование и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина. Левин хотел и не мог вступить в общий разговор. Ежеминутно говоря себе «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь. К Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. «Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним. Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю», — улыбаясь, сказал Вронский. «Хорошо, в будущую субботу», — отвечала графиня Нордстон. «Но вы, Константин Дмитриевич, верите?» — спросила она Левина. «Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу. Но я хочу слышать ваше мнение». «Мое мнение только то», — отвечал Левин, — «что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз и в порчу, и в привороты, а мы...» «Что ж, вы не верите?» «Не могу верить, графиня. Но если я сама видела...» «И бабы рассказывают, как они сами видели домовых». «Так вы думаете, что я говорю неправду?» И она невесело засмеялась. «Да нет, Маша, Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить», — сказала Кити, краснея за Левина. И Левин понял это, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своей открытой веселой улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. «Вы совсем не допускаете возможности?» — спросил он. «Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем? Почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...» «Когда найдено было электричество, — быстро перебил Левин, — то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит. И века прошли, прежде чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут, и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная». Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами. «Да, но спириты говорят, теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует, а ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Но я не вижу, почему это не может быть новая сила, если...» «А потому он», — опять перебил Левин, — «что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление». Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам. «Давайте сейчас попробуем, графиня», — начал он, но Левин хотел досказать то, что он думал. «Я думаю, — продолжал он, — что эта попытка спиритов объяснить свои чудеса какой-то новой силой самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергнуть материальному опыту». Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. «А я думаю, что вы будете отличный медиум, — сказала графиня Нордстон. — У вас есть что-то восторженное». Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. «Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста», — сказал Вронский. «Княгиня, вы позволите?» И Вронский встал, отыскивая глазами столик. Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастье, которого сама была причиной. «Если можно меня простить, то простите», — сказал ее взгляд. «Я так счастлива. Всех ненавижу. И вас, и себя», — отвечал его взгляд. И он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину. «А», — начал он радостно, — «давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть». Старый князь иногда «ты», иногда «вы», — говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему. Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского, и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположен. И она покраснела. К «Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича», — сказала графиня Нордстон. «Мы хотим опыт делать».
1: «Какой опыт? Столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть», — сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. «В колечке есть еще смысл».
0: Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.
2: «Я надеюсь, что вы будете», — обратился он к Кити.
1: Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: 3 сентября – День памяти Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
2: Прежде всего, нужно сказать, что род Тургеневых – это старый дворянский род, и отец Тургенева Сергей был таким достойным продолжателем этой дворянской семьи. Что касается матери писателя Варвары Петровны, урожденной Лутавиновой, она была тоже довольно родовитая и очень богатая помещица. И вот ее имение Спасское Лутавиново, которое находится в Мценском уезде Орловской губернии, это место, где прошли детские годы Тургенева, куда он возвращался всю свою жизнь время от времени. И глубоко не случайно то, что именно там, в Спасском, находится музей Тургенева, сохранился парк старинный, большой. Был восстановлен дом, который сгорел во время Второй мировой войны, но затем очень точно была сделана историческая реконструкция этого дома. И вот там, если вы приедете туда, вам удастся почувствовать ту неповторимую атмосферу Южной России, которая воспитала Тургенева. Но, тем не менее, Спасское – это действительно вот такое прекрасное место, где дух тургеневский сохранен до сегодняшнего дня. Оно гораздо менее туристическое, чем, скажем, Ясная Поляна. Это более тихое место, тихий такой музей. Замечательные люди там работают. Вот всем советую, кто не был еще в Спасском, приезжайте туда и подышите этим удивительным воздухом. Иван Сергеевич Тургенев учился сначала в Москве, затем на историко-филологическом факультете у нас в Санкт-Петербургском университете. И очень рано Тургенев начинает интересоваться литературой, увлекаться. Когда ему было всего 18 лет, он показал свои стихотворные опыты Плетневу, университетскому профессору и литературу Пушкинского круга. Надо сказать, что когда Плетнев пригласил талантливого студента на литературный вечер, то Тургенев в дверях столкнулся с Пушкиным. Это была единственная его встреча с Пушкиным, 36-й год, но он запомнил это навсегда. Тургенев начинает печататься, будучи 20 лет, в 1838 году в «Современнике» состоялась его первая публикация. И не в поэзии была его самая сильная сторона, хотя мы с вами помним чудесные стихотворения в прозе Тургенева, но все-таки, прежде всего, Тургенев – это мастер русской прозы. Его романы замечательные, его «Записки охотника» – очень важное произведение. Вот это достояние нашей русской литературы. Если говорить о жизни Тургенева, то надо отметить, что это был такой русский иностранец. Он очень много времени жил и в Париже, и в Германии, и при этом неизменно стремился в Россию, возвращался в свое Спасское, бывал в Москве, в Петербурге. И это очень важно, вот эта его позиция между Россией и Европой. Она делает его человеком чувствительным к проблематике культурной и политической. И вот Тургенев – это действительно такой русский западник. Он никогда не держится никаких крайних взглядов, ни славянофильских, ни таких крайне западнических. И вот внутренняя гармония, какая-то его мудрость позволяет ему держать равновесие, держать такую середину. Тургенев бывает за границей очень часто. Не только потому, что ему вообще нравится Запад, но у него на это есть и некоторые очень важные личные причины, потому что вот всем известна многолетняя любовь Тургенева к замечательной музыкантше, певице Полине Виардо. Он встретил ее еще совсем молодым человеком, и глубокое чувство к Полине Виардо прошло через всю его жизнь. Тургенев никогда не был женат. И вот желание встретиться с Полиной Виардо, оно и приводит его к таким очень частым посещениям Франции, Парижа прежде всего, где жила эта знаменитая певица. Нужно сказать, что первый такой яркий момент, когда внимание всех привлечено к нему, это вот появление в печати «Записка охотника». Надо сказать, что «Записки охотника» — очерки. Это не рассказы, это очерки. Там степень документальности, такой описательности очень высока. И тем не менее, это настоящее такое глубокое лирическое описание русского человека и русской природы. Вот этот подзаголовок, кстати сказать, из записки охотника, который носил первый рассказ Хори Калиныч, опубликованный из этого цикла, а потом записки охотника становятся названием всего произведения. Это название было придумано Панаевым, когда Тургенев задумал опубликовать свой очерк «Хори Калиныч» в «Современнике». Вот Иван Иванович Панаев придумывает подзаголовок из записок охотника. Кто такой русский барин-охотник? Тот, кто с ружьем за плечами свободно перемещается по своему уезду, по соседним. И вот это его такая ничем не обремененная способность к путешествию позволяет ему встречаться с разными людьми и видеть много разного интересного. Все рассказы, очерки из записок охотника, они полны очень тонкого чувства России, русского всего. Он, Тургенев, понимает красоту и поэзию русской природы. Он очень хорошо относится к русскому человеку, причем совершенно без всякой идеализации. Вот это тоже надо отметить. Потому как, ну, мы знаем, что уже при жизни Тургенева, да, начинается народническое движение, вот это хождение в народ и такая линия создания идола из русского мужика. На самом деле, конечно, все люди, которые знали народ по-настоящему, а любой русский помещик, в том числе и Толстой, и Тургенев, и Александр Блок, он очень хорошо знал народ, его жизнь. Вот эти люди никогда не идеализировали народ. Тургенев никогда не идеализировал русского человека, простого человека, но, тем не менее, он относился к своему народу с большой любовью. И прежде всего, вот боль Тургенева, его тревога, она была вызвана тем, что в России до сих пор, до того момента, существовало крепостное право. Вот я вам напомню все-таки, что «Записки охотника» — это 47-й год, первый рассказ, а отдельное двухтомное издание цикла вышло в 1852 году. То есть еще 10 лет, 15 лет до того момента, когда в России волей императора Александра II, Александра Освободителя, будет отменено крепостное право. И надо сказать, что Тургенев, который, повторюсь, человек западный, он очень много бывает в Германии, во Франции и во всяких других странах, он прекрасно понимает, как ужасно положение русского мужика. Он может сравнивать, как живет Европа и как живет Россия. И поэтому в записках охотника, вот при всей этой лиричности, интонации, да, такой тонкости разных описаний и психологических, и пейзажных, там есть некая мысль очень мощная, которая проходит через весь этот цикл. Мысль политически актуальная, очень острая, которая заключается в том, что крепостное право — это преступление. Это преступление против народа, против страны, против природы человека в принципе. Это не христианский порядок вещей. Это чудовищно. Вот Тургеневу удается показать, как бесконечно прекрасен и ценен человек, как он неповторим и как драгоценна его свобода. И по контрасту вот с этим изображением людей отдельных нам становится очевидно, что крепостной порядок, крепостное право — это мертвая сила, мертвящая, зловещая, которая уничтожает человека, которая враждебна природной гармонии. Но при всем при этом Тургеневу удается показать, что даже вот эти нечеловеческие условия жизни не способны уничтожить великие дары русской души, русского сердца. Способность к творчеству, способность к любви, способность к тонкому, развитому чувствованию мира, других людей, природы и так далее. И вот можно сказать, что Тургенев, он является основателем крестьянской темы в нашей русской словесности. Все-таки ни Пушкин, ни Лермонтов, великие предшественники Тургенева в русской прозе, они не пишут о деревне, о крестьянине. Напротив, начало XIX века — это романтическая традиция, и Тургенев закладывает некий фундамент целому направлению в русской литературе, которое существует и до сегодняшнего дня. Но не только это есть в «Записках охотника». Там берет свое начало исключительно важная в творчестве Тургенева тема лишнего человека, о которой мы поговорим с вами немного. Кроме того, в «Записках охотника» есть тема художника — и конфликта между свободой и творческим духом художника и такой обыденностью тяжелой, которая давит и душит. В записках охотника есть некая мистическая линия. Ну, знаменитый рассказ «Бежен луг», который все мы с вами в школе читали когда-то. Если вы его перечитаете еще, то вы увидите, что у Тургенева есть очень большой интерес к таинственному. Он понимает, что в мире есть тайна. И эта тайна тем более интригует и волнует нас, что она находится в сфере как будто бы обыденного опыта. Но стоит только немножко перенастроить оптику, и мы видим, что мир полон чудес и таинственен. Так что записки охотника, вот если кто-то не перечитывал, там с детства, со школьной скамьи, я вам очень советую перечитать, потому что, во-первых, это великолепный, роскошный, прозрачный и совершенный русский язык, а во-вторых, это очень правильный и отчетливый взгляд на человека, взгляд с любовью, взгляд с искренним интересом. Кроме записок охотника, Тургенев еще очень знаменит своими романами. Тургеневские романы, их такая галерея, открывается романом «Рудин». И надо сказать, что я, читаю Тургенева, всегда ему глубоко признательна за объем его произведений. Потому что Лев Николаевич Толстой, он и общался так с людьми, и писал он так. Он пишет так, как будто всем остальным больше нечего делать, и только вот надо читать великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. А Тургенев — это человек очень скромный. И он тоже таким и был в общении. Разные воспоминания о Тургеневе, близких ему людей, свидетельствуют о том, что он обладал удивительной деликатностью, таким вниманием к людям, любил слушать, был великолепным собеседником и товарищем. Так вот, Тургенев, он уважает читателя и не предполагает, что все мы готовы читать роман в 800 страниц, там, в 1200. Он пишет свои романы, они очень небольшие. Вот «Рудин» — это роман, ну, и там чуть больше 100 страниц. И все остальные романы Тургенева, они тоже очень маленькие, и тем удивительнее их богатство такое содержательное, потому что очень часто исследователи Тургенева отмечали, что по его романам можно было ставить диагноз социального, политического, духовного, культурного состояния России. Причем очень часто Тургенев немножечко опережал свое время. Вот у него появляется какой-то тип в его романе. А через несколько лет, месяцев иногда, такой тип начинает быть центральным на арене русской истории. Тем более это удивительно, что Тургенев, как мы знаем, довольно часто жил за границей, и вот не изучал он быт и нравы и состояние умов. Но это еще раз подтверждает, что настоящий писатель — это некий, ну вот я употреблю такое слово, может, сомнительное, но медиум, потому что душа народа, язык народа избирает кого-то, и через него вот эта великая реальность там, народной души, да, духа родного языка стремится быть. И не потому, что Тургенев такой умный и такой дотошный аналитик, а потому что вот его душа оказалась такой восприимчивой, открытой, и через нее сказывается что-то очень важное для всех русских людей. Вот герой Тургенева — это всегда очень точная реакция на современность. Таким является Рудин, первый из героев тургеневских романов. Затем это «Дворянское гнездо», «Лаврецкий», «Лишний человек». Затем был роман «Накануне», и там, вы помните, главный герой Инсаров, революционер, он не русский человек, он болгарин. И это важно, потому что вот он избранник, с одной стороны, да, Россия, а с другой стороны человек далекий, чужой, обреченной смерти и так далее. После «Накануне» Тургенев пишет роман «Отцы и дети», знаменитый роман 1862 года, тоже входящий в школьные программы по литературе. Роман великолепный, очень точный, очень пронзительный даже. Вот это тип русского

свойством. Это пошлые люди. Ну, пошлые в смысле какие-то неяркие, захваченные повседневностью, лишенные настоящего объема, глубины и мысли, и чувствования. Вот это закат и излет революционного движения. Ну, далее роман «Новь», а там появляется герой по имени Нежданов, это революционер-народник, опять новый человек. Да? Все время Тургенев показывает нам, какие люди определяют картину нравственную и умственную в данное время. И вот почему Тургенев пишет о лишних людях? Откуда появляется вообще вот это размышление о лишнем человеке? Дело в том, что Тургенев, он размышлял очень много о двух великих произведениях мировой литературы. Это «Гамлет» и «Дон Кихот». У него есть статья очень хорошая, которая так и называется «Гамлет и Дон Кихот». И Тургенев говорит там, в этой статье, о том, что есть два вечных типа человеческих. Это, во-первых, Гамлет, такой рефлексирующий ум, направленный на аналитику, очень внимательно отслеживающий самого себя. А с другой стороны, Дон Кихот. Вот он герой, он рыцарь, он не видит себя почти никогда, он видит только создание своей фантазии и то, к чему стремится его пламенный дух. И вот Тургенев говорит о том, что это некие вечные типы. Каждый из нас тяготеет или к гамлетизму, или к донкихотству. Но проблема-то заключается в том, что ни Гамлет сам по себе, ни Дон Кихот отдельно взятый не могут быть активными деятелями на арене истории. Потому что у Дон Кихота очень много энтузиазма, но у него нет вот этого глубокого анализа, который свойственен Гамлету. А Гамлет, напротив, несмотря на то, что он мастер рефлексии, он не решается действовать, ну или промедлить, всегда готов в своем действии. И вот как соединить вот эти два начала, гамлетовское и донкихотское, и создать идеального, способного и к мысли, и к поступку деятеля? Этот вопрос остается открытым. Ну и хотелось бы мне несколько слов, может быть, отдельно сказать о романе замечательном Тургенева «Дворянское гнездо». Почему именно об этом романе? Потому что «Дворянское гнездо» — это произведение вот очень интересное и простое. Это история любви, причем любви несчастной, любви несостоявшейся. Но она обладает такой красотой и такой внутренней энергией удивительной, что, конечно, «Дворянское гнездо» невозможно не любить. Каждый, кто читал этот роман, имеет твердое намерение когда-нибудь к нему вернуться. Кроме того, поскольку мы с вами ведем разговор о Тургеневе на христианском радио, для нас важно отношение Тургенева к вере, к христианству. И тут надо сказать, что Иван Сергеевич Тургенев, он никогда не был особенно отчетливым, ну вот как Достоевский там или Толстой, проповедником каких-то христианских ценностей. Но вместе с тем, то, что он был христианином, вот если честно, у меня в этом нет сомнений. И мне хотелось бы напомнить вам некоторые страницы романа «Дворянское гнездо», для того, чтобы вы почувствовали вот это уважительное, очень серьезное, очень глубокое отношение Тургенева к вере, к православию. Ну, не буду вам пересказывать сюжет, потому что вы все его прекрасно знаете. Речь идет о том, что вот некий человек по имени Лаврецкий после длительных путешествий возвращается к себе на родину, в город О. И понятно, что это, конечно, Орел, родной город Ивана Сергеевича Тургенева. И вот, посетив своих знакомых, он встречает там юную девушку, которую зовут Лиза, и между ними возникает глубокое чувство. На другое утро после описанного нами дня, часу в 10, Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча, с изумлением, посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». «Да послушайте», — прибавил он, — «вы идете в церковь, помолитесь, кстати, и за меня».

0: Это разговор, где тема любви Лизы к Богу, к церкви возникает в первый раз. И после того, как Лиза отправляется на литургию, Лаврецкий заходит к Марии Тимофеевне, к ее бабушке, и он разговаривает с ней. Он говорит ей: «А я Елизавету Михайловну видел. Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольна?» «Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя». Вот это очень важно, да? Когда человек видит девушку, идущую на литургию воскресную, он сразу говорит: «А что, разве она богомольна? Разве она религиозна?» И тут сразу мы начинаем соображать, каково было состояние духовное русского дворянства вот в те времена, в 50-е годы прошлого века. Ходить в церковь считалось не то чудачеством, не то признаком какой-то отсталости. В всяком случае, это странность. Когда человек идет в храм в воскресенье, то возникает множество вопросов. И даже появляется такое немножечко нехорошее слово «богомольно». Да, ведь что значит «богомольно»? Верующий человек или неверующий? Об этом же, наверное, идет речь. Вот в другой раз Лаврецкий отправляется в церковь, и он видит Лизу. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя и не обернулась к нему. Она усердно молилась, тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась из-за него, и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов — все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу. Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, он даже без слов не помолился. Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслом своим, повергнулся ниц и приник смиренно к земле, вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения. «Это, — думал он тогда, — ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания». Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела», — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души». Она все так же тихо молилась, лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь. Он попросил другой душе покоя, своей прощения. Ну, вы помните, что это другая душа, которую он просит покоя, это его жена. Лаврецкому приходит сообщение о том, что его жена, с которой они жили в большом разладе, потому что жена его была ему неверна, и он очень страдал от этого, вот что она умерла. Поэтому Лаврецкий, ну, с одной стороны, конечно, опечален, он нормальный человек и не будет радоваться смерти другого человека. Но он понимает, что перед ним открывается некоторая возможность счастья, любви вот с этой милой, юной, очень серьезной, верующей девушкой, с Лизой. И когда эта надежда оказывается разбита, то Лиза уходит в монастырь, а Лаврецкий остается один. И вот финал романа, эпилог, удивителен совершенно. Проходит 8 лет или 10, я уж не помню точно, после событий, которые описаны в основной части романа. И Лаврецкий приезжает снова в Орел, и он посещает те места, с которыми связаны и прекрасные, и печальные воспоминания. И вот говорит он: «Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь». Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиренной походкой монахини и не взглянула на него. Только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба, кто узнает, кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства. На них можно только указать и пройти мимо. Вот так заканчивается роман Тургенева «Дворянское гнездо». Через много лет после этого печального крушения их любви встречаются Лаврецкий и Лиза, и даже не посмотрели они друг на друга, только дрогнули ее ресницы, когда проходила она мимо него. И точно так же, как помните, мы только что с вами читали пассаж о том, как Лиза в церкви молится, и она не видит Лаврецкого, но она знает, что он здесь. И вот в этот момент, на последней странице романа, она тоже не видит его, но она знает, что он здесь. потому что их любовь — это любовь не та, которая нуждается в телесном воплощении, а это любовь глубокая, христианская, любовь жалость, любовь нежность, любовь, которая все прощает, которой ничего не страшно и ничто не может ее разрушить. И мы понимаем, что вот этот прекрасный, печальный, сдержанный конец, они не взглянули друг на друга, но они оба знали, что они вместе в этот момент. Этот конец романа, он, конечно, удивителен и прекрасен. И это позволяет нам понять, что Тургенев, конечно, человек не просто там внешне церковный, но это человек верующий и очень хорошо понимающий, что такое христианская любовь. И, может быть, последние два слова. Тургенев оставил, конечно, замечательную, огромную традицию в русской литературе. Еще Салтыков-Щедрин, другой великий писатель вот этого времени, он говорил о том, что невозможно уже после Тургенева не иметь в нем учителя. Он говорит, что в современной русской литературе нет ни одного писателя, который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправную точкой. И действительно, наследие Тургенева, хотя он не так знаменит, например, на Западе, да, там, как Толстой, Достоевский, среди интеллектуалов, так называемых, не так востребован. Но, тем не менее, без Тургенева нет русской литературы. И вот я вам один только крошечный пример приведу. Это Иван Алексеевич Бунин, тоже орловский писатель, который, кстати сказать, бывал в усадьбе Калитиных в Орле до сих пор, ну, если там не порушили эти новые орловские, там сохраниться должен был дом, где по преданию жила Лиза Калитина. Этот дом описан был в романе, там жили знакомые Тургенева, он там бывал. Именно этот дом он в «Творянском гнезде» и описывает. Так вот, Иван Алексеевич Бунин, который, во-первых, орловец, во-вторых, конечно, большой знаток русской литературы. Он пишет рассказ «Чистый понедельник», который входит в цикл «Темные аллеи». И вот я напомню вам финал «Чистого понедельника». Ну, все рассказы из «Темных аллей» — это тоже рассказы о любви, и «Чистый понедельник» не исключение. И фабула этого рассказа напоминает несколько «Дворянское гнездо». Хотя это совсем другая история, но, тем не менее, там тоже. Девушка уходит в монастырь, а молодой человек ищет ее долго, остается один. И вот как происходит его встреча с его любовью, которую он считает утраченной. В 14-м году под Новый год был такой же тихий солнечный вечер, как тот незабвенный. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними вся в белом, длинном, высокая, медленно идущая великая княгиня. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц инокинь или сестер, уж не знаю, кто они были и откуда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот. Вот видите, это тот же самый финал. Бунину, так же как и Тургеневу, свойственно это очень глубокое переживание любви как христианской реальности. Да, и любовь между мужчиной и женщиной вовсе не является исключением. Это тоже Божий дар. И другое, что так роднит Бунина с Тургеневым, это переживание священного. У них нет никакой православной риторики. Но есть очень глубокое, вот как Бунин говорит, стоишь в церкви, и она пуста, там нет службы, тишина. И ты понимаешь, что ты стоишь перед лицом кого-то, чего-то великого, что-то прикасается к душе. Вот это великое свойство русской литературы. Даже тогда, когда наши писатели не говорят прямо про батюшек, про храмы, про приходскую жизнь, они всегда говорят об отношении к Богу и о тайне русской души, которая всегда будет к Богу стремиться, его желать, и ничего другого в жизни по-настоящему ей и не нужно. И вот это целомудрие, эта чистота, этот глубоко христианский дух свойственен в высшей степени творчеству Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Программу «Календарь памятных дат» провела Марина Михайлова.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня у нас 102-я программа. Я напоминаю, что в наших двух предыдущих программах мы говорили о событиях на Украине, весьма драматических. Мы говорили о Запорожском казачестве, Богдане Хмельницком и о предыстории тех событий, которые привели к воссоединению Малороссии, левобережной Украины с московским государством, с Московской Русью. Итак, зимой 1648-49 годов наступила своеобразная пауза в отношениях между повстанческим Киевом и сопротивлявшейся Варшавой. Новый польский король Ян Казимир рассчитывал добиться уступок от Хмельницкого не только военными, но и политическими методами, а в то же самое время Хмельницкий совершенно не собирался уничтожать Речь Посполитую и громить польское государство, потому что, еще раз подчеркиваю, его расчеты были связаны с тем, чтобы закрепить завоеванный в ходе событий 48-го года статус, привилегии за казачеством, за той привилегированной социальной группой, которая рассматривала Малороссию и вообще всю левобережную Украину как своеобразную вотчину, свою, в общем-то, политическую добычу на ближайшую перспективу. В общем-то, мне кажется, что если бы тогда, зимой 49-го года, польский Сейм проявил больше такта, мудрости, понимания ситуации, наверное, ему бы удалось не допустить расширения боевых действий, возобновления их и нового потока крови. Но поляки, к сожалению, оказались все-таки побеждены собственной спесью и гордыней в этой ситуации. И хотя Хмельницкий не хотел возобновления войны или делал все, чтобы, так сказать, на самом деле прибегнуть к этому средству в самую последнюю очередь, Сейм его на это так или иначе спровоцировал. Война эта стоила колоссальной крови, потерь для Речи Посполитой, да и для края вообще на самом деле, в принципе, даже говорить только о Малороссии, это разорение хозяйства, это огромный удар по сельскохозяйственной отрасли, по торговле, по ремесленничеству, не говоря уже, конечно, об огромном количестве просто человеческих трупов. Кстати, Хмельниччина связана и с одной из самых трагических страниц в истории еврейского народа, жившего в той части евреев, которые жили в Восточной Европе. В 1648 году жертвы среди евреев, проживавших на восточных землях Речи Посполитой, были совершенно колоссальны. Сами еврейские историки называют их господними карами 5408 года, эпоха такой буквальной, так сказать, жестокости и катаклизмов для еврейского народа. Надо сказать, что за вот этот 20-летний период, ибо война 48-го года открыла почти 20-летний период для этого края насилия, вооруженных столкновений и битв, на территории Речи Посполитой погибло и также умерло от голода и разного рода эпидемий примерно 40-50 тысяч евреев, что составляло почти четвертую часть всего еврейского населения в Польше. Надо, правда, сказать, что вряд ли Хмельницкий ставил своей целью физическое уничтожение евреев на территории Украины. Все-таки это был не Холокост, но так или иначе судьба жителей любого местечка, которое было захвачено его повстанцами, зависела от прихоти того полевого командира, который это местечко занимал. Естественно, что наилучшим выходом из ситуации для представителей еврейской общины было принять крещение по православному обряду, присягнуть казачеству в верности. Тогда они могли остаться в живых, но те, кто отказывались от принятия христианства, многократно повышали риски для своей жизни. Причем любопытно, что здесь опять-таки проявлялась весьма специфическая природа запорожского казачества. Иногда казаки предпочитали не штурмовать то или иное местечко, а брать просто выкуп с населения, в первую очередь еврейского, если оно на это соглашалось. Так было под Львовом, так было под Дубно и других населенных пунктах. В то же самое время, пока позиция Варшавы была неопределенной, Хмельницкий начинает предпринимать дипломатические маневры в другую сторону. В январе 1649 года он направляет в Москву посольство, которое более-менее на официальном уровне впервые ходатайствует о принятии левобережной Украины, то есть, в общем-то, части соседнего государства. Не будем забывать, что это была восточная окраина Речи Посполитой. Именно речь шла о принятии вот восточных земель по воле населения этих земель Речи Посполитой в состав Московского государства. Речь не шла ни об аннексии, ни об оккупации, а о принятии под подданство московского государя. Надо сказать, что позиция царя Алексея Михайловича в этой ситуации была, он казался, конечно, в сложном положении. С одной стороны, Москва, безусловно, сочувствовала повстанцам, потому что принимала, как, в общем-то, и казалось со стороны, принимала все происходящее на левобережье, недалеко от своих границ, как борьбу православных с католиками, которым, естественно, симпатии были на стороне православных. Но, с другой стороны, было совершенно понятно и очевидно, что удовлетворение подобного ходатайства приведет немедленно к огромной войне с Речью Посполитой, отношения с которой и так были на протяжении всего XVII века невеселыми. Не забылось еще и поражение в Смоленской войне 1632-34 годов. Кроме того, Алексей Михайлович прекрасно понимал, что эта война опять-таки ляжет тяжелым бременем на экономику, хозяйство московского государства. Вспомните к тому же, что конец 40-х годов – это эпоха социальных волнений внутри самого московского государства. Тут вам и Москва, и Псков, о чем мы говорили в наших прошлых передачах о царствовании Алексея Михайловича. Поэтому ответ определенно однозначный дать было очень и очень сложно. Правда, русское правительство тогда, зимой 49-го года, не возражало против участия в войне на стороне повстанцев, таких своеобразных добровольцев, легионеров, грубо говоря, ну, если использовать терминологию 20 века, речь в данном случае шла о донском казачестве, тем более, что это был очень удобный и такой полезный предлог отправить, так сказать, наиболее деструктивный элемент с Дона, вот, заниматься полезным делом. Если вы любите войну, пожалуйста, отправляйтесь и воюйте. Кроме того, вторым шагом, но это еще тут Алексей Михайлович ничего не выдумывал, как я уже говорил в одной из предыдущих программ, это была политика еще и царя Михаила Федоровича, активно стали приниматься переселенцы, мигранты из Речи Посполитой на территорию Московского государства. И вот начинается бурный рост и освоение Харьковщины, которая была именно заселена переселенцами, бежавшими от ужасов социальной розни и войны вот этой с территории Левобережья. Вот. Ну и, наконец, Москва пока была готова оказать кое-какую помощь Хмельницкому в его отношениях с крымским ханом, которые были тоже весьма нестойкими, несмотря на внешний союзнический характер. 19 января 1649 года в Варшаве был коронован новый монарх Ян II Казимир Ваза. Его правление оказалось для Польши весьма печальным. В 1668 году, сбегая вперед, я скажу, что Ян II Казимир откажется, отречется от польского престола в разгар внутренней смуты, хаоса, анархии. Тем более, что, понимаете, объективно получалось, что Хмельниччина предшествовала вот таким трагическим событиям в истории польского государства, как потоп, имеется в виду польско-шведская война 50-х годов, которая тоже поставила Польшу на грань государственного существования. И Хмельницкий выдвинул Казимиру, в общем-то, на мой взгляд, весьма умеренные требования после его коронации. Во-первых, он требовал от него ликвидации Брестской унии. Во-вторых, запрет на передвижение польских войск не дальше линии Староконстантинова на Волыни. В-третьих, запрет на поселение польской шляхты восточнее и южнее Белой Церкви. Ну и, наконец, это, наверное, требование было самым главным, все левобережье Днепра должно было остаться во владении или в управлении, ну, по сути, это и было владение, за реестровым казачеством, за казачьей старшиной. В общем-то, это была та главная цель, ради которой вся эта каша затевалась, вся эта каша заваривалась. Запорожское казачество хотело стать полноправным владетелем вот этой богатой, плодородной, хлебосольной территории. Казимир взял некий тайм-аут, но удовлетворять выдвинутые требования не спешил. Здесь я еще раз подчеркиваю, Сэм и польский король проявили, в общем-то, недальновидность. Весь февраль 49 года прошел в бестолковых таких обменах мнениями между Варшавой и Киевом. И, в общем-то, в результате весной 1649 года боевые действия возобновились. Здесь надо сказать, что еще на неуступчивость Варшавы повлияло, какой благоприятный фактор. Закончилась в Европе 30-летняя война. Очень много профессиональных войсковиков, наемников осталось без дела. Это казалось и шведов, и итальянцев, и немцев, которые с радостью были готовы служить польскому монарху. К началу мая 1649 года Польша и повстанцы завершили подготовку к новому этапу войны, и в середине мая нового 1649 года Ян Казимир двинул польское войско на Волынь. 31 мая поляки пересекли линию Старо-Константиново, то есть нарушили ту незримую демаркационную линию, нарушение которой Хмельницкий считал угрозой своим интересам. Но очень быстро польское командование убедилось в том, что противник весьма силен, и они отступили, остановившись под хорошо укрепленным замком Сбаражем. Надо сказать, что Хмельницкий достаточно быстро осадил Сбараж, начал утомлять поляков бесконечными атаками, артиллерийскими обстрелами, и надо сказать, что осажденные постоянно добивались помощи от своего короля, но король не спешил спасать своих осажденных, поскольку его ополчение собиралось достаточно медленно. Не дожидаясь сбора всех сил, он все-таки выступил в поход под Сбараж, но попал в засаду. И вот под населенным пунктом Сбаров армия Хмельницкого на голову разбила силы неприятеля. Причем очень большую роль в этой победе сыграли и татарские всадники. Хмельницкий обложил королевское войско так, что ему не было никакого выхода. И надо сказать, что в этот момент произошел, ну, случай. Вот замечательный мыслитель русский, к сожалению, тоже не очень широко у нас известный, 20-го уже века, Федор Августович Степун, он писал о том, что пустяки в истории вообще играют колоссальную роль. Вот тут пустяк сыграл колоссальную роль, поляки решили привлечь на свою сторону крымчан, им гарантировалось все, что угодно, лишь бы только не отступились от Хмельницкого. Хан согласился Хмельницкому изменить и начал настаивать на том, чтобы Хмельницкий помирился с королем. Несмотря на, в общем-то, вот эти условия, несмотря на то, что союзник, которому он доверял, фактически от него отказался, совершил предательство, все равно Хмельницкий мог диктовать свои условия в Варшаве. И они нашли свое отражение после Боровского сражения в так называемом Боровском мире, заключенном 8 августа 1649 года. Статьи этого мирного договора гласили, во-первых, Польша признавала Украину автономией в своем составе, и Левобережная Украина должна была управляться при помощи гетманского управления. Ну, гетманом, соответственно, был Богдан Хмельницкий. Единственным правителем признавался только гетман выборный. Но выборность была, конечно, весьма специфическая, потому что гетмана должна была выбирать новая элита, оседлавшая этот богатый край, то есть казачество, так же, как и шляхта в Польше выбирала себе монарха. Здесь, конечно, налицо, так сказать, параллель политическим устройствам. Верховным органом управления, то есть своеобразным сеймом в кавычках, признавался аналог общеказацкая рада. Соответственно, исполнительным органом, правительством при гетмане должно было стать совещание или рада генеральной казачьей старшины. Был совершенно фантастически увеличен реестр до 40 тысяч человек. То есть это были какие-то совершенно безумные привилегии, которых добилось запорожское казачество. Казачество получало не только теперь, так сказать, формальные какие-то корпоративные льготы, но оно делалось с землей, получало право иметь двух подпомощников. И, в общем-то, таким образом запорожское казачество становилось-таки на путь, к которому оно мечтало еще с начала 17 века, на путь превращения в лыцарей. Казачья старшина приобретала право владеть ранговыми местностями. Это был такой особый земельный фонд, который был предназначен для пользования чинов казачьего войска на то время, пока человек занимал соответствующую должность. Казачье войско запорожское теперь рассматривало себя как королевское войско и часть вооруженных сил Речи Посполитой в русских землях. Недаром один из посланцев Богдана Хмельницкого сказал Потоцкому: «Речь Посполитая может положиться на казаков, мы защищаем Отечество». Ну и, в общем, условия были, я еще раз подчеркиваю, совершенно выгодные и яркие для казаков, и совершенно невыгодные и блеклые для огромной массы повстанцев, потому что, хотя все участники восстания получили амнистию, все, кто не попал в реестр, вот в эти 40 тысяч, должны были вернуться в прежнее социальное состояние, о хлопах я уже не говорю. А самое главное, что ни об отмене крепостного права вообще не говорилось ни слова. Да, ну я, наверное, вот забыл еще сказать о том, что столицей вот этой автономии на территории Речи Посполитой признавался город Чигирин. Ну и вот еще такое, так сказать, экзотическое дополнение было к этим условиям. Евреям запрещалось проживание на территории новообразованной автономии. Понятно совершенно, что все эти условия могли стать действительностью только с очень большим трудом, потому что повстанцы, крестьянство и холопская масса, они совершенно не хотели мириться с условиями этого договора, во-первых. Во-вторых, и польская шляхта не очень была в восторге от появления в составе Речи Посполитой такого весьма странного инородного тела, дотоле никому неведомого. И было понятно, что шляхтичи при первом же удобном случае возобновят вооруженную борьбу. Ну и, значит, тот перерыв в боевых действиях, которых возник, обе стороны использовали для пополнения своих припасов, боеприпасов, в первую очередь огнестрельного оружия. В свою очередь, соратники Богдана Хмельницкого буквально как стаи хищников набросились на завоеванную Малороссию, навязывая ей свой и военно-административный, и судебный аппарат, который возглавлялся новой казачьей уже шляхтой и казачьей старшиной. Местные органы власти, равно как и центральные учреждения, в частности, вот уже упоминавшаяся мною генеральная старшина при гетмане, они стремились восстановить те же самые крепостные порядки, которые существовали и до войны 1648 года. Вопрос о том, в какой степени в конце 40-х годов 17 века Хмельницкий хотел сближаться с Москвой, не использовал ли он вот эти свои дипломатические такие кивоки в адрес Москвы для того, чтобы лишний раз использовать как инструмент давления на Варшаву, остается открытым. Так или иначе, Ян Казимир мечтал о том, что ему удастся вооруженным путем пересмотреть кое-какие статьи Зборовского договора до тех пор, пока созданная или создаваемая Хмельницким система окончательно не приживется на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Новый этап войны начался с вероломного нападения польских войск на один из казачьих отрядов, который стоял в селе Красном. Затем заполыхала опять вся линия, так сказать, границы по Поднепровью, но надо сказать, что ситуация и в Польше в этот момент была не очень спокойна, потому что вот эта война на Востоке очень сильно сыграла на обострение социальных противоречий внутри самого польского общества, между крестьянством, уже польским, и шляхтой. И боевые действия в 50-м году носили, в общем, такой вялотекущий характер. На самом деле, это был год подготовки к новым решающим боям. И только в январе 1651 года польское войско двинулось вначале на Брацлавщину, а потом к Виннице. Здесь, на Волыни, у местечка, которое называлось Берестечко, 18, 19 и 20 июня 1651 года разыгралась одна из самых крупнейших битв этой кампании, вообще всей войны. Наверное, битва могла кончиться в пользу Хмельницкого, но в решающий момент боя татарский хан изменил Хмельницкого, дав приказ своим войскам отступать. Хмельницкий, который поехал выяснять создавшееся положение в ставку к хану, был им задержан. Ход сражения резко изменился в пользу неприятеля. Превосходящие силы польско-шляхетского войска прижали войско Хмельницкого к болотистой местности, и только, наверное, чудо спасло украинцев или малороссов от полного разгрома. И 18 сентября 1651 года в Белой Церкви был подписан новый и очень невыгодный для Хмельницкого договор с Речью Посполитой. По этому договору, который фактически отменял условия Зборовского мира, только киевское воеводство сохраняло свои особые права. Казачий реестр с 40 тысяч человек сокращался до 20 тысяч. Шляхта получила возможность вернуться в свои имения на территории Малороссии, в том числе даже в киевском воеводстве. И В общем-то, таким образом, приобретение и завоевание казачьей старшины 1648 года оказались весьма и весьма подорваны. Ну, во всяком случае, я бы здесь сказал о том еще, что, может быть, на поражение под Берестечком и на условия вот этого тяжелого мира сыграло и то, что в самом лжелагере повстанцев начиналась своеобразная социальная рознь, потому что хлопы и крестьяне стали понимать, что казаки-то преследуют на самом деле не общенациональные, а узкосословные, узкосоциальные интересы. И это подрывало боеспособность армии Хмельницкого. Понятно, что он не мог быть удовлетворен создавшейся ситуацией, и поэтому искал возможности и средств для того, чтобы укрепить свои силы, в том числе, например, и в Молдавии. И уже летом 1652 года сложились обстоятельства для нового этапа вооруженной борьбы между Хмельницким и Яном Казимиром. Однако в этой ситуации польский сейм принял очень важное политическое решение о создании 50-тысячной наемной армии, которой в первую очередь должны были служить наемники ланскнехты. И уже в следующем 1653 году весьма опытный польский полководец Стефан Чернецкий должен был вторгнуться на территорию Малороссии для того, чтобы начать активные боевые действия. И хотя поначалу успех ему не сопутствовал, но Хмельницкий прекрасно понимал, насколько сложной сложилась ситуация. И новое вторжение, вторжение новой польской армии, в том числе авангарда из наемников, могло резко изменить ситуацию в пользу Варшавы. Осенью 1653 года противник выступил в новый поход против Киева. У Хмельницкого сил было гораздо меньше, он пытался использовать партизанскую тактику, причем в районе Жванца он даже мог добиться победы над неприятелем, но здесь измена крымского хана вновь спутала его планы. Ислам Гирей постоянно вел сепаратные переговоры с Яном Казимиром, предлагая ему заключить соглашение. И хотя поляки были готовы даже склониться к ситуации восстановления условий Зборовского договора 1649 года, понятно, что эта ситуация, неопределенность, конечно, ни Варшаву, ни Киев не устраивали. В то же самое время, надо сказать, что ситуация-то на Украине хозяйственная в первую очередь была весьма и весьма тяжелой. Во-первых, 56-летняя война стоила огромной крови. Общество устало, силы народные были подорваны, хозяйства разорены. Целые области Малороссии были опустошены. Да, вроде бы Хмельницкому удавалось добиваться победы над неприятелем, но ни одна из этих побед не приводила к полному разгрому и поражению Речи Посполитой. А как будет говорить в исторической перспективе Александр Васильевич Суворов, недорубленный лес снова вырастает. Союз с крымским ханом все больше и больше являл свои отрицательные стороны. Если в 1948 году этот союз еще был оправдан, то сейчас, в 1953-м, его оправданность становилась все более и более сомнительной, потому что в самые решающие моменты войны крымчане переходили на сторону неприятеля. И маячила перспектива о распространении крымского влияния, мусульманского влияния на территории Малороссии или Убережной Украины. Поэтому здесь как раз ситуация, связанная с выбором в пользу Москвы, приобретала очертания единственного и возможного выхода вот из того сложного международного положения, внешнеполитического положения, в котором оказалась украинская автономия, пребывавшая в составе Речи Посполитой к 1654 году. Надо сказать, что Москва, в общем-то, совершенно не горела каким-то таким особенным желанием присоединять к себе левобережную Украину. В частности, например, в 1625 году, еще при царе Михаиле Федоровиче, этот вопрос рассматривался царем, и он отказал в этом киевскому митрополиту Иву Борецкому, тем более, что никак уж, по крайней мере, однозначно не реагировала Москва и на челобитие Хмельницкого, который неоднократно просил о подданстве. И хотя вот в украино-фильской историографии очень много слез проливается о том, что в период с 1648 по 1654 год вот якобы могла такая независимая Украина учредиться. Но вот соседи злые, Москва, Крым и Турция, в общем-то, этого не позволили. На самом деле это не так. И В общем-то, ни Москва, ни Крым, ни Турция видов на эту весьма сомнительную, больную в социальном отношении территорию не имели, понимали, что с ее присоединением у любого большого государства возникнет гораздо больше проблем, чем выгод. Ну и самое главное, что, наверное, вопрос-то заключался даже не в соседях, а вот в духе, в традициях, в обстоятельствах, которые складывались в самой украинской автономии. Никакой идеи независимости тогда на рубеже 40-х-50-х годов не существовало. И существовала только другая идея. Идея перехода из одного подданства в другое. Но понятно, что эта идея перехода из польского подданства, допустим, в русское, она существовала в народных массах, вот в той основной силе, которая составляла армию Хмельницкого. Однако надо сказать, что понятно, что уровень социального развития этой крестьянской массы был очень низок, проявлялся в ярости, в первую очередь, с которой жгли панские хозяйства и дворы. Все руководство, политическое управление было сосредоточено в руках казачьей старшины, а она вообще не думала ни о перемене подданства, ни о какой-то независимости, ни о том, чтобы от Польши отделиться. Напротив, как раз, скорее всего, мысли-то главные витали о том, чтобы удержать свою власть над этим краем. И казалось-то, что как раз после вот условий Боровского мирного договора они собственных интересов и достигли. Надо сказать, что вот, например, известно следующее высказывание Богдана Хмельницкого. «Нехай каждый своего тишится, нехай каждый своего глядит. Казак своих вольностей, а те, которые не приняты в реестр, должны возвращаться к своим панам и платить им десятую копу, то есть десятую часть». Ну и, соответственно, так сказать, казачество тоже, понятно, никак не хотело за пашню становиться и пахать землю, потому что они-то теперь казались сами себе героями, бы проливали свою кровь за всю христианскую веру. И понятно, что население Малороссии, основная его масса в этой ситуации усматривала единственный для себя выход. Если это, так сказать, цели их политических руководителей, этой новой элиты, нового класса, возникшего в Малороссии, совершенно неясны, непонятны, с поляками никакого мира быть не может, крымчане вызывали, так сказать, только недоверие и ужас, особенно своими разбойничьими выходками, то в этой ситуации путь был только один в московское государство. Вот. И в этой ситуации, конечно, нужно было выбирать казакам, как им себя вести и как поступить. Либо нужно было удерживать Малороссию в составе Речи Посполитой, но это было очень проблематично, и чем больше бы казачья элита об этом говорила и соответствующим образом действовала, тем больше она бы провоцировала внутренний конфликт в автономии. Либо складывался и второй выход из ситуации. Нужно было поддержать народные чаяния, нужно было поддержать вот эту идею смены подданства, но вместе с этим подданством войти со своим краем в состав московского государства и постараться сделать максимально все, чтобы и в новом подданстве удержать под своей властью, сохранить свои привилегии, удержать под своей властью, под своим контролем вот эту территорию. Понятно, что это происходило совершенно не без внутренней борьбы. Так, например, на Тарнопольской раде 1653 года значительная часть реестрового казачества во главе с полковником Бугуном высказывалась против Москвы. Однако как раз само только упоминание о царе Восточном вызывало такие восторги среди малороссийского населения, что Богдан Хмельницкий понимал, что Богун заблуждается, и выход из создавшейся ситуации именно один – принимать московское подданство, сохраняя свою власть над этим краем. «Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может», – пишет Николай Ульянов. «Это были полонофилы. В московское подданство шли они с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество как особое сословие? Не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и вообще не произведет ли всеобщего уравнения в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом?» Надо сказать, что в этот момент даже среди какой-то части казачества рассматривался вопрос, может быть, даже о переходе в турецкое или крымское подданство. Однако понятно, что такая идея была бы тоже бы совсем-совсем не популярна. В этой ситуации в Москве собрался Земский собор, он собрался осенью 1653 года, как раз когда поляки готовили очередное военное вторжение в Малороссию. Этот собор единодушно одобрил предполагаемое воссоединение Малороссии с Россией, причем, надо сказать, что здесь позиция царя Алексея Михайловича была достаточно принципиальна. В решении собора от 1 октября 1653 года от царского имени было записано: «Гетмана Богдана Хмельницкого и все войско Запорожское с городами их и землями принять под свою государскую высокую руку». И хотя это решение собора означало войну, неизбежную войну с Речью Посполитой, оно было принято. И осенью того же 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое русское посольство во главе с боярином Бутурлиным. Еще раз подчеркиваю, ситуация выглядела далеко не так радужно и однозначно, как бы хотелось некоторым историкам, которые утверждают о безусловной поддержке идеи русского подданства, перехода в московское подданство. Как я уже говорил, эта идея господствовала все-таки в первую очередь среди низового населения Малороссии. А казачья старшина вела себя в этот момент совершенно иначе, двулично и очень-очень с большим недоверием к московской делегации.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Осенью 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое представительное русское посольство. Во главе его стоял весьма авторитетный представитель московской политической элиты, человек близкий к царю Алексею Михайловичу, боярин и дворецкий Василий Васильевич Бутурлин. Посольство приветствовалось малороссами на всем пути следования, встречали их хлебом и солью, и, как писал один из очевидцев, по усей Украине у весь народ с охотой тою учинил. Надо отметить, что положение казачьей старшины, которое, как я неоднократно говорил, преследовало несколько иные цели, в первую очередь рассчитывая на приобретение дворянских прав, и в этой-то связи, конечно, для них наилучшим выходом из создавшейся этой ситуации было бы уравнение с польской шляхтой. Так вот, для казачьей старшины, интерес которой представлял, собственно говоря, Богдан Хмельницкий, наступил довольно опасный момент. Естественно, что окружение Хмельницкого всячески старалось получить от участников посольства какие-либо документы, которые гарантировали бы им все вольности и права. В частности, явившись к присяге, как пишет историк Николай Ульянов, старшина и гетман потребовали вдруг, чтобы царь в лице своих послов присягнул им со своей стороны и выдал обнадеживающие грамоты. Но Бутурлин возразил: «Николи не бывало и впредь не будет, и ему говорить о том было непристойно, потому что всякий подданный повинен веру дать и своему

том, что им очень трудно будет передвигаться по территории самого края, приводить к присяге населения Малороссии. Но надо сказать, что Бутурлин не испугался и вообще ни на какие угрозы москвичи не поддались. Мы вам и прежде всего сказывали, что царское величество вольности у вас не отнимает, и в городах у вас указал государь до своего государева указу быть по-прежнему вашим урядником и судиться по своим правам, и маятности ваших отнять государь не велит. И только в этой ситуации процесс продолжался, процесс принесения присяги. Надо отметить, что в украинофильской историографии существует точка зрения о том, что зимой 1654 года якобы была подписана какая-то Переяславская конституция или Переяславский договор. На самом деле подобная точка зрения весьма давно опровергнута, и хотя в публицистике этот вопрос может дискутироваться, но на самом деле все-таки никакого документа, который бы хоть в малейшей степени напоминал какой-то договор, предполагавший равенство сторон, с одной стороны, Москвы и царя Алексея Михайловича вот в качестве своих представителей, имевших посольство Бутурлина, а с другой стороны, казачью старшину Богдана Хмельницкого, никакого документа, который подтверждал бы заключение какого-то договора между этими двумя равноправными сторонами, нет. И как совершенно справедливо указывает Николай Ульянов, в Переяславле в 1654 году происходило не заключение трактата между двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа и казачества царю московскому, своему новому суверену. Рада была созвана на 8 января 1654 года. Она была открытой, в ней принимали участие прибывшие отовсюду и казаки, и крестьяне, и ремесленники, городская беднота, купцы, представители православного духовенства, великое множество всяких чинов людей. Хмельницкий обратился к собравшимся с речью, в которой он говорил о беспрестанных бранях и кровопролитиях, которые разоряли край в течение 6 лет. Хмельницкий отзывался о тяжелом положении тех народов, особенно православных, которые оказались под турецким владычеством. Он говорил о разорении, которое чинили татары своими набегами, и только от великой нужды с ними пришлось заключить военный союз. Естественно, что значительная часть речи Хмельницкого была посвящена и тем тяготам, которые претерпел украинский народ от поляков. И в заключении своей речи Хмельницкий сообщил, что царь Алексей Михайлович, которого мы уже 6 лет беспрестанными молениями нашими себе просим, прислал к украинскому народу посольство и призвал к единству братским русским народам. Участники Рады встретили это известие единодушными возгласами, чтобы есьми вовеки всеедино были. И надо сказать, что многие современники отмечали очень большую популярность принятого решения, хотя я еще раз подчеркиваю, что опасения у казачьей старшины по поводу сохранения своих прав и привилегий все равно сохранялись. В феврале 1654 года, то есть примерно спустя в месяц, в Москву было отправлено посольство из представителей как раз казачьей старшины для переговоров. И по большому счету на этом сам процесс воссоединения некогда бывших единым двух частей Киевской Руси благополучно завершился. Но это завершение этого процесса отнюдь еще не означало социального мира и политического мира между двумя политическими элитами, казачьей старшиной и московской политической элитой. Более того, Богдан Хмельницкий по-прежнему мог вполне играть переменой курса. Наконец, только на словах или глазами тех современников, которые участвовали в Переяславской раде, можно было видеть всеобщую радость. На самом деле было совершенно понятно, что за этой радостью прольется немало крови и слез, ибо решение Рады означало войну. Войну с Речью Посполитой, которая затянется на целых 13 лет, и войну, в которой бывший союзник Богдана Хмельницкого, крымский хан, примет сторону противников России. Надо отметить, что царь Алексей Михайлович, в общем, как возможно и рассчитывало прибывшее к нему в феврале посольство, оказался весьма милостивым по отношению к своим новым подданным. Пожалуй,
Только

Неопределенный ответ был дан по поводу просьбы запорожцев назначить им жалование. Надо сказать, что, правда, Москва не собиралась отказываться от выплат казакам. Она лишь хотела, чтобы это жалование выплачивалось из тех сумм, которые будут собираться с края в качестве налогов, в результате налогообложения будут поступать в царскую казну. И, естественно, до тех пор, пока вопрос налогообложения не был разрешен, то и вопрос о выплате жалования запорожскому войску не мог быть решен технически. Городам, которые просили об оставлении за ними магдебургского права и прав самоуправления, оно было предоставлено. Духовенство просило о земельных пожалованиях и о сохранении в неприкосновенности своих владений, но их получило. И уцелевшая шляхта получила сохранение своих привилегий. Надо сказать, что реестр казачий, который, как мы помним, в Речи Посполитой был увеличен до 40 тысяч, Алексей Михайлович увеличил вообще до совершенно фантастической цифры в 60 тысяч человек. И весь уклад жизни сохранялся с правом выбирать себе старшину и гетмана, естественно, только с доведением этого решения до сведения Москвы. И надо сказать, что почти все сословия получили право ходатайствовать перед московским государем об улучшении для себя условий и порядка в жизни. И от духовенства, и от казачества, и от городов. Но, к сожалению, только, конечно, самое многочисленное сословие – крестьянство, которое должно было стать уже, в общем-то, объектом крепостной неволи и попасть в зависимость на этот раз не польским шляхтичам, а к запорожцам, в исторической перспективе в Москве не было услышано. Отчасти эта проблема была связана с тем, что как бы запорожцы заслонили собой все остальное население Малороссии, Украины. Отчасти это было еще и связано с тем, что точно в такой же степени, как запорожцы хотели стать шляхтичами, так же и крестьянство хотело стать запорожцами, казаками. И мы говорили с вами в наших двух прошлых программах о том, что как раз главным мотивом вот деятельности, поддержки, которую оказало хлопство в войне Хмельницкого с поляками в конце 40-х, в начале 50-х годов 17 века, это было желание избавиться от панской неволи. Записаться в казаки означало стать свободным. Отсюда и распространение даже казачьего такого, ну, бытовых каких-то традиций среди крестьянских повстанцев. Они также брили себе головы, носили шаровары, называли себя казаками. Опять-таки, в этом-то и заключался причина вот той реакции очень острой на известие об обмане, когда по Сборовскому мирному договору 1649 года выяснилось, что казачий реестр ограничен всего 40 тысячами человек. Вот. Я уже не говорю о том, что вообще запись в реестр, что очень, кстати, напоминает какие-то реалии нашей современной с вами жизни. Дорогие братья и сестры, запись в казачий реестр, конечно, с самого начала приняла такой криминальный характер, потому что места в реестре продавались, и запись предоставляла возможности для разного рода злоупотреблений. И понятно, что крестьянство при воссоединении в 1654 году Украины с Россией не выставляло никаких своих особых требований, ибо отождествляло себя с казаками. Вот. А Москва, в свою очередь, не хотела особенно даже вникать в эти проблемы и разбираться, в чем разница между землепашцем и казаком-запорожцем. Поэтому, конечно, эта проблема сохранялась. Причем интересно, что, например, москвичи, видимо, действительно хотели дистанцироваться, по большому счету, вот от каких-то внутренних проблем Малороссии, предоставляя право тем, кто выступал от имени края, самим решать свои проблемы. Но выступали-то от имени края именно в первую очередь запорожцы, которые руководствовались узкосословными интересами. Так, например, Хмельницкий в разговоре с Бутурлиным выразил пожелание, чтобы кто в каком чину по сия места был, и ныне бы государь пожаловал, велел быть потому, чтоб шляхтич был шляхтичем, а казак казаком, а мещанин мещанином, а казаком бы не судиться у полковников и сотников. Таким образом-то как раз
Хмельницкий в первую очередь был заинтересован в сохранении существующего положения, в том числе в сохранении вот этой принципиальной разницы между положением привилегированного реестрового казачества и землепашцами, так или иначе. Вот. И в результате возникла очень интересная ситуация. Гетман, в данном случае им был Богдан Хмельницкий, и вплоть до своей смерти в 1657 году он уже не допускал мысли о том, что гетманский режим может быть власти каким-то временным. Нет, он стал постоянным, и по большому счету неограниченным властителем в Малороссии, каким даже никогда не был король Речи Посполитой. Если до 1654 года Хмельницкий был предводителем войска, гетман равнялось слову «командующий», то после 1654 года Хмельницкий превратился во властителя, правителя достаточно большой территории, а административный московский аппарат не был допущен на территорию края вплоть до, наверное, конца 17-го столетия, и все, что происходило с Малороссией и вообще на Украине уже в первой четверти 18 века, в Петровскую эпоху, это тема совершенно отдельного разговора. И так, в результате событий конца 40-х и первой половины 50-х годов произошло не только воссоединение Украины с Россией, о чем, конечно, необходимо помнить, но произошел и, по большому счету, захват Малороссии, захват этого богатого и густонаселенного края казачьей запорожской старшиной, никакого отношения, в общем-то, исторически, как мы говорили, не имеющий к населению этой территории, а, скорее всего, связанный, конечно, вот половцами, печенегами. И корни этого явления, как я говорил, исторического явления, уходят, конечно, в дикую степь времен Киевской Руси. И в перспективе, не только в будущие десятилетия, но и в перспективе следующих столетий, вот и возникает вот эта теория, легенда о независимом украинском государстве, которое было якобы покорено москалями, подчинено москалям. Эта легенда как раз и создавалась интеллектуалами, так или иначе связанными или находившимися под влиянием вот той идеологии, формирования которой как раз началось в среде казачьей старшины времен Богдана Хмельницкого в 50-е годы 17-го столетия. И к вопросу о борьбе казачьей старшины, борьбе окружения Хмельницкого против установления государственной администрации Москвы на территории края, мы вернемся еще дальше, когда будем говорить о событиях русско-польской войны 1654-1667 годов.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской, Почаевской лавры.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я рад вас в очередной раз приветствовать в нашем цикле о библейских музыкальных инструментах. В прошлый раз мы с вами обращались к терминам, которые мы обозначили как сложноопределяемые. Те термины, которые представляют сложность для понимания. Мы разобрали термин «села», один из самых неясных терминов Священного Писания. Разобрали еще один термин, который может быть связан с нашей темой библейских музыкальных инструментов. Это «хигайон». В общем-то, мы с вами разобрали не только эти два сложно определяемых термина, но и, по возможности, всю терминологическую базу, связанную с музыкальными инструментами. Есть смысл уже подвести некоторые итоги. Итак, за время нашего с вами цикла мы с вами, дорогие радиослушатели, познакомились со следующими названиями библейских музыкальных инструментов. Перечислим и дадим им краткую характеристику. Группа струнных инструментов. Инструмент под названием кинор. Это щипковый инструмент типа лиры кефары. И это инструмент, который был первым музыкальным инструментом, упомянутым в Библии. Киннира, также щипковый струнный музыкальный инструмент, соответственно, также типа лиры кефары. Возможно, этот инструмент и являлся, собственно, кефарой. Невил. Это либо, по одному мнению, угловая арфа, тригон, либо, возможно, инструмент, имеющий гриф. Невил ассор – это десятиструнная разновидность невила. Шеменит – восьмиструнный, щипковый музыкальный инструмент. Скорее всего, этот инструмент также был родственен невилу. Минним. Выдвигались гипотезы, что этот инструмент мог быть инструментом, имеющим гриф. Но, скорее всего, это просто собирательное понятие о струнных музыкальных инструментах. А самбук. Самбук – это финикийская или вавилонская небольшая угловая арфа. Возможно, в 3-4 струны. Китрос или китрос. Ассирийская кефара, кинор. Пизантерин. Возможно, 8-10-струнные ассирийские цимбалы, которые ошибочно отождествляли со средневековым псалтерионом и древнееврейским невлом. Подчеркиваю, что ошибочно отождествляли, потому что звучание их похоже, пизантерин, псалтерион, но это неправильно. Гитит или гевское орудие. Это кинор или цитра из филистимского города Гат, иначе Гев. Шошан. Инструмент, чем-то напоминающий лилию и, возможно, имеющий 6 струн. Нагинот. Это собирательное название древнееврейских струнных музыкальных инструментов. Итого у нас из струнной группы мы сейчас перечислили 12 наименований. Группа духовых музыкальных инструментов. Керен. Это изогнутый рог животного. Карна или карна. Возможно, это тот же самый керн в ассирийской транскрипции. Ну, или родственный керну инструмент. То есть изогнутый рог. Шофар – это бараний рог. Йовел – также рог. Рог, который, скорее всего, являлся знаменитой эрехонской трубой. Хацуцра – прямая металлическая по книге чисел, по 10 главе 2 стих, не просто металлическая, но и серебряная, труба длиной около 50 сантиметров и диаметром около 3 сантиметров с раструбом на конце. Халил – гладкая тонкая деревянная трубка с рядом отверстий. Угав – скорее всего, продольная или поперечная флейта, ведущая свое начало с древнейших времен и упомянутая уже в 4 книге Бытия, 1 книге Библии. Нехелот – скорее всего, под этим наименованием подразумевался ансамбль флейт гобоев, или же двойная флейта, двойной гобой. Машаркита. Две версии, что это за инструмент. Либо двойной гобой, либо многоствольная флейта, флейта пана. Махол. Возможно, флейта типа халила. Некеп. Слово, означающее в современном иврите отверстие. А в библейские времена, как некоторые полагают, в библейские времена это был инструмент типа флейты. Двойной или похожий на современный най. Ней. Ну, най – это такая продольная тростниковая флейта, обычно с 6-8 пальцевыми отверстиями и одним отверстием на тыльной стороне ствола. Шарикот. Некоторые исследователи утверждают, что это также духовой инструмент. Слово «шарикот» означает «свист». Духовой инструмент, упомянутый где-то в книге Судей. Нахилах. Как и вот последние упомянутые нами названия «некеп» и «шарикот», это сомнительно-предположительно некий духовой инструмент, возможно, искаженный нахилот. Итого у нас набирается в группе духовых инструментов 13 терминов, 13 наименований. Группа третья ударных инструментов. Среди них цилцилим, это металлический идиофон тарелки. То же самое, что и мецелтайм. Возможно, более ранняя форма этого идиофона. Мецелтайн, соответственно, также можем сказать, что это металлический диафон, тарелки. То же самое, что и цилцилим. Возможно, более поздняя форма этой разновидности диафона. Далее, мецелот. Попросту говоря, мецелот – это конский бубенчик. Паманим – это металлическая звенящая подвеска. Сначала пластинка, потом бубенчик. Менааним – деревянно-металлическая погремушка, состоящая из рукоятки и обода, подковообразного или в форме коробочки, и являвшаяся священным инструментом египетской религиозной практики. Непременный атрибут египетской богини Хатор Исиды. Шалишим, также идиофон. Идиофон, возможно, треугольной формы или в виде трех прутьев, если считать шалишим разновидностью менаанима. Тоф – это рамный барабан, бубен древних семитских народов. Соответственно, это мембранофон. Также мембранофон дарабука. Мембранофон из выдолбленного дерева, на дно которого натягивались кожа или пергамент. Ближайший родственник тофа. Дехаван – также, возможно, некий мембранофон. Ну, здесь мы в этой группе насчитали уже 9 наименований. И отдельным образом стоят симпония, она же симфония, и аламов, которые сложно отнести к какой-либо определенной группе. А также термины, которые мы разбирали с вами в прошлый раз, термины «села» и «хигайон», которые предположительно тоже могли обозначать какие-то музыкальные инструменты. Итого набирается у нас, если кто-то считал вместе со мной, итого у нас набирается 38 названий инструментов и плюс еще два возможных. Однако подчеркиваю, что некоторые инструменты могли быть еще не определены. Часть из упомянутых отнесена к инструментарию под вопросом и на поверку может оказаться совсем не относящейся к музыкальным инструментам, а какие-то названия могли обозначать один и тот же инструмент. И, подводя черту, обращаю ваше внимание на характерную особенность наших с вами встреч в этом цикле о библейском инструментарии. Обращаясь к разбору того или иного инструмента, я нередко использовал сослагательное наклонение, слова, имеющие вероятностный, предположительный характер. Я это делал потому, что в подавляющем большинстве случаев мы можем скорее лишь что-то предполагать, нежели что-либо утверждать. Со времени написания библейских текстов прошло несколько тысячелетий. И если уже на заре христианской эры экзегеты не могли ясно представить, что несет в себе то или иное слово, и даже обвиняли в намеренном искажении текстов прежнее поколение, как, например, тот же святой Григорий Ниский, то что остается нам, отрезанным от библейских времен, многовековой пропастью? Если в отношении других культур, цивилизаций, эта пропасть сокращается за счет всевозможных изображений, то при изучении мира Библии мы погружаемся в такой некоторый, я бы сказал, визуальный вакуум. Этот мир оставил нам в наследство слова, великие слова. А вот что стоит за ними, порой большой вопрос. Если бы слово древнего человека всегда в полной мере выражало сущность предмета, если бы современный человек имел возможность прозревать в слове сущность предмета, то не было бы проблемы. Но этот дар безгрешного Адама, увы, нам с вами недоступен. Поэтому остается идти по пути догадок и предположений. Смотреть на мир далеких предков лишь гадательно, как сквозь тусклое зеркало, вспоминая слова апостола Павла Коринфянам. Впрочем, хоть тусклое, но все же что-то да можно разглядеть. Я указывал, что изображение некоторых из библейских музыкальных инструментов можно кое-где увидеть. Вот так в толковой Библии утверждается, что китрос изображается на ассирийских памятниках в своем первоначальном виде, в виде двух брусков горизонтального и перпендикулярного, на которые натягивалось от 8 до 10 струн. А в «Dictionnaire de la Bible» говорится, что, по всей видимости, изображение именно китроса можно увидеть на еврейских монетах. Хотя это может быть и кинор. Эти инструменты нередко отождествляют друг с другом. Опять-таки, в толковой Библии сказано, что на барельефе Ассурбанипала, изображающем торжественную процессию в Сузах, можно увидеть пизантерин. Однако опять вопрос, насколько правильно это издание понимает, что такое пизантерин. А вот шафар можно найти без особого труда, найти его изображение. Например, изображение шафара есть в современных синагогах. Мы об этом с вами говорили. Кроме того, он изображается на различных предметах, сувенирах, в туристических справочниках государства Израиль, то есть на Святой Земле. Более того, шафар не вышел из употребления в иудейской среде, поэтому он дожил до наших дней. Его можно просто-напросто увидеть. А, кстати, если мне не изменяет память, шафар есть в коллекции музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце, в Музее музыки. Музее, благодаря которому вы, уважаемые радиослушатели, могли не раз услышать звучание некоторых инструментов, о которых мы с вами говорили. Поэтому не обязательно православному радиослушателю идти в синагогу или даже копить средства для поездки во Святую Землю, хотя эта поездка, конечно, может быть замечательной, а может быть проще для живущих в Санкт-Петербурге сходить в означенный музей и посмотреть, как выглядел шофар. Другой духовой музыкальный инструмент – хацитра, предположительно изображается на знаменитой триумфальной арке императора Тита в Риме, 70-е годы нашей эры. Кто-то также считает, что хацитра изображена и на монетах времени восстания Маковеев. Это второй век до Рождества Христова. Но это предположение довольно-таки спорно. А вот на монетах периода антиримского восстания в Иудее Бар-Кохбы, это 132-135 годы нашей эры, на монетах этого периода они есть, изображены парой. А, кстати, на монетах именно этого времени есть и лира, кефара, видные инструменты двух видов. Киноры ли, китросы или киноры китрос. И снова обратимся к толковой Библии. Ее составители полагали, что машракита на барельефах различного времени представлена состоящую из двух дудок, но не соединенных при помощи мундштука, а совершенно разъединенных. Вот в процитированном только что отрывке дано описание греческого авлоса, чьи изображения в изобилии дошли до наших дней. Хотя, как мы помним, машракита могла быть флейтой пана. Впрочем, и в этом случае изображение этого инструмента мы можем увидеть в изрядном количестве. Впрочем, и сам инструмент, возможно, многим из вас хорошо знаком. В изобилии представлен и менаним, он же систр, который можно встретить в руках некоторых египетских богов. Например, в руках у Изиды Хатор, у Амона, у Гора, у египетского бога музыки Ихи. Также в руках жриц, в руках жен чиновников, например, как в росписи гробницы египетского чиновника Кикки в долине знати. Благодаря археологическим изысканиям можно увидеть не только изображение этого инструмента, но и сам систр. Например, в Лувре есть систр Лук 11 династии. Есть систр и в Музее музыкальной культуры в Хайфе. Систры также присутствуют в монументальной архитектуре Древнего Египта, как капители колонн и пилонов. Ну, это наподобие более нам знакомых античных атлантов и кариатид. Мицелот, конский колокольчик, можно увидеть на ассирийском настенном барельефе периода правления царя Тиглатпилесара III. Это 8 век до Рождества Христова, и находится он в Британском музее. Впрочем, разновидностей подобных инструментов распространено великое множество по всему миру. Насчитывают их более 200 или, по-моему, даже более 250. В том же музее в Лондоне есть образцы инструментов цилцилим и мецелтайм 9-8 веков до Рождества Христова. В Берлинском Переднеазиатском музее подобные тарелки можно увидеть в руках музыканта на барельефе из дворца Синахериба, ассирийского города Ниневии, 7 век. Сейчас это территория современного Ирака. Город Ниневия. Некоторые инструменты, как сами, так и в дошедших до нас изображениях, представлены в книге петербургского музыковеда Герцмана «Музыкальные древности» и в энциклопедии московского исследователя Елены Ивановны Калиды. К последней энциклопедии мы не раз обращались в наших с вами передачах. Но все-таки это лишь малая толика из всего объема библейского инструментария. Да и кроме того, опять-таки, мне приходится употреблять вероятностные слова «предположительно», «по всей видимости», «некоторые полагают». По-видимому, мы никогда абсолютно точно не сможем представить себе, по крайней мере, в нашем грешном мире, не сможем представить себе, как выглядели музыкальные инструменты, фигурирующие в Библии. И что делать? Будем обходиться хлебными крохами научных и наукообразных гипотез. но, по крайней мере, это все-таки лучше полного неведения. Поэтому, мне кажется, весьма немаловажной работа по обличению некоторых загадочных слов в одежды вполне конкретных музыкальных инструментов. Тем более, если эта работа порой выявляет и просто грубые ошибки. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой библейских переводов. Впрочем, перевод текста — это тоже своего рода толкование. Кто-то переводит слово как «точило» и таким образом связывает весь текст со сбором винограда, а кто-то как музыкальный инструмент «шашан» и, соответственно, ведет речь об исполнении данного текста в музыкальном сопровождении. Однако никоим образом нельзя назвать толкованием простую ошибку, когда тот или иной переводчик искажает слово по незнанию или по недоразумению. А подобные случаи, как могли убедиться наши постоянные радиослушатели, возникают сплошь и рядом. Взять хотя бы наши отечественные переводы. Струнный инструмент переводят как духовой. Например, Невилл как сопель, свирель, пищаль или ударный. Например, кинор как кимвал. Ударный переводят как струнный. Шелешим, гусли, тоф, псалтирь или духовой. Тоф, сопель, минааним, труба. Духовой как струнный. Угаб, гусли. Причем, если в одних случаях, в более поздних переводах, мы наблюдаем исправление ошибок древних переводчиков, то в других та или иная ошибка перекочевывает из одного текста в другой или же заменяется другой ошибкой. И если до сих пор существует проблема идентификации инструментов по группам, то что говорить о более сложных вещах, таких как внешний вид, приемы игры и строй конкретного инструмента. В некоторых случаях музыкальный инструмент вообще оказывается выпущенным из текста или обозначен слишком туманно для того, чтобы понять, о чем идет речь. Например, в Псалме 67, стих 26. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях». Так, в синодальном переводе. Что за орудия? Какие орудия? Вот яснее в переводе Мандельштама. «Впереди певцы, за ними играющие на струнах». По крайней мере, понятно, что это музыкальные орудия, и не просто музыкальные, а струнные музыкальные орудия. Еще большую путаницу вносят переводы одного и того же библейского инструмента различными терминами. Почему кинор в одном месте обозначен как гусли, в другом — цитра, в третьем — арфа? Почему Невилл трактуется и как псалтирь, и как цивница, и как гусли, или даже сопель? Почему угаб может быть и органом, и свирелью? Почему тоф — это и бубен, и тимпан, и даже псалтирь? Почему шофар — то труба, то рог? Ответов на эти вопросы, определенных ответов, нет. Причем именоваться по-разному один и тот же инструмент может в одном и том же контексте. Вот, например, посмотрите книгу Иисуса Навина, 6 главу. А ведь речь идет о синодальном переводе, который сейчас имеет повсеместное распространение. Им пользуются миллионы людей, и эти миллионы не знают и не понимают, почему гусли могут скрывать целых 3 инструмента, отличающихся по конструкции — кинор, невил и пизантерин. Ну, хотя, конечно, миллионам может быть далеко до разбора таких тонкостей, если струнная псалтирь может обозначать и ударный тоф. Однако я не ратую за непременный и скорейший новый перевод. А такой вывод может напрашиваться из высказанного сейчас мною. Конечно, перевод с учетом новых данных, с учетом найденных ошибок, возможно, не был бы лишним. Но он, по сути, не решит всех проблем. Хотя бы потому, что невозможно передать одним словом то, что может иметь двоякое значение на языке оригинала. Невозможно обозначить то, что малопонятно самому переводчику, и что, возможно, никогда не обретет полную ясность. В этой ситуации, мне кажется, единственным разумным выходом является издание библейского текста с обязательным комментарием, который бы не толковал, для этого существуют толковые Библии, а именно кратко объяснял то или иное слово, которое может быть непонятно современному читателю. Объяснял с точки зрения буквального перевода и научных данных. Для этого, кстати, совсем не обязательно реконструировать прежний текст. Достаточно только снабдить его примечаниями. И пример тому мы находим в современных изданиях Библии на европейских языках. Но, к сожалению, отечественному читателю Библии в этом смысле пока не очень-то везет. У нас есть синодальное издание так называемой «Брюссельская Библия» с комментариями. Однако комментарии «Брюссельской Библии» все-таки больше похожи на толкование. Ну, будем надеяться, что этот серьезный недостаток в полной мере будет исправлен все-таки у нас в России. И все-таки, ну стоит ли нам, православным, так уж усердствовать в изучении библейских инструментов, которые для нас скорее археологическая диковинка, нежели богогласный орган? Думаю, что стоит. В XIX веке жил один архиерей, епископ Порфирий Успенский, который немало сил положил, в том числе и для того, чтобы собрать древние музыкальные рукописи, чтобы изучить их. Для чего? Один из петербургских исследователей деятельности владыки Порфирия замечал по этому поводу следующее. Епископу Порфирию Успенскому ясно было, пишет он, что нельзя до конца понять историю церкви и литургии, то есть главных тем его научных исследований, не изучив особенности музыкального оформления богослужений в различные периоды и соответствующий певческий репертуар. Точнее говоря, он отдавал себе полный отчет в том, что духовная музыка является составной частью жизни церкви, и любое ее описание без музыкального обихода будет лишено глубины и основательности. Вот и всем тем, кто хочет, чтобы Библия была не неким древним, культурным, историческим и прочими памятниками, а книгой, книгой с большой буквы, где каждая страница дышит общением с Богом в смысле и богослужебным. Вот тем, для понимания религиозных переживаний, религиозной обстановки библейского времени, нельзя беспечно игнорировать знакомство с музыкальными инструментами, которые для библейского человека играли существенную роль в общении с Богом. Кроме того, как писал Клайв Льюис, музыкальные инструменты упоминаются в Библии, потому что для многих людей музыка – это такое явление нашего мира, которое лучше всего передает чувство восторжения и бесконечности. Да, к сожалению, что-то для нас потеряно, причем, может быть, и безвозвратно. Но не требуется больших усилий, чтобы иметь общее и вполне реальное представление о библейских инструментах. Да, скрупулезное изучение их – это удел, может быть, узких специалистов. Но я и не призываю вас, братья и сестры, таковыми становиться. Достаточно хотя бы не проигнорировать их труд, сделанный за вас и для вас. И чтение Библии будет гораздо интересней, гораздо понятней. Причем, опять-таки, подчеркиваю, что это чтение не исторического памятника должно быть для нас. Это наша жизнь. Это наша религия. Вот примерно эту цель я и преследовал, когда сам занялся этой темой библейских музыкальных инструментов, когда эту тему предложил вам, дорогие братья и сестры. Если благодаря нашим с вами беседам у кого-то появился больше интерес к Библии, кому-то она стала более понятной, если кто-то реальней стал понимать или захотел понять библейскую эпоху, то я буду рад и скажу «Слава Богу». На этом мне, по всей видимости, остается с вами только попрощаться. Знакомство с собственно музыкальными инструментами в Библии мы с вами на этом заканчиваем. Почему говорю, собственно, с музыкальными инструментами, потому что есть и подтемы, такие как не только собственные музыкальные инструменты, но и более такое детальное изучение их употребления, музыкальных инструментов в Библии. Может быть, отдельной темой и инструменты в переводах Библии на тот же наш русский язык и на церковнославянский язык. Но я говорю, это уже такие отдельные подтемы. А, собственно, музыкальными инструментами мы с вами, в общем-то, разбираться закончили. Спаси вас всех, Господь и Бог. Всего доброго. Цикл передач о библейских музыкальных инструментах вел священник Дмитрий Кулигин. До свидания.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Счастливый день. Жили два страусенка – Фу и Фи. Фу был ужасно капризным, а братец Фи ничуть ему в этом не уступал. Сварит им на завтрак мама Ама манную кашу, поставит на стол тарелки и зовет громко: «Дети, манная каша готова!» А в ответ раздается: «Манная? Фу! Каша? Фи!» Придут страусята из школы, портфели бросят и бегом на улицу мяч гонять. «Пора уроки готовить», напоминает мама Ама. «Уроки? Фу! Готовить? Фи!» «Помогите мне посуду помыть», просит мама страусят после обеда. «Мыть ложки? Фу! Мыть вилки? Фи!» «Тогда давайте стихи учить». «Стихи? Фу! Наизусть? Фи!» И так повторялось каждый день. Теперь вам стало ясно, почему страусят звали Фу и Фи. Однажды мама Ама решила проучить своих малышей и как следует взяться за их воспитание. «Мне предложили сниматься в кино», – сказала она. «Правда, не в главной роли, но это не важно. Билет на поезд я уже купила. Приеду через 3 дня». «А мы что будем делать без тебя?» – захныкал Фу. «А кто нас будет кормить?» – испугался Фи. «Ну, вы у меня уже совсем большие, справитесь. Хлеб, крупа и кофе в шкафу, масло и сыр в холодильнике. Запомнили? А теперь давайте я вас обниму и до свидания». Повесила мама Ама на шею кожаный саквояж и ушла, хотя и было очень жалко оставлять страусят одних дома. И начали страусята сами хозяйничать. Фу варил манную кашу, которая часто пригорала. А Фи жарил картошку, которая всегда почему-то была сыроватой. Но есть-то хотелось, вот они и ели. И пригорелую кашу, и недожаренную картошку ели и не кривились. Фу не говорил «фу», и Фи не говорил «фи». Говорить ведь некому было, только вот посуду они не мыли. Но когда все чистые тарелки и ложки кончились, пришлось и за мытье посуды приниматься, а к тому же еще и телевизор испортить.

«Тарелка. У нас все тарелки чистые», — гордо сказал Фу. «И все ложки, и все вилки тоже», — добавил Фи. Правда, картошка была чуть-чуть сыровата, а манная каша чуть-чуть пригорелая. Но мама ела и похваливала. «Молодец, Фу! Молодец, Фи!» А потом Фу прочитал наизусть без запинки стихотворение из «Страусиного букваря». «Каша манная вкусна и питательна она. Честь и слава манной каши укрепим здоровье наше». Фи споткнулся всего лишь разочек, зато он читал громко и с выражением. «Для чего читают книжки страусята, львы и мышки? Тут и думать не о чем, ведь нельзя быть неучим». Это был самый счастливый день в жизни у мамы Амы. Сказка о перевернутой черепахе. Это было давно, но не очень. Некоторые еще и сейчас помнят эту странную историю. Во время большой бури с черепахой по имени «Мне спешить некуда» произошло несчастье. Не какое-нибудь там маленькое несчастье, а самое, что ни на есть, большое. А во всем был виноват холодный северный ветер. Он дунул так сильно и неожиданно, что черепаха «Мне спешить некуда» перевернулась на спину. Холодный северный ветер улетел, а черепаха так и осталась перевернутой, и никто не мог ей помочь в беде, еще бы, ведь была «Мне спешить некуда» огромной величины, и панцирь ее весил целых 500 килограммов, а может и все 1000. Звери утешали черепаху как могли, но перевернуть ее сил у них не хватало. Тогда еще никто не знал, к чему все это приведет. А началось с ерунды. Стали черепахи «Мне спешить некуда» сниться перевернутые сны. В этих снах дожди падали с земли на небо, реки бежали вспять, корабли плыли в обратную сторону. Так было во сне. А наяву черепаха «Мне спешить некуда» тоже все видела и слышала в перевернутом виде. И даже ноты в песенках, которые она пела по утрам, переворачивались так, что все знакомые мелодии становились пустым набором звуков. Черепаха моментально переворачивала все слова и даже целые предложения. А тем, кто не знал об этом, казалось, что «Мне спешить некуда» говорит на каком-то неизвестном иностранном языке. Она произносила «Тивирп». Это означало «привет». Черепаха спрашивала «Алет как?» Это надо было понимать как дела?» Сначала черепаху «Мне спешить некуда» плохо понимали. Постепенно к ее разговору стали привыкать. Носорог откликался, когда его называли «Горосон». Крокодил отзывался в ответ на обращение «Ледокорк». Нечего и говорить, что жаба была довольна, когда к ней обращались таким образом. «Абаш, Тивирп». Прежде это звучало менее ласково и нежно. «Жаба, привет!» Зверям так понравилось переворачивать слова во время разговора, что они чуть не перевернули наизнанку весь свой звериный язык. Да что там звери? Даже мальчишки бегали по улицам и кричали «Ару! Ару! Ару!» А раньше они кричали «Ура! Ура! Ура!» Кто знает, каких бед натворила бы еще перевернутая черепаха «Мне спешить некуда», если бы однажды не подул теплый южный ветер, вернувший ее в прежнее положение. Правда, кое-кто иногда и переворачивал слова по привычке, но вскоре даже самым забывчивым и непослушным это разонравилось. Самое интересное слово. Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоськи вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку и укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, чтобы его укачивали, иначе он не

0: засыпал. Стоило маме отойти от кроватки, и сразу Авоська поднимал такой крик, такой плач, что хоть уши ватой затыкай. Пригласила мама доктора, дикобраза Христофора. Узнал доктор, в чем дело, и покачал головой. Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только микстура, спросила мама. Нет. Примочка? Нет. Компресс? Что вы? Вашего больного не спасут никакие микстуры, никакие примочки и никакие компрессы. Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных. И все выздоравливали. Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку. В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство. Самое интересное слово. Какое самое? Какое интересное? Какое слово? Переспросила взволнованная мама кенгуру. Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. «Здесь все указано», — сказал он на прощание. Когда доктор ушел, мама кенгуру надела очки, заглянула в рецепт и прочла одно единственное слово. «Однажды». Вечером, как обычно, она уложила кенгуренка спать, но укачивать не стала. Только маленький Авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово. «Однажды?» Кенгуренок сразу успокоился и спросил, «Что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста». И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-накрепко заснул. Ему снился маленький зеленый лягушонок, который съел целых 10 порций эскимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер Авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама наконец снова произнесет самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. Солнышко на память. Козленок Мармеладик подошел к цыпленку Фью и стал прощаться. «А куда ты уезжаешь?» – спросил цыпленок. «К бабушке в деревню, на все летние месяцы. Смотри, не забывай меня, а эту книжку с картинками я дарю тебе на память. Бери, будешь читать, и время пролетит незаметно». «Ладно», — сказал цыпленок, — «только я не знал, что ты уезжаешь, и никакого подарка тебе не приготовил. Что же тебе подарить, Мармеладик?» Задумался Фью, а потом говорит, «Я дарю тебе на память солнышко». «Солнышко?» — удивился козленок. «Солнышко обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь в деревне на солнышко и меня вспомнишь». Упрямый, упрямый, упрямый ослик. Вот был упрямый этот ослик алфавит. Ему говорили «белое», а он говорил «черное». Ему говорили «не правда ли сегодня чудесная погода?» А он говорил «скоро пойдет дождь». Разговаривать с осликом алфавитом не мог никто. Он переупрямил бы кого угодно. Пришел как-то к ослику поросенок Кнопка и сказал, «Ты, ослик, упрямый, а я еще упрямее тебя». «Нет, Кнопка, я самый упрямый». Тогда поросенок достал из кармана своей курточки яблоко и положил на стол. «Давай решим так», – предложил он. «Кто кого заставит это яблоко съесть, тот и самый упрямый». «Давай, только я не хочу есть яблоко». «А ты попробуй». «Не буду пробовать». «Ну, хоть немножко откуси. Сам откусывай». «Но оно невкусное». «Еще какое вкусное», — не сдавался ослик. Если вкусное, тогда я его съем, — схитрил Кнопка. Нет, я съем. Нет, я. Нет, я, — крикнул рассерженный ослик-алфавит, схватил зубами яблоко со стола и начал уплетать его за обе щеки. Вот видишь, — засмеялся поросенок Кнопка, — я тебя все-таки переупрямил. Я заставил тебя съесть яблоко. Говорят, что с того самого дня ослик-алфавит перестал упрямиться. Фонтан, который умел плавать. Разные фонтаны бывают, но тот, о котором пойдет речь, был плавающим. А плавающим он был потому, что выпускал его над голубым морем китенок-чудачок. Куда бы чудачок ни плыл, там и фонтан искрился. Разноцветные струйки высоко взлетали, так высоко, что их отовсюду видно было. Любопытные пассажиры на палубах огромных белых теплоходов разглядывали в бинокли и подзорные трубы этот одинокий, плавающий в море фонтан. Они хлопали в ладоши и кричали «Ура!». Что там? Даже дельфины начинали радостно прыгать, издали заметив китенка-чудачка. Морским конькам и морским коровам, медузам и осьминогам, селедкам и килькам, даже самим электрическим скатам нравился сверкающий на солнце фонтанчик. Лишь одна акула-злюка не обращала на чудачка никакого внимания. Она делала вид, что ей совершенно безразлично, есть фонтан или нет. А на самом деле акула завидовала чудачку, ведь все говорили только о нем. Однажды она не вытерпела, подплыла к чудачку и проворчала. «Кому нужен твой фонтанчик? Он уже всем нам давным-давно надоел. Каждый раз одно и то же». Очень обиделся чудачок на акулу. Взял и уплыл в открытый океан. Опустело голубое море без китенка. Напрасно пассажиры в подзорные трубы смотрели. Нигде не было видно знакомого плавающего фонтана. Через месяц заскучала сама акула-злюка, из-за которой все произошло. «Грустно мне», — пожаловалась она дельфинам. «Чего-то не хватает. А вот чего?» «Красоты не хватает», — ответили ей дельфины. «Красоты, которую так щедро дарил нам всем китенок-чудачок». И, конечно, дельфины были правы, потому что там, где нет красоты, всегда чего-то не хватает. Пожалела акула-злюка, что зря обидела китенка, но слишком поздно.
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и шотландского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром номер 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Матиа Баттистини в силу исключительных качеств своего голоса и виртуозности владения им, природных и развитых с течением времени чувств стиля и вкуса, в силу своей невероятной работоспособности и требовательности к себе, ну, наконец, в силу высоких художественных и идейных принципов, он стоял как-то особняком в мире оперного театра, вот так же особняком, как бы отдельно, сам по себе, он пребывал и в России, выступая на сценах и императорских театров, и на сценах весьма многочисленных частных антреприз, преимущественно, конечно, итальянских. Сергей Левик писал: «Баттистини, благодаря особенностям своего искусства, стоял как бы вне и над всеми итальянскими певцами того времени». А ведь в России вот в это время постоянно выступали отнюдь не заурядные певцы, а подлинные звезды оперного театра, творчество которых осталось в истории, оно осталось как эталонное. Ведь это было время золотых голосов, и все они стремились в Россию. Это Карузо и Ансельми, Аримонди и Наварини, Берленди и Беллинчиони, Гальвани и Бурсо, Мазини и Бонисенья, Баронат и Дженателло, Руффо и Сторкио, Коппола и Пальверози, Страчари и де Люка, Рапизарди и очень многие-многие-многие другие. Подобного созвездия выдающихся вокалистов с драгоценными по своим качествам голосами, подобного тому, что одарено было человечество вот на рубеже XIX и XX веков, мир не знал ни до того, ни после того. Именно вот в этой блестящей и немеркнущей плеяде талантов Баттистини на протяжении всей своей долгой творческой жизни оставался и первым, и единственным. Был ли он ревнив к своей славе? Опасался ли за свое место на оперном Олимпе? Представляется невероятным, чтобы этого не было. Конкуренция в мире искусства, в том числе и прежде всего театрального, была всегда и велась тем более жестко и бескомпромиссно, чем более равновеликие и даровиты были соперники. Учитывая то, что и русский театр ведь был на подъеме, что на русской сцене блистали такие выдающиеся баритоны, как Яковлев, Хохлов, Камеонский, Андреев, Бакланов, Грызунов, Баначич, Брагин и, наконец, Тартаков. Ну, кажется, Баттистини было чего опасаться. Подобно тому, как он был над всеми итальянскими певцами того времени, а Левик, конечно, имел в виду творчески над всеми, вот точно так же он оставался над всеми и в жизни. Неизменно доброжелательный, неизменно надежный, всегда готовый прийти на помощь и советам и делам. За более чем четверть века активной творческой жизни в России, которая прервалась в 1914 году из-за Первой мировой войны, ну и затем из-за революции, Баттистини спел сотни спектаклей и десятки концертов. Он исполнил весь свой огромный репертуар — 82 оперные партии. Ни разу не отменив из-за болезни или из-за каприза ни одного своего выступления. К каждому выступлению он относился с чрезвычайной серьезностью. И режим дня, ну, более того, режим жизни был подчинен выходу на сцену. Утро было посвящено, как говорил сам певец, разогреванию голоса. Он в течение 20 минут пел гаммы
и самые элементарные упражнения, которые приводили певческий аппарат в рабочее состояние. Затем делал перерыв, после чего исполнял до 30 вокальных номеров, подбор которых всегда менялся. Он зависел от того состояния голоса, которое было на данный день. Вот к концу этого второго весьма продолжительного занятия Батистини добивался эталонного образцового звучания своего баритона на всем протяжении диапазона. И после этого делался второй перерыв. После обеда Батистини читал партитуру той партии, которую ему предстояло нынешним вечером исполнять, а затем вновь становился к роялю и пропевал в зависимости от необходимости либо всю партию, либо большую часть той партии, которую ему приходилось сегодня вечером исполнять. Ну, во-первых, во время этого третьего занятия Батистини как бы генерально проверял себя на знание материала, даже если это были фигары или риголетто, которые он за свою жизнь исполнил более 1000 раз. Во-вторых, Батистини искал во время третьего занятия новые выразительные средства, новые интонации, новые тембровые краски, верный принципу, что над ролями следует работать всю жизнь. И вот после этого занятия певец обязательно отдыхал в течение часа или полутора часов, но он не спал, а чаще всего читал, а литература подбиралась соответствующей тому образу той эпохи, которая предстояла через примерно 4 или 4,5 часа воплотить на сцене. То есть он психологически настраивал себя на спектакль во время чтения. И, наконец, за 2 часа до поднятия занавеса Батистини, неизменно элегантный и обаятельный, появлялся в театре, и само его появление заставляло всех подтянуться. Он не спеша гримировался, одевал костюм, и независимо от того, когда ему предстояло выйти на сцену, еще до поднятия занавеса выходил в кулису, где слушал увертюру и по реакциям зала пытался угадать на сегодняшний вечер состояние публики. А дирижер Пахитонов вспоминал: едва высокая фигура Батистини появлялась на сцене, раздавались аплодисменты, более того, зал обрушивал на артиста овации, словно бы благодаря его за радость прежних выступлений и в уверенности за новую радость. И не было ни единого случая, чтобы публика обманывалась. Батистини просто не мог плохо петь.

Боттичелли и его искусство неотделимы от итальянской традиции исполнительства в России. К сожалению, мы о многом за последние десятилетия забыли. 70 лет коммунистической власти мы были отторгнуты от мирового исполнительского искусства, и этот пост к нашим традиционным доверчивости и радостной восторженности к иностранцам добавил некий неоправданный комплекс, комплекс как бы незначительности и нашей периферийности, сделал нас излишне снисходительными. Самоуничижение — грех, возможно, не из первейших, однако же грех значительный. Удержать нас от впадения в него призвана память о прошлом нашей страны, о блистательном прошлом Российской империи, когда Петербург был одной из столиц мира, когда в него стремились архитекторы, и художники, и артисты, когда выйти и иметь успех на петербургской, московской или даже киевской сценах, успех вообще в России был огромной честью и мощнейшим фундаментом в творческих биографиях. Стоит и в самом деле вспомнить, что когда-то и вообще-то не так давно приезд в Россию был честью для самых великих певцов Европы, когда в не только наших столицах, но и в Одессе, и в Киеве, в Тбилиси, в Риге, Харькове, в иных городах постоянно давали спектакли итальянские, немецкие, французские и даже английские оперные труппы, когда список зарубежных гастролеров исчислялся сотнями имен, имен самых сверкающих, самых звездных. Они устремлялись в Россию не только из-за баснословных гонораров, но и потому, что здесь их ждала особая публика. Боттичелли писал пианисту Пальмиджани: «Публика здесь такова, что по ней можно составить представление о невероятном художественном чувстве русского народа. Как нигде я ощущаю именно здесь свою востребованность. Понимаю, как бесконечно нужно наше искусство людям. Здесь не желают видеть в искусствах лишь уделы развлечений, но смотрят на искусство серьезно, почти религиозно, то есть как на то, что жизненно важно и даже необходимо. Пристрастность к артистам, — писал он, — и суровость некоторых приговоров проистекают из того, что в России очень серьезно смотрят на всякое художество. Ну, а если говорить о Петербурге, то историю здесь итальянского оперного театра можно разделить на три больших периода. Первый — это время придворного театра XVIII века, точнее, это 1730-е и 1790-е годы. Это время трех императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны. Это время сразу двух эстетик – барокко и классицизма, но неизменно это время театра блистательного и имперского, это время искусства пышного и виртуозного. Второй этап – это время общедоступного казенного итальянского театра, который существовал чуть более 40 лет, в 40-х-80-х годах XIX века, слава которого была ничуть не меньше, чем «Ля Скала» или «Гранд-Опера». И третий этап – это время частных итальянских антреприз. За 34 года их существования, то есть вплоть до 1914 года, в Петербурге побывали буквально все итальянские знаменитости, не только итальянские. Российская столица была избалована мастерами высочайшего уровня, и при этом итальянцам приходилось конкурировать не только друг с другом,
но и со стремительно входящим в зенит своего расцвета русским оперным театром и сформировавшейся на национальном репертуаре школе русских певцов, сочетавших в своем искусстве выдающиеся природные голосовые качества и стремление к исповедальной искренности интонаций, к жизненной правдивости, к психологической достоверности образов. На смену Мельникову, Стравинскому, Мравиной, Меньшиковой, Хохлову, Яковлеву, Каменской, Бичуриной пришли мастера, еще более выдающиеся и исповедующие принцип оперного театра как синтеза вокального и драматического искусства. Это Андреев, Касторский, Петров, Бухтояров, Збруева, Черкасская, Ермоленко-Южина, Славина, Петренко, Бакланов. Ну и, наконец, это Шаляпин, Собинов, Нежданова. Это обстоятельство в немалой степени способствовало подвижению значительного ряда итальянских певцов отойти от эстетики чистого бельканто и взять на вооружение эстетику веризма, но даже и те, кто устоял перед соблазном веризма, а таковых было немного, и прежде всего, конечно, это Батистини, тем не менее они вынуждены были углубить драматическую партитуру своего пребывания на сцене. Но главное решиться на расширение репертуара за счет русской оперы. Материал ее, фактура, стилистика ее были для итальянцев невероятно сложны. Но выдающиеся художественные качества музыки не могли их оставить равнодушными. В частности, даже в репертуаре Батистини оказались русские партии Руслана, Онегина и Демона в операх Глинки, Чайковского, Рубинштейна. Ну, вряд ли эти партии можно назвать лучшими в творчестве великого итальянского певца, однако то, с каким мастерством Батистини воплощал партитуры русских композиторов, оказалось настоящей школой для наших певцов. Публика, кстати, всегда была благосклонна и даже снисходительна к любым попыткам посягательства на русский репертуар со стороны иностранцев, ну а Батистини имел свой привычный успех, и, надо сказать, мелодическая основа в русской опере была им выявлена с большой силой и выразительностью.

0: увертюра к роскошному спектаклю под названием «Итальянский оперный театр в России» относится к 1731 году. Правда, игралась эта увертюра не на берегах Невы, а все-таки в Москве. Именно туда, в Москву, прислал весьма преклонных лет, но все еще неотразимый в своем мужском шарме саксонский курфюрст Август II, когда-то бывший незадачливым союзником Петра Великого в Северной войне, но умудрившийся за это же военное время выстроить роскошный дрезденский цвингер, так вот этот Август прислал в Москву оперную труппу, состоящую из итальянцев, во главе с достаточно известным композитором Ристори. Итальянцы должны были участвовать в празднествах по случаю коронации Анны Иоанновны. Свои пасторали и комические действия они давали в комедийном доме, выстроенном на Красной площади, тогда еще молодым, но уже известным архитектором Растрелли. Императрица Анна, как принято считать, имела вкус грубый и неразвитый. Ну, скорее всего, это преувеличение. Спектакли итальянской труппы очень далекие от старомосковского скоморошества, привязанность вкусовую к которым приписывают племянницы Петра Великого, всем эти спектакли очень понравились, и Анне Иоанновне тоже понравились. И потому-то и другого итальянца, скрипача Гюбнера, приехавшего в Москву в 1733 году, во главе еще одной итальянской труппы, тоже приветили и щедро одарили. Театр Гюбнера, впрочем, заметного следа в истории не оставил. Ну, разве что переводы либретто этой труппы делал первый русский поэт Третьяковский. И еще. Во время одного из гюбнеровских спектаклей «Комедийный дом», один из ранних шедевров Растрелли, почти полностью выгорел. А императрица же возвратилась в Петербург. Жадная до всякого рода зрелищ, она велела своему шуту, между прочим, скрипачу по профессии, Демирра, отправляться в Италию и там найти и, что называется, купить на корню и привезти в Петербург целый оперный итальянский театр. Есть основания считать, что в этом деле принял участие и архитектор Растрелли. Вот так появилась в Северной Пальмире первая настоящая большая оперная труппа, состоявшая в основном из итальянских музыкантов и певцов. И начала она работать в 1735 году. И почти четверть века этой труппой, этим театром, руководил Франческо Арайя, знаменитый композитор, человек огромной работоспособности и требовательности, великолепный организатор и, что существенно для XVIII века, ну, возможно, не только XVIII, неплохой придворный, отлично знавший, что от него хотят. А хотели роскошных и монументальных постановок, прославляющих монархию и утверждающих российское великодержавие. Сами названия спектаклей достаточно ярко свидетельствуют о характере того придворного театра. «Познанная Семирамида», «Милосердие Тита», «Селевк», «Сципион», «Балерофонт». Ну, кстати, все эти оригинальные оперы серия написаны самим Арайо, который сочинил в Петербурге около полусотни опер. И он же был единственным режиссером-постановщиком спектаклей. А последним его произведением стала грандиозная опера «Александр в Индии», но это уже было время другой императрицы, не племянницы, а дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны. Отметим, что спектакли были роскошны по декорациям и костюмам, в них обязательно были массовые сцены и торжественные хоры, А вот хористы, кстати, были русские. А давались представления в огромном и с невероятным изыском украшенном дворцовом театре, выстроенном при Третьем Зимнем дворце, все тем же Растрелли. Не случайно мы указали год последнего спектакля «Араио». 1756 год. Началась Семилетняя война. А, как известно, театр в России всегда больше, чем театр. Он и политика, и университет, и отчасти идеология. Под воздействием патриотических настроений Елизавета издает указ от 30 августа 1756 года, по которому закреплялось существование именно русского театра. И русской труппе была отдана театральная храмина на Царицыном лугу. А в Зимнем же дворце итальянцы более работать не могли. Растрелли ломает старое дворцовое здание и начинает воздвигать новое, то, что украшает Петербург и сегодня. Итак, итальянский театр остался без сцены, без денег, без покровительства государыни. «Араио» покидает Россию, ему на смену время выдвинуло Локотелли, и торжественно пышный политически ангажированный театр сменился театром чуть легкомысленным, ироничным. Это были спектакли камерные, в моду входили комические оперы. Итальянская труппа Локотелли давала спектакли по всему городу и в театре Зимнего дворца, и в театральной храмине на Царицыном лугу, и в дворцах столичной аристократии, и в театре у Летнего сада, везде, где могла. В 1776 году, уже при третьей императрице Екатерине II, Локотелли сменил великий композитор Паэзиелло, проведший в Петербурге 7 самых плодотворных в своей творческой жизни лет, сочинив и осуществив постановки 13 своих лучших опер, таких как «Мир луны», «Служанка госпожа», «Китайский идол». И вот обласканный императрицей Паэзиелло преподнес Екатерине II проект общедоступного итальянского театра, где хозяином станет не чиновник, а сама труппа, которая будет выбирать свое художественное руководство. Проект был очень прогрессивным, Екатерина II понимала правоту композитора, потому и не ответила отказом. Ну, впрочем, положительного ответа она тоже не дала, зато у маэстро начались конфликты с руководителем всех искусств в России, с Иваном Бетским. И, отчаявшись осуществить задуманное, Паэзиелло с огорчением, с огромным огорчением покидает Россию в 1784 году, а на смену ему явился любимец князя Григория Потемкина, композитор Сорти. То, что он был человеком Потемкина, видно хотя бы из того, что итальянская труппа свои спектакли давала не столько в Зимнем дворце, сколько во дворце Таврическом, в театральной зале, выстроенной в стиле сурового классицизма архитектором Иваном Старовым. Репертуар был весьма пестрым, как, впрочем, и исполнительский уровень тоже достаточно пестрым, но главное – на петербургской сцене впервые появляются оперы Моцарта. И вот они-то пользуются огромным успехом. Это и «Похищение» из Сераля, и «Идоменей». Ну, из-за масонских символов не реализовались планы с волшебной флейтой. Из-за французской революции быстро сошла с репертуара «Свадьба Фигаро». А наибольший успех выпал на «Дон Жуана». Труппа Сорти на то время очень крупных-то певцов не имела. Скорее, это были, как пишет Газанпуд, поющие актеры. Стиль Моцарта был ими не вполне освоен, да и технически это было очень сложно. Но спектакль получился очень живой. Между прочим, в Петербурге на то время была также и немецкая, и французская, и английская оперные труппы, которые возглавлялись опытными музыкантами и антрепренерами Бекерстаффом, Мюлле и Рено. И они тоже ставили Дон Жуана. И в этом противостоянии итальянская труппа не только выстояла, но и удержала за собой первенство. А впоследствии, на протяжении всего XIX и начала XX века, эта очаровательная пражская опера Моцарта «Дон Жуан» закрепится прочно в репертуаре, пожалуй, всех итальянских трупп. Баттистини будет, естественно, не монопольным, нет, исполнителем заглавной партии, но, по общему мнению, лучшим, неподражаемым и несравненным.
1: Finché liberati, fermita gentil da quel soccone, che ne dite mio ben so far pulito. Colui mi par che non è uomo, un nobil cavaliere qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'aro, quel viso inzuccherato, d'un bifolcaccio vil sia sarà passato. La nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà, or tu non perdi un tempo in che si sente io.

Между прочим, князь Потемкин очень хотел, чтобы Моцарт работал в России, об этом шли серьезные переговоры. Для самого Моцарта это был отличный выход из весьма затруднительного положения, в котором он оказался в конце жизни, но приезд в Россию не состоялся, Моцарт умер. Впрочем, время Сорти тоже ведь уходило, его талант, изобретательность, деловая расторопность не могли помешать охлаждению в русском обществе к итальянской опере. Тем более, что русская труппа к концу XVIII века вполне освоила традиционный для итальянцев репертуар, и денег итальянский придворный театр требовал слишком много. Кончина Екатерины II в 1796 году означала, в сущности, и кончину итальянского придворного театра. Так что первое действие в истории итальянского театра в России окончилось, занавес опустился, опустился тихо и без аплодисментов. В последние 3-4 года итальянский театр находился в слишком очевидном кризисе. Ну и время было суровое. В Европе начался период длительных и кровавых войн, вошедших в историю как наполеоновские. А в истории итальянского театра наступил антракт. И этот антракт подошел к концу, когда в 1815 году Россия после триумфов на полях Европы, после вхождения своей армии в Париж, после Венского конгресса стала без какого-либо преувеличения первой страной тогдашней цивилизации. В Петербург начинают съезжаться все мировые знаменитости, ну, в том числе и величайшие из великих итальянской оперы. Одной из первых в бесконечной для XIX века череде оперных знаменитостей, блиставших в Петербурге, была королева горла, ну вот так ее называли и в Европе, и в России тоже, Каталани. Голос ее был холоден и небогат красками, но исполнение являлось подлинной вершиной вокальной эквилибристики. С 1825 по 1830 годы она регулярно гастролировала в Петербурге, а в 1841 году начала свои выступления в Петербурге одна из самых великих певиц эпохи романтизма и стиля бельканто Джудитта Пастанегри, артистка поистине легендарная, с голосом огромного трехоктавного диапазона, с сильным драматическим посылом в артистическом таланте, с волнующей пафосностью общего тона и совершенно незабываемым по тембру, по краскам голосу. С триумфом, невиданным еще для Петербурга, прошли ее первые гастроли на спектаклях Каменного театра, выстроенного Тома де Тамоном на месте нынешней консерватории, Норма, Пуритани, Сомнамбула, Танкрет, Анна Болейн. Очень долгие годы впоследствии эти оперы ассоциировались только с именем великой Джудитты Пасты, с ее огромным трагическим, меланхолическим по звучанию абсолютным сопрано, сопрано де Гелита, с ее дородной фигурой, с отточенными, пластически завершенными жестами. И как одна из самых прекрасных театральных легенд остался в истории ансамбль Пасты, Лабляша и Рубини в Беллиниевской Норме. Триумфальные выступления.

сопрано Пастанегри и Гризи, контральто Альбони, тенор Рубини, меццо-сопрано Малибран и Вердо Гарсия. Между прочим, это сестры. Их родной брат Мануэль Гарсия, основатель величайшей из вокальных школ нового времени. Итак, Гарсия, Малибран, а еще добавим двух басов, Лаблаши и Танцини. Их триумфальные выступления, они способствовали открытию в Петербурге, наконец, общедоступного итальянского театра. Он просуществовал до 1885 года, но его золотой век – это, конечно, 1840-50-е годы. Взаимоотношения итальянцев с русской оперной труппой в это время складывалось сложно и драматично. Русский музыкальный театр только формировал свой национальный репертуар и национальную художественную стилистику, и конфликты были неизбежны. Был даже период, когда правительство, российское правительство, ограждая монополию итальянцев, на 4 года перевело русский театр в Москву. Критика и публика в контексте роста национального самосознания нещадно ругали итальянцев, но на спектакли ходили. И 2000-местный зал Каменного театра на Театральной площади всегда был заполнен. Публика ходила на выдающихся певцов, исполнявших, как мы теперь понимаем, выдающийся репертуар, основой которого, что естественно, были итальянские оперы романтической эпохи Ресорджименто, это оперы Беллини, Россини, Доницетти и раннего Верди. И именно в этих операх прославился Батистини. Ему не удалось участвовать в спектаклях общедоступного итальянского театра в Петербурге. Театр закрылся чуть ли не накануне первого приезда Батистини в Россию. Непосредственными же предшественниками Батистини были многолетние солисты-баритоны общедоступного итальянского театра. Это без сравнений великий Катонио, о котором критик Иванов писал, что он имел голос огромный по диапазону и по мощи глубокий по тону, округлый, полетный, гибкий и выносливый. Ну, а мы напомним, что Катонио был кумиром и другом Батистини. Кроме Катонио в Петербурге долгие годы пел Тамберлик, слава которого в Европе была поистине легендарной и совершенно заслуженной. Голоса этих вокальных гигантов легко заполняли огромный зал Тамоновского камерного театра, обширная, как площадь, сцена которого как нельзя лучше подходила к грандиозным, роскошным, пышным, стильным постановкам, таким как беллинивские «Нормы» и «Пуритане», россиниевские «Семирамиды», «Вильгельм Тель», доницеттиевские «Анна Болейн» и «Фаворитка», вердиевские «Нино», вот под таким названием «Нино» в России шли «Набуко». Еще одна опера «Джованни ди Гусман» Верди, это «Сицилийская вечерня», тоже шла в Каменном театре. А «Сила судьбы», ну, ее Верди написал специально для Петербургского театра и лично приезжал готовить премьеру. Когда император Александр III своим указом закрыл общедоступный итальянский оперный театр, общественность это как бы приветствовала. А публика грустила. Батистини, вскоре явившись во всем блеске и очаровании своего таланта, всколыхнул ностальгические воспоминания как публики, так и успевшей очухаться от сиюминутного общественного морока художественной критики. Словно рыцарь из прекрасного прошлого явился Батистини перед русской публикой, писал критик Иванов. А критик Ларош, друг Чайковского, писал так. Естественное звучание, безупречность интонационная, свобода вокальная Батистини, вся совокупность его выдающихся художественных качеств всколыхнули в нас добрые воспоминания о тех временах,
когда искусство устремлялось к идеалу, а не к вульгарной жизнеподобности. Ну, возможно, в чем-то Ларош не совсем прав. Но некоторая правда все-таки в его словах есть.

0: Батистини характером своего искусства, несомненно, близок эстетике первой половины и середины XIX века. Он, конечно, бельконтист, он, конечно, романтик, а по времени же он полностью укладывается в третий период истории итальянской оперы в России. Но это тема уже для следующей нашей беседы. Теперь же всего доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость. Просвети наши мысли, о часа, и ум наш от тяжкого сна лености восстави. Отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети. О, дивнее, владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори. Врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей. Стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная. Да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды. Но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех. И паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 201-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Иоаков и Кифа Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
0: Послушайте 20-е зачало Евангелия от Марка. Отрывки из 5 и 6 глав.
2: В то время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Думаю, что большинство из нас, молящихся сейчас в храме, уже пережили или переживает смерть близкого человека. И вот сегодняшнее Евангелие дает нам классический пример того, как возможно перенести страшную и неповторимую трагедию смерти близких, и о том, как нам нужна при этом вера. Ибо только через веру Господь дает нам свою благодатную силу не упасть духом в такой страшный момент жизни. Иаир подходит к кресту, его дочь при смерти. Он падает к ногам Иисуса и просит его войти к нему в дом. Христос соглашается, но народ его теснит. В пути происходит исцеление кровоточивой женщины, и все это задерживает его. Христос движется очень медленно. Представьте себе, что переживает Иаир. Он бросается ко Христу в ноги и просит его поспешить, ибо дело касается жизни и смерти его дочери. Опоздай, Христос, на минуту, и уже будет поздно. Дочь может умереть. Так оно и вышло. Приходит кто-то из дома начальника синагоги и сообщает ему, что дочь его умерла. И теперь не стоит утруждать учителя. В понимании человеческом все кончено. Все можно поправить, но только не смерть. Христос опоздал, думают все окружающие. Так думает человек, но не так по пониманию Божию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь пророк Исаии. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй, и дочь твоя будет спасена». И в этот момент Иаир отверг понимания человеческие и принял понимание Божие. Перед ним теперь уже был не просто учитель, а спаситель мира, Сын Божий, сам Бог, ибо Бог один имеет власть над жизнью и смертью. Иаир принял в своем сердце его слова: «Не бойся, только веруй». С этого момента он только и жил этими словами, и все продолжал идти за Христом. Вот он подходит в дом, и опять две стороны суждения – человеческое и Божье. Все плакали и рыдали об умершей девочке. Христос говорит: «Она не умерла, она спит». И опять человеческая сторона. И смеялись над Христом, зная, что она умерла. А в душе Иаира все теплилась мысль, что она жила, потому что все его сознание и все чувства приполняла вера, вера, победившая всю философию мира. «Девица, встань!» — возгласил Христос, и возвратился дух ее, и она тотчас встала и соединилась с отцом. Некоторые скажут: «Да, это чудо воскресения, но таких чудес сейчас уже не бывает». Но ведь это чудо, которое обещано всем нам. Чая воскресения мертвых читаем мы в исповедании веры за каждой божественной литургией. Это непременно будет, пусть не так скоро, как у Иаира, но это будет. Обратите внимание, братья и сестры, Иаир уже знал, что его дочь умерла, но все же шел за Христом, веря в его слова. Неважно, как долго продолжалось шествие Иаира, важно то, что оно было. Это мистическое шествие Иаира за Христом не кончилось и никогда не окончится. Оно продолжается теперь, и мы все можем участвовать в нем. Давайте же поспешим и присоединимся к Иаиру, и тогда и к нам будут относиться эти слова: «Не бойся, только веруй, и будешь спасен». Но чтобы так было, нам нужно, подобно Иаиру, крепко держаться за ризу Христа своей верой и принимать все, что посылает нам Господь на нашем жизненном пути. Мы верим, что будет воскресение мертвых. Господи, даруй нам веру и терпение Иаира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Четвертого сентября, 22 августа по старому стилю, празднуется память священномученика Афанасии, епископа города Тарса Киликийского. Он крестил и постриг в монашество вспоминаемую сегодня преподобную Анфусу. Епископ Афанасий принял мученичество при императоре Аврелиане в 70-х годах III века. Святая Анфуса провела в подвигах в пустыне 23 года и мирно скончалась в конце III века. Двое слуг преподобной, Харисим и Неофит, также стали христианами. Они приняли смерть за Христа вместе с епископом Афанасием. Сегодня празднуется память множества мучеников начала IV века – Агафоника, Зотика, Феопрепия, по-славянски Боголепа, Акиндина, Севериана и прочих. Они пострадали во время правления императора Максимиана. В этот день прославляется святая мученица Евлалия. Она жила в Испании и пострадала за Христа в 14-летнем возрасте, около 303 года. Сегодня празднуется также память преподобного Исаакия Оптинского. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске в купеческой семье. В 1747 году, в возрасте 37 лет, Иван Иванович поступил в скит в Веденской Оптиной пустыне и стал послушником оптинского старца Макария, который перед своей кончиной перепоручил его духовному руководству своего ученика, преподобного Амвросия. В 1862 году преподобный Исаакий стал настоятелем Оптиной пустыни. В течение 30 с лишним лет он благоустраивал один из крупнейших в России монастырей. При его настоятельстве был достроен храм всех святых, сделан новый иконостас в Казанском соборе, построена монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования, книжная лавка, здание новой гостиницы, достроен водопровод. Под управлением преподобного Исаакия были приобретены лесные участки, луговые земли, открыт свечной завод. Особым попечением преподобного Исаакия было соблюдение устава Оптиной пустыни. Даже будучи игуменом и затем архимандритом, преподобный и сам не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братью. «Отцы и братья, нужно ходить к старцу для очищения совести», — часто повторял он. Вместе со всеми стоял настоятель монастыря в очереди ко своему духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник. Скончался преподобный Исаакий Оптинский в 1894 году. Сегодня в Русской Православной Церкви вспоминается сербский святой XX века, священномученик Гораст, епископ чешский, моравский и селезский, пострадавший в 1942 году. Святитель Гораст, в миру Матей Павлик, родился в 1879 году в Словацкой Моравии в семье крестьян-католиков. Окончил Римо-католический богословский факультет университета в Оломоуце. В 1900 году он совершил поездку в Киев, желая познакомиться с жизнью Русской Православной Церкви, в которой, по представлению молодого образованного католика, благодатно соединились вселенская православная вера и национальное самосознание. В 1902 году Матей Павлик принял сан католического священника и приступил к приходскому служению. В 1920 году часть чешских католиков вышла из Римо-католической церкви и создала независимую чехословацкую церковь, в которую перешел и отец Матей. Канонические проблемы новой части христианской церкви вскоре привели ее к расколу на две части, каждая из которых по-разному искала выход из создавшейся ситуации. Отец Матей выступил инициатором присоединения к восточному православию. В 1921 году он принял монашество с именем Гораст и вскоре был рукоположен во епископа сербским патриархом Димитрием. Владыка Гораст был одаренным миссионером, понесшим многие труды для укрепления православия в Чехословакии. Он открывал православные приходы, переводил богослужебные тексты на чешский язык, ввел в церковную практику оригинальное обиходное пение, взяв за основу русское церковное пение и использовав местные музыкальные традиции. В 1929 году под руководством владыки Горазды была создана автономная чешская епархия Сербской Православной Церкви. В 1939 году Чехословакия была оккупирована нацистской Германией. В 1941 году чешский епископ вместе с 20 приходами был временно принят в Русскую Православную Церковь за границей ввиду невозможности в военных условиях получать руководство в сербском патриархате. В 1942 году, после того, как в склепе под Пражским собором Кирилла и Мефодия несколько дней скрывались бойцы сопротивления, организовавшие в Праге покушение на представителя оккупационных властей, епископ Гораст был арестован немецким гестапо и расстрелян. Сегодняшний день освящен празднованием в честь грузинской иконы Божией Матери, прославленной в Русской Православной Церкви в XVII веке. Когда Грузия, принявшая христианство в IV веке, была завоевана Персией, многие древние христианские святыни были похищены. Один русский купец, будучи в Персии, купил икону Божией Матери, получившую название грузинской. Он отослал эту святыню в Черногорский монастырь Архангельской епархии, где икона прославилась чудотворениями. Четвертого сентября прославляется особенно много новомучеников. В этот день в 1918 году приняли смерть за Христа священномученики епископ Орловский Макарий Гневушев, священники Иоанн Бояршинов и Алексей Наумов. В 1937 году в этот день пострадали священномученик епископ Пензенский Феодор Смирнов и с ним священномученики Василий Смирнов и Гавриил Архангельский. В том же году в этот день мученичество приняли священномученики епископ Великолукский Иоанн Троянский, архиепископ Омский Алексей Орлов, священники Александр Радьковский, Михаил Люберцев и Федор Маляровский, а также преподобно-мученики и иеромонахи Иларион Цуриков, Иоанн Лаба и Ерофей Глазков. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученицы Евлалии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Мученица Евлалия жила в Испании, близ города Варкиона, ныне это Барселона, и была воспитана родителями в христианской вере и благочестии. Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклетианом и Максимианом, в город Варкион прибыл правитель Докиан для уничтожения христиан. Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от истинного Бога и приносить жертву бесам. Докиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания. Во время мучений Докиан спросил святую: «Где же твой Бог, которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Докиан по своей нечистоте не может ее увидеть. Во время молитвы святой «Се Бог, Бог помогает ми и Господь заступник души моей», пламя костра обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников. Когда святую Евлалию снимали с дерева, на котором ее истязали, один из христиан по имени Феликс сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас, венца мученического, сподобилась». Святая Евлалия, скончавшись 3 дня назад, повернула к говорившему лицо и кивнула. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа.

0: завершении церковного календаря прозвучит рассказ о грузинской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: В 1622 году в царствование Михаила Федоровича персидский шах Аббас, завоевав Грузию, нашел там многоцелебную рису Господа нашего Иисуса Христа и взял ее с собой при возвращении в свое отечество. При этом случае взяты были оттуда персами многие другие памятники христианской святыни и честные иконы, не для почитания, а для продажи русским купцам, которых много находилось в Персии по своим торговым делам. В то время в Персии по торговым делам проживал Стефан Лазарев, управлявший имением богатого ярославского купца Георгия Лыткина. К нему принес персиянин для продажи икону Пресвятой Богородицы, украшенную серебром и золотом, так как знал, что россияне благоговейно чествуют святые изображения и весьма дорожат ими. Благочестивый Стефан с великой радостью купил принесенную к нему святую икону. Между тем, как это происходило в Персии, в Ярославле открыто было Богом во сне Георгию Лыткину, что приставник имения его, Стефан, купил для него бесценный бисер, и что он должен по получению отослать его в монастырь Черногорский. Монастырь этот основан по откровению Божию в 1603 году на берегу реки Пинеги в честь Пресвятой Богородицы одним священником Мироном, который впоследствии был в нем игуменом. Он назван Черногорским потому, что построен на гористом месте, которое по причине густых лесов представляло вид мрачный, оттого издревле называлось Черную Горою. Получив во сне повеление отослать в этот монастырь купленный в Персии бисер, Георгий находился в великом недоумении, не зная места Черной Горы, не имея понятия о самом бисере. Когда же возвратился в Ярославль приставник его Стефан и вручил ему купленную им икону Божией Матери, тогда он, вспомнив видение, удостоверился, что это тот самый бесценный бисер, о котором сказано было ему во сне. Приняв с радостью святую икону и разведав о местоположении Черной Горы, Георгий сам немедленно отправился в монастырь, снабдил его богатую утварью и богослужебными книгами и поставил в церкви принесенную им честную икону Богоматери, которая, как привезенная из Грузии, стала именоваться грузинской. По принесении ее в Черногорский монастырь, еще в бытность там Георгия, когда игумен с братьями совершал в церкви всеночное бдение, один слепой и глухой монах по имени Птерим, несколько лет находившийся в монастырской больнице, вышел в преддверие своей келии помолиться, и во время молитвы внезапно озарен был необыкновенным сиянием. Не видев света в продолжении многих лет, он ужаснулся и, считая это явление наваждением бесовским, оградил себя крестным знамением, потом обратился в ту сторону, где в храме стояла святая икона грузинская, и увидел там яркий свет, подобный солнечному. Он сотворил молитву и с того часа прозрел и избавился от глухоты. Во время свирепствовавшей в Москве моровой язвы чудотворная грузинская икона Богоматери в 1654 году была привезена в Москву для поновления и украшения ризы на ней. В то же время был снят с чудотворной грузинской иконы Богоматери точный список. Вновь написанная грузинская икона Богоматери скоро прославилась и здесь, в Москве, дивными чудотворениями. Один из жителей Москвы, Мина Стефанов, помышлял оставить столицу, пораженную язвою, но ему свыше указано было идти помолиться перед грузинской иконой Богоматери. Исполнив это, он остался жив со всем семейством. Такое событие огласилось в народе, который толпами начал притекать с молитвой к чудотворной иконе. Одна монахиня Алексеевского монастыря, сильно заболев язвой, обратилась с молитвой к Пречистой Богородице, прося ее об исцелении. Вспомнив, что на Варварке есть грузинская чудотворная икона Богоматери, монахиня, с согласия сестер обители, хотела принести эту икону в монастырь. Но некому было это сделать. Через несколько дней приходит к больной монахине неизвестный монах и говорит: «Зачем вы скорбите, монахиня, о том, что не можете принести грузинскую икону Богоматери? У вас есть точно такая же, принесенная из Грузии. Она находится у вас в монастыре, в пещере. Отыщите ее и увидите на себе милость Божию. Через эту икону подано будет исцеление не только вам, но и многим другим». Это видение больная монахиня рассказала другим сестрам. Инокини долго недоумевали, что это за пещера. Наконец, придя в церковную ризницу, увидели в стене наподобие пещеры шкаф, устроенный для хранения церковных книг и утвари. Там и нашли грузинскую икону Богородицы. Обрадованные монахини внесли ее в келью больной, и после молебна больная исцелилась. После того икону обнесли по всем кельям, и все больные получали исцеление. С этого времени не только в обители, но и в Москве начала прекращаться смертоносная язва.

исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие во втором международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел торжественный акт по случаю начала нового учебного года. Древлехранитель Гатчинской епархии принял участие в открытии выставки отреставрированных икон в Рождествено. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 3 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании второго международного религиозного саммита. Организатором форума выступило Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и северо-западного региона России. Саммит, работа которого продлится до 5 сентября, посвящен теме сохранения религиозных и духовно-нравственных ценностей в современном мире и развитию межконфессионального диалога. В работе пленарного заседания также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, а также представители религиозных организаций, общественных объединений, научно-экспертного сообщества из России и нескольких десятков зарубежных стран. В начале пленарного заседания владыка Вениамин выступил с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в современном мире – это первоочередная задача, стоящая перед каждым из нас вне зависимости

0: от конфессиональной принадлежности. В условиях, когда старые ориентиры утрачиваются, а новые еще не обрели устойчивости, именно вера призвана напомнить человечеству о вечных основах бытия, о милосердии, справедливости, уважении к ближнему и ответственности перед будущими поколениями. В числе ключевых тем для обсуждения на саммите – взаимодействие мировых религий, традиционные семейные ценности, роль религиозной дипломатии в сближении народов, а также противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии. По сложившейся в санкт-петербургских духовных школах традиции, каждое 1 сентября начальствующие, учащие и учащиеся собираются вместе, чтобы молитвенно испросить у Господа благословения на грядущий учебный год и поприветствовать на торжественном акте тех, кто впервые переступил порог Академии. По этому случаю ректор Академии епископ Петерговский Силуан со служения академического духовенства возглавил молебное пение перед началом учебного года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Продолжился День знаний торжественным актом в главном зале Духовной Академии. Открывая актовую часть, секретарь ученого совета протоиерей Дмитрий Сизоненко огласил поздравления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла учащим и учащимся духовных учебных заведений по случаю начала учебного года. Затем отец Дмитрий зачитал приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также отметил поступившие в адрес духовной школы поздравления ректоров духовных и светских образовательных учреждений. После этого владыка-ректор обратился к первокурсникам с приветственным словом. Далее епископ Силуан вручил сертификаты за примерное поведение и отличные успехи в учебе. В завершение торжественного акта поступившим в этом году студентам бакалавриата богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств, ректор духовной школы вручил экземпляры Священного Писания. 2 сентября группа студентов Санкт-Петербургской духовной академии во главе с заведующим аспирантурой, руководителем исторического общества, профессором кафедры церковной истории Дмитрием Андреевичем Карпуком посетила Никольское кладбище Александра Невской лавры, чтобы помолиться о почивших преподавателях и наставниках. На могиле митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского иеромонах Владимир Савин совершил заупокойную литию по всем начальствовавшим, учившим и учившимся в санкт-петербургских духовных школах. В заключение Дмитрий Андреевич обратился к присутствующим, отметив, что с этой молитвы возобновляется деятельность исторического общества в новом 2026-2027 учебном году. 2 сентября по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина и по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов посетил это учебное заведение. В стенах школы отец Прокопий совершил водосвятный молебен. За богослужением молились директор, советник директора Ольга Крюкова, представители администрации, педагоги. По завершении молебна отец-эконом помазал молящихся освященным елеем, а также окропил святой водой помещение учебного заведения и всех вовлеченных в образовательный процесс. 30 августа в парке Аккервиль состоялся первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». Программа объединила народную музыку, традиционные ремесла, гастрономическую культуру и семейные мероприятия. Праздничный день начался с божественной литургии в соборе апостола евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, сослужение настоятеля храма благочинного Кудровского округа протоиерея Владимира Данковича. За литургией молились вице-губернатор Ленинградской области Константин Николаевич Патраев, глава Заневского городского поселения Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, представители правительства Ленинградской области, прихожане и гости праздника. После богослужения программа фестиваля продолжилась в парке Аккервиль. 2 сентября руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов принял участие в торжественном открытии выставки «Поздняя икона конца XIX – начала XX веков». Экспозиция развернулась в Международном центре реставрации в селе Рождественно Гатчинского округа. Вниманию посетителей представлены уникальные произведения церковного искусства, возвращенные к жизни ленинградскими мастерами. Все иконы были написаны в эпоху земной жизни святой преподобной мученицы Марии Гатчинской. У каждого экспоната своя история бытования и сложный путь реставрации, отражающий дух, чаяния и религиозные взгляды создателей и владельцев. Рубеж XIX-XX веков стал временем многообразия в церковной живописи. Наряду с верностью древнерусским традициям и самобытными старообрядческими иконописными школами, без которых невозможно представить полноту отечественного религиозного искусства, в Санкт-Петербурге того времени обрела популярность академическая икона. Этот стиль гармонично сочетал в себе канонические сюжеты с приемами светской живописи, проработкой светотени, законами перспективы и анатомической точностью. Особую ценность экспозиции подчеркивает наглядность реставрационного труда. Посетители выставки могут увидеть не только подлинные отреставрированные святыни, но и их фотографии, сделанные до начала работ. Мастера центра Враждественно наглядно продемонстрировали плоды своего труда по сохранению культурного и духовного наследия. Также открытие выставки посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно протоиерей Олег Яковлев. Выставка открыта для посещения в Международном центре реставрации в селе Рождественно. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Предлагаем вашему вниманию материалы православного открытого семинара, который проходил в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года. Прозвучит доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быть Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле» как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей.
4: Свято-Троицкая семинария, она происходит из монастыря в Джорданвилле. Монастырь основан в 30-м году и в 20-м веке. Это век революции, век идеологии, век войн. И, соответственно, в церкви все это тоже имело место. И когда митрополит Платон умер в 32-м году, то его преемником стал митрополит Феофил. И митрополит Феофил, он согласился принять проект, который русские архиереи предложили в Сербии, чтобы создать митрополичьи округа. И в 35-м году в Северной Америке церковь входит в русскую зарубежную церковь на автономных правах. И вот эти 10 лет, что она была в русской зарубежной церкви с 35 по 46 год, многое что происходит. Создаются две семинарии, Свято-Владимирская семинария, Свято-Тихоновская. И в Свято-Владимирской семинарии, я думаю, что если спросить людей, почему она называется Свято-Владимирская семинария, мало кто сможет отметить, потому что в этот год, в 38 году, было 950-летие крещения Руси. И занимаясь историей, ты видишь определенные фрагменты, что часть этого фрагмента осталась в русской зарубежной церкви, это Владимирский, Свято-Владимирский храм-памятник, и часть этого фрагмента в американской церкви, это Свято-Владимирская семинария. что это было именно видение, что для всех славян князь Владимир, он должен напоминать о православной вере, что неважно, они говорят по-русски, не говорят по-русски, но вот это именно такой должен быть для них маяк. До этого были две попытки создать семинарию, начиная с патриарха Тихона. Они были кратковременные и успехом не увенчались. Итак, 1946 год, совершенно другая ситуация. За годы войны большинство русской зарубежной церкви находилось на территориях стран Оси и их союзников, кроме США, Канады, Австралии, Швейцарии, Англии, где, в общем-то, зарубежная церковь мало была представлена. И в 1943 году в Советском Союзе архиереи избирают митрополита Сергия патриархом. В Вене собирается совещание епископов русской зарубежной церкви. Они это избрание считают неканоничным. В Америке собирается архиерейский собор. Они это избрание считают каноничным. Поминают патриарха Сергия, митрополита Анастасия, митрополита Феофила. И когда война заканчивается, Советский Союз – союзник Америки. И в этих условиях снова разговор идет об автокефалии. И подчинение Москве, оно исключает подчинение зарубежной церкви. Значит, что происходит разрыв, и вот это контекст для создания Свято-Троицкой семинарии, что если не было бы этого разрыва, то, может быть, Свято-Троицкая семинария имела бы другое значение. И тоже это указывает на очень высокий градус полемики, высокий градус именно самого начала конфронтации. Так что РПЦЗ восстанавливает свои епархии. Здесь монахи, которые прибыли в Троицкий монастырь, который был малочисленный. Он был укреплен монахами из монастыря Владимировой, которое 100 лет в этом году его основания. И он был укреплен тоже монахами, которые прибыли из Мюнхена и через Мюнхен. Так что именно Свято-Троицкий монастырь после Второй мировой войны является самым большим русским монастырем за пределами Советского Союза, больше, чем Новый Малоам, больше, чем Пантелеимонов монастырь на Афоне, до того, что он был укреплен монахами из СССР в 60-е годы. Так что, где он находится, Джорданвилл, это 5 часов от города Нью-Йорк и 5 часов до Ниагарского водопада, центральная часть штата Нью-Йорк. И напоминает среднюю полосу, напоминает Карпаты. Брат владыки Лавра недавно рассказывал, что владыку Лавра это очень утешало, что ему это напоминало Владимирову, что ему было всего 16 лет, когда он оказался вне родной страны.
5: С самого начала архиерейский синод русской церкви, он был озабочен тем, что происходит в семинарии, что если читать протоколы заседаний синода, то все время интересуется, кто преподает, что преподается. И вот здесь мы видим очень такой, то, что можно было найти в эмиграции. И в России также старались после войны собрать учебники, написать учебники. И также в Джорданвилле, чтобы именно найти учебники, которые подходили, найти преподавателей. И вот здесь Кирилл Осипович Зайцев, он
4: был из Петербурга, экономист и юрист, стажировался в Альма-Матер
5: владыки Марка в Гейдельберге.
4: Потом он
5: жил в Праге, в Париже, в Шанхае. Святилян Шанхайский его рукоположил.
4: Пресвитер. И в 1949 году он прибыл в монастырь, овдовел. Потом Николай Дмитриевич Штальберг.
5: Он тоже окончил императорское училище правоведения, киевлянин, и, может быть, у Булгакова Тальберги, которые упоминаются, имеют к нему отношение. Он был профессиональным монархистом, легитимистом и имел дело тоже с немецкими правами тут, когда он оказался в Германии. Потом Иван Михайлович Андреев, он именно психиатр, был священник, член катакомной церкви. И владыка Алипий, который был вывезен во время войны как остарбайтер и примкнул к Владимировскому монастырю в Берлине. И последний – это русский левит, протоиерей Михаил Помазанский, так что он был из семи священнослужителей, прошел и духовное училище, и семинарию, и академию. И в довоенной Польше он редактировал официальный орган Польской Церкви «Воскресное чтение». Потом в послевоенной РПЦЗ «Церковную жизнь» в Мюнхене. отец Иоанники в своих воспоминаниях, он очень живо рисует такую динамику. Вот он говорит: «Я помню, мы учились, и какой-то спор богословский среди семинаристов был. И я подошел к отцу Константину, а отец Константин стоял между уроками, стоял с отцом Михаилом. И я спрашиваю, как мне относиться к тому-то, отец Константин? Тот сразу: так и так, очень логически. А отец Михаил стоял, и у него была какая-то хитрая улыбка, глаза блестят, и он так стоит, качая головой, лукаво как-то молчит. И что-то он так сказал, ответил, но видно было, что у него есть что-то в голове, что он нам не говорил». И вот отец Иоанники пишет: «Ну, отец Константин – это Невский проспект, а отец Михаил – это приходское, деревенское какое-то духовенство. Он и его матушка были совершенно особые». То есть, конечно, вспоминаю все время отца Михаила Помазанского, он считается джорданвильским богословом именно, и о нем тоже студенты очень такую теплую память сохранили, как о очень глубоко церковном, скромном, смиренном человеке. И сейчас я немножко перемотаю на несколько десятилетий вперед, это уже мое время. В 90-м году архиерейский синод РПЦЗ принимает решение о принятии верующих в России под свое окормление, и снова новая волна людей из России наполняется. Если до 90-го года шла речь, если вообще стоит семинарию продолжать и что она дает, то теперь уже вот так вопрос не стоит. И вот мой класс в Джорданвилле в 90-м году было 21 человек. Тогда рухнула Российская империя, сейчас СССР, такая же динамика, люди в совершенно других условиях. И вот этот класс, он тоже представляет, что Джорданвилл дает зарубежной церкви, что здесь в центре протоиерей Георгий Зеленин, он, наверное, первый из новой эмиграции построил церковь в Нью-Джерси. Рядом с ним монах Иннокентий, он из Канады, вырос в Троицком приходе. Потом отец Пантелеимон, он еще родился в Китае в 60-х годах. Ну и я из Москвы. Протодиакон Александр Котлеров в Австралии и Миша Стеблин, он в Петербурге сейчас. Что вот это такой выпуск Джорданвилла. Так что вот эти условия именно конфронтации, условия того, что зарубежная церковь сохраняет именно прошлое, они, конечно, тоже привели к созданию идеологии. И Джорданвилл тесно был связан с идеологией, потому что с самого начала русские беженцы стали искать ответ, почему случилось крушение России, что именно произошло. Тем более, что марксизм – это просто теория, которая имеет свои положительные аспекты, но она – это научная экономическая теория, рассматривающая развитие мира через экономические взаимоотношения. Но на почве русской она превратилась в религию, именно что в нетерпимую религию. И отвечая на этот вызов, русские беженцы, они уже в 21-м году на Всезарубежном соборе пришли именно к заключению, что нужно восстановить монархию, и тоже традиционное объяснение, которое дает церковь, что за грехи именно Бог наказывает, за уход от Бога Бог карает. Так что вот это именно формирование идеологии, которая как раз в Джорданвилле была, вот эта книга «Русская идеология» ее представляет. Но тоже идеологизация, она имеет проблемы, потому что она дает часто простые ответы на сложные вопросы, и идеология имеет склонность к идеализации, и не дает возможность заниматься историей, не дает возможность, например, до сих пор нету такого разговора, мне кажется, в нашей церковной среде, почему случилась революция, социальные причины, разные причины, которые общество испытывало, что вот это правильно указывать на отступление от Бога, но есть еще тоже исторический момент, который следует честно изучать. И в этом смысле, я думаю, что сейчас, в то время, в которое мы живем, в Троицкой семинарии, что история и богословие – это гораздо более надежные опоры для нашего настоящего, чем идеология, потому что история позволяет задавать разные вопросы, она открыта до дискуссий, богословие тоже. И в этом смысле, это, я думаю, что время у нас пришло теперь этих двух направлений, нежели идеология. Так что теперь мы переходим именно к сегодняшнему дню нашей семинарии. И этой осенью я готовил доклад о богословии преподобного Федора Студита. И так же, как вот сейчас, мне тоже был, я был приятно удивлен, что то, что я читал его взгляды, подходы преподобного Федора Студита, они мне были очень знакомы. И я думаю, что если преподобный Федор Студит бы встретился с Джордавильским и Гумином, то они бы нашли общий язык. И вот как раз его отрывок из письма, чтобы максимально воплощать в своей жизни Евангелие, это именно вот то, что я вижу в Джорданвилле. Так что вот это приобщение к аутентичной аскетической традиции, оно доступно студентам. Так что вот это то, что я понял из этого, из подготовки этого доклада, что в Джорданвилле именно аутентичная аскетическая традиция сохраняется. И вот выпускники 2018 года, как раз после того, что семинария перешла на преподавание на английском языке, их статус в церкви уже спустя, на настоящее время, они не были тогда иподиаконами или диаконами, но именно что уже в настоящее время они служат церкви. И вот это как раз тоже новая веха в Джорданвилле, переход на английский язык и тоже формирование новой идентичности. Так что Свято-Троицкая семинария в настоящее время в ней на очном отделении обучается 21 студент бакалавриатуре и 12 студентов на магистратуре. Это заведение, которое имеет аккредитацию, и аккредитация, она много нам дает, поскольку церковный организм, он по сути православный, он сохраняет, он консервирует традицию, которую мы приняли от отцов, от апостолов, но при этом бывает, что он консервирует все остальное, примерно как моллюски, которые в камне где-то застыли. Поэтому, когда агентство, которое аккредитует нас, оно заставляет нас проводить какую-то инвентаризацию, оно не говорит нам, что нам преподавать, но оно говорит, кто должен преподавать, что, какие у людей, что у людей должны быть квалификации, что в семинарии должны быть деньги, если она принимает студентов, что у нее должны быть условия для проживания студентов, что должен быть педагогический совет. Поэтому, слава Богу, что есть именно вот это аккредитующее агентство, потому что иначе мы в гораздо худшем положении, чем мы сейчас находимся. И это наши преподаватели некоторые. Вот отец Джон Бадакер, он редкий специалист по Ветхому Завету в православном мире, что он православный священнослужитель, и в то же время он и специализируется по Ветхому Завету. И все занимаются саморазвитием, то есть они получают следующие докторские степени, что тоже важно, что они участвуют в конференциях и видят. Это дает им то, что они могут использовать в преподавании. В 2018 году у нас была запущена магистерская программа, и вот эта степень Master of Divinity считается стандартным таким дипломом для священнослужителей в Северной Америке. У нас хорошая была бакалаврская программа до этого, но она такая программа, что именно на выживание, потому что человек заканчивает школу. Он идет в Джорданвилл, он отдает свои самые дорогие стратегически важные годы на Джорданвилл. И что может предложить потом зарубежная церковь? Ну, как бы, что он будет нанят группой бабушек, может быть, где-то, да? Но если у него семья, как он может ее содержать? Если у него, скажем, жена, она становится как бы частью этого
6: всего уравнения. И в таких условиях получалось, что ему нужно получать еще профессию. И люди рукополагались и рукополагаются, может быть, спустя 10 лет после окончания, когда все это у них устроится. Если вообще жизнь не изменится так, что уже у человека уже не может это осуществить. А вот эта магистерская программа, она оказалась более таким эффективным путем для рукоположения, потому что она требует уже наличия бакалаврской степени, она более краткосрочная, и, соответственно, если человек получил бакалаврскую степень, ему уже не 18 лет, у него есть, скорее всего, семья, У него есть профессия тоже, скорее всего, и уже так, у нас уже пошли сейчас рукоположения, то есть у нас что-то тут щелкнуло в этом смысле. Потому что все время спрашивают, Джорданвилл, это примерно такой вопрос, как Сталин задал Папе Римскому, а сколько у Папы Римского танковых дивизий? И все время спрашивают, а сколько Джорданвилл производит священников? Где, покажите нам священников, где они, как бы? Ну вот теперь... Мы можем показать, что у нас есть тоже и священники. И эта программа, она интересна тем, что мы изучаем русскую зарубежную церковь, изучаем ее примерно так, как сегодня мы о ней говорим, что именно как объект исследования, изучаем тоже ее как антропологическое явление, не просто имена, факты, а именно ее идентичность, ее какие-то, ее самосознание, ее проблемы, ее именно как сильные стороны. То есть откровенный такой идет разговор, и вот этот курс самосознания русской зарубежной церкви, он пользуется популярностью, потому что, скажем, не все курсы, то, что я читаю, студенты о них говорят, а этот курс, видно, что он как бы работает.
5: Джорданвилл, я думаю, что это общая такая формация, общий понятийный ряд, что люди могут говорить на одном языке, они служат церкви в большинстве. Когда у нас было соединение, конечно, какая-то часть выпускников, она оказалась вне зарубежной церкви, к сожалению. Но большинство этих, из этих 390 воспитанников, они именно, то, что я повторяю, служат церкви. И наша Свято-Троицкая семинария, она уникальное явление для русской зарубежной церкви. Митрополит Калис Вэр, он отмечал, что русская зарубежная церковь, она именно сохранила литургию. И все признают, я думаю, и здесь, и в Северной Америке, которую я знаю, что в зарубежной церкви есть традиция истовости, есть традиция литургии, есть традиция монашества, что в Джорданвилле представлены разные поколения, что там не просто молодая братья, там есть именно разные поколения монахов, что это живой монастырь, это все есть. Но при этом у нас, кроме литургической жизни, мало что происходит, к сожалению. И я не вижу для этого оправданий. И мы тоже отстаем от той реальности, где мы могли бы быть, находясь в современных условиях, на несколько десятилетий. Но при этом мы впереди, может быть, остальной зарубежной церкви по тому, что у нас стараются именно организовать семинарию, стараются все время найти деньги, стараются найти новых преподавателей. И вот это то, что я хотел сказать и задать тоже вопрос. Зачем нужна русской зарубежной церкви семинария и центр в Джорданвилле? Спасибо за внимание.
7: Зачем нужна семинария русской зарубежной?
6: Для русской зарубежной церкви в Джорданвилле.
8: Чтобы производить пастыри, которые служат церкви. Вот, милостью Божией я закончил семинарию в Джорданвилле. То, чтобы мы приносили пользу церкви и на приходе, и в молодежной работе. Так что вопрос, конечно, интересный, но понятно, что мы не просто так туда приехали учиться и не просто провести время эти годы, как отец Андрей сказал, можно сказать, такие золотые годы, очень важные годы юности или молодости, и для того, чтобы их действительно использовать, чтобы максимально получить духовное образование, чтобы оно было потом, можно было его приносить эту пользу для всех окружающих.
9: Я не совсем понял, предпосылка для магистерского курса является только бакалавр богословия или
6: нет,
9: другие профессии нет, тоже?
6: Нет, любые все студенты, которые сейчас, у них нету как раз никаких богословских дипломов, и это ставит тоже вопрос, что с одной стороны бакалавр это более углубленно, с другой стороны, если берешь им церковное право, ты должен тоже как бы дать то, что отец Алексей получал, какие-то основы. Но это нет, это просто бакалавр должен быть у них какой-либо. У нас студенты как-то пару недель назад меня спросили, а в чем вы считаете главные проблемы в зарубежной церкви? И мой ответ был коммуникация, общение. Чтобы если мы научимся не смущаться, в смысле, что другой человек видит вещи по-другому, слушать не то, чтобы возражать, но слушать, чтобы понять, и, может быть, принять. И если не принять, то объяснить, почему мы это не принимаем, в чем здесь проблема. И с уважением к этому человеку, даже к его ошибкам, которые он допускает, вот это, я думаю, было бы очень здорово. И тут я использовал 3 слайда из презентации, которые в Джорданвилле преподаватели делали. Я в их числе к 75-летию. Это было все о идеологии. И был владыка Иов, как раз там сидел в первом ряду. и был мой босс, владыка Лука. Я сказал, что я как бы говорил в Джорданвилле о проблемах идеологии, и я не потерял рабочее место после этого еще. То есть именно что указывает на то, что все-таки движение есть, что как раз вот эта реакция тоже зачастую на то, что происходит в окружающем мире, что я бы не хотел быть профессором в университете сейчас. Я рад, что я преподаю в Джорданвилле, а я не преподаю в университете, потому что в Джорданвилле я могу свободнее высказываться, чем если я бы где-то был в университете сейчас. Да, я думаю так, да. Поэтому в этом смысле как раз вот то, что я ощущаю там, что у нас именно время разговора, время... У нас очень разные люди. Вот в этот курс по церковному праву был диакон, который был на Критском соборе. Он рассказывал о Критском соборе. Потом человек, который занимается украинскими вопросами, католик, он говорил, как он видит то, что происходит на Украине. И то есть именно что студенты, чтобы они учились... Иметь не просто, чтобы мы культивировали какую-то закрытую среду, иначе мы их не подготовим к жизни вне семинарии, они будут не жизнеспособны. Если мы просто будем их готовить для внутриправославного какого-то общества. Они возражали, они учатся, как говорить, как не соглашаться корректно и так далее. То есть, в общем, вот этот разговор я бы хотел, конечно, чтобы он перелился за Джорданвилл, и он бы пошел на всю зарубежную церковь. Не просто, чтобы люди писали в каких-то группах, сайтах, как они смущены, как их чувства оскорблены и так далее. Потому что это не конструктивно. И мы к этим людям не найдем дорогу, если мы будем только говорить, как человек себя ведет, как он смущает других, и мы никому не поможем.
10: Хотел бы уточнить немножечко, может быть, вы пару слов скажете, богословие владыки Аверки, и насколько вот оно повлияло и до сих пор сохраняется, насколько я знаю, книги печатаются, да, до сих пор. И второй вопрос, участие владыки Илариона в жизни семинарии, семинаристов.
6: Я хочу с владыки Илариона хочу начать, что владыка Илариона и владыки Лавра, у них была какая-то необыкновенная, как же это даже выразить, внимательность к людям. Владыка Илариона знал всех семинаристов по именам, и он всегда был к ним, всегда доступен, они могли к нему подойти и просто говорить обо всем, что для них было важно. Поэтому его всегда это интересовало, семинария владыки Илариона. Это тоже был его, ну, часть его формации, где он молодым человеком приехал из Западной Канады туда и вырос, в общем-то, в Джорданвилле. Так что это то, что касается владыки Илариона, начал там преподавать библейское богословие, библейскую археологию, которой не было. А насчет владыки Аверки, то я тоже хочу сказать, что то, что я говорю об идеологии, это то, как я это вижу. Это не то, что джорданвильское какое-то новое направление, это то, что я предлагаю просто как кто я есть. Я думаю, что достаточно людей в Джорданвилле, которые как раз именно настроены в поддержку вот этой идеологии, так что это тоже, чтобы не было неправильной картины и такой монархической идеологии, так что это все важно. При том, что это люди часто американцы, именно что они поэтому приходят в Джорданвилл, что им вот это важно там увидеть. Так что, говоря о владыке Аверкии, у него были сильные, конечно, такие эсхатологические ожидания, что вот уже скоро должен, уже дело идет все к концу. В 1977 году архиерейский синод принял решение, это в протоколах говорится, что мы вступили в предапокалиптические времена. Соответственно, тоже в Джорданвилле ничего особо делать не нужно. Митрополит Филарет в своем завещании пишет: «Держи, что имеешь», то есть не надо ничего развивать, главное не потерять. Конечно, по Новому Завету это классикой стал его учебник «Владыки Аверки», «Литургика» его учебник переиздан. Ну вот как-то вот так.
11: Да, хочется тоже поблагодарить отца Андрея. Спасибо вам большое. Я даже какую-то зависть испытываю вашим студентам, что вы так живо и такими разными средствами
6: приобщили. Они так это не видят. Это я вас уверяю. Да. Спасибо.
11: Хорошо. Но, тем не менее, такие живые лица и такая жизнь там живет, жительствует в семинарии. Хочется задать вам вопрос.
12: Есть ли у вас общение с местными жителями? Потому что такое неординарное место, где находится семинария православной, русской православной церкви. И как идет это общение?
6: Спасибо. Это, в общем-то, по-моему, больное место как бы у нас, потому что за 100 лет Джорданвилла, по крайней мере, когда было раннее поколение, то оно говорило на одном культурном языке с местными жителями. То есть местные жители, они очень консервативные. Даже если ты приехал из другого конца штата, ты уже чужой. Если такие люди, как я, которые говорят с акцентом, они вообще уже пришельцы откуда-то из космоса. Но когда монахи работали на земле, то это был понятный язык для местных жителей. Они все время видели, что те люди весь световой день проводят в поле, им было ясно. Когда это прекратилось, уже стало сложнее. И поскольку у нас тоже такая экклезиология, что надо креститься, надо, чтобы прийти в церковь, то мы мало, мне кажется, предлагаем им чего-то, помимо вот этого большого пакета, который именно «приди, крестись, стань одним из нас». И, соответственно, у нас нет разговора, к сожалению, и это создает, в общем-то, определенную, я бы сказал, ситуацию, оставляет желать лучшего в этом смысле, к сожалению. Это как я вижу это.
7: Наверное, судьба всех закрытых учебных заведений, да. Спасибо большое, отец Андрей, такой живой доклад, и прям мы как побывали в Жердовильской семинарии.
3: Прозвучал доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей». Доклад был представлен на православном открытом семинаре, который прошел в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года.
13: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
14: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням.

0: Сегодня мы расскажем о значении Успенского собора для Москвы, как и для всей России. Император Александр II, в бытность свою еще наследником престола, совершил длинную поездку паломничества по русским святыням, монастырям и храмам. Приводим выдержки из книги «Путешествие по святым местам русским» Андрея Николаевича Муравьева, который сопутствовал наследнику в его паломничестве. Накануне своего отъезда его высочеству угодно было посетить еще раз собор Успенский и потом патриаршую Ризницу и дворец Теремный с его церквами, чтобы насытить душу их священную древностью и с такими впечатлениями оставить родную столицу. Рано утром в воскресенье до обедни митрополит Филарет ожидал в храме великого князя. Он ввел его на середину и сперва в безмолвном созерцании дал окинуть свободным оком все благолепие храма. И тогда начал говорить. Успенский собор, как первопрестольный в России, заключает в себе полную идею Вселенской Церкви. Она является на иконостасе, выражена в куполах и на стенах, и в алтаре. Взгляните на верхний ярус иконостаса. Вы увидите мысль первоначальной церкви до закона Моисеева, но вместе и связь ее с новозаветную. Ряд праотцев и патриархов – Адам, Сиф, Енох, Ной и Авраам, Исаак, Иаков и прочие – стоят по обеим сторонам иконы Господа Саваофа, который из лона своего рождает предвечное слово.
1: Ярусом ниже – изображена церковь ветхозаветная от Моисея до Христа, коего была предзнаменованием. И потому на середине икона знамения Божией Матери, проявляющей в лоне своем предвечного младенца, ибо тогда еще не рожден был на земле, а только предсказывали о нем пророки, написанные здесь по сторонам, с хартиями своих пророчеств в руке. Таким образом, предвечное и временное рождение Бога Слова изображены глубоко и таинственно. Еще ниже 12 главных праздников, почерпнутые из жизни Христовой и Богоматери. Это повесть евангельская в лицах, исполнение ожидания праотцев и видений пророческих.
0: В четвертом ярусе картина, собственно, церкви христианской. И оттого Спаситель написан посредине, сидящим на престоле, в образе вечного архиерея, ходатая о грехах наших. По сторонам же стоят Пречистая Его Матерь и Предтеча, как два образца совершенства человеческого и ближайшие заступники наши. Одна, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, другой, по словам самого Господа, больший из всех рожденных женами. Их молитвенное положение называется обыкновенно «деисусом», от греческого слова «деисис» – «молитва». И подле них расположены все апостолы, начиная с двух верховных, как проповедники учения Христова и строители Его Церкви. Так все постепенное ее развитие начертано от верху и донизу на внутренней стене храма, которая заменила таинственную завесу Соломонову, разодранную в час искупления. В большом куполе и во всех главах изображена отчасти та же мысль. Там Господь Вседержитель окружен сперва небесными силами, потом праотцами, патриархами, потом пророками и апостолами, наконец, лики мучеников и исповедников покрывают столбы храма в знамение, что кровью мучеников утвердилась церковь, и оттого доселе кладет она мощи их в основание своих престолов. Кругом все стены исписаны деяниями святых или притчами евангельскими в лицах. Немногие знали грамоту, когда начал строиться храм сей, а всех надобно было учить закону Божию. Посему издавна принята была в церквах стенная живопись вместо мертвых букв, чтобы всякий молящийся христианин мог сам прочесть сию живую повесть.
1: всех же лиц в целом соборе слишком 2000. Отцы наши хотели, чтобы вся торжествующая на небесах церковь презирала на молитву воинствующей на земле. Когда же откроются царские двери, которые выражают икону Благовещения и евангелистов, радостную весть о нашем спасении, то и на стенах алтаря представятся лики святителей, там, где приносили они бескровную жертву. И сия самая жертва изображена в таинственных видах. Такова священная полнота соборного храма.

0: Его высочество спросил тогда о начальном основании собора. Митрополит ответствовал.
1: Иоанн Калита заложил здесь каменную церковь по просьбе Петра митрополита, который хотел, чтобы в престольной Москве был храм во имя Успения Божией Матери, подобно как в двух древних столицах Киеве и Владимире, праздновавших день сей. И сам заложил себе гробницу в стене новой церкви. Когда же стала приходить она в ветхость при митрополите Филиппе I, великий князь Иоанн III приступил к строению другого собора на место ветхого, но неопытность зодчих была причиной падения его сводов. Государь выписал нарочно из Италии искусного художника Аристотеля, который соединил вкус византийский с готическим и, применяясь к знаменитому Владимирскому собору Боголюбского, соорудил Успенский в таком виде, в каком существует до ныне.
0: Иоанном сооружены и два другие собора – Архангельский и Благовещенский на площади Кремлевской. Все три стоят, как три венца. В Успенском приемлют цари священное миропомазание и венец мономахов. В Благовещенском ожидал их радостный венец брачный. В Архангельском – иной венец смерти, который для некоторых обратился в сияние небесного венца. Государь-наследник спросил еще, кто первый венчался на царство в этом соборе.
1: «Если следовать порядку летописному, — отвечал митрополит, — то должно упомянуть о Василии Темном, ибо до него все великие князья поставлялись во Владимире. Впрочем, этого нельзя называть еще венчанием, а только возведением на царство и не по чину церковному. Посол ханский посадил Темного на древнее великокняжеское место, которое стоит у южных врат собора и слывет Мономаховым. Здесь же рукою деда Иоанна III венчан отрок Дмитрий, заключенный потом происками великой княгини Софии. Но первое настоящее венчание царское было Иоанна IV в дни его славы и благоденствия России, когда вместе с венцом Мономаха он принял и титул царя.
0: Митрополит Макарий совершал над ним торжественное венчание, которое послужило образцом для всех последующих, но с присовокуплением священного миропомазания. Впервые принял оное благочестивый сын Иоанна, Федор, и должно предполагать, что сие важнейшее действие опущено отцом его по неведению, ибо самый чин венчания был уже позже к нему прислан от цареградского патриарха Иоасафа вместе с замечательной благословенной грамотой, которую признавал его царем, соборно со всей Восточной Церковью, как родственника древних императоров греческих.

Теперь обратим внимание на иконостас, который, кроме святыни, имеет еще занимательность историческую. А все вместе иконы его выражают мысль единодержавия, образовавшегося из системы уделов. Все почти они перенесены из удельных княжений по мере их слияния в одно целое. Так, из Владимира, Новгорода, Пскова, Устюга, Смоленска собрался священный сей иконостас. Его высочество приблизился вместе с преосвященным Филаретом к иконостасу, и митрополит, указывая на образ Пречистой Девы, сказал: «Вот чудотворная, славная икона Владимирской Божией Матери, писанная святым евангелистом Лукою, принесенная из Царьграда князю Андрею Боголюбскому. Под сенью позлощенного Киота нельзя различить ее высокого письма, но я часто утешаюсь оным во время крестных ходов, особенно если солнце озаряет священный лик. Когда Тамерлан двинулся на Россию и уже дошел до Ельца, и сын Донского, великий князь Василий, готовился к защите, тогда митрополит Киприан послал во Владимир за иконой владычицы и со всею столицей прибегнул к ее покрову. На том месте, где ее встретили, воздвигнут монастырь Сретенский. И в день ее прихода обратился вспять Тамерлан. С тех пор церковь празднует крестным ходом 26 августа. Вслед за митрополитом великий князь взошел в предельную церковь Петра и Павла, смежную с большим алтарем, и поклонился мощам чудотворца Петра. Над гробом его преемника Феогноста Пресвященный Филарет показал изваянную из камня икону великомученика Георгия, которая по преданиям перенесена из Рима. Судя по латинской надписи, она посвящена Константину Великому и может быть под видом Георгия, поражающего змея, и спасаемой им царевны хотели изобразить избавление церкви от гонений равноапостольным царем.

0: Еще три иконы Божьей Матери привлекли внимание цесаревича. Влахернская, слепленная из воскомастики, которую получил с Востока царь Алексей Михайлович. Другая, местная, в пределе. На ней изображена Пречистая Дева с ликами российских угодников. И подпись ее показывает, что она была украшена чиновниками царскими за спасение от бед, вероятно, от мятежей стрелецких. Наконец, третья икона над жертвенником большого алтаря, называемая Петровскую, писана святым Петром Митрополитом и вынесена некогда из загоревшегося собора святителем Филиппом I.
1: «Теперь мы перейдем на левую сторону иконостаса», — сказал митрополит. «Вот подле Владимирской другая, греческая икона Спасителя. Несколько далее есть еще ей подобная, принесенная из Владимира, великим князем Василием Иоанновичем при митрополите Варлааме, который написал своего ангела у ног Христовых. Подле икона Успения Божией Матери, писанная святым Петром митрополитом, и другая Благовещение из Великого Устюга, где славилась чудесами. К ней прибегая, преподобный Прокопий Устюжский отклонил от своего города страшную тучу, и не остыло доселе усердие устюжан к древней своей иконе».
0: Тогда митрополит ввел государя-наследника во внутренность алтаря и остановился с ним за престолом. Под сенью трех больших крестов, слывущих корсунскими, по преданию, которое говорит, что святой Владимир перенес их из покоренной Корсуни в Киев, оттоле же перешли они во Владимир и Москву. На престоле стоял золотой ковчег. Преосвященный Филарет вынул из подножия ковчега акты о наследии престола и вручил их его высочеству. И все сие происходило в святилище того храма, где цари наши приемлют пред лицем Божиим обширнейшее в мире наследие Россию.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. А теперь прослушайте выдержки из книги Алексея Ремезова «Взвихренная Русь», вышедшая в эмиграции в начале 20-х годов. Живо встает старая память, ночные успенские крестные хода. Ночь, долгая служба в Успенском соборе, тьмучая темь, и из тьмы костер. Тоненькие свечи перед образом Владимирской Божией Матери, да в темных углах у мощей, у Ионы митрополита, пальцем погрозил на французов, так и лежит палец согнутый. И у Филиппа митрополита, которого задушил Малюта Скуратов, темные вереницы народа через собор к мощам, старинный столповой распев в унисон пели басы, да звенящий переклик канонархов, а под конец густой кадильный дым к голубеющим утренним сводам, тропа к преображению.
1: Веки у меня тяжелые. Вся вторая неделя Успенского поста, крестный ход, ночь не спишь. Глаза вспугнуты, августовский утренник колотит дрожь. Трепетно смотрю, как в первый раз. Закричит серебряный ясак от Успенского, мохнатые черные лапы ухватятся за колокол, лапищей на доску плюх, и живой стеной под перезвон поплывут хоругви. Тускло золото, сыро серебро, мутен жемчуг. Апостолы идут навещать Богородицу. А бывало, когда сил уже нет выстоять до конца службу или просто не хочется, станешь в вереницу,

0: все частицы косточки, без передышки, на перегонку. Поскользишь по камушкам, такой пол из красного камня, скользи льда, и в Архангельске. В Архангельском соборе к Дмитрию Царевичу походишь около тесных высоких гробниц, от Калиты до Федора Ивановича. Рядами лежат московские великие государи, цари и великие князья, всея великие и малые и белые России самодержцы. Просунешься в алтарный предел к Ивану Грозному, какой-то дух и жутко. Постоишь у золотых хоругвей, самые они тут золотые, самые тяжелые, и в Чудов монастырь.
1: А в Чудове Алексей митрополит лежит. И тут же знамена от французов 12-го года. И пойдешь под Ивановскую колокольню. Под колокольней потолкаешься у Ивана Лествичника, а от Лествичника к Николе Гастунскому. Никола там как живой, нахмурился, а свечей костер, как перед Владимирской. Приложишься к Николе и айда на колокольню.
0: За Москва-рекой заря разгорается. Звенит серебряный ясак, пора звонить. И вдруг со звоном, как ударит луч золотым крылом над Благовещенским собором, апостолы пошли навещать Богородицу. За Москва-реку, за Симонов, за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон летит. Но еще чудесней, незабываемо, крестный ход в субботу, после всенощной. Осенняя ночь — рассыплется звездами над Кремлем, и как звезды загорятся хоругви. А на звездных крестах осенние последние цветы. И живые поплывут, звеня над головами. В последний раз апостолы идут навещать Богородицу. Над Москва-рекой, над Кремлем, выше Ивана Великого к звездам, как звездный звон, красный звон.

и дождешься Успеннего дня. Ударят на Иване Великом в колокол ковсеночный, ручьями побегут ревучие звоны над Москвой, над Седмихолмием, по Кремлю, по Китаю, по Белому, по Земляному, за ворота и заставы. На Соборной площади колокольный шум, ничего не слышно. По зеленой траве проберусь вперед к резному Мономахову трону, стану у амвона перед Благовещением. От царских врат три иконы. Спас, золотая ряса, цареградская, с десницей указующей. Успение, Петр митрополит писал. И Благовещение. Перед ним Устюжки юродивый молился, Прокопий, праведный, каменную тучу отвел от города. Жемчужная пелена под лампадами тепло поблескивает. И когда после великого словословия, после Иктиньи, запоют последнее песнопение вместо взбранной воеводе кандак Успению, одного хочется — дождаться, когда и на будущий год за всеношной запоют Успению в молитвах неусыпающую Богородицу.

Какое это счастье — унести в жизнь сияющие воспоминания из детства. Событие неповторяемое, но живое, живее, чем было в жизни. Потому что, как воспоминание, продуманно и выражено, и еще потому, что в глубине его горит напоенное светом чувство.

все остановилось. Не звонит колокол, не сторожит лампада. Пуста соборная площадь, пустынна и тишина. Как-то осенью после всенощной, я помню такой пустынный час. Какая сила опустошила тебя, русское сердце. И вот вижу видение. Над южными дверями от Богородицы блеснули глаза. Архангели метнулись, и все застлало тонким дымом. С тихим стуком кадил, с ослопными свечами шли соборяне. Большой фонарь и два хрустальных корсунских креста. Архиереи, митрополиты, патриархи длинной пестрой волной в поблекших мантиях, в белых клобуках и митрах. И я увидел знакомые лики святителей, чтимых русской землей. В великой простоте шли они, один посох в руках. Венчанные шапки, золотые бармы великих государей, царей и великих князей, всея великие и малые, и белые России самодержцев, черным покрытый одиноко шел властитель всея Руси. В крепко сжатой руке прыгал костяной его посох. В медных касках, закованные в серую сталь, проходили ливонцы, обогревшие кровью москворецкий берег, а следом пестрые ярко царевичи — грузинские, касимовские, сибирские, а под ними шершавые головы юродивых. Не брякали тяжелые вериги, висело железо, как тень на измученном теле. И в белых оленях-кухлянках скользили лопари нойды, шептали. И от их шепота сгущался туман, и сквозь туман ослепленные зодчие и строители, касаясь руками стен, неугасимые огни горят над Россией.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживания и наблюдения врача в девственном лесу экваториальной Африки.

Первые впечатления и переживания. Ламбарене, конец июля 1913 года. На миссионерском пункте было объявлено, что доктор начнет принимать только через 3 недели после приезда, чтобы он имел время устроиться на новом месте, и что исключение будет делаться только для неотложных случаев. Но, разумеется, на это распоряжение никто не обращает внимания. Больные появляются у моей двери во всякое время дня. Работать мне нелегко, потому что я постоянно завишу от случайного переводчика, и к тому же в моем распоряжении только те медикаменты и тот инструментарий и перевязочные средства, какие я мог привезти в своем багаже. Еще за год до моего приезда один учитель-негр из миссионерской школы в Самките по имени Нзенг предложил мне свои услуги в качестве переводчика и лекарского помощника, и я просил его приехать в Ламбарене сразу же после моего прибытия. Он, однако, не приехал, потому что у себя в деревне, более 100 километров отсюда, он в это время должен был довести до конца палавру по поводу какого-то наследства. Палавра — это судебные разбирательства и споры, которые обычно разбирают вожди и старейшины деревень. Теперь пришлось послать за ним каноэ, чтобы вызвать его, возможно, скорее. Он обещал приехать, однако проходила неделя за неделей, а он все не появлялся. Миссионер Элленбергер смотрит на меня с улыбкой. «Доктор, — говорит он, — теперь вы начинаете проходить школу в Африке. Вы впервые сталкиваетесь с тем, с чем вам придется иметь дело день ото дня, с ненадежностью негров». В ночь с 26 на 27 апреля мы услыхали гудок парохода. Вещи наши выгрузили на католическом миссионерском пункте, расположенном на главном русле реки. Капитан парохода отказался подвести их к нам, боясь спускаться в незнакомые ему воды. Шампель и Пело, миссионеры-ремесленники из Нгомо, приехали в Ламбарене и привезли с собой 10 негров-рабочих, чтобы помочь нам перевезти доставленный для нас груз. Большие трудности возникли при перевозке моего специально сделанного для тропиков и снабженного органным педальным устройством пианино, подаренного мне парижским баховским обществом в благодарность за то, что я в течение долгих лет выступал как органист на его концертах, дабы и в Африке я мог продолжать занятия музыкой. Я увидел, что совершенно невозможно перевозить это упакованное в тяжелый, обитый цинком ящик пианино на лодке однодеревки, а других, более устойчивых лодок здесь нет. В одной из факторий нашлось, наконец, выдолбленное из толстого ствола каноэ, способные выдержать до 3 тонн груза. Мне его одолжили. На таком можно было бы увезти и 5 пианино. Таким образом, ценой больших усилий, все 70 ящиков были перевезены вверх по течению на наш пункт. Теперь надо было поднять их с берега к нам наверх. Все горячо взялись за дело. Старательно трудились и школьники. Занятно было видеть, как под ящиком засеменило вдруг бесчисленное множество черных ног, а в это же время по сторонам выросло 2 ряда курчавых голов, и под шумные возгласы ящик стал медленно вползать в гору. За 3 дня все было поднято наверх, и прибывшие к нам из Нгома помощники могли теперь вернуться домой. Мы не знали, чем отблагодарить мальчиков за их усердие. Без них мы бы не сумели ничего сделать. Распаковывать эти ящики оказалось совсем непросто. Было очень трудно разместить все привезенное оборудование. Мне обещали построить под больницу барак из рифленого железа, но не было возможности даже укрепить балки. На миссионерском пункте нельзя было найти никакой рабочей силы. Уже несколько месяцев, как торговля лесом идет очень оживленно, и купцы платят рабочим такое жалование, что миссии не в состоянии конкурировать с ними. Чтобы я мог хоть как-нибудь расставить самые необходимые медикаменты, миссионер-ремесленник Каст привез мне полки. Они сделаны из досок, которые сам он напилил и выстругал. Надо знать Африку, чтобы оценить какое-то богатство. Полка на стене. Я очень огорчался, что у меня нет помещения для осмотра и лечения больных. У себя в комнате принимать их было нельзя из-за опасности заразиться. Поначалу я стал принимать больных и делать перевязки перед домом на свежем воздухе. Когда же разражалась вечерняя гроза, приходилось все поспешно переносить снова на веранду. Вести прием больных на санцепеке было очень изнурительно.

Ничего не поделать. Пришлось устроить больницу в помещении, где у жившего в этом доме передо мной миссионера Мореля был курятник. На стене сделали полки, поставили старую походную кровать, а самые грязные места на стенах замазали известью. Я чувствовал себя на вершине счастья. В этой маленькой комнатушке, без окон, было, правда, очень душно, а дыры в крыше вынуждали весь день проводить в тропическом шлеме. Но зато при наступлении грозы не приходилось уже все прятать. Какое это было блаженство, когда в первый раз по крыше застучал дождь, и невероятное стало явью, я мог спокойно продолжать перевязки. В те же дни я нашел себе переводчика и помощника. Среди моих пациентов был один туземец с очень смышленным лицом, который хорошо говорил по-французски. Он рассказал мне, что служил поваром, но что ему пришлось оставить эту профессию из-за плохого здоровья. Я попросил его временно поступить ко мне на службу, так как мы не могли найти себе повара, и вместе с этим быть у меня переводчиком и лекарским помощником. Зовут его Жозеф, работа у него спорится. Не приходится удивляться тому, что познания свои в анатомии, подчеркнутые им на кухне, он выражает кухонным же языком. «У этого человека болит правое жиго», — говорит он. «У этой женщины боль в левой боковине и в филейной части». К концу мая явился также и ранее приглашенный нами Нзенг. Так как он показался мне недостаточно надежным, я все-таки оставил у себя и Жозефа. Моя жена ведает инструментами и делает все приготовления к хирургическому вмешательству. Во время операции она бывает моим ассистентом. Вместе с тем она ведает перевязочными материалами и больничным бельем. Прием начинается около половины девятого утра. Больные ожидают, сидя на скамейках в тени моего дома перед курятником, в котором я работаю. Каждое утро один из помощников доктора объявляет правила поведения больных. Они гласят: вблизи дома доктора плевать воспрещается. Ожидающим приема не разрешается громко между собой разговаривать. Больные и сопровождающие их лица должны приносить с собой запас еды на целый день, потому что доктор не всех может принять утром. Тот, кто без разрешения доктора проводит на пункте ночь, не будет получать лекарств. Нередко случалось, что пришедшие издалека больные собирались в спальне школьников, выставляли мальчиков за дверь, а сами ложились на их кровати. Флаконы и жестяные коробочки из-под лекарств надо возвращать обратно. Когда в середине месяца пароход уходит вверх по течению, не следует беспокоить доктора, кроме как в неотложных случаях, до тех пор, пока пароход не вернется. В эти дни он пишет в Европу, чтобы получить оттуда хорошие лекарства. Эти приказы и запрещения очень обстоятельно излагаются на языках галоа и пангве и не вызывают никаких споров. После зачтения каждого пункта присутствующие многозначительно кивают головой. Все заканчивается настоятельной просьбой огласить слова доктора во всех деревнях, расположенных по берегам рек и озер. В половине первого помощник объявляет: «Доктор идет завтракать». Снова многозначительные кивки. Пациенты расходятся и, усевшись где-нибудь в тени, едят свои бананы. В 2 часа они возвращаются снова. Нередко бывает, что в 6 часов, когда уже совершенно темно, иным так и не удалось попасть к доктору, и им приходится являться на другой день. О том, чтобы осматривать пациента при искусственном свете, не может быть и речи из-за москитов и опасности заразиться от них малярией. Уходя домой, каждый больной получает круглую картонную бляху на шнурке. На ней поставлен тот номер, под которым в моей книге записей больных обозначена фамилия больного, название болезни и те лекарства, которые он от меня получил. Когда он приходит снова, мне достаточно открыть соответствующую страницу моих записей, чтобы восстановить все данные о его болезни и тем самым избавиться от необходимости расспрашивать его обо всем вторично. В журнале этом указано также, сколько флаконов и жестянок с лекарствами, сколько бинтов получил тот или иной пациент. Благодаря этим контрольным записям я могу истребовать все обратно и почти в половине случаев получить. Сколь много значит в этих диких местах флаконы и жестянки, понимает только тот, кому приходилось готовить для своих больных лекарства, находясь среди девственного леса. Воздух здесь настолько влажный,
что даже те медикаменты, которые в Европе отпускаются в бумажной обертке или в картонных коробках, здесь удается сохранять только в закупоренных пробкой флаконах или в плотно закрытых жестянках. Я все это недостаточно учел, и поэтому мне приходится теперь вступать в пререкания с моими пациентами всякий раз, когда они забывают дома или теряют дорогой очередную жестянку. Своих друзей в Европе я в каждом письме прошу собирать для меня среди знакомых большие и малые пузырьки, стеклянные тюбики с пробками и жестяные коробки любых размеров. Как радостен будет для меня тот день, когда у меня окажется достаточное количество всех этих предметов. Круглую картонную бляху с номером большинство больных носит на шее вместе с другой, жестяной бляхой, означающей, что они внесли правительству за текущий год подушную подать в сумме 5 франков. Случаи, когда они теряют или забывают эту бляху, редки. Многие, в особенности это относится к пангве, считают ее своего рода фетишем. Туземцы, говорящие на языке гало, называют меня словом аганга, что означает «человек, раздающий фетиши». Другого слова для понятия «врач» у них в языке нет, ибо все негры-знахари занимаются тем, что раздают фетиши. Пациенты мои считают вполне естественным, что тот, кто исцеляет болезнь, может и вызвать ее в человеке, причем даже на расстоянии. Не перестаю удивляться, что меня считают человеком добрым, но в то же время и страшным. Мои пациенты не в состоянии представить себе, что болезни могут иметь естественные причины. Они приписывают их злым духам, колдовству, а также червяку. Червяк для них олицетворяет всякую боль вообще. Когда их просят сообщить, что их беспокоит, они начинают рассказывать целую историю о червяке, о том, как он сначала жил у них в ногах, потом переполз в голову, оттуда в сердце, из сердца в легкие и, наконец, обосновался в животе. Все лекарства должны быть направлены на то, чтобы изгнать его оттуда. Приходится тратить очень много времени, объясняя больным, как следует принимать лекарства. Переводчик повторяет им мои наставления снова и снова. Они должны выучить их наизусть. Назначение пишется на пузырьке или на коробочке, чтобы у них в деревне тот, кто умеет читать, прочел бы им это еще раз. Однако у меня все же нет полной уверенности, что они не выпьют содержимое пузырька сразу, что они не съедят мыло и не станут втирать порошки себе в кожу. В среднем мне приходится принимать каждый день от 30 до 40 больных. Главным образом это различного рода кожные заболевания. Малярия, сонная болезнь, проказа, элефантиазис, болезни сердца, суставов и тропическая дизентерия. Для лечения гнойных язв туземцы пользуются порошком коры какого-то дерева, которым и посыпают больное место. Образуется затвердевающая тестообразная масса, которая затрудняет отток гноя и только ухудшает состояние больного. Перечисляя болезни, с которыми приходится сталкиваться, не следует забывать и о чесотке. Она причиняет неграм большие страдания. Мне приходится видеть больных, которым неделями не дает уснуть мучительный зуд. Иные до такой степени расчесали себе тело, что помимо чесотки приходится лечить еще и гнойные язвы. Лечение самое простое. После того, как больной выкупается в реке, он натирается с ног до головы особым мылом. Потом я наливаю ему этот состав в жестянку из-под стерилизованного молока, чтобы по возвращении домой он мог еще 2 раза им натереться. Действует это средство превосходно. Уже на другой день зуд проходит. Мое противочесоточное мыло за какие-нибудь несколько недель прославило меня на много километров вокруг. Туземцы относятся к медицине белых с большим доверием. В значительной степени это происходит от того, что наши врачи-миссионеры на Агове на протяжении последних 20 лет занимались их лечением самоотверженно, а подчас и с глубоким знанием дела. Работа моя сильно затрудняется тем, что в курятнике я могу держать только немногие медикаменты. Почти из-за каждого пациента мне приходится идти через двор к себе в кабинет, чтобы отвесить или приготовить там необходимое лекарство, а это очень утомительно и отнимает у меня много времени. Когда же, наконец, будет готов барак из рифленого железа, где разместится моя больница? Успеют ли достроить его, прежде чем наступит долгий период дождей? И что мне делать, если он к тому времени не будет готов?
В жаркое время года работать в курятнике нет никакой возможности. Заботит меня также и то, что у меня почти не осталось медикаментов. Пациентов оказалось значительно больше, чем я мог ожидать. С июньской почтой я отправил в Европу большой заказ. Однако пополнение прибудет не раньше, чем через 3-4 месяца. Хинина, антипирина, бромистого калия, солола и дерматола осталось всего по несколько граммов. Но что значит все эти приходящие неприятности в сравнении с радостью, которую приносит работа в этих местах и возможность помогать людям? Пусть средства пока еще весьма ограничены, добиваюсь я ими многого. Уже во имя одной только радости видеть, как люди с гнойными язвами наконец перевязаны чистыми бинтами и не должны больше шагать израненными ногами по грязи, во имя одной этой радости стоило бы работать здесь».

0: от июля 1913 до января 1914. Ламбарене, февраль 1914 года. Миссионерский пункт в Ламбарене расположен на трех холмах. На вершине одного из них, самого дальнего, вверх по течению, стоит здание школы для мальчиков, а на спускающемся к реке склоне его – магазин миссии и самый большой из жилых домов. На среднем холме – домик доктора, на третьем ниже по течению – школа для девочек, еще один жилой дом. В 20 метрах от домов начинается девственный лес. Таким образом, мы живем между водою и девственным лесом на трех холмах, которые каждый год приходится отвоевывать от непроходимых зарослей, стремящихся вернуть свое достояние. Вокруг домов растут кофейные, какаовые, лимонные, апельсиновые, мандариновые и манговые деревья, масличные пальмы и папайи. Как надо быть благодарным первым миссионерам за то, что они с таким трудом вырастили все эти деревья. Миссионерский пункт занимает территорию около 600 метров в длину и от 100 до 200 в ширину. Во время наших вечерних и воскресных прогулок мы исхаживаем его много раз во всех направлениях. Трудно решиться на прогулке по лесным тропинкам, ведущим в ближайшие деревни, из-за невыносимой духоты. С обеих сторон эти узенькие тропинки сдавлены непроницаемыми стенами, достигающими 30 метров высоты. Воздух на всем протяжении их неподвижен. В сухое время года можно гулять по просыхающим тогда песочным отмелям и наслаждаться дуновением легкого ветерка, поднятого течением реки. В Ламбарене не хватает не только движения, но и воздуха. Живешь как в тюрьме. Если бы только можно было вырубить тот угол девственного леса, что обступает пункт ниже по течению, то какой-то ветерок пробился бы все же в долину реки. Но у нас нет ни денег, ни людей, чтобы двинуться таким вот походом на лес. Для постройки больницы первоначально было выбрано место на краю возвышенности, где стоит школа для мальчиков. Но так как участок этот и слишком отдален, и очень уж мал, я договорился со здешними миссионерами, что мне дадут вместо него другой, у подножья того холма, где я сейчас живу, близ реки. Договор наш подлежит утверждению на конференции миссионеров, которая созывается в конце июля в Самките. И вот я еду туда вместе с господином Элленбергером и господином Кристолем, чтобы окончательно решить вопрос. Это первая моя продолжительная поездка в каноэ. Выезжаем пасмурным утром за 2 часа до рассвета. Оба мои спутника и я усаживаемся в ряд в передней части лодки на складных стульях. Среднюю часть занимают наши жестяные ящики, раскладные кровати, циновки и взятый в дорогу провиант для негров, который состоит из одних бананов. Позади расположились друг за другом, стоя 6 пар гребцов. Они поют. Песни их повествуют о том, кого они везут и куда. В слова ее вплетаются жалобы на то, что им пришлось с позаранок взяться за весла, и что впереди такой тяжелый день. Чтобы проделать вверх по течению 60 километров, отделяющих нас от Самкиты, требуется обычно от 10 до 12 часов. Ввиду того, что лодка наша идет с очень тяжелым грузом, к этому надо прибавить еще несколько часов. Когда мы вышли из рукава реки в главное ее течение, было уже совсем светло. Я увидел, как близ большой песчаной отмели, примерно в 300 метрах от нас, по воде движутся какие-то черные полосы. В то же мгновение, словно по команде, смолкла песня гребцов. Оказалось, что это гиппопотамы, явившиеся на утреннее купание. Туземцы очень их боятся и всякий раз стараются объехать их подальше. Никто ведь не знает, что им может взбрести в голову, и немало лодок погибло уже от их забав. Один из ранее живших в Ламбарене миссионеров любил посмеяться над страхом своих гребцов и заставлял их подходить ближе к гиппопотамам. Однажды, когда он по обыкновению снова собирался их высмеять, внезапно вынырнувший из воды бегемот подбросил лодку кверху, и владельцу ее вместе со всеми гребцами едва удалось спастись. Весь груз потонул. Миссионер этот велел потом выпилить кусок толстого дна лодки с выбитой в нем бегемотом дырой и сохранил его на память о своем спасении. История эта, уже несколько лет передающаяся из уст в уста, рассказывает каждому белому, который просит своих гребцов подойти поближе к гиппопотамам. Туземцы всегда стараются не отдаляться от берега, потому что течение там слабее. Местами появляется даже и противное течение. И вот мы ползем вдоль берега вверх, стараясь укрыться в тени нависших над водой деревьев. Руля у нас нет. Стоящий на корме гребец направляет лодку, выполняя указания того, кто, стоя впереди, следит, чтобы мы не сели на мель и не наткнулись на камень или на ствол дерева. Самое неприятное в таких поездках — это слепящий свет и жар, отраженные поверхностью воды. Такое чувство, что из сверкающего зеркала в тебя все время летят огненные стрелы. Чтобы утолять жажду, мы взяли с собой великолепные ананасы, по три на каждого. Вместе с солнцем появляются мухи цеце. Летают они только днем. В сравнении с ними самые мерзкие москиты — безобидные существа. Мухи цеце раза в полтора больше, чем наши обыкновенные комнатные мухи, на которых они, вообще-то говоря, похожи. Разница только в том, что крылья у них расположены не параллельно, а находят друг на друга, как лезвие ножниц. Чтобы испить крови, муха эта способна прокусить самую толстую ткань. При этом она исключительно осторожна и хитра, и умеет ускользнуть от удара. Стоит ей почувствовать малейшие признаки движения в теле, на которое она садится, как она тотчас же улетает и прячется у стенки лодки. Полет ее беззвучен. Муха эта до такой степени осторожна, что никогда не опускается на светлую поверхность, где ее легко бывает заметить. Вот почему белая одежда — лучшая от нее защита. В 12 часов дня останавливаемся в негритянской деревушке. В то время как мы едим захваченную с собой провизию, гребцы поджаривают свои бананы. За такую тяжелую работу их следовало бы покормить чем-нибудь посущественнее. Только поздней ночью приезжаем на место. Продолжавшаяся целую неделю конференция произвела на меня очень сильное впечатление. Встреча с людьми, которые в течение долгих лет претерпевали столько лишений, безраздельно посвятив свою жизнь туземному населению, воодушевила меня. Я радовался этой благотворной, освежающей сердце атмосфере. Мое предложение встретило дружественный прием. Было решено, что на выбранном мною месте будет поставлен барак из рифленого железа и другие больничные строения. Миссия ассигнует на это строительство 2000 франков. На обратном пути мы дважды пересекали реку, чтобы избежать столкновения с бегемотами. Один из них вынырнул из воды в 50 метрах от нас. Только с наступлением темноты вошли в наш рукав реки. Около часа пробирались среди отмелей. Гребцам то и дело приходилось выскакивать из воды и толкать лодку. Наконец мы на просторе. Песня гребцов переходит в неистовый рев, и вот вдали вспыхивают огоньки. Зигзагами опускаются они вниз и светятся потом друг возле друга. Это ламбаренские дамы пришли встретить нас к месту причала. Лодка со свистом разрезает волны. Последний толчок, и ее втаскивают на берег. Торжествующие крики гребцов. Бесчисленные черные руки тянутся к ящикам, кроватям, чемоданам и привезенным из Самкиты овощам. Это к господину Кристолю, это к господину Эленбергеру, это к доктору. Берите двое, одному не поднять, не бросать. Осторожнее с ружьем. Погодите, не сюда, вон туда. Наконец, весь груз разнесен по домам, и мы радостно поднимаемся на холм. Первое, что надо сделать, это выровнять строительную площадку для больницы, срыв несколько кубических метров земли. Только с большим трудом удалось миссии нанять для этого 5 рабочих, да и те оказались на редкость ленивыми. В конце концов терпение мое лопнуло. В это время один мой знакомый лесоторговец, господин Раб, прибывший со своими людьми, чтобы обследовать близлежащие леса, на которые он хотел получить концессию, остановился в католической миссии, чтобы немного отдохнуть и написать письма. Я попросил его помочь мне, и он дал в мое распоряжение 8 человек здоровых носильщиков. Я обещал им хорошее вознаграждение и сам взялся за лопату, в то время как возглавлявший караван негр преспокойно лежал под деревом и время от времени покрикивал на нас, чтобы мы работали поживее.
1: Альберт Швейцер. Письма из Ламбарены. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: В эфире программа «Православный паломник», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Напротив меня Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы радио «Град Петров». Здравствуйте, Елена.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Надежда Сузима, руководитель нашей паломнической службы, немножко задерживается. Вот-вот, надеемся, что прибежит.
1: Обязательно. Без нее мы никак.
0: Да, ну, начнем все-таки без нее. И вот, может быть, о ближайшей экскурсии я вас попрошу, Елена, рассказать. Я так понимаю, что в Гатчину 19 сентября состоится поездка от радио «Град Петров». Что это будет за маршрут?
1: Вы знаете, у нас уже на протяжении очень многих лет Гатчина, если не в фаворе наших поездок, то он достаточно часто.
0: Гатчинский район, я бы
1: сказал. Это Гатчинский район, Гатчина. Она ведь не так давно, 2 года тому назад, стала культурной столицей Ленинградской области. И это тоже не случайно. Как-то на одном из сайтов, гатчинских сайтов, я прочитала статью, которая начиналась так: «Эх, Гатчина, вся красота твоя почти утрачена». Можно согласиться с этим, можно не согласиться, потому что, к сожалению, да, есть часть построек, которые, деревянных построек, мы потеряли. Ну, таково было советское время, когда не хватало, может быть, сил, а может быть, и не считали те постройки национальным достоянием, буду так, может быть, говорить немножечко высокопарно. А ведь, с другой стороны, Гатчина, как и любой живой организм, возрождается и идет вперед. Вот можно, наверное, образно говорить, как птица Феникс. Но если вернуться немножечко к истории Гатчины, то первое упоминание – 1500 год. Гатчина действительно, но удивительное место. И расцвет ее приходится именно на правление Павла I. Но это не случайно, это вотчина Павла I. Не будем сейчас вспоминать, почему туда он был сослан, да, матушкой Екатериной II. Но вот это такое невольное затворничество с семьей подарило нам удивительные уголки Гатчины. Ну, во-первых, я все время вспоминаю супруга Павла I, Мария Федоровна, она, будучи в Гатчине, начинает приручать и розы, и сирень. Суровый климат, а вот ей хотелось, чтобы в собственном садике были такие же цветы, как у нее на родине. И начинается вот такое планомерное приручение, да, этих теплолюбивых цветов. И теперь, конечно, ни одно лето не обходится без буйства сирени. Вот вспоминаю всегда вот именно эти моменты в Гатчине. Если вспоминать архитектурные особенности, то, конечно, это два замка, которые связаны с именем Павла I. Это великолепный Гатчинский дворец и это Приоратский дворец. Совершенно уникальная глинобитная постройка, аналогов которой в Ленинградской области нету. Эта земля была освящена 2 удивительными святынями – Филермской иконой Божией Матери и десницей Иоанна Крестителя. Да, вот. Вот это Гатчинская земля. И об этом тоже всегда надо помнить, когда мы приезжаем. Потому что даже если это светская экскурсия, даже если это не произносится, то вот где-то на подсознательном уровне, на генетическом уровне действительно это считывается. И, конечно, Гатчина – это многими любимый наш писатель, я, может быть, сейчас больше говорю о девочках, о женщинах, Александр Куприн, чей день рождения вот не так давно отмечался. Да, там были написаны многие известные произведения, и благодарные жители Гатчины построили сквер, в котором Александр Куприн присутствует как человек, ну, в домашней, наверное, обстановке. Он сидит, он читает газету. Рядом с ним любимая собака Сапсан, любимая кошка. Да, я тоже не случайно это упоминаю, потому что мы стараемся в наши поездки включать музей Александра Куприна. Это то место, куда мы самостоятельно пока попасть не сможем. Да, есть некие нюансы, которые вот одному человеку трудно. Для нас приходит экскурсовод, как правило, это волонтеры, это люди, влюбленные в творчество Александра Куприна, и они нам открывают двери не только в музей, но и в буквальном смысле в его творчество. И коли мы паломническая группа, паломническое радио, прошу прощения, после экскурсии с 9 утра иногда заговариваюсь, это, конечно, Мария Гатчинская, тоже без которой невозможно представить себе Гатчину. Молитвенница и утешительница. Но, а мы с вами едем в другое место. Может быть, еще не такое известное, но место, которое связано с увлеченными людьми. Людьми, которые занимались бизнесом и занимаются очень успешно. Это проекты государственного уровня. Да? Но это люди, которые, поселившись на Ивановской мызе, около заброшенной мельницы, вдруг захотели эту мельницу воссоздать. Ну вот просто было интересно. Один из организаторов рассказывал мне, говорит, ну мне всю жизнь привлекали мельницы, пока однажды я не спросил маму, ну мам, ну почему у меня так вот все с мельницами связано? А мама сказала, так у тебя дедушка был мельником. Вот опять это считывается, да, на том генетическом уровне. Представьте себе, мужчины, рукастые, две семьи, они решили сделать то пространство, которое будет интересно всем. Они, по сути, возродили и создали свой маленький мир. Мир, в котором идет рассказ о потрясающем архитекторе Санкт-Петербурга, которого мы знаем, любим, человека, который подарил нам, ну, если не подарил, да, то работал в стиле эклектики, это Андрей Иванович Токеншнейдер. Он родился там. И вот эта Ивановская мыза, это как раз его родители, Ивана Штокеншнейдера. Да, вот отсюда и название. Ну, давайте вспомним, что нам подарил Андрей Штокеншнейдер. Это, конечно, Мариинский дворец. Это дворец великого князя Михаила Николаевича Романова. Это иногда так сейчас сложно. Сейчас. Это очень... Да, это работы в Царском селе. И вообще, это Петерговская дорога, да. Похоронен он у нас в Санкт-Петербурге. И в Троице-Сергиевой пустыне, да, абсолютно правильно. И этот человек, которого, вот без которого невозможно, наверное, представить Санкт-Петербург. Ну, а рядышком место, которое тоже имеет отношение к архитектуре, это деревня Пудость. Пудостский камень, из которого создана, например, Камеронова галерея, да, отделочный камень, часть растральных колонн. И особый камень, который очень легкий, пористый, да, это может быть его такой не совсем приятное качество, впитывает воду, да, но тем не менее он создает ощущение выветренности, древности и очень легок в использовании. Когда его достают из земли, то можно разрезать буквально как нож входит в масло. Вот так говорят люди, которые работают с камнем. Ну и мы приглашаем, конечно, на вот наши экскурсии. Мы проедем по тем местам, о которых я сейчас говорила, но акцент будет сделан на Гатчинскую мельницу. Что нас там ждет? Нас будет ждать увлекательный рассказ об архитекторе Штокеншнейдере с уникальными историческими фотографиями его работ, портреты. Это не просто вот найденные в интернете какие-то фотографии. За этим стоит колоссальная работа людей, которые трудились в архивах и доставали те материалы, которые, может быть, не в свободном доступе. Что еще ждет? А, конечно, возможность что-то смолоть самому. Вот мы познакомились с Надеждой. Надежда, вы познакомились чуть раньше, да, с этими удивительными людьми. А у меня так в телефоне записано «Алексей, мельница Штукеншнейдера». Да, вот так и остался этот человек. Если кто-то из вас ездил вместе с нами в центр реставрации в Рождественно, то там были представлены многие реставраторы, вот многие видели этого большого, красивого мельника, который предлагал каждому смолоть свой кусочек, часть этого зерна. И тогда мы подходили к этому жернову, пытались покрутить, и тогда очень многие говорили, наверное, слово «мука» созвучно слову «мука», потому что действительно это очень непростой такой вот труд был. Они делают спектакли. Будет ли у нас возможность спектакля? Может быть и нет. Но спектакль о детстве мальчика Андрея Штукеншнейдера будет так или иначе будет вплетен в наш рассказ. Это расскажут. А еще они поделились, они не только мельницы, не только делают муку, но и выращивают репу. Вы знаете, что репа всегда была таким основным овощем на столе русского человека, и Петр I вытесняет картофелем репу. Ну вот сейчас многие люди, занимающиеся здоровым питанием, говорят, что да, конечно, картофель неплох, но вот репа, она более богата разными минералами, важными витаминами. И я вспомнила историю, когда я прочитала, что Красносельская репа, а Красное село, в общем-то, и Гатчина, они рядышком тут, неизвестно, где были эти удивительные поля, но она очень, мы ее экспортировали за рубеж. Европа ела русскую репу, потому что она была маслянистой, неволокнистой и очень сладкой. Так что вот такие вехи, да, нашего путешествия.
0: Надежда, а ты часто бываешь в Гатчине и Гатчинском районе?
2: Часто. В Лужском районе у меня дача, поэтому я часто там проезжаю и посещаю свои любимые места.
0: А
2: и,
0: какие у тебя любимые?
2: Я, честно сказать, к ним очень привязана. Ну, вот все те, о которых Елена Александровна сейчас
0: рассказала.
2: Хорошо,
0: а самые любимые?
2: Самые любимые?
0: Самые
2: любимые. Рождественно.
0: Почему?
2: Но теперь оно со мной неразрывно связано. Можно так, не знаю, говорить какие-то личные истории в эфире?
0: Ну, уточни, если. Решай, да? Сама, что ж.
2: Ну, это не секрет на самом деле. Дело в том, что Леночка, скажи, пожалуйста, 22-й год, это 4,5 года назад, моя матушка умерла, которую многие паломники наши знали, мы путешествовали часто вместе, вот, она там похоронена, поэтому вот как-то так получилось, это действительно уже очень близкое, теперь мне место мое сказать, корни, что ли, мои там,
0: да.
2: Теперь так.
1: И рядом реставрационный центр, в котором вы часто приглашаете наших паломников.
2: Конечно.
1: На экскурсии, причем эти экскурсии бесплатные. Это,
2: да,
1: такая вот бонус к тем людям, которые слушают наше радио.
2: Ну, это для слушателей. Так-то,
1: да,
2: в общем-то, экскурсии не бесплатные. Но они по заявке, и, конечно, для нас они будут бесплатными. Ну, для пенсионеров в любом случае бесплатные экскурсии. И сейчас, вот буквально вчера, открылась новая выставка, которая рассказывает о реставрации икон рубежа 19-20 веков из собрания музеев Ленинградской области. Там Пикалевский музей, Суйда. Вот очень красивые иконы и рассказ о том, как они были отреставрированы. Фотографии, какими они были до, на которых можно, иногда даже лик сложно различить. И что стало после, как сейчас они выглядят. И самая тонкая работа реставратора, чтобы не помешать замыслу, первоначальному замыслу художника, либо его раскрыть, но не вносить своих каких-то правок и своих представлений об этом произведении. Ну, в общем, очень красивый икон.
1: Я улыбаюсь, потому что наверняка вы слышали историю, это католическая история, когда в храме нужно было реставрировать икону Спасителя, и одна прихожанка сказала, что я умею это делать, да, и получился вот какая-то совершенно даже не икона. Вот она в интернете называется «Пушистый Христос». Да, вот она так старалась, все, но она не профессионал. И вот я сейчас вспомнила, работать должны, конечно, профессионалы. И это величайшее, это подвиг. это подвиг, чтобы не привнести свое, а вернуть нам тот образ, который был задуман автором.
0: Ну что же, 19 сентября экскурсия «Гатчина старинная». Начало экскурсии в 9 утра, отъезд от метро «Московская». И вот на самом деле я вас слушал, Елена, и как-то я не очень понимаю, как можно успеть это все осмотреть к заявленному времени окончания, которое на 17 часов.
2: А есть большой секрет. Можно я не Елена, но я скажу. Дело в том, что Гатчина находится всего лишь в 50 километрах от Петербурга. Это час езды. Поэтому все это можно успеть.
0: Нет, там просто столько объектов.
1: Неужели? Нет, мы, безусловно, не будем посещать Большой Гатчинский дворец.
0: Кстати, неточность, потому что на сайте написано, что с Большого дворца все и начинается.
2: Нет, это старое описание. Даниил, открой не страничку, а там, где написано «Однодневная экскурсия», там короткий анонс. А описание я еще не успела переделать, потому что мы с Еленой Александровной совсем недавно задумали эту экскурсию, поэтому она еще просто физически не успела появиться на сайте.
1: Да, и мы с Надеждой всегда стараемся строить экскурсии так, чтобы включить те объекты, до которых самому сложно доехать, да? Которых попасть. Ну, например, как я уже произнесла, музей Александра Куприна. Туда сложно, правда, попасть. Вот для нас открывается этот музей. Поэтому Гатчинский дворец, каждому легко приехать на электричке. Он сразу, электричка останавливается у главного входа Гатчинского дворца, и мы можем наслаждаться этим дворцом. Но у Приоратского дворца мы останавливаемся, потому что это такая жемчужинка, он хорош в любое время года, и там есть... Но ведь мы же ездим не только за... информации, нам хочется оставить какие-то красивые фотографии, что-то посмотреть, и это, конечно, очень красивое место.
2: На самом деле, эту экскурсию с Еленой Александровной мы задумали достаточно давно, но, так скажем, она должна тоже была вызреть и найти, прийти такой определенный путь к своему логическому завершению. Поэтому сейчас мы решили, да, действительно, уже пришло время, друзья мои, познакомить вас с этими интересными местами, в которых мы еще не были. Но очень хочу показать вам Бельведер. К нему достаточно подъехать, внутрь не попасть, но снаружи можно осмотреть его и

0: года, да, от наших возможностей, я всегда стараюсь заезжать в Егерскую Слободу. И это тоже уникальное совершенно место с уникальными историями, с жизнеописанием батюшки. Так что это...
1: Да, и батюшка – это протоиерей...
0: Кипардин.
1: Нет, Кипардин, простите, так вы только что из Вырицы. Вам простите, да?
0: Мне простите, да.
1: Алексей Кипардин, надо вспоминать. Так, конечно, Петр Белавский.
0: Да.
2: Есть нам что еще сказать об этой экскурсии или будем переходить к следующим?
1: Ну, честно сказать, мы могли бы говорить о ней очень много и всего самого интересного, потому что, правда, нам очень хочется поделиться, дорогие друзья наши, ну, не только нашими знаниями, но своим, может быть, каким-то ощущением, восприятием, видением нашей родной земли. И мне что хотелось бы дополнить, говорили о наших вкусах, приоритетах и привязанностях. Вот, например, Андрей Иванович Тикеншнейдер, так как-то сложилось, я вот поняла, что он, ну, один из моих любимых, если не самый любимый архитектор, имя которого прославило Петербург также.
2: Так, какие еще у нас экскурсии в ближайшее время состоятся? Вот 12 сентября Приютино и земли Всеволожского. Тоже вы, Елена?
1: Да, Павел Всеволожский. Я, кстати говоря, в одном объявлении ВКонтакте исправила, вот на сайте тоже исправлю, потому что земли Всеволожского, непонятно, о чем идет речь. Мы привыкли, ну, нам на слуху такое, да, Всеволожский район, Всеволожский город. А что такое Всеволожский? А это не что, а кто? Поэтому правильно говорят все-таки земли Павла Всеволожского, чтобы не было двусмысленности в этом названии. Это еще один очень красивый район, пригород Петербурга, и примечателен также своей литературной составляющей, в частности, усадьба Приютина. Да, литературная, художественная, то, с чем мы вам знакомы. Между прочим, Гатчинский район этим изобилует, поэтому, конечно, мы на предыдущем нашем рассказе не становимся. У нас будет, как и раньше было, и будет еще больше таких экскурсий. А Всеволожск... Ну, что могу сказать? Местность эту иногда называют даже русской Швейцарией.
0: Да.
2: Почему же?
0: Климат.
1: И холмы.
0: Климат, и холмы.
1: Высоты.
0: На самом деле, куда бы мы ни поехали, да, в Ленинградскую
2: всюду
0: область.
2: Всюду русская Швейцария.
0: Да, да. Вот это правда бывает так, да, но с легкой руки поэта Надсона, да, например, Вырица, да, так названа тоже русская Швейцария.
1: Да, дело в том, что вся эта местность контрастирует очень с ровностью Петербурга. Все-таки мы находимся на дне Балтийского моря, и даже когда возвращаюсь с дачи, я всегда очень четко ощущаю то, что постепенно происходит понижение дороги, и ты все время устремляешься вниз, ниже, ниже, ниже, ниже спускаешься, пока не достигаешь Пулковских высот, хотя они оказываются не такие же высокие, за ними тоже достаточно высокая местность. А ниже, да, берег Балтийского моря.
2: Итак, экскурсия Приютина и земли Всеволожского 12 сентября. Помимо усадьбы Приютина будет посещение храма Спаса Нерукотворного образа. Я так понимаю, это самый старый храм Всеволожска, да, сегодня. А в Бернгардовке церковь. А что за церковь в Бернгардовке?
0: Это этот храм мы посещаем, там рядом мемориал, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву. И вообще эти места связаны с ним, потому что не так далеко дорога жизни, Левашовская пустынь, где, в общем-то, происходили массовые расстрелы.
2: И столица условных рефлексов, научный городок Ивана Павлова. Тоже посетим.
0: Да.
2: Так, 12 сентября, начало экскурсии в 10 часов, отправление от станции метро Ломоносовская. Телефон, по которому можно записываться на все наши экскурсии, как обычно, в конце передачи объявим. Итак, но это еще не все. 18 сентября с вами же, Елена, состоится экскурсия по Петербургу Достоевского.
0: Достоевского, да.
2: Расскажите поподробнее.
0: Вы знаете, что мне очень приятно, что на эту новую для нашей паломнической службы экскурсию, в общем-то, всегда приходят достаточно качественные.

0: количество людей. Значит, интерес к Федору Михайловичу Достоевскому, к Петербургу времен Достоевского, он есть. Недаром вот этот год, 2026 год, он юбилейный год для именно романа «Преступление и наказание». Но я взяла немножечко шире. Мы не идем, как, может быть, в других экскурсионных группах с томиком именно этого произведения. Мне кажется, прочитать может каждый. Кто не хочет прочитать, может посмотреть. У нас есть и старый, и новый фильм. Очень так аккуратно, очень тактично сделанные. А мы идем смотреть вот те места, по которым ходил Федор Михайлович Достоевский. Что являлось прототипом того или иного здания, да, где происходили события. Как гуляли Федор Михайлович Достоевский и Крестовский. Они дружили. Помните сериал, да, «Крестовские тайны»? Вот люди до сих пор вспоминают этот сериал конца 20 века, да, такой интересный был. И вот идет погружение туда. Рассказываю о купце Яковлеве, потому что он был одним из спонсоров разрушенного храма на Сенной площади. Ну, так приоткрою маленькую, да, завесу, да, его истории. Он очень гордился тем, что на его деньги был отлит большой колокол. И он так кичился этим, что привязывал язык колокола цепью на замок, а ключ носил с собой. И только по его разрешению можно было звонить в этот колокол. Вот, да, вот где мы такие вот интересные истории сможем найти. Или вот на этом разрушенном храме была на куполе установлена корона к одному единственному, но очень важному событию. Когда Екатерина II венчалась на царство, а она венчалась в Москве, то первый храм, да, по Московскому тракту, он выходит на Сенную площадь, и вот там купцы, а на их деньги был построен этот храм, они установили эту корону. Представляете, вот Екатерина въезжает, а тут уже ее таким образом приветствуют. Вот тоже такая интересная деталь. Ну вот правда, я постаралась найти такие интересные истории, которые вроде бы напрямую не связаны с преступлением и наказанием, но, тем не менее, интересно. Ну и заканчиваем мы, конечно, в доме, где Федор Михайлович поселил Алену Ивановну, старуху-проценщицу. Вот. Там у нас будет возможность выпить чашечку чая или кофе и приобрести какие-то сувениры. Ну, во всяком случае, это место отдыха, так как пешеходная экскурсия, то хочется немножечко отдохнуть и пообщаться друг с другом. Это тоже удается не на каждой экскурсии, это такой вот важный момент продолжения беседы.
1: Главное, чтобы погода не подвела.
0: Да.
2: Меньше 2 минут остается до конца эфира. Еще раз напомню, что экскурсия по Петербургу в романе Достоевского «Преступление и наказание» состоится 18 сентября, начало в 16:50, сбор у станции метро Сенная. Надежда, я хотел тебе еще такой вопрос задать, успеть попробовать. Вот на сайте, на самом деле, нашем очень много экскурсий, и расписание есть далеко не для всех. И такие вот есть странные надписи, например, «по запросу».
1: Да.
2: Например, хочу, я не знаю, там парадные залы особняка Румянцева. Это вот что я должен сделать? Собрать своих знакомых, позвонить тебе и...
1: Ну, от 5 человек, да,
2: от
1: пожалуйста.
2: От 5 человек, а если да. Не собирать знакомых?
1: А мы тогда ставим в график, в расписание, когда Надежда Львовна может, Катсон. Mm-hmm. Мы
2: и
1: ставим
2: то же самое
1: график
2: с Валаамом.
1: А Валаамом есть... Сейчас.
2: Ну, то есть Валаам по графику сейчас просто
1: по графику.
2: Тоже не вижу.
1: Каждый день до 21 сентября еще
2: а
1: есть
2: вот
1: поездки каждый день.
2: Субботу в Печоры тоже есть.
1: А это сборная экскурсия с разных паломнических служб, и в ней тоже можно принять участие.
2: Все это
1: да?
2: актуально.
1: Да.
2: Все, что есть на сайте.
1: Не могу так сказать, к сожалению, не совсем все, что есть на сайте, актуально. Много экскурсий, которые мы уже провели, но в ближайшем будущем мы их не планируем повторять. Но, к сожалению, пока нас со сайта их нельзя удалить. Ой. Я думаю, что в будущем мы сможем это дело исправить.
2: Номер телефона.
1: 982-40-19, если вы звоните с городского номера, но для СМС и МАКС, и ну, сейчас Телеграм редко работает, WhatsApp практически не действует, но все же мобильный плюс 7-905-222-40-19. Второй номер на 33 заканчивается, тоже работает.
2: Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио «Град Петров», и Елена Захарова, экскурсовод, принимали участие в программе «Православный паломник». Сейчас новости. После новостей в студию придет протоиерей Александр Рябков. С ним поговорим о своеобразии русского православия.
1: Благодарим вас за внимание. До новых встреч.
0: До новых встреч, друзья.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Этот час мы проведем с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Даниил. Всем Божьим благословением.
0: Сегодня мы поговорим о своеобразии русской православной традиции. Часто русское православие сравнивают с греческим, болгарским, сербским, еще каким-то, обращая внимание на различные подходы к исповеди и причастию, на различия в богослужебной традиции, на какие-то бытовые моменты, наличие или отсутствие тех или иных запретов для священнослужителей, для мирян, на разные такого рода вещи. И сегодня хотелось бы понять, что вообще такое русское православие, как особый такой культурный стиль. Отец Александр, и вот, наверное, начать наш разговор хотелось бы с вопроса, что такое русское православие в вашем понимании, что для вас русское православие?
1: Я думаю, что, видите, каждый народ, а мы знаем, что народ в церковно-славянском языке даже обозначается как язык.
0: Да.
1: То есть есть уже особенность, да, и поэтому, как сказать, такое явление, как религия, несмотря на то, что религия объединяет разные народы, да, там, то есть свой некий облик даже у той же самой религии, которая общая для нескольких народов. Вот я немножко другой пример приведу, да, вот, чтобы понять, как сказать, и воспринять вот эту реальность, что язык, речь, традиции, в том числе и как бы национально-народные, да, они влияют на религию. Посмотрите, вот в Индии, Индия многонациональная страна, без сомнения, да, и с одной стороны, кастовая система в Индии, это система, конечно, связанная, ну, с индуизмом, да, ну, это общее понятие, да, и кришнаизм, и вишнуизм, и шиваизм, да, это вот какие-то такие ветви индуизма. Но в Индии есть большие сообщества мусульман, большие сообщества, ну, больше меньше, да, сообщества христианские сообщества. И, как ни странно, да, вот и христианству, и исламу чужда кастовая система. Но полностью она не исключается даже в этих религиях. В том числе даже, как раз, как ни странно, например, в Индии, ну, в Индии, условно говоря, да, зародился буддизм, да, и тот же самый Будда, да, принц Гаутама, да. Он, как бы сказать, он в Индии родился, да, и там проходила его жизнь. Но буддизм не укоренился в Индии, то есть Индия не буддийская страна, да. И буддизм там развиваться стал позже, вот как бы в 20 веке. А как Фронда именно этой кастовой системе? То есть вот представители низших каст стали принимать буддизм, чтобы вот протестовать против кастовой системы и выйти из этой кастовой системы. Но даже это не помогает. Традиция остается традицией. Вот, да? Что касается христианства, когда мы говорим о национальном облике православия в Греции, там, в Сербии, и там, в Румынии, мы просто должны еще кое-какую вещь понимать. В особенности, что касается России. В России наша история, она связана с тем, что у нас 70 лет христианство было гонимо или было вне, ну, не то, что прямо вне закона, да, это было бы слишком строго. Вне закона христианство было, условно говоря, в Албании, например. Албания, приняв социализм в каком-то в радикальном таком проявлении, Там не только христианство, там, да, там и ислам был запрещен в Албании, и христианство было запрещено в Албании. Там оно просто было запрещено. А в Советском Союзе официально, конечно, там по Конституции не запрещены были религии. Да? Но религиозный, верующий человек, это человек был там какой-то сомнительный для советского государства. И некоторая прерывистость, которая у нас была, в отличие, например, даже от той же самой там, Болгарии или даже Румынии, да, условно говоря, там, социалистический строй в Румынии или в Болгарии появился позже, и надо опять тоже отметить, что там такой, там тоже была борьба с религией, там, да, были, в общем-то, и свои, как бы, исповедники, вот, на Балканах, но это длилось там меньше. А в Греции этого вообще не было. То есть в Греции, ну, как сказать, революционные коммунистические силы там не победили, да, и Советский Союз там не сумел повлиять на то, чтобы Греция после Второй мировой войны вошла в орбиту Варшавского договора, ну, условно говоря, там, да. Поэтому там этого прерывания традиции не было. Поэтому это тоже влияет на наш облик, да. И в конце 80-х, в 90-е годы мы, ну, как бы все пытались прийти, в том числе, к православию, как мы его себе представляли вот именно в ключе дореволюционной формации. Хотя мы его представляли себе как-то, условно говоря, кто как его представлял. Кто-то представлял себе из тех книг, которые стали печатать, например, произведения Шмелева. Там «Лето Господне», там вот такая благостная такая картина, да.
0: Это еще не самый худший вариант.
1: Да, это худший вариант. А кто-то, между прочим, мог о православии судить по соборянам Лескова. Тоже не самый худший вариант, с одной стороны, но не такой благостный. Тоже не такой благостный, да. То есть не такой благостный, как «Лето Господне» Шмелева. Вот. А последующие произведения о церкви Лескова, которые, в общем-то, издавались, да, ну, может быть, они так широко, они, в общем-то, были уже сатирические или едко критические по отношению к православию, например. И там уже на этом строить вообще просто было ничего невозможно. Потом надо давать себе отчет, что и не все строили такой, ну, такой миф о православии, о русском православии, который вот, ну, связан, может быть, был бы с произведением Шмелева. Да? Кто-то все-таки о православии судил или, ну, пытался понять православие с помощью радиопередач, которые транслировались из-за рубежа. Поэтому у нас вот какой-то такой общей картины, мне кажется, не сложилось. Да? Просто православие было у нас всегда разные. Ну, как бы, да, есть разные группы православных, были. Какая-то общность, конечно, была, да, наверное, сформировалась, потом, как бы, она стала трансформироваться, в том числе и что касается дисциплинарной практики, условно говоря, да, дисциплинарной практики причастия, исповеди. Тут уже на ходу в период всеобщего воцерковления, не какого-то воцерковления, не какого-то отдельного человека, а всеобщего воцерковления страны, духовенству приходилось решать вопрос о том, а какова должна быть дисциплинарная практика для тех людей, которые о православии не слышали, а тех, кого даже в детстве не крестили, кто сам пришел креститься во взрослом возрасте, взрослым совершенно человеком, да, которому, в общем-то, эти трудные тексты, ну, трудно даются, да, поэтому я знал разные практики, в том числе дисциплинарные по подготовке к причастию. Кто-то, еще надо учитывать, да, что, например, ну, в 90-е годы, да, уже стали появляться хотя бы репринтные там молитвословы, а в 80-е годы это еще вообще было невозможно найти молитвословы. И там, если хорошо, у батюшки какого-то был молитвослов до революционного издания, он давал его переписать на один вечер, чтобы они переписали себе люди в тетрадку. Такие тетрадки я видел, когда молитвословы были переписаны. Да. То есть в 80-е годы еще, особенно по провинции, священники даже, в общем-то, и не требовали, например, вычитывания молитвенного правила, потому что его даже вычитать было не почему. Вот это тоже.
0: А как готовились там какие-то, просто, не знаю, отче наш по несколько раз? прочитывали.
1: Ну, а тоже тут не было какого-то специального канона, да, там, насколько я понимаю, насколько я сам как бы помню, ну, хоть я выцерковлялся в начале, в самом начале 90-х годов, ну, сам, хотя, как меня ребенком-то водили в церковь, я даже причащался, но я даже причащался, ну, по крайней мере, перед каждым учебным годом. Меня бабушка водила в храм, и все-таки надо понимать, что, да, я учился вообще в советской школе, да, там, ну, половину учебного курса школы я проходил вообще в Советском Союзе. И я, в общем, и не знал ничего про молитвословы. Ничего просто не знал. И только потом, где-то вот уже в 90-м, каком-то, может, втором, третьем году, вот впервые я в руки, мне попал вообще молитвослов, да, и тоже довольно репринтное издание. Я с удивлением узнал, что, кажется, есть молитва перед причащением. А, ну, приходской батюшка понимал, что я практически не смогу прочитать никаких молитвословов. И бабушка моя не сможет прочитать, и я не смогу прочитать, да, там, потому что нет у нас такого молитвослова, да. Поэтому, ну, была исповедь. И вот это была такая традиция. Но была исповедь, конечно, перед каждым причастием была исповедь, и на исповеди как бы я свою душу раскрывал священнику, да, и он мне какие-то давал советы, и спрашивал, как я себе, как, ну, ребенок, как я себя веду, помогаю ли я дома, слушаюсь ли я родителей, как я учусь, там, ну, как прилежание, как я себя веду со сверстниками. Вот. То есть приготовление было, но оно было вот таким, условно говоря, да. Потом, когда молитвословы появились, да, да, конечно, это все вошло в наш обиход. Но и тоже было по-разному, да, потому что духовенство понимало, что многое и непонятно в этих текстах, да. Например, владыка Антоний Суровский как вот советовал молиться, это, ну, это довольно известное, он говорил, что заведите себе там часы, там, будильник, да, на сколько вы можете потратить время, не рассеиваясь умом и на молитву. Можете 10 минут? Ну, вот заведите 10 минут будильник, и 10 минут, вот читайте вот это молитвенное правило. А, значит, особенно утреннее или вечернее. Зазвенел будильник, останавливайтесь утром, следующий вечер, начнете с этого места. Ну, по крайней мере, вы точно знаете, что 10 минут вы можете спокойно ни о чем не думать. Там, что вам надо куда-то бежать, торопиться, спешить, какие-то дела неотложные. Такая традиция была. Может быть, она представляет из себя какую-то такую рваную, такую разнообразную, лоскутную, как бы, такую, калейдоскоп такой лоскутный, да, какую-то и картину такую, калейдоскопную. Но это наша реальность, да. Причем, например, традиции, в том числе дисциплинарные стран, находящихся рядом, как, насколько я понимаю, да, там Болгария и там Румыния, православные страны, они довольно разнятся. И разнятся они даже не только по традиции дисциплинарной, они даже разнятся по не то, что по выцерковленности даже, может быть. Можно сказать, ну, это наше слово такое, это неологизм. По погруженности в церковную жизнь, как, например, болгар, она своя. Там, может быть, даже, скажем, малая погруженность и малый интерес к церковной жизни. А в Румынии, например, ну, может, сейчас что-то уже меняется, да, там все-таки урбанизация определенно идет. Но Румыния всегда была, во-первых, она густонаселенная, да, это почти 20 миллионов населения, в сравнении с Болгарией, там, 8, там, 7 миллионов, хотя территории довольно одинаковые. Вот. А там все-таки вот это преобладание сельского населения, традиционно религиозного, там своя, конечно, определенные есть нюансы религиозности, да, то там, конечно, погруженность в традицию, в том числе церковную, религиозную, очень глубоко укоренено. И это очень важно для нации. Для этой нации очень важно. Это цементирующее такое очень.
0: Александр, да. Вот раз вы уже начали сравнивать разные традиции национальные, может быть, мы сейчас... У меня есть небольшая заготовка, несколько аудиофрагментов песнопения «Благословен Еси Господи» в разных, собственно, исполнениях. Есть греческое, болгарское, сербская, и еще я подготовил знаменный распев наш российский. Вот, может быть, мы это сравним и как-то попробуем прочувствовать вот это вот различие, что ли, и различие, что общего, что разного в этих традициях. Ну, давайте начнем, может быть, с сербской традиции «Монастырь Высокие Дичаны, благословен Еси Господи».

И давайте сразу послушаем еще следующие фрагменты. Греческое песнопение из одного из фильмов Димитроса «Папаяннопулоса».

очень необычно звучит, да. И болгарское песнопение, вот, к сожалению, не нашел информации о том, что это, кто исполняет.

Ну и в конце нашего музыкального дайджеста знаменный распев хора с Минского Свято-Петропавловского собора регент Ирина Денисова.

0: Отец Александр, вот под какие песнопения проще молиться, на ваш взгляд?
1: Я бы все-таки не выделял, я бы сказал, может быть, отметил или попытался объяснить разницу, да, в чем мы здесь ее увидим. Если и сербская, и болгарская, и греческая по-разному, но довольно близко похожи, минорные. У меня был такой опыт, когда я вот был в Болгарии. Я был в Болгарии 2 раза, правда, очень давно уже, и как-то мне довелось служить. Причем в Болгарии в разных храмах я служил, и, так сказать, в разных местах, в разных храмах. И в одном месте мне со священником этим иногда даже переписываемся. Отец Стойко, когда мы только познакомились, он мне спросил меня, попросил меня, а вы могли бы служить минорно? У нас вот принято так, вот заунывно, печально, а не так вот там торжественно, как вы, русские, служите, да. Вот это вот тоже интересный опыт, да. Я говорю, ну, я попытаюсь. Ну, он послушал. Ну, служите, как можете, как вы привыкли. Вот. Вот эта минорная традиция, учитывая близость Афона, она, наверное, скорее монастырская. Монастырская, да. Наша традиция, даже вот мы сегодня сейчас с вами услышали вот это знаменный распев, конечно, это гармонизация. И гармонизация уже композиторская. В нашем, в русском дореволюционном, как сказать, дореволюционной русской традиции переплетаются две вещи, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я не культуролог. С одной стороны, имперское торжественное богослужебный такой вот ход и стиль, вот. Вот именно, да, Москва, Третий Рим, да, а потом еще Петербург. А Петербург, ко всему прочему, это город, конечно, как окно в Европу и европейский. И композиторская традиция, да, то есть наш или каждый любой композитор, он, в принципе, там как бы должен был всегда создать какое-то церковное песнопение. Исходя вообще из европейской, там, композиторской школы, да. Поэтому вот мы, мне кажется, видим в нашей, даже в переложении гармонизации знаменного распева, мы видим и торжественность имперского богослужения, и мы видим руку вот именно современного, на тот момент, конечно, современного музыкального композиторского искусства. Монастырская традиция как бы немножко уходит у нас, в отличие от Греции, Сербии или Болгарии, немножко в сторону, да, потому что у нас все-таки ориентация вот на соборы, на соборное богослужение, нежели на монастырское. Конечно, там были какие-то монастырские, да, знаменные какие-то, да, там, значит, записи, но все это в большей степени гармонизировалось и издавалось уже, и исполнялось не по крюкам, да, а по той гармонизации, по тем нотам, которые проходили через руки композиторов. Это, мне кажется, тоже отличительная черта нашего русского православия от православия, в том числе, балканского. Да. Что касается вот этого минорного исполнения, да, вот оно такое. Здесь много что переплетается. Здесь не только переплетается, как я сказал, тоже, мне кажется, две вещи. С одной стороны, так, магистральным таким, может быть, таким руслом это монастырская традиция. Но при этом тоже ведь на эту монастырскую традицию влияло вот это народное пение, там, народное пение, народное исполнение. Если вот сравнить, в том числе, вот болгарское песнопение с песнопениями, просто народными болгарскими песнями, да, вот, ну, их можно найти, и это не проблема, то, ну, просто наши слушатели, может быть, не так знают болгарский народный фольклор, там, или сербский, тем более. Он такой же заунывный очень часто, он такой же тягучий, он исполнялся там под гайду, там, то есть под волынку, да, там исполняется, да. Он такой же вот очень такой плавно, как будто стелящийся над холмами, над этими там старопланина, над этими горами. Вот. Да, есть и хоро, да, то есть есть вот этот танец, хорох, там, хоровод, ритмичный, динамичный. Это одна, как бы сказать, сторона этой фольклорной традиции, а другая сторона это вот такое заунывное, балладное, по-своему, пение, в котором очень много Востока. Вот я, может быть, здесь ошибаюсь, меня могут, в общем, поправить, со мной могут кто-то не согласиться, кто в этом больше специалист. Но вот восточного, ну, не обязательно турецкого в том числе даже, да, а может быть даже и арабского, потому что все арабский Восток, турецкий Восток, это все очень влияло на Балканы. Это все по-своему вплелось. В том числе в народную традицию, а из народной традиции в том числе и в монастырскую традицию. Это тоже... Я, например, удивительную вещь отметил, да, что вот это постоянное присутствие вот, там, мужчины, монаха, или даже послушника. Вот я был на Афоне в храме, и обязательно за трапезой в том числе, в трапезе, за трапезой, за едой, обязательно с покрытой головой. И мне как кажется, что это все-таки влияние даже довольно серьезное Востока. Вот именно быть всегда с покрытой головой. Как мы знаем, как бы, да, вот у восточного человека голова должна быть покрыта. Там она должна быть в челме, или в тюбетейке, или в какой-то там вот там, шапочке. Вот. Я, впрочем, на Афоне даже видел там человека, который там пел, условно говоря, ну, в хоре пел, да, там, вот как раз такое, такие вот песнопения в церкви, в монастыре. Он, причем даже на нем не было одета подрясника. Он был, как бы, условно говоря, в брюках, да, там, и в какой-то там курточке, да. Но голова его была покрыта.
0: Интересно.
1: Да, вот меня прямо это тоже поразило. И вот такое влияние, я бы здесь все-таки сказал, что это влияние, хоть это как бы считается, может быть, ими, что это как бы их христианская там, традиция, все как бы, да, условно говоря. Вот. Но я думаю, что это все-таки восточное влияние. Но при этом здесь есть интереснейший момент другой, да. Если вот мы, конечно, посмотрим на какие-то фотографии или какие-то изображения там женщин, гречанок там, или болгарок там, или сербиянок, да, вот даже 19-го, там, 18-го веков, да, они, конечно, будут в платках все. Но потом... Вот когда наши женщины, например, попадают сегодня, там, ну, такие случаи бывали, да, это очень часто вспоминается, попадают, в, ну, приходят в храм в Греции, там, или на каких-то греческих островах, или даже там в Болгарии, там, или, ну, особенно это бывает в Греции. И, конечно, традиционно покрывают голову, и к ним даже подходят, спрашивают, вы что, мусульманки? Вот это удивительно.
0: Непонятно.
1: То есть, да. Вот мужчина, который на Афоне там вот без подрясника поет в хоре, на нем какая-то там тюбетеечка какая-то, фон, как скуфеечка какая-то, да. А женщины в какой-то обратный эффект, да, то есть показать то, что мы другой национальной традиции, и они без платка. Хотя, конечно же, в веке 17-18, и это никакой там не было специальной традиции, ну, как бы влияния ислама, да. А сейчас, как бы, женщина, да, она без платка. И наши русские, которые приходят, попадают в храм, к ним может такой быть задан вопрос. Вы что, мусульманки? Потому что они, как бы, вот покрыты, ну, как голова покрыта, там, связана. Вот, вот тоже особенность. А как она появилась? Из-за чего она как бы случилась? Есть другая ведь особенность. Тоже можно, ну, как бы, кто, если погружался в это и интересовался, то можно увидеть, что, например, в 17 веке, 18 веке, 19 веке, да, ну, если вот мы смотрим там какие-либо документы по именам, в том числе мирян, да, там, болгар, там, у них у всех имена... довольно, ну, редко, за редким исключением, по святцам. То есть, такие, как бы, ну, даже вот, такие имена, которые у нас были тоже здесь, которые сегодня приняты, ну, может быть, там, не знаю, там, Захарий, там, Макарий, ну, там, не знаю, какие-то вот, ну, там, Иван, там, да, вот такие имена, да. И вот после, условно говоря, какого-то национального возрождения и освобождения появляются в том числе, я даже в литературе встречал то, что имена сконструированы, да, то есть Красимир, там, Лучезар, там, не знаю, там, Любомир, то есть имена, имеющие окраску национальную, но при этом имена чисто сконструированные, там, появляются там, ну, не знаю, там, возрождаются какие-то имена из каких-то эпосов, там, Ивайло, да, или имена связаны с там, или там желязку, там, желе, то есть, ну, от железа, да, там, камен, пламен, то есть камень и пламень, да, там, условно говоря, явор от цветущего дерева, там, ну, вот такие имена. То есть они это, и это тоже объясняется тем, что якобы те имена, которые мы носили раньше наши предки, это навязанные греческой, там не метрополией, а патриархией. А мы будем носить свои имена национальные.
0: Оставаясь при этом православными.
1: Да. Притом и традиция по поводу именин. Я спрашиваю, например, болгар. Говорю, а когда вот, у вас именины-то? Вот у вас имена там Явор там, или там Цветан. Цветан, Явор, а когда именин вы на какую? Мы празднуем на Цветницу. А говорю, что такое Цветница? А это, ну, потом я выясняю, что это вербное воскресенье. То есть вот у кого такие цветастые имена, там, да, и, там Явор, Цветан, какие там, может быть, еще там, да, вот Калин, опять от Калины, да, то они празднуют на вербное воскресенье. Ну, потому что там у них не вербное воскресенье, а Цветница. Я спрашиваю там, например, отца Стойка, там, да, вот моего знакомого, отец Стойка, а вы когда празднуете? Ну, я выбрал себе покровителем апостола Петра. А как бы по какому по критерию, там, да, условно говоря. И вот так вот все. И таким образом. И так это такая вообще совершенно плавная, там никакой там традиции нет. То есть, когда у тебя именины, хотя именден существует, но тут уже как-то вот все это плавающее. Именден существует, а когда у тебя именден у Любомира, Красомира, там, Лучезара...
0: По сути, сам можешь себе выбрать небесного покровителя.
1: Да. Как бы, вот, да. Что касается сербской традиции, да, насколько я понимаю, что именины там не у человека, а у семьи. Вот у отдельно взятой семьи, у них там небесный покровитель, там, может быть, святой Савва сербский, святой Николай или святой Георгий, но прямо у семьи, а не отдельно у человека. Совсем другая традиция.
0: И отдельно не празднуют свои собственные имени.
1: Отдельно семейный такой праздник празднуется в честь какого-то святого. Такова традиция. Это что касается вот таких вот для нас очень обиходных вещей. Вот. Ну вот, это вот если что-то о каких-то таких деталях.
0: Да, насколько я помню, даже Вселенский Патриарх Афиногор, когда он принимал монашество с этим именем, не было еще в святцах святого с таким именем на тот момент.
1: Да, и в Греции это тоже в какой-то мере так или иначе касается. Только тут уже немножко, может быть, другое влияние. Да? На Балканы так или иначе, несмотря на то, что Россия влияла на освобождение всех балканских народов, греков, и болгар, и сербов. Но об этом еще, надо сказать, предупреждал Леонтьев, ну, наш известный публицист, философ, писатель, значит, Константин Леонтьев, он предупреждал, что все эти народы, ну, в большинстве своем, или их интеллигенция, по крайней мере, интеллигенция балканская, она будет смотреть, конечно же, на Запад, а не на нас. Потому что даже те же самые, вот тоже интересно, да, мы никогда, ну, у нас есть национальные герои, да, без сомнения, но, например, в Болгарии национальные герои называются апостолы. Mm-hmm. Да, то есть, там, не знаю, там какой-нибудь там, как вот, Любен Каравелов, там, Васил Левский, это апостолы свободы, апостолы, mm-hmm. апостол Любен Каравелов. Причем отношение к религии у них могло быть очень своеобразное. Если там Василий Левский в прошлом был иродиакон, который, ну, там, условно говоря, там, ну, может, сельская патриархия его растригла, он ушел в революционеры. Ну, как не революционер в нашем понимании, в большевики, конечно, он ушел, да, он ушел в партизаны, будучи иродиаконом, монахом, да. Вернул себе имя до постриго Василий, Василий Кучев он был, да. И взял себе псевдоним Левский, вот, и апостол. Да, Любен Каравелов – апостол, Раковский – апостол. Да, вот такие вот были именно, такая вот традиция. А вот, например, я при этом, вот, как бы сказать, увлеченность Западом, она даже в церковной среде, например, проявляется. Я вот свой опыт скажу, я вот был в одном монастыре на Афоне, не Зографу, это болгарский монастырь на Афоне, Эсвигмен. Причем монастырь такой своеобразный, он же долгая конфронтация с Вселенским патриархом у него идет. Они как бы не поминают, что там из всех 20 монастырей. Эсвигмен, греческий монастырь. Ну, все знают, что на Афоне есть подчиняющие, там все подчиняются, в общем, Вселенскому патриарху, да, есть и Русик, да, есть и болгарский Зограф, и греческий Хиландар. Все остальные греческие. Ну, и есть большой скит Продром, то есть скит Иоанна Предтечи, Иоанн Продром, то есть Предтеча, да, он хоть подчиняется ватопеду, но он целиком полностью румынский, по своим насельникам. И вот Свигмен, он греческий по своим насельникам, но он как бы в протесте против Вселенского Патриарха, там, ну, за его, там, условно говоря, экуменизм, там, причем со всеми предыдущими патриархами вселенскими. Ну, вот я туда попал. Попал в Архандарик. Ну, то есть, такая гостиная, где принимают гостей. Они, в общем, гостей все равно принимают, хоть они, как бы, и не поминающие, в общем-то, такие, в общем-то, отщепенцы. Ну, там какой-то всегда предлагается какой-то кофе, вода, там, лукум, там, кому-то там предлагают какую-то рюмочку ракии, там, ну, кто хочет. И я вот гуляю по этому Архандарику, по этой гостиной, посмотри, как бы, ну, где-то какая-то иконочка где-то висела, вроде как, причем не бросаясь в глаза. Но все стены, например, были увешаны в большей степени портретами национальных героев. У нас даже, вот зайди в любой монастырь, несмотря на то, что, ну, у нас, конечно, там, условно говоря, Илья Муромец там есть, да, ну, вот, есть там Дмитрий Донской, он святой, да. Эти герои или клефты, вот если у болгар это хайдути, ну, те самые партизаны, которые, в общем-то, там, убивали турок, там, резали там, этих каких-то жандармов там, турецких. Вот, а в Греции были клефты. Вот эти клефты в национальных костюмах, в этих шапочках какие-то, вот этими такими рукавами в этих балахонах белых, да. И вот все стены увешаны этими клефтами. Они не обязательно канонизированные святые, но не святые, да, там. Но больше того, я все вот ходил, значит, картины смотрел, гравюры с этими клефтами, которые национальные костюмы. И потом смотрю, висит портрет лорда Байрона. В монастыре. Лорд Байрон. Висит в монастыре в Архандарике, его там, не знаю, там литография, гравюра или картина, там, или не помню что. Ну, короче, лорд Байрон. Почему лорд Байрон? Ну, потому что лорд Байрон когда-то там вот проникся греческой борьбой за свою национальную самосознательность, там, за свою национальную там, идентичность, против турок, на какие-то свои там последние деньги, купил какую-то шхуну, купил каких-то винтовок, и на этой шхуне с этими винтовками там приплыл там, в Грецию и отдал эти винтовки там, этим каким-то там клефтам. Вот как бы за эти винтовки, там, значит, он, конечно, очень сильно в Греции почитаем. Там, не Ушаков, который создал там первую греческую республику, которая, может быть, долго не прожила там, да, на островах. Не Орлов Чесменский, да, в том числе, я немножко так вот ну, чуть-чуть задену, да, вот этот вопрос. А вот лорд Байрон, видите, который довольно сомнительный в христианском плане человек был. Ну, в монастыре Афонском, который не поминает Вселенского Патриарха за экуменизм, висит в Архандарике портрет лорда Байрона. Это вот тоже национальная традиция греческого православия. Ну, вот это вот я сам лично это видел. Что касается, как бы, традиции, например, да, вот его церковности, вот я знаю точно, хотя в Румынии не был, да, но в Румынии, вот, как сказать, фанатичная религиозность, надо прямо сказать, да, может, сейчас она ослабевать начинает, причем против этой фанатичной религиозности, конечно же, вот, выступает современная румынская интеллигенция. В каком плане? Ну, художественная интеллигенция, в том числе, снимается, снято было ряд фильмов художественных, так сказать, в протест против Румынской православной церкви. Ну, или против религиозного фанатизма в том числе, да. Ну, оправданно, неоправданно, это другой вопрос, как бы, художественная, как сказать, ценность этих фильмов, там тоже не мне этим заниматься, но румынское православие сильно, общество занимает очень важную позицию для людей, для многих, даже у людей, которые живут в городах, они сохраняют свою связь с землей, с деревней. И с этими очень странными традициями, я помню один фильм. Вообще, есть два румынских фильма, которых я смотрел, которые касаются религиозной традиции. Один называется «За холмами», режиссера сейчас я не назову, а другой, у другого очень странное название, я так и не понял, почему он так называется, по-моему, «Сиерра-Невада». Или «Сиерра-Леоне», «Сиерра-Невада». Ну, странное название, понимаю, почему. Интересно, что вот в этом втором фильме удивительное... Довольно так, в общем-то, ну, не то, что как бы сказать, ну, веришь, да, тому, что там показано. Интересно, поминки, как сказать, снятые, да, как вот поминки. Причем в городской квартире. Причем когда городская квартира, значит, как советские такие вот эти блочные дома. Довольно убогая, в общем-то, такая обстановка. Вот это какая-то малогабаритная какая-то квартира. В ней происходят поминки. Приглашается священник. Ну, что, значит, делается? Интересно, что поминки происходят по какому-то почившему пожилому сроднику. Да? Покупается какой-то там костюм, там черный костюм. Покупается, да. Он выкладывается, лежа этот костюм, на кровать. Над этим костюмом служится какая-то панихида. Потом этот костюм должен на себя одеть какой-то там один из каких-то молодых родственников. Там парень какой-то молодой. Он как бы получает этот костюм. Какой смысл во всем этом? Но когда это снято, это видно, что это происходит именно традиционный какой-то обряд. Вот такой. И что тут вообще от православия, а что тут, в общем, от каких-то еще дохристианских традиций, но они явно живы, да, но явно, что это вот выцерковлено. И вот это как-то в таком котле там все переварено. И это очень как бы ясно. Что касается вот в Болгарии, что я был, да, вот, например, я познакомился с людьми там, да, они там, там с таксистом, с его семьей, там они возили меня в храм, там, мою семью там регулярно, там, каждое воскресенье. И вот мы как-то спрашиваем, как бы, причем в один храм мы ездили, который там ближе был к морю, там много русских отдыхало, потом русский храм наши отдыхающие наполняли с детьми, с маленькими детьми, причащали детей. И как бы я всегда спрашивал, а почему вот вы так мало в храм-то ходите, почему вы в храм-то не ходите, и почему вы детей не причащаете? И мне так, а зачем их причащать, они же безгрешные, совсем другое отношение. Да. Потом, как бы, с одной стороны, требования к приготовлению у Болгарии, ну, строгое, может, как и у нас, да, там, три канона, там, поститься, там, чуть ли неделю, там, или, там, три дня, там. В Румынии, причем, тоже очень строго. Но в Румынии это не отталкивает людей от церковной жизни, от участия в том числе таинствах, да. А в Болгарии, как бы, равнодушие довольно сильное. И мне, как бы, действительно, мой знакомый священник говорил, молитесь за нас, у нас духовный упадок. Я это, например, увидел, когда приехал, ну, там календарь там поменялся, да, там ну, новый, как сказать, новый юлианский, да, условно говоря, так называемый. Поэтому я, вот, например, попал, условно говоря, в монастырь, очень далеко он, как бы, вот, на запад, да, там, как бы, ну, но самый главный монастырь, это Рыльский монастырь, да, монастырь Иоанна Рыльского, как примерно у нас Троице-Сергиева Лавра. Я попал на богослужение. По их календарю это был день целителя Пантелеймона. У меня со мной были паломники. Я их поисповедовал и думал, сейчас как бы, ну, поисповедую. Я подумал, ну, может, у них тут исповеди нет. Не вижу никакого исповедующего священника. Какой-то народ собрался под конец богослужения. Служил вообще епископ. Но в конце литургии даже не открыли царские врата и даже не унесли чашу. Я как будто заметался по храму, там какая-то старушка была, говорю, а на причастнике? Так надо было предупреждать. Я говорю, так тут полный храм народа, вон там дети на руках, а они не причащаются. И вот тоже традиция. Ну, храм наполнился, ну, людьми, которые пришли туда, болгары причем, ну, как туристы. Ну, как больше, как турист. Нужно и там монастыри в большей степени это туристические. Да, есть монастыри, в которых там в большинстве живет по одному монаху. Не больше того, да. Даже в Рыльском монастыре там, ну, не больше там, пяти там, вроде монахов, огромный комплекс, но осталось там больше, не больше пяти монахов. При этом люди наполнили храм, ну, наполнили так, посмотрели, там что-то такое происходит. Все. А я говорю, так может быть что-то. Нет, уже там дьякон уже все потребил, там все святые дары, причащать нечем. Все.
0: Да.
1: Вот такая, как бы, вот такая особенность. Что касается Греции, я не очень, как бы, вот это могу сказать, что там. Хотя кто-то мне говорил из паломнической службы, или кто-то со мной делился, связанный с радио «Град Петров», что ездили попали в Грецию в паломничество, в том числе на праздник Пасхи. Для нас самым важным, для наших паломников, мне рассказывал здесь кто-то на радио «Град Петров». Было причаститься, конечно, на Пасху. Все на нас обсуждали. А чего вам причаститься? Так а чего? Зачем? Причем там уже, говорит, Великую Субботу, ближе к вечеру, кругом уже что-то жарится, парится, кругом какие-то вертела, там уже мясом кругом пахнет, уже все кругом, причем торжество какое-то, где-то уже поют, где-то там уже там пляшут уже, где-то уже что-то там кушают, и в том числе это мясо. Вот я сам не был, в этом не участвовал, я был на Афоне, да, как бы, но вот приходской традиции я не видел, но вот я вот увидел, и как мне рассказывала паломница, да, там, что и вот, ну хорошо, повезем вас на службу, если вам так надо, на службу в Пасху, ну повезем вас, раз надо.
0: На самом деле, я так понимаю, что в Греции довольно пестрая картина вот этих разных традиций на разных приходах. Где-то, например, это касается разных моментов, вот того же пресловутого курения, по поводу которого так, раньше любили поспорить, что вот у греков даже священник может покурить там чуть ли не перед службой, и нормально. А у нас такой вот строгий подход, нельзя, и все. По этому вопросу тоже локальные традиции различаются.
1: Я думаю, что отличается от священника к священнику, мне кажется.
0: Ну, возможно, не знаю. По поводу, опять-таки, подготовки к причастию. Где-то в Греции тоже нужна исповедь, как и у нас. То есть это более или менее связанные вещи. Но, тем не менее, вот если, Александр, вот представим все-таки такого грека, который пришел с какого-то, ну, в кавычках, либерального прихода в этой Греции. Вот он придет к нам в Россию, допустим, поживет пару месяцев, походит к нам в храм, и потом он к вам подойдет, и что, может быть, он скажет? Он скажет, что вот почему у вас нет скамеек для прихожан? Я не могу 2,5 часа стоять, меня это раздражает. Но хоть немножко-то иногда посидеть, наверное, можно было бы, а у вас нельзя. Скажет по поводу курения. Скажет по поводу, опять-таки, исповеди каждую неделю. Вот я не привык, я не могу из себя эти грехи выдавливать. Я уже не имею покаянного чувства, а хочу причаститься, но без исповеди меня батюшка не пускает. И как-то ему надо объяснить вот эти вот все наши русские православные традиции. Что вот вы ему ответите?
1: Смотрите, во-первых, любое пристрастие – это грех, конечно. Да. Да, у нас есть исповедь. То, что у нас сегодня, может быть, тоже от приходов разнится, в том числе и отношение к исповеди, это тоже надо констатировать, между прочим. Жизнь, как говорится, не стоит на месте.
0: В подавляющем большинстве приходов, да, мне кажется, все-таки исповедь обязательно.
1: Что касается Греции, я еще мне такой вот рассказ помню, да, от священника, да. Даже не помню, был ли он тогда священником. По-моему, тогда священником не был. Он был в Греции, может быть, да, и был ли он тогда диаконом. Я, говорит, помню, в каком-то городе или в каком-то там месте, населенном пункте Греции были на литургии. Там как раз чашу-то вынесли. И народ такой-то в храме-то был. И понятно, что там исповедь-то не обязательно. То есть ты можешь просто подойти к чаше причаститься, а никто не подошел. Я, говорит, тогда, ну, я смотрю как-то, ну, что-то неприлично как-то. Я взял, говорит, и подошел, причастился. Наш русский семинарист, студент, в храме, в котором вынесли чашу из алтаря после, в конце литургии, и никто из греков не захотел причаститься. А он подошел, причастился. Это еще один такой момент. Другой момент, что касается курения, ну, у нас же никто не отказывает человеку, что, ну, он подходит на исповедь и говорит, я признаюсь в том, что у меня есть пристрастие. Батюшка ему отпускает на этот момент грехи, он идет к чаше, причащается. Почему мы так привязываемся к курению? Дело не в курении. Ну, бывает, что, наверное, я могу где-то и лукавить, я где-то могу... У нас есть привычка где-то что-то приукрашивать, где-то, может быть, привычка есть соврать. Ну, я прихожу на исповедь и говорю, да, я вот соврал. Там. Я вот лукавил, да. Или там я был груб, или я был не сдержан, или я кого-то обидел. Ну, не значит, что я вот через час, через два там, ну, точно удержусь и там не скажу какое-то резкое слово там кому-то, да, ну, но меня никто не говорит, что. А ты вот клянешься, что ты не будешь больше говорить неправду. Вот тогда только тебя причастим. Поэтому и курильщика никто не говорит. Ты клянешься? Там вот положи руку на Евангелие и поклянись, что ты теперь уже никогда в жизни не закуришь. Да я никогда такого разговора и такого диалога не слышал. Вот. Другое дело, что есть, практика, ну, для меня, в общем-то, может быть, я не могу ее в полной мере поддержать, практика зароков, да, что она больше касается алкоголизма, ну, винопития. Я просто понимаю, что не всегда это работает, и для большинства и почти никогда сильно это не работает, то есть, потому что все-таки алкоголизм это довольно серьезное заболевание, довольно серьезная привычка. Зароком это не лечится. То есть должна быть там, условно говоря, терапия, должна быть психологическая терапия, или какая-то групповая работа, или какая-то реабилитация. Но просто как бы воля алкоголика, она расшатана. И вот его зароки, как бы они. Ну, и при этом, да, зароки нарушаются, но батюшка, он приходит к батюшке, ну, батюшка не говорит ему, так, а теперь, значит, ты не будешь причащаться 25 лет, потому что ты там солгал, там, ты зарок нарушил. Да нет, конечно, такого нет. Вот, хотя сама по себе практика зароков, я не очень ее, не в полной мере ее одобряю. Если она дальше не сопровождается какой-то серьезной работой, вот психологической, там, групповой реабилитации, какой-то работы по изучению, в том числе, своей болезни, по изучению инструментов, чтобы сопротивляться этому недугу, да, а просто только за рук и все. И, а теперь иди, и, я не знаю, там, где ты там живешь, что ты там занимаешься, и как тебя зовут, я уже забыл, за рук ты сделал. Ну, это не совсем правильно, конечно. Но это не только священник виноват, тут священник не виноват. Тут другое дело, что человек, который дал этот за рук, то он, конечно, должен уже регулярно быть в храме, да, и постоянно приходить там на исповедь, на причастие, в том числе как бы говорить священнику, что его волнует. А так, конечно, надеяться на за рук и уйти куда-то, это то же самое, что практически вот кодировка, да, которая тоже в церковной среде, ну, как вы знаете, тоже под большим сомнением.
0: Что же, спасибо большое. Протоиерей Александр Рябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен музыке современного эстонского композитора Арво Пярта. Арво Пярт — автор трех симфоний, множество камерных сочинений. Но главное место в его творчестве занимает духовная музыка. Он написал «Страсти по Иоанну», «Тедеум», «Литанию», «Покаянный канон», «Песнопение Сальве Регина», «Нунк Димитис», «Ныне отпущаешь», «Да пацем домини», «На реках Вавилонских» и множество других произведений на традиционные церковные тексты. Сегодня мы послушаем одно из таких произведений — песнопение, написанное на текст строк первой главы Евангелия от Луки «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Такими словами в Евангелии от Луки начинается благодарственный гимн Пресвятой Богородице, который она воспела в ответ на приветствие своей родственницы Елисаветы. Праведная Елисавета, мать святого Иоанна Предтечи, приняла Марию в своем доме и приветствовала ее как Божию Матерь. Композиторы разных стран и эпох обращались к этому тексту. Тем интереснее познакомиться с магнификатом Арво Пярта, нашего современника. Этот композитор известен своим особым отношением к тексту, к слову, которое он считает основой своих творений. Вот, например, что пишет Арво Пярт о своей работе над покаянным каноном. «Я стараюсь сохранить за словом свободу. Мне хотелось бы дать языку возможность самому найти свое музыкальное звучание, чтобы слово само вело свой мелодический рисунок. Текст может полностью подчинить себе музыкальный строй композиции, если только дать ему возможность творить музыку». Так пишет сам композитор о своем творческом методе. «Слово одухотворяет музыку». Именно так создавались средневековые церковные песнопения, будь то древнерусский знаменный распев или западноевропейский григорианский хорал. И именно эти многовековые традиции церковной музыки стали основой творчества нашего современника Арво Пярта. «Magnificat Арво Пярта» прозвучит в исполнении эстонского филармонического камерного хора, самого известного эстонского ансамбля классической музыки и одного из лучших хоровых коллективов мира. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году Тыно Карьюсте, который оставался его главным дирижером и художественным руководителем до 2001 года, когда он пригласил Пола Хиллера занять его место. Эстонский хор обладает обширным репертуаром от григорианского хорала до музыки XX века. Особое место в репертуаре хора занимают сочинения Арво Пярта. Перед тем, как прозвучит «Magnificat», хочется дать слово замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского камерного хора Полу Хиллеру, который так характеризует это сочинение. Это замечательный пример умения Пярта постигнуть самую суть текста и выразить его значимость одним порывом вдохновения. Нужно отметить также лежащую в основе этого произведения форму. Это старинная техника респонсорного пения, вопросов и ответов. Вопрос здесь — партия солирующего сопрано, которому аккомпанирует другая вокальная партия, а ответом является звучание всего хора. Это произведение можно тщательно анализировать, но все же невозможно объяснить, почему оно так прекрасно. Итак, давайте послушаем «Magnificat Арво Пярта» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло сопрано Кайя Урп.

0: закончился наш маленький концерт, в котором для вас прозвучал «Магнификат» современного эстонского композитора Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урб. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. В Калининграде освящен мурал с изображением праведного Федора Ушакова. В Московской духовной академии пройдет курс повышения квалификации по биоэтике. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 сентября завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. Ковчег был принесен в Псков 31 августа. Торжественную встречу мощей у врат Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский Порховский Матфей. В ночь с 31 августа на 1 сентября владыка Матфей совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова божественную литургию. По окончании литургии было совершено славление святителю Спиридону перед ковчегом с его честными мощами. Затем митрополит Матфей обратился к верующим с архипастырским словом. 2 сентября божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Молебное пение перед мощами святителя Спиридона Тримифунского перед отбытием совершил епископ Варнава в сослужении духовенства Псковской митрополии. После молебна духовенство и верующие проводили ковчег с десницей святителя Спиридона в Смоленскую митрополию. За время пребывания мощей святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова святыне поклонились 20 тысяч верующих. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. 2 сентября в Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект реализован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом Военно-морского флота России адмирал Сергей Лепилин, заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. Ранее подобные муралы открыли в Твери и в Туапсе. В Московской духовной академии открыт набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. В сообщении говорится, что освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, опирающуюся на Священное Писание и Священное Предание Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биологии, биомедицинской этики, ознакомиться с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий, тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курса будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни — это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
4: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. «Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь». Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 201-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Иоаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
0: Послушайте 20-е зачало Евангелия от Марка. Отрывки из 5 и 6 глав.
2: В то время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Думаю, что большинство из нас, молящихся сейчас в храме, уже пережили или переживает смерть близкого человека. И вот сегодняшнее Евангелие дает нам классический пример того, как возможно перенести страшную и неповторимую трагедию смерти близких, и о том, как нам нужна при этом вера. Ибо только через веру Господь дает нам свою благодатную силу не упасть духом в такой страшный момент жизни. Иаир подходит к кресту, его дочь при смерти. Он падает к ногам Иисуса и просит его войти к нему в дом. Христос соглашается, но народ его теснит. В пути происходит исцеление кровоточивой женщины, и все это задерживает его. Христос движется очень медленно. Представьте себе, что переживает Иаир. Он бросается ко Христу в ноги и просит его поспешить, ибо дело касается жизни и смерти его дочери. Опоздай, Христос, на минуту, и уже будет поздно. Дочь может умереть. Так оно и вышло. Приходит кто-то из дома начальника синагоги и сообщает ему, что дочь его умерла. И теперь не стоит утруждать учителя. В понимании человеческом все кончено. Все можно поправить, но только не смерть. Христос опоздал, думают все окружающие. Так думает человек, но не так по пониманию Божию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь пророку Исаии. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй, и дочь твоя будет спасена». И в этот момент Иаир отверг понимания человеческие и принял понимание Божие. Перед ним теперь уже был не просто учитель, а спаситель мира, Сын Божий, сам Бог, ибо Бог один имеет власть над жизнью и смертью. Иаир принял в своем сердце его слова: «Не бойся, только веруй». С этого момента он только и жил этими словами, и все продолжал идти за Христом. Вот он подходит в дом, и опять две стороны суждения – человеческое и Божье. Все плакали и рыдали об умершей девочке. Христос говорит: «Она не умерла, она спит». И опять человеческая сторона. И смеялись над Христом, зная, что она умерла. А в душе Иаира все теплилась мысль, что она жила, потому что все его сознание и все чувства приполняла вера. Вера, победившая всю философию мира. «Девица, встань!» — возгласил Христос. И возвратился дух ее, и она тотчас встала и соединилась с отцом. Некоторые скажут: «Да, это чудо воскресения, но таких чудес сейчас уже не бывает». Но ведь это чудо, которое обещано всем нам. Чая воскресения мертвых читаем мы в исповедании веры за каждой божественной литургией. Это непременно будет, пусть не так скоро, как у Иаира, но это будет. Обратите внимание, братья и сестры, Иаир уже знал, что его дочь умерла, но все же шел за Христом, веря в его слова. Неважно, как долго продолжалось шествие Иаира, важно то, что оно было. Это мистическое шествие Иаира за Христом не кончилось и никогда не окончится. Оно продолжается теперь, и мы все можем участвовать в нем. Давайте же поспешим и присоединимся к Иаиру, и тогда и к нам будут относиться эти слова: «Не бойся, только веруй, и будешь спасен». Но чтобы так было, нам нужно, подобно Иаиру, крепко держаться за ризу Христа своей верой и принимать все, что посылает нам Господь на нашем жизненном пути. Мы верим, что будет воскресение мертвых. Господи, даруй нам веру и терпение Иаира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Четвертого сентября, 22 августа по старому стилю, празднуется память священномученика Афанасия, епископа города Тарса Киликийского. Он крестил и постриг в монашество, вспоминаемую сегодня преподобную Анфусу. Епископ Афанасий принял мученичество при императоре Аврелиане в 70-х годах III века. Святая Анфуса провела в подвигах в пустыне 23 года и мирно скончалась в конце III века. Двое слуг преподобной, Харисим и Неофит, также стали христианами. Они приняли смерть за Христа вместе с епископом Афанасием. Сегодня празднуется память множества мучеников начала IV века – Агафоника, Зотика, Феопрепия, по-славянски Боголепа, Акиндина, Севериана и прочих. Они пострадали во время правления императора Максимиана. В этот день прославляется святая мученица Евлалия. Она жила в Испании и пострадала за Христа в 14-летнем возрасте, около 303 года. Сегодня празднуется также память преподобного Исаакия Оптинского. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске в купеческой семье. В 1747 году, в возрасте 37 лет, Иван Иванович поступил в скит в Веденской Оптиной пустыни и стал послушником оптинского старца Макария, который перед своей кончиной перепоручил его духовному руководству своего ученика, преподобного Амвросия. В 1862 году преподобный Исаакий стал настоятелем Оптиной пустыни. В течение 30 с лишним лет он благоустраивал один из крупнейших в России монастырей. При его настоятельстве был достроен храм всех святых, сделан новый иконостас в Казанском соборе, построена монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования, книжная лавка, здание новой гостиницы, достроен водопровод. Под управлением преподобного Исаакия были приобретены лесные участки, луговые земли, открыт свечной завод. Особым попечением преподобного Исаакия было соблюдение устава Оптиной пустыни. Даже будучи игуменом и затем архимандритом, преподобный и сам не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братью. «Отцы и братья, нужно ходить к старцу для очищения совести», — часто повторял он. Вместе со всеми стоял настоятель монастыря в очереди ко своему духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник. Скончался преподобный Исаакий Оптинский в 1894 году. Сегодня в Русской Православной Церкви вспоминается сербский святой XX века, священномученик Гораст, епископ чешский, моравский и селезский, пострадавший в 1942 году. Святитель Гораст, в миру Матей Павлик, родился в 1879 году в Словацкой Моравии в семье крестьян-католиков. Окончил Римо-католический богословский факультет университета в Оламоуце. В 1900 году он совершил поездку в Киев, желая познакомиться с жизнью Русской Православной Церкви, в которой, по представлению молодого образованного католика, благодатно соединились вселенская православная вера и национальное самосознание. В 1902 году Матей Павлик принял сан католического священника и приступил к приходскому служению. В 1920 году часть чешских католиков вышла из Римо-католической церкви и создала независимую чехословацкую церковь, в которую перешел и отец Матей. Канонические проблемы новой части христианской церкви вскоре привели ее к расколу на две части, каждая из которых по-разному искала выход из создавшейся ситуации. Отец Матей выступил инициатором присоединения к восточному православию. В 1921 году он принял монашество с именем Гораст и вскоре был рукоположен во епископа сербским патриархом Димитрием. Владыка Гораст был одаренным миссионером, понесшим многие труды для укрепления православия в Чехословакии. Он открывал православные приходы, переводил богослужебные тексты на чешский язык, ввел в церковную практику оригинальное обиходное пение, взяв за основу русское церковное пение и использовав местные музыкальные традиции. В 1929 году под руководством владыки Горазды была создана автономная чешская епархия Сербской православной церкви. В 1939 году Чехословакия была оккупирована нацистской Германией. В 1941 году чешский епископ вместе с 20 приходами был временно принят в Русскую православную церковь за границей ввиду невозможности в военных условиях получать руководство в сербском патриархате. В 1942 году, после того, как в склепе под Пражским собором Кирилла и Мефодия несколько дней скрывались бойцы сопротивления, организовавшие в Праге покушение на представителя оккупационных властей, епископ Горазд был арестован немецким гестапо и расстрелян. Сегодняшний день освящен празднованию в честь грузинской иконы Божией Матери, прославленной в Русской Православной Церкви в XVII веке. Когда Грузия, принявшая христианство в IV веке, была завоевана Персией, многие древние христианские святыни были похищены. Один русский купец, будучи в Персии, купил икону Божией Матери, получившую название грузинской. Он отослал эту святыню в Черногорский монастырь Архангельской епархии, где икона прославилась чудотворениями. Четвертого сентября прославляется особенно много новомучеников. В этот день, в 1918 году, приняли смерть за Христа священномученики епископ Орловский Макарий Гневушев, священник Иоанн Бояршинов и Алексей Наумов. В 1937 году в этот день пострадали священномученик епископ Пензенский Феодор Смирнов и с ним священномученики Василий Смирнов и Гавриил Архангельский. В том же году в этот день мученичество приняли священномученики епископ Великолукский Иоанн Троянский, архиепископ Омский Алексей Орлов, священники Александр Радьковский, Михаил Люберцев и Федор Маляровский, а также преподобно-мученики иеромонахи Иларион Цуриков, Иоанн Лаба и Ерофей Глазков. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Макария, епископа Орловского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Макарий Гневушев, епископ Орловский и Севский, в миру Михаил Васильевич Гневушев, родился в 1858 году в Симбирской губернии. Имел высшее богословское образование, служил священником. Он стал известен как духовный и национальный деятель в бытность киевским епархиальным миссионером. Поэтому после того, как он овдовел, ему предложили хиротонию во епископа Вяземского, которая и состоялась в январе 1917 года. Прибыв в Вязьму, владыка поселился в древнем Свято-Духовском монастыре. Своими яркими проповедями быстро завоевал любовь верующих, и монастырский храм стал заполняться молящимися. Большевики подсылали наемных убийц. Однако, когда убийцы ожидали выхода епископа, между ними произошла ссора, в результате которой один из убийц убил другого. Летом 18 года в монастырь явился большевистский отряд и арестовал святителя. Когда к нему в камеру на следующий день пришел его келейник, то он видел на лице и теле владыки следы побоев и издевательств. Он был острижен, без бороды, в солдатской одежде. 4 сентября 18 года епископа Орловского Макария в составе группы из 14 человек вывезли в пустынное место под Смоленском. Обреченных построили спиной к свежевырытой могиле. Палач подходил к каждому и производил из винтовки выстрел в лоб. Владыка, находясь в конце шеренги с четками, горячо молился за каждого из казнимых. А если замечал упадок духа, то бесстрашно выходил из линии и благословлял несчастного. Он был застрелен последним. Когда подошла его очередь, у красноармейца дрогнула рука. Увидев страх в глазах палача, владык сказал: «Сын мой, да не смущается сердце твое, твори волю пославшего тебя». Вскоре этот красноармеец, простой крестьянин, оказался в больнице для душевнобольных. Каждую ночь он видел во сне убитого святителя, благословляющего его. Священномученик Макарий Гневушев, епископ Орловский, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна, епископа Великолукского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иоанн, епископ Великолукский и Трапецкий, в миру Иван Ефимович Троянский, родился в 1862 году в селе Новоклинском Воронежской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. В 1922 году, после смерти жены, отец Иоанн был рукоположен обновленцами во епископа. Через 2 года он прервал отношения с обновленцами, за что был запрещен ими в священнослужении. В начале 1925 года он принес покаяние, был принят в сущем сане и назначен викарием Обской епархии. Через 7 лет епископ Иоанн был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев, и вскоре после назначения он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. По возвращении из ссылки он был назначен епископом Великолукским и Трапецким и поселился в городе Трапце Тверской области. Получив с большим трудом от гражданских властей регистрацию и разрешение на богослужение в храмах города, он старался служить как можно чаще, за каждым богослужением обращаясь к молящимся с проповедью. Недоброжелатели доносили в НКВД, что он в своих проповедях говорит о несомненном бытии Бога, о том, насколько большое значение имеет в нашей жизни святость и святые, а также чудотворные иконы. Но мало этого, он заманивает в церковь гостинцами и печеньем детей. Так, например, в Вознесенской церкви он посреди храма раздавал детям конфеты и пряники. 23 июля 1937 года епископ Великолукский и Трапецкий Иоанн был арестован и заключен в Трапецкую тюрьму. Следствие располагает документами, что вы у себя на дому исполняете религиозные обряды. Вы подтверждаете данные следствия? – допрашивал владыку следователь. – Да, подтверждаю. Я действительно допустил однажды по усопшему отслужить панихиду в своем доме. Кроме этого, я регулярно у себя на квартире проводил вечерние и утренние службы, ответил епископ. Ваши взгляды на обновленчество, допытывался следователь. По каноническим правилам, обновленчество – это ересь. «Зародилось оно давно, и православная церковь с ним борется», – отвечал святитель. Допрос продолжался. «Следствие располагает данными, что вы, как епископ, с целью привлечения к церкви людей детского возраста, практиковали в своей деятельности раздачу конфет и печенья детям, находясь в церкви на улице. Вы эти данные подтверждаете?» «Да, признаю», — отвечал владыка, — «что я иногда раздавал детям конфеты, печенье, находясь в церкви и на улице. В основе при этом у меня была жалость к детям. Как нищему каждый православный подает копеечку, так и детям, я считаю, нужно оказывать внимание и заботу». На следствие вызывались свидетели из тех, кто готов был же свидетельствовать против епископа. Они показали, Троянский посещает церковь, произносит проповеди контрреволюционного содержания. Так что в начале июля 1937 года Троянский, будучи в Вознесенской церкви, говорил: «Апостол Павел страдал за веру христианскую, и ему были не страшны ни пытки, ни казни, а мы изменяем вере, боясь репрессий». Троянский систематически ведет борьбу с обновленчеством. В результате 13 священников перешло в тихоновскую ориентацию. В мае месяце, будучи в гостях у гражданина Федорова, Троянский критиковал современные моды в СССР и говорил, что эти моды неизбежно приведут к вырождению юношества, писалось в доносе. В справке, составленной по требованию НКВД, председатель Торопецкого горсовета написал, что епископ принимал активное участие в ходатайстве об открытии закрытых церквей города Торопца. 31 августа тройка НКВД приговорила Преосвященного Иоанна к расстрелу. Епископ Иоанн Троянский был расстрелян в тюрьме ночью 4 сентября 1937 года.

прозвучали стихи на литии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Этим заканчивается 57-я строфа первой главы Онегина, но этим не заканчивается речь гипотетических друзей Пушкина. Пушкин переносит окончание этих вопросов в начало 58-й строфы. И это очень интересно, потому что по большей части онегинские строфы завершены, они в самих себе самодостаточны. И очень часто у Пушкина бывает так, что завершающее двустишие — это некоторое такое резюме, это, не знаю, мораль, квинтэссенция строфы. Здесь не так, потому что речь друзей продлится в следующей строфе. И это интересно, потому что если бы Пушкин всегда выдерживал вот этот закон, завершенная мысль и такая печать в виде двух последних стихов, это было бы однообразно. Поэтому он очень по-разному организует внутреннее течение своей поэтической речи в Онегине. И вот на это тоже стоит обратить внимание. Но давайте мы будем держаться с вами нашей традиции и рассматривать Онегина по строфам. Да? В предыдущей строфе Пушкин сказал о том, что его задача — писать не о себе самом, а, напротив, о жизни, в которую он погружен, и писать со смирением, а не с гордостью, как это делает Байрон. Пушкин отказывается от изображения собственного портрета. Его даже повергает в ужас мысль о том, напомню вам, чтобы какой-нибудь читатель или литературный критик, которого Пушкин именует издатель замысловатой клеветы, чтобы кто-нибудь не заподозрил его в том, что он хочет изобразить самого себя, написать собственный портрет. Да, Пушкин от этого всячески отказывается, открещивается. И эту мысль он продолжает в 57-й строфе. Потому что вот он только что нам сказал: «Я не собираюсь писать свой портрет». Это раз. «Не ищите каких-нибудь черт портретного сходства в моем герое». А здесь мысль номер два. «Все поэты — любви мечтательные друзья». То есть он говорит о том, что, конечно, одна из главных тем поэзии — это любовь. Но поэты — любви мечтательные друзья. Они не ведут дневник своих любовных похождений. Они мечтают о любви, они мыслят о ней, они видят образы любви. И эти образы, эти тайные мечтания передают в своих стихах. То есть мысль вторая заключается в том, что не стоит искать в Онегине лирического дневника автора. Не нужно назначать каких-нибудь прототипов всем персонажам. И не нужно подозревать Пушкина в том, что он изображает собственную любовную историю в своем романе. Да? «Все поэты — любви мечтательные друзья». Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Смотрите, как интересно. Милые предметы мне снились, и это может быть, как всегда бывает во сне. Это может быть образ, который соединяет черты какой-то реальной женщины и нечто совершенно запредельное. Ведь мы же понимаем, что часто во сне мы видим то, чего нет в нашем повседневном опыте, что превосходит наш повседневный опыт. То есть вот они, эти милые предметы, которые приходят к поэту, к которым прикасается душа во сне, в том состоянии, когда отсутствует жесткий контроль сознательный. После этого душа сохраняет этот образ, причем образ тайный. Мы еще с вами подумаем, что он имеет в виду, о чем он говорит, Пушкин, когда он говорит «образ тайный», «милые предметы», «душа моя их образ тайный сохранила». Хорошенькое дело, да? Тайный образ милых предметов — это что? Вот подумаем тоже об этом. И дальше он говорит, их после муза оживила. И вот Владимир Владимирович Набоков, когда он комментирует пушкинский роман, останавливается с вниманием на этой строфе. Вот что пишет Владимир Набоков, сам прекрасный поэт и мастер прозы. Пушкин дает здесь свою концепцию того, как работает ум поэта, и выделяет четыре стадии. Первое — прямое восприятие милых предметов или событий. Второе — горячее безмолвное потрясение от иррационального восторга, сопровождающего воскрешение этого впечатления в фантазии или во сне. Третье — сохранение образа. Четвертое. Более позднее и спокойное прикосновение к нему искусства, отождествленного с рационально контролируемым вдохновением, словесным преображением и новой гармонией. Вот так понимает процитированные нами сегодня стихи Набоков. Давайте подумаем, готовы ли мы согласиться с ним вполне. Вот Набоков говорит, Пушкин выделяет четыре стадии. Первое — прямое восприятие. Второе — видение во сне или в фантазии, добавляет он. Сейчас подумаем о том, имеет ли он на это право. Видение во сне, которое сопровождается потрясением и восторгом. Третье — сохранение образа, то есть уже какой-то формы. И четвертая стадия по Набокову — это прикосновение к образу инструментами искусства, которое, по мнению Набокова, Пушкин отождествляет с рационально контролируемым вдохновением.

0: что образ-то этот тайный уже хранится в душе. Ну, если я видел прекрасную женщину, предположим, да, то я храню ее образ в сердце своем. А здесь получается совершенно по-другому. Получается так, что нечто, некто приходит во сне. И эта женственная тень, этот предмет сновидения, она мила. И именно поэтому душа сохраняет тайный образ. Что здесь имеется в виду под образом тайным? Либо это сон, которым не хочется ни с кем делиться, потому что он так значителен, так ярок. Либо это откровение какой-то тайной глубины в том, что, возможно, даже и несет какие-то следы реальности. Мы же с вами понимаем, что то, что мы видим во сне, это не всегда и даже никогда, очень редко, но никогда не соответствует какому-то предмету реальности. Это именно сновидение. Ну, про это много доктор Фрейд размышлял, и многие другие люди, и психоанализа, и эстетики, и философии, и богословия. Но мы понимаем, что вот этот самый милый предмет, который приходит во сне, и тайный образ, след, который хранит душа, именно это и является материалом искусства. И искусство в данном случае едва ли мы можем отождествить с рационально контролируемым вдохновением. Скорее, речь идет о другом, о поиске формы словесной для тайного, глубокого, подлинного, но все-таки переживания, принадлежащего абсолютно другому порядку реальности, а именно вот этому самому порядку сновидения. Давайте мы на этом остановимся, а потом, может быть, эту тему и продолжим.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Экклесиаст. Жизнь — это суета. Продолжение второе.

Соломон делает не шаг, а настоящий прыжок, когда, не заботясь об уме, теле или кармане, ставит совсем другой опыт, пробует жить для других, даже для потомков. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Но и этого мало. Какой неприятный урок для тех, кто считает, что служение ближним хорошо и надежно решает проблему суеты. Опыт не удался по очень простой причине. Если удовольствие, мудрость, власть, суета для Соломона, зачем они другим? Умножьте ноль на что угодно, получится ноль. Стоит ли говорить о достоинствах альтруизма, если мы просто не знаем, в чем благо ближнего? Когда я обрету высшее благо, поделиться им надо. Но я же его не обрел. А напоследок Соломон замечает, что трудиться для потомства не слишком умно, ибо потомство глупо. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня, и кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Конечно, истинная вера заткнет дыру в сердце. Но у Соломона ее нет. Он условно, привычно благочестив. Бог — единственный ответ на главный вопрос, но Бог Соломона, Бог разума, для этого мал. Соломон честен, он не лжет, он знает, что Бог, известный нам только по здешнему мирскому опыту, немногим больше, чем Икс. Это смутная первопричина, почти невидимой тенью маячащая за всем, что есть. Вот оно, за всем, и за добром, и за злом. Богу, как мирозданию, все едино, все равно. В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог. В такого Бога можно верить, можно Его бояться, но доверять Ему, любить Его нельзя. Он не отец, не батюшка или папа. Именно это значит Авва, а что-то вроде отцовского образа у фрейдистов. Наблюдения над природой не дают никаких оснований считать, что Бог предпочитает хороших. Невинные зайчата и младенцы — плохо защищены от койотов и болезней. В житейских делах тоже радости мало. Чем ты лучше, тем вероятней, что тебя сживут сосвету. Мы охотно убиваем не только злодеев, но и героев, не только самых худших, но и самых лучших. Самое разумное в таком мире — вот что. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Такое благочестие очень скучно и очень распространено. Бог для него — предмет, а не личность. Это, а не он. Любить его невозможно. Он — неизвестный. Что ж, надо его узнать. Этому и посвящены все прочие книги Писания. Итак, все, что под солнцем, — суета. Почему же? Соломон называет пять причин, пять явлений в мире и жизни, которые их же и опустошают. Все пять вездесущи. И одного, причем любого, достаточно, — чтобы убить смысл, но жизнь отравлена всеми пятью. Вот они. Скука, нестерпимое однообразие, все едино.
Смерть — неизбежный конец жизни. Время — нескончаемый круговорот. Неразрешимая загадка зла, непостижимая тайна Бога. Все мы делаем ценностными суждения, что-то лучше для нас, что-то хуже. Мы выбираем жизнь, а не смерть, красоту, а не уродство, благо, а не зло. Мы, но не природа. Она равнодушна, безразлична. Стивен Крейн пишет: «Человек сказал мирозданию: знаешь, я существую». «Ну и что?» — отвечало оно. «Мне-то какое дело? Существуешь? И ладно». Попросите Вселенную ответить на вашу анкету. Узнайте у нее, сколько живых существ она породила. Пусть ответом будет некое число X. Теперь осведомитесь, сколько из них умерло, умирает или умрет. Ответ тот же самый X. Не x минус 1, а именно x полностью. Главная наша беда не в том, что бывают беды, а в том, что они бывают у всех, у кого угодно. Беда вот в чем. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно. Одна часть праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы. Как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их.

Смерть. Смерть – самая неприятная вещь на свете, но и самая очевидная. Ее не скроешь, как не спрячешь на кухне слона. Мало того, она не будет, она есть. Как только мы родимся, мы начинаем умирать. Все мы банкроты, но не все заявили о своем банкротстве. Что такое смерть? Человеческий разум, исходя из опыта, ответит. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И впрямь, кто знает? Здесь, под солнцем, никто. Для этого должен прийти человек оттуда, из-за солнца. Но Соломон еще не видел его, он видел только нас, земных, и то, что он говорит о прахе, о первом Адаме, — истинная правда. Паскаль писал, какой бы прекрасной ни была пьеса, конец ее непригляден. На голову вам положат земли, грязи, вот и все, навсегда. Именно так закончится всякая земная жизнь, даже самая славная. Суть доказательства в его завершении. Смысл рассказа в развязке, в конце. Если развязка жизни — смерть, жизнь — суета и ничто иное. Вселенная мучилась родами, а младенец родился мертвым. Время. И время — суета. Ведь это имя смерти. Что оно принесет, то и отнимет. Не уцелеет ничто, даже сами звезды. Есть ли прогресс? Идет ли время куда-то? Если наблюдения верны, ответ отрицательный. Видим мы только одно — коловращение. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. Что польза работающему от того, над чем он трудится? Здесь, под солнцем, мы видим только порочные круги. Нового нет, нет новостей, благой вести. Прогресс — это миф, и эволюция — миф, в лучшем случае отрезок линии, сворачивающей в круг. Если время — суета, то и жизнь — суета. Ведь все в этой жизни временно. И материальное, и нематериальное определяется временем. Не только действие, но и мысль. Тела наши во времени, в пространстве, души — только во времени. Однако сквозь всю эту тщету мерцает слабый свет надежды. Соломон открывает окошко в третий раз, как поэт, писавший об окнах, открытых волшебным морям затерянных дивных стран. Долго сетует он на бессмысленное коловращение времени и вдруг говорит: «Все соделал он прекрасным и вложил мир в сердце их». По опыту мы знаем время, стремимся к вечности. Господи, почему же? Где мы видели вечность? Как узнали о ней? Мы живем во времени, но не чувствуем себя дома. Рыба не горюет о том, что мокро. Мы из-за времени горюем. Нам мало его, нам нужно еще что-то. Соломон показывает нам, где суть и смысл жизни, как бы от противного. Здесь их нет, они там. То, что и не снилось нашим мудрецам, не на земле, а на небе. Так возникает надежда. Вестник ее, священный голод по вечности, проник в обитель тщеты. Зло. Загадка зла
неправды, безвинных страданий, очень стара. Это самый сильный довод против веры в благость Божью и в благо самой жизни. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. Несчастные, обделенные, всегда с нами. Об этом говорит и Христос. 20 веков не решили ничего, и другие 20 не решат. Время зла не исцеляет, ничто не исцеляет его здесь, под солнцем. Даже мелкое зло может оказаться необычайно разрушительным. Один единственный бык в посудной лавке, палец на ядерной кнопке, дурное слово. Добро — заложник зла, и это суетно. Бог. Так есть ли смысл в Боге? Да, есть. Но не в Боге Соломона, не в Боге, которого может явить разум сам по себе без помощи, и уж никак не в Боге природы, первопричине, великом зодчем, неведомом дизайнере, притаившемся за очевидностью. Из природы можно узнать, что Он есть, у Него достаточно сил, чтобы создать мир, у Него достаточно разума, чтобы мир придумать, у Него, быть может, достаточно вкуса, чтобы мир оказался прекрасным. Зато из природы никак не узнаешь, что Бог справедлив или милостив, что Ему до нас есть хоть какое-то дело. Вот тогда Он был бы не силой, а Отцом. Только это нам и нужно. Мы дети в лесу, зовем Отца, а не первопричину. Нам беспредельно нужен Бог, который не Икс, а Я. Соломон не дурак. Он не сказал в сердце своем, что Бога нет. Но он и не дитя Божье. Бог не отец ему, а незнакомец. Тогда уж благочестивее стать агностиком, смирить разум. Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. А если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Значит, можно верить в Бога и предаваться отчаянию? Да, так было с Соломоном. Ведь его Бог — как луна. Он там, а не здесь. Он правит приливами жизни, но не беседует с нами, не общается, не дружит. Мы не знаем его лица. Соломон познавал его через природу, а природа — спина Божья. Лицо его — Христос, уста — Писание, экклесиаст — рисуются со спины те очертания, которые заполнит Спаситель.

Бесы могут войти в нашу жизнь через разные двери. Можно войти через душу, и это будет уныние. Можно войти через дух, и тут не найдешь слова. Неверие, но неверующий часто ищет, а ищущий находит. Сомнение, оно бывает плодотворным, как у Иова. Придется сказать «антивера». Великим атеистам, вроде Ницше или Сартра, так же важно, чтобы Бога не было, как важно великим святым, что Он есть. Третья дверь — разум, рассуждение, доводы. Ее и открывает Экклесиаст. Наверное, Бог нарочно так сделал, что книга эта в Писании. Он использует сократический метод, провоцирует, бросает вызов и ждет ответа от нас. Так поступает и жизнь. Мы пристаем к ней. В чем твой смысл? А она, не отвечая, спрашивает: «Да, в чем?» Падший Адам искал, где же Бог, а Бог отозвался: «Адам, где ты?» Иов искал ответ у Бога, Бог явился и стал спрашивать Иова. Писание — диптих, в нем две створки. Одна из них — вопрос, это Экклесиаст, вторая — ответ, все остальное. На вопрос Экклесиаста отвечает Спаситель. Здесь, под солнцем, сильнее смерти только любовь, жалость, нежность, самоотверженное умиление. Вот что никогда не прискучит, вот что не убивает, вот что становится не бессмысленней, а полнее. Глупые люди говорят, что любовь слепа, но Бог есть любовь, а слеп ли Бог? В Экклесиасте Он не любовь, а в Песне песней Он не слеп. Почти все ученые думают, что последние 6 стихов прибавил кто-то другой, а настоящий Экклесиаст кончается в 8 стихе 12 главы теми самыми словами, с которых он начался. Прибавлен правоверный ответ. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тебя. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». В этом все прочие книги Ветхого Завета. Вот он, смысл жизни, ведь страх Господень — начало премудрости. Экклесиаст дает нам свет, ибо он беспросветно темен. Это книга жизни, ибо автор ее честно и прямо смотрит в лицо смерти. Это великая книга, ибо он глубоко и смело исследует великий вопрос, для чего мы живем здесь под солнцем. Более важного вопроса найти нельзя. Важнее только ответ, он в следующей книге. Философ спросил, любящий ответил. Согласно следующей книге, жизнь — это любовная песнь. Каждый из нас — нота музыки сфер. Бог поет песнь, повесть о нас, повесть о себе. Он поет о любви, ибо сам Он — любовь. Но путь к этой повести лежит через книгу о надежде.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы с вами начали говорить о появлении новых монашеских центров Византийской империи, которые появились примерно с 7, 8 по 10, 11 века. Сегодня, хотя мы уже не один раз упоминали Афон, Святую Афонскую гору, хотелось бы все-таки поподробнее остановиться на истории и устроении этой монашеской республики, афонских монастырях. А начать хотелось бы с современного положения. Конечно, думаю, что все православные христиане, не только православные, но и просто даже люди сколько-нибудь образованные, обязательно знают хоть что-то о Святой Афонской горе. Ну, как устроена сейчас вот эта монашеская республика? На самом деле она является самоуправляющейся частью греческого государства. Ну и, разумеется, что вот то положение, которое сложилось сейчас, оно имеет очень давнюю традицию, но вот устав Святой Афонской горы, а именно им регулируется ее жизнь, но это относительно недавние документы, которые были приняты в 20 веке. Устав Святой горы был утвержден всеми ее монастырями, утвержден также Вселенской патриархией и парламентом Греции. Ну, здесь нужно сказать, что Греция, современное государство, республика греческая, она, в общем-то, тоже имеет не такую уж длинную историю. Конечно, мы все знаем о Древней Греции, но здесь нужно сказать, что наследником, конечно, Древней Греции явилась Римская империя, а восточная ее часть, получившая уже позже название Византии, Византийская, Восточная Римская империя, центром которой стал Константинополь, до своего падения и покорения турками. На ее остатках существовала многие столетия Турецкая Османская империя. Но греческое население, православное население существовало на этих землях в очень сложных условиях турецкого ига. И вот в XIX веке только произошло восстание, национальное движение освободительное греческое, и было образовано современное, можно сказать, греческое государство, сначала очень сильно зависевшее от Англии. Ну а уже вот в более-менее современных границах и в современном положении, ну, конечно, уже после вот мировых войн, первой и второй, утряслось современное положение и к самой Греции, и Святой Афонской горы. Итак, сейчас на Святой Афонской горе существуют две администрации – гражданская и монастырская администрация. Гражданскую администрацию возглавляет губернатор. Обычно губернатором избирается и утверждается один из профессоров университета города Фессалоники имени Аристотеля, университета имени Аристотеля. Ему подчиняется полиция и вот силовые структуры, да, которые регулируют какую-то жизнь, охраняют гору Афон, регистрация иностранцев и таможня. Монастырская же власть, монастырская администрация, она является высшей законодательной судебной властью на Афоне. Самая высшая власть – это собрание настоятелей 20 монастырей. Уставом это утверждено и запрещено какие-то изменения. Дважды в год собирается это собрание, решает какие-то важные вопросы. Исполнительная власть – ну то, что в общем-то изо дня в день нужно как-то решать текущие вопросы. Это осуществляется кенотом, священный кенот Святой горы Афон, в который входят представители каждого монастыря, то есть уже не настоятели, а некие представители, которые на год избираются из состава братьев каждого монастыря, и они встречаются регулярно 3 раза в неделю, решают разные вопросы, обычные житейские вопросы, строительство, закупки, ну и так далее. Вся территория Афона поделена за зоны ответственности между вот этими 20 монастырями. Сейчас живут там люди разных национальностей, но гражданство у них у всех греческое. То есть вот автоматически, когда если человек, какой-то человек принимается в состав братии, хотя бы послушником или, конечно, тем более монахом уже,
то ему дается греческое гражданство. Ну а так имеют свои монастыри, исторические монастыри на Афонской горе. Конечно же, греки, большинство монастырей греческие, но также есть болгарский монастырь, Зограф, да, грузинский, иверский монастырь, сербы, Хиландарская обитель, русский Свято-Пантелеймонов монастырь, румыны. Также сейчас имеют свой скит, он не является одним из таких главных монастырей, но тем не менее, конечно же, все православные народы имеют там своих молитвенников на Святой Горе. И сейчас, в наше время, ну, вообще на протяжении всей истории, конечно же, Святая Гора видела периоды расцвета и периоды упадка, угасания жизни, может быть, духовной, но на протяжении многих-многих столетий жизнь монашеская там продолжалась с разной степенью, может быть, интенсивности. Так вот, сейчас мы переживаем очередной расцвет, когда число братьев возрастает, приходят новые послушники, монахи, возрождаются из руин заброшенные кельи и обители, обновляются, расширяются. Так что продолжается жизнь Афона, продолжается молитва монахов на Афонской горе. В церковном ношении вся Святая Гора находится в юрисдикции, в прямой, можно сказать, каждый монастырь является ставропигиальным монастырем, ставропигии Вселенского Патриархата, то есть в прямом каноническом подчинении Вселенского Патриархата все эти монастыри, несмотря на национальность тех, кто там проживает. Однако, если мы знаем, что Вселенский Патриархат, да и вся греческая Элладская церковь перешли в 20-е годы на новый стиль, новоюлианский, то Афон продолжает жить по юлианскому календарю, то есть точно такому же календарю, как живет, скажем, русская церковь и некоторые другие поместные церкви. Вот такая особенность богослужебного устава Афонской горы. Ну вот несколько слов о том, как сейчас живет Святая Гора, а сейчас мы поговорим о ее истории. С древних времен и трудно установить точно даже, когда, то есть разные есть догадки, разные есть предания о том, когда на Афоне появились первые монастыри и вообще христиане. Есть древнее предание, сохранившееся у Стефана Святогорца, о том, что вскоре после Вознесения Господня Пресвятая Богородица посетила святую гору Афон. В этом предании корабль, где была Пресвятая Богородица, направлялся на Кипр, но была буря, и его унесло к Афонскому берегу. И там местным жителям Пресвятая Богородица возвестила о Христе и предвозвестила большую благодать Божию на всем месте. И таким образом Афон есть один из уделов Пресвятой Богородицы. Первые монастыри достоверно возникли уже при императоре Константине в IV веке. Конечно же, как мы уже и упоминали, завоевание арабов в VII веке, а позже иконоборческие гонения VIII века оказали свое влияние. И на Афоне собирались беженцы, монахи из разных-разных концов Византийской империи и находили в этой пустынной, в суровой местности себе пристанище. Вот уже образование такого монашеского сообщества относится к IX-X векам. К этому времени относятся древнейшие сохранившиеся документы, свидетельствующие о монашеском населении этих мест. Первый документ, сохранившийся императорский указ императора Василия, датируется 883 годом, то есть это более чем за 100 лет до крещения Руси, который даровал какие-то привилегии, освобождения от каких-то податей монахам, которые жили на Афонской горе. Географически чисто по пространству, что такое Афонская гора, это такой вот некий полуостров Эгейского моря. Длина его, ну, так, порядка 60 километров. То есть, ну, такое достаточно продолжительное путешествие, особенно по горной местности. И в ширину тоже несколько километров. То есть, достаточно большая территория. То есть, монахи занимают эту территорию полностью. Ну, на протяжении многих столетий существовали там монашеские поселения. Но вот то, что называется историей, большой историей Афона, она связана с именами великих святых, имена которых остались в памяти церкви, в памяти самих афонцев. Это Петр и Афанасий Афонские, святой преподобный Петр, отшельник. Он жил в IX веке.
Это первый такой вот прославленный, великий, святой Афонский. Хотя, несомненно, святые подвижники жили на Святой Горе, но именно его житие дошло до нашего времени, и мы знаем о его жизни. А именно то, что он был воином в своем мирском служении, достаточно высокопоставленным воином, но попал, как это часто случается у воинов, попал в плен в Сирии. И много месяцев и даже лет провел в темнице, в заточении, в заключении. Ну, видимо, будучи таким высокопоставленным воином, его, может, хотели как-то обменять выгодно, использовать, поэтому держали его в заточении. И он молился об избавлении, очень сильно молился. Люди, которые прошли заключение, говорят о том, что когда человек находится в заключении, ему дается особая благодать молитвы. Поэтому можем себе представить, как молился преподобный Петр, будучи заключенным. Он молился об избавлении и дал в этой молитве святой обет. И его житие повествует о том, что он чудесным образом был избавлен от плен. Ему являлся неоднократно святитель Николай, которому он молился. И после вот этого чудесного избавления преподобный Петр совершил путешествие в Рим, где он принял постриг от самого Папы Римского. Получив имя Петра, он, в общем-то, был пострижен на гробнице святого апостола Петра в Риме. Но он после этого все-таки решил вернуться в Грецию, родную ему. И для этого он предпринял путешествие на корабле. Так вот, на корабле закончился хлеб, закончились припасы, и корабль просто совершил незапланированную остановку в каком-то небольшом портовом местечке. И вот там, по молитве преподобного Петра, произошло чудо исцеления тяжко болящего человека. И там же преподобный Петр достоился видения Пресвятой Богородицы. В житии его говорится, что Пресвятая Богородица сказала, что на Афонской горе будет тебе покой. Это место есть мой жребий, данный мне сыном моим и Богом, чтобы здесь, отвергшиеся мирского волнения и взявшие по силе духовные подвиги с верой и любовью, призывая мое имя, без печали проводили эту временную жизнь и ради богоугодных своих дел наследовали жизнь вечную. Я очень люблю то место и желаю умножить чин иноков, от которых не отступит никогда милость Сына моего и Бога, если они будут соблюдать спасительные заповеди». То есть вот в этом видении была упомянута Афонская гора. И с удивлением преподобный Петр узнал, что то место, где они остановились, это как раз есть Афон. И он, разумеется, принял решение остаться, удостоверенный в том, что на это есть воля Божия. Там он нашел пещеру, в которой подвязался многие-многие годы. И о его жизни стало известно другим людям, монахам, которые прибегали к его совету, его благословению. Жизнь преподобного Петра, пустынножителя Афонского, дошла до нас в таких удивительных подробностях. Но не менее удивительно житие другого святого Афонского, преподобного Афанасия, который жил чуть-чуть позже преподобного Петра. Преподобный Афанасий также был выходец из Византийской империи. Он в юности уже стал сиротой, однако получил воспитание сначала своей родственницы, монахини, а потом воспитывался и рос при дворе одного из военачальников императорских. Получил прекраснейшее образование, получил даже великолепные должности преподавательские, потому что был очень способным человеком, способным юношей, и в то же время очень благочестивым. Но жизнь в таких вот, можно сказать, аристократических кругах его не прельщала, а когда он познакомился с игуменом одного из монастырей, этот монастырь, он находился как раз недалеко от Афонской горы, но не на самом Афоне. Этого игумена, с которым мы познакомимся, звали Михаил по прозвищу Малиин, преподобный Михаил Малиин. И вот с ним познакомился будущий преподобный Афанасий, тогда его звали Авраамий, и загорелся горячим желанием монашеской жизни. Как говорят отцы наши, что никто никогда не возжелал бы
иноческой жизни, если бы не увидел на лице другого монаха сияние вечной жизни. И вот такое сияние увидел на лице преподобного Михаила юноша Авраамий. Недолго он еще провел в миру, вскоре Господь осуществил его желание, и он был пострижен преподобным Михаилом и проходил суровую такую монашескую жизнь в его монастыре. Служил он Господу горячо и молитвой, но также со всеми своими талантами. Переписывал книги, имел он великолепный дар слова, учительства. Но самое главное — это то, что он стремился стяжать смирение, бороться с гордыней, которая естественным образом, как человеку образованному, находившемуся в таких высокопоставленных кругах, можно сказать, естественным образом была таким вот пороком, который сопровождает многих людей такого высокого звания, свысока смотреть на всех прочих, необразованных и людей низкого звания. Он поэтому, конечно, подвязался против этого всеми возможными методами. Убегал славы мирской, как человек, обладавший талантами, опять же, естественным образом, был подвержен тщеславию. Без тщеславия мог легко его уловить, потому что все люди воздавали ему славу, вполне, казалось бы, заслуженную за его блестящее поучение, как он говорил, прекрасно имел голос, был прекрасный каллиграф. В общем, множество было дарований. Но он боролся с этим вот бесом тщеславия. Господь, видящий и ведящий глубины человеческих сердец, прозревал его жизнь и вел его своими ведомыми ему путями. И вот по промыслу Божию преподобный Афанасий, такое имя он получил уже в постриге, познакомился с будущим императором, а на тот момент полководцем Никифором, который являлся родственником преподобного Михаила, старца, настоятеля этого монастыря. И вот будущий император, посетив своего дядю в монастыре, также с удовольствием общался, да, и привязался впоследствии на протяжении всей своей жизни, поддерживал это общение с преподобным Афанасием, и будучи еще военачальником, и впоследствии став императором. Разумеется, такая вот дружба, можно сказать, и почитание со стороны такого влиятельного лица и других важных людей, конечно, вот многим, наверное, людям может стать поводом к тщеславию и самопревозношению над другими людьми. Но не такого был Афанасий. Он много раз просто убегал от своих высоких покровителей. Но первый раз побег он совершил на Афонскую гору из того самого монастыря, где он жил. Когда преподобный Михаил уже стал немощен, он решил сделать Афанасия игуменом своего монастыря. И действительно, вся братья его почитала, и, казалось бы, не было никаких препятствий к тому, чтобы поставить игуменом преподобного Афанасия. Афанасий понимал, что ему невозможно будет противиться, он просто ушел оттуда. Ушел и пришел на Афон. И на Афоне к тому времени уже

но они вот вместе собирались и принимали какие-то решения, может быть, по совместному жительству. То есть вот уже тогда складывалось к тому времени, собственно, когда преподобный Афанасий еще только пришел на Афон. Он пришел и назвался другим именем. Он не стал скрывать, что он уже монах, но назвался другим именем и притворился, как будто он совершенно не знает никакой грамоты. Пытался утаиться и провел там в такой вот безвестности и уничижении многие-многие месяцы, пока вот не произошло такое большое собрание. Ну, а его высокие покровители, узнав, что Афанасий убежал, скрылся из своего монастыря, стали искать его. И искали его везде, где только можно. Разослали гонцов по всем монастырям, по всем весям, по всем епархиям. Вот и на Афоне тоже спрашивали грозные начальники, не появлялся ли здесь такой монах. И выслали подробное его такое вот описание, как он выглядит. Ну и вот его так и распознали. И он не смог укрыться и вынужден был открыть свое имя и свое образование, да, все эти дары, какие он имел. Простецы-монахи, которые там проживали, очень удивились тому, как убегал от мирской славы преподобный Афанасий. И некоторые из них, особо духовно прозорливые, прозрели, какую высокую духовную жизнь вел преподобный Афанасий уже на тот момент. И дальше он уже служил своими всеми дарами, да, переписывал книги также для братьев, давал поучения, и к его руководству стали прибегать многие-многие. Его высокие покровители, узнав, где он находится, приехали к нему и сделали очень большие пожертвования, так что стало возможным построить большую соборную церковь в честь Пресвятой Богородицы для молитвы всей Афонской братии, для как раз вот таких ежегодных собраний. Так было положено начало лавре, великой лавре преподобного Афанасия. И нужно сказать, что и еще раз он, уже построив большую обитель, построив много келий, собрав большое количество братьев, он, правда, не рассчитывал там быть игуменом, он строил по такому вот договору со своим владычественным другом Никифором, который под воздействием бесед с преподобным Афанасием в глубине души имел жажду духовной жизни и высказывал ему желание отказаться от всего мирского и стать насельником монастыря. Однако, уж как по промыслу Божию, он не стал игуменом. То есть вот вместо того, чтобы стать игуменом, стал императором. Расстроился очень Афанасий, поняв, что он построил монастырь для него, как у них был уговор, а он дал много денег на строительство этого, а сам стал императором и не пришел на игуменство. Тогда преподобный решил просто уйти, где-то укрыться и жить, опять все оставить, сделать очень хитроумный план такого бегства. Удалось первоначально где-то скрываться, но все же Господь судил ему докончить обустройство обители. Опять везде по всей империи его искали уже тогда. Но он вернулся. Вернулся и продолжил строительство обители. Нужно сказать, что его представление отличается от такого канонического представления, потому что один из храмов, который он строил, обрушился. Леса обрушились, и погибли братья, которые там находились, экономы, вот кто строил, да, и в том числе преподобный Афанасий. Причем он, может быть, не сразу, кажется, вроде бы даже умер, слышали братья его под завалами. Так он необычно великий святой и подвижник закончил свою жизнь, что говорит о том, что все в руках Божьих, промысел Божий, он неведом, и то, как человек заканчивает жизнь, именно внешняя кончина, не всегда является показателем святости, как в фильме «Остров». Старец ложится в гроб и отходит. Но не всегда так у святых было. Все по-разному. О каждом свой промысел Божий. Но вот преподобный Афанасий основал Великую Лавру, дал строгий общежительный устав. И его связь с императорами заложила основу особого покровительства отношения со стороны императоров к Афонской горе и благосостояния афонских общежительных монастырей, больших монастырей. И хотя мы уже в житии преподобного Петра Афонского встречаем упоминание о том, что преподобный Петр молился молитвой Иисусовой, движение сихастов, учение о молитве Иисусовой, связанное с именем еще одного подвижника, преподобного Григория Синаита, святого, который жил позже, уже в XIII-XIV веке, и как раз вот уже практически мы подошли ко времени преподобного Сергия Радонежского. И преподобный Григорий Синаит, начавший свой подвиг на Синайской горе, а закончивший свою жизнь на Афонской горе, оставил множество-множество поучений, имел множество

0: количество учеников и явился одним из главных вдохновителей и возобновителей исихазма на Афоне и во всем православном мире, включая и русских подвижников и отшельников. Но и на Афоне на протяжении всех столетий присутствие монахов на Афонской горе сосуществует разные, как вот мы упоминали еще давно в первых наших беседах, о трех видах, трех типах иноческой жизни. Это отшельничество, скитская жизнь, когда несколько братьев живут, и большой общежительный монастырь. Вот на Афонской горе все эти типы жизни монашеской присутствуют, но, можно сказать, сама Афонская гора, она является еще и прототипом Небесного Иерусалима, как можно сказать, наверное, прототипом такого христианского государства, потому что вот даже был вопрос о том, чтобы Афон вообще был, не знаю, как Ватикан, имел статус совершенно независимого государства, государственный статус. Но нет, у него такого статуса нету, но что-то близкое. Это такая автономная часть Греции. И там существует на протяжении многих столетий вот поразительная самоорганизация жизни монахов по образу такой вот республики, когда множество монастырей координируют свою жизнь. И вот таким образом, можно сказать, существует вот православное государство из православных монахов. Вот такая поразительная гора Афон, которая оказывала и оказывает громаднейшее влияние на жизнь православия, является как бы сердцем православного мира. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. И в следующий раз мы продолжим говорить об истории православного монашества и продолжим наши беседы о русском монашестве, о русских отшельниках, русских исихастах. До следующих встреч. Да пребывает с вами Божье благословение. С вами был иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Стихира на праздник Успения Пресвятой Богородицы Знаменного Распева прозвучала в исполнении мужского хора Оптина «Пустынь».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным. И, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано предложение. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца, и взглядывая на нее и на Вронского. Ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем. Вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, ну что же делать? Я не виновата», — говорила она себе. Но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», — говорила она про себя, пока заснула. В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь. «Что? Вот что!» — кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. «То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством подлым, дурацким!» «Да помилуй ради самого Бога, князь, что я сделала?» — говорила княгиня, чуть не плача. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению. И хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то на эти слова князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова. «Что вы сделали? А вот что! Во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих тютьков», — так князь называл московских молодых людей. «Позовите топеры, и пускай пляшут, а не так, как нынче, женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонки. Левин в 1000 раз лучше человек, а этот франтик петербургский, их на машине делают». Они все на одну стать, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был. Моя дочь ни в ком не нуждается.
1: Да что же я сделала?
0: А то!
1: — с гневом вскрикнул князь. Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.
0: И лучше уехать.
1: Да постой, разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек и очень хороший, влюбился, и она окажется.
0: Да вот вам кажется. А как она в самом деле влюбится? А он столько же думает жениться, как я? Ох, не смотрели бы мои глаза. Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале.
1: И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове.
0: А вот как сделаем несчастье, Катеньке? Как она в самом деле заберет в голову?
1: Да почему же ты так думаешь?
0: Я не думаю, а знаю. На это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин, и вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться.
1: Ну, уж ты заберешь в голову.
0: А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.
1: Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.
0: И прекрасно, и прощай.
1: И перекрестив друг друга, и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити, и что не может быть сомнения в намерениях Вронского. Но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же, как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества и в особенности после много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в пажеском корпусе. Выйдя очень молодым, блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света. В Москве в первый раз он испытал после роскошной и грубой петербургской жизни прелесть сближения со светскую, милую и невинную девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею. Он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него. И чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее, и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться, и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие и наслаждался своим открытием. Если бы он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если бы он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться. Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, всего более смешное. Хотя Вронский не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать. «То и прелестно», — думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и от того, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления перед ее к себе любовью. «То и прелестно, что ничего не сказано ни мной, ни ею. Но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво. Я сам себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза, когда она сказала, и очень. Ну так что ж, ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер. Он прикинул воображением места, куда он мог бы уехать. Клуб, партия Безяка, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. Шато де Флёр, там найду Облонского, куплеты, кан-кан. Нет, надоело. Вот именно зато я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой. Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать. И потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном. На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать.

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман. «Успокойте руки, Гриша», — сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала заловку. Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна Заловка была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская гранд-дам. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет Заловка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата», — думала Долли. «Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю. И в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их. Что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня, — думала Долли. Все утешения и увещания и прощения христианские, все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится. Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что так или иначе она Анне выскажет все. И то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка. Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилась не радость, а удивление. Она встала и обняла Заловку. «Как уж приехала?» — сказала она, целуя ее. «Долли, как я рада тебя видеть!» «И я рада», слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, «знает ли она», — сказала Долли. «Верно, знает», — подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. «Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату», — продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения. «Это Гриша? Боже мой, как он вырос!» — сказала Анна, и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. «Нет, позволь никуда не ходить». Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса. «А ты сияешь счастьем и здоровьем», — сказала Долли почти с завистью. «Я? Да», — сказала она. «Боже мой, Таня, ровесница Сережи моему», — прибавила она, обращаясь к вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. «Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех!» Она называла их и припоминала не только имена, но годы, месяцы, характеры, болезни всех детей. И Долли не могла не оценить этого. «Ну так пойдем к ним», — сказала она. «Вася спит, теперь жалко». Осмотрев детей, они сели уже одни в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его. «Долли», — сказала она, — «он говорил мне». Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно сочувственных фраз, но Анна ничего такого не сказала. «Долли, милая», — сказала она, — «я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать, это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой». Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своей энергическую маленькую рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала: «Утешить меня нельзя.
Все потеряно после того, что было, все пропало. Но как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Она подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала: «Ну, Долли, что же делать? Что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? Вот о чем надо подумать». «Все кончено, и больше ничего», — сказала Долли. «И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить. Дети, я связана, а с ним жить я не могу. Мне мука видеть его». «Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все». Долли посмотрела на нее вопросительно. Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны. «Изволь», — вдруг сказала она, — «но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж? Я с воспитанием маман не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю мужья, рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива...» Она поправилась. «Степан Аркадьевич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила 8 лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным. И тут представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость. Ты пойми меня, быть уверенной вполне в своем счастье. И вдруг, — продолжала Долли, удерживая рыдание, — и получить письмо, письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно». Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. «Я понимаю еще увлечение», — продолжала она, помолчав, — «но обдуманно, хитро обманывать меня. С кем же? Продолжать быть моим мужем вместе с нею? Это ужасно. Ты не можешь понять». «О, нет, я понимаю. Понимаю, милая Долли, понимаю», — говорила Анна, пожимая ее руку. «И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения?» — продолжала Долли. «Нисколько. Он счастлив и доволен». «О, нет», — быстро перебила она, — «он жалок, он убит раскаянием». «Способен ли он к раскаянию?» — перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо заловки. «Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло». И тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли. «Его мучают две вещи. То, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя, да, да, любя больше всего на свете», — поспешно перебила она, хотевшую возражать Долли, — «сделал тебе больно, убил тебя». «Нет, нет, она не простит, все говорит он». Долли задумчиво смотрела мимо заловки, слушая ее слова. «Да, я понимаю, то положение его ужасное. Виноватому хуже, чем невинному», — сказала она, — «если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить? Как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мучение, именно потому, что я любила его. Как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему». И рыдания прервали ее слова. Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее. «Она ведь молода, ведь она красива», — продолжала она. «Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота, взятый кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее, пошлое существо приятнее. Они верно говорили между собою обо мне, или еще хуже, умалчивали, ты понимаешь?» Опять ненавистью зажглись ее глаза. «И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет уж, кончено. Все-все, что составляло утешение, награду, труда, мук. Ты поверишь ли, я сейчас учила Гришу. Прежде это бывало радость, теперь мучение. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась. И вместо любви и нежности у меня к нему одна злоба. Да, злоба. Я бы убила его. И... Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так». Долли затихла, и они минуты две помолчали. «Что делать? Придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу».
Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. «Я одно скажу», — начала Анна. «Я его сестра, я знаю его характер, эту способность все забыть». Она сделала жест пред лбом. «Эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал». «Нет, он понимает. Он понимал», — перебила Долли. «Но я, ты забываешь меня, разве мне легче?» «Постой. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена. Мне его жалко было. Но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое. Я вижу твои страдания, и мне не могу тебе сказать, как жаль тебя. Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне. Только одного я не знаю. Я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь. Настолько ли есть, чтобы можно было простить? Если есть, то прости». «Нет», — начала Долли, но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку. «Я больше тебя знаю, Свет», — сказала она. «Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена — это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят, непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так». «Да? Но он целовал ее. Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе. И какая поэзия, и высота была ты для него. Я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он каждому слову прибавлял. Долли — удивительная женщина. Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его. Но если это увлечение повторится, оно не может, как я понимаю». «Да, но ты простила бы?» «Не знаю, я не могу судить». «Нет, могу», — сказала Анна, подумав. И, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила. «Нет, могу. Могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы той же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было». «Ну, разумеется», — быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала. «Иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем». «Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату», — сказала она, вставая. И по дороге Долли обняла Анну. «Милая моя, как я рада, что ты приехала! Как я рада! Мне легче, гораздо легче стало!»

0: Микрофона Марина Лобанова, и в эфире программа «Под знаменем России». Наша передача не могла обойти вниманием очень значимого святого для России, для русской культуры, но не только святого, а прежде всего исторического, государственного, политического, военного деятеля, святого князя Александра Невского. Я пригласила поговорить об Александре Невском не просто как о нем одном, но еще о такой символической вещи. Почему правитель, государь, всегда воин? Князь Александр Невский, мне кажется, очень ярко на протяжении многих веков символизировал именно эту роль. Государь-воин. Так почему же все-таки государь всегда воин? Если мы посмотрим, скажем, на династию Романовых, они всегда, хотя, может быть, сами не были на поле боя, но, тем не менее, мы видим их в военной форме. И вдруг может быть такой перелом, но тоже очень воинственные большевики, но уже не воины, но тоже правители, вожди, как они называют себя. Хотелось бы разобраться и в этом плане. Мой собеседник, доктор наук Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот фигура Александра Невского и какой-то символизм в связи с образом государя для нас. Почему это еще так важно? Не просто, чтобы понять очень противоречивый образ Александра Невского, хотя бы вот сейчас очень обсуждают между Востоком и Западом, но еще и понять, действительно, а кто для нас вполне, вот в нашем русском сознании, вполне наш, ну, государь, скажем так, в любом случае, наш правитель, который принимается душой нашей, воспитанной в нашей культуре.
1: В нашей западной традиции, Восток ли это будет Запада, или это будет Запад Запада, в общем-то, исключений практически не было и быть не могло. Всегда государь являлся еще и воином. Здесь мог быть разброс какой-то, в первую очередь воин, или во вторую очередь воин. Но воин всегда и обязательно, это уже правило без исключений. Идет эта традиция, я за пределы Запада пока выходить не буду, идет эта традиция еще с античности, с античной Греции или с античного Рима. Эта традиция продолжается в средние века, она никуда не денется и в новое время. Вот представить себе, скажем, Базилевса греческого, греческого царя, в Древней Греции, понятно, который не является воином, совершенно невозможно. И не обязательно это будет царь, это вообще будет царственный муж, ну вот, скажем, Перикл. Перикл – это фигура, которая существует в Афинах. Афины – это греческий полис, который давно расстался с царской властью. Там демократия, там все должности выборные, и, скажем, тот же самый Перикл был так называемым демагогом. Только в это слово не надо вкладывать современный смысл. Демагог – это тот, кто способен с трибуны, так сказать, управлять полисом, управлять народным собранием. У него был огромный авторитет, он был фигурой, которую около 20 лет приветствовал Демос, народ афинский. Он фактически управлял Афинами в значительной степени, как бы авторитарно, хотя все это было оформлено под самую чистую демократию. Но вот представить себе его, чтобы он не был совсем воином, невозможно. Никто никогда не называл Перикла, скажем, великим полководцем или просто даже полководцем. Но то, что он участвовал в сражениях и руководил ими, и в сухопутных, и в морских, это было задано. Хочешь быть первым лицом в демократических Афинах, изволь, собственно, быть и воином. Ну а что говорить про, скажем, Древний Рим? Если ты консул, ты обязательно воин. Это республиканский Рим. Если ты император, так император – это вообще воинское звание в первую очередь, а потом уже, так сказать, государственническое. Так что здесь ничего своеобразно русского нет. И эта линия идет, я сказал, до нового времени. Если перед новым временем коснуться ситуации, ну, просто-напросто на Западе фигура государя, короля – это фигура первого рыцаря королевства, а рыцарь – это воин по преимуществу. Ну, хорошо, средние века уходят в прошлое, наступает новое время. Никуда эта линия не девается, она длится, у нее есть инерция, которая, между прочим, до сего дня продолжается. Да, государи могли быть более или менее воинственными, более или менее склонными взять ее на себя роли полководца, но совсем государя в западном смысле представить себе вне соотнесенности с воинским – это невозможно. Давайте обратим внимание, уже не говоря о прошлом столетии или позапрошлом, Да к сегодняшнему дню. Английский король всегда носил военную форму, не только ее, но у него обязательно было и воинское звание, и весь этот вот антураж с орденами, с позументами, там, с аксельбантами, с эполетами и так далее. И уж на что мирные государи, скажем, в нынешней Скандинавии или вот в Бенилюкс, Бельгия, Голландия, Люксембург, в Испании, я вот беру сохранившиеся монархии, там для государя военная форма абсолютно обязательна. Здесь нет никакого нарочитого или подспудного милитаризма. Это для западного государя нечто само собой разумеющее. Немножко затянувшееся введение по поводу универсальности, соотнесенности государь-воин, собственно, сделано с целью, чтобы, обратившись уже к нашей русской истории, подчеркнуть вот этот момент. Да, наши государи, если мы возьмем Русь Киевскую, Русь Московскую и Петербургскую Россию, наши государи так или иначе были воинами. В разном степени, в разном отношении, но воинами. Что это значит для Киевской Руси? Для Киевской Руси ее своеобразие в том, что князь соответствующей русской земли или княжения, княжение и земля в данном случае – это синонимы. Они были в первую очередь воинами. У них, собственно говоря, отношение к земле было, в которой они властвуют, отношение защитников. Они как бы щит этой земли. Но потом они еще были судьями. Их власть, вот в привычном для нас смысле, сбора налогов, создания каких-то там административных учреждений, она была совершенно ничтожная по последующим меркам. Вот они были воинами. Это пронизывает всю Киевскую Русь от Святослава Киевского. Вот с Московской Русью ситуация несколько меняется. Она наглядно очевидна. Если я задам вопрос человеку, не очень-то обремененному образованием вообще и историческими знаниями, как ты себе представляешь, скажем, князя Киевской поры, ты его, конечно, увидишь на коне и увидишь его в кольчуге, в шлеме. У него щит, у него копье наперевес, у него меч на боку. А когда мы представляем себе, скажем, фигуру московского царя, это что? Это такие длинные одеяния, пышные такие, они немножко напоминают ризы. Да не немножко, напоминают ризы священнические или архиерейские. Длинные рукава с прорезями, куда простираются руки. Ничего в нем такого особенно воинственного вроде бы нет. А все-таки это, ну, что называется, только видимость. У нас были такие цари, как Федор Иоаннович, последний из династии вот Александра Невского, да, а дальше до Рюрика линия протягивается. Да. Федор Иоаннович был глубоко больным человеком, со здоровьем хлипким. Все свое царствование он провел на грани такого, да, на грани ухода в миры иные. Но Борис Годунов не был у нас государем, который в качестве полководца, военачальника, воина как-то запечатлелся в исторической памяти. И Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, никакой воинственностью и вообще воинской повадкой не отличался. Вот это вот все как бы усугубляет вот эту линию. Вроде бы наш государь московской поры не был воином. Недоброй памяти Иван Грозный, в общем-то, к воинскому подвигу, к тому, чтобы быть военачальником полководцем, совершенно не был склонен. У него больше, знаете, мятежи и казни. Ему больше кровь пускать у подданных, чем, знаете, пора нам состукнуть клинок о клинок. Это не для него. И все-таки, вот еще совсем молодой, почти юный Иван Грозный, когда начинается война с Казанью, он возглавляет войско. Он идет вот на это военное предприятие в сознании того, ну, если ты государь, значит, ты должен вести войско за собой. Да, московские цари исходно были обязаны быть как-то причастны к воинскому. Ну, а вот наш государь из династии Романовых, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, привыкли говорить «тишайший царь», что, конечно, обязательно нуждается в элементарном разъяснении. Тишайший он царь, потому что его царствование считалось благополучным. Тихости проходила. Тихость была очень относительна. Но он, когда разразилась война с Речью Посполитой, с поляками, он, конечно, двинулся во главе своего войска, хотя бы номинально. Осада Риги, осада Вильна. Это все в ситуации, когда во главе войска стоит государь. И это было внутренне обязательно. Когда придет время кратковременному царствованию Федора Алексеевича, тоже очень болезненного государя. Ну, конечно, речи не может идти о нем как государе-воине, потому что, ну, просто-напросто здоровье его было еще, наверное, более хлипким, чем у Федора Иоанновича столетием ранее. Ну, а когда наступает Петербургская Россия, то, конечно, возникает искушение сказать, вот московские цари последние, во всяком случае, были царями мирными, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, и тем более Федор Алексеевич, а вот с Петра Великого начинается вот это акцентирование воинского в государях. Вот Петр Великий, смотрите, творец империи, созидатель новой России, полководец, ведущий за собой войско, участник вот этого самого грандиозного в Северной войне сражения, битвы при Полтаве. И вот вроде бы наступает время империи, а империю без завоевания мы не можем себе представить. Время империи, и, соответственно, наши государи становятся подчеркнуто воинственными, как будто бы Россия уже приобретает вот такой милитаристский характер. С этим милитаризмом надо еще разбираться, и я чуть позже коснусь этого вопроса. После Петра все-таки царствует, за очень редким исключением, женщины. Это так называемое царство женщин. Вначале Екатерина I, потом будет Анна Иоанновна, потом будет Елизавета Петровна, потом будет Екатерина Алексеевна. Так вот, от Павла I до Николая II наши государи подчеркнуто воинские персоны. Что значит воинские? Здесь формируется вот этот образ нашего государя, государя-императора всероссийского, как первого солдата империи. Вот уже Павел Петрович первый солдат по своей повадке, и дальше исключений не будет. И вот если мы говорим, что у нас государь, так сказать, с повадкой солдатской, это ведь заходит очень далеко. Если мы читаем воинский устав, скажем, времен Александра II, он мне сейчас в голову приходит, воинский устав начинается со строк, где говорится о том, что солдат – имя знаменитое, а солдатом является, и я не точно цитирую, и государь-император. Если ты император и в качестве императора солдат, то ты становишься человеком служивым. Ты служишь, государь служит Богу и Отечеству. Государь такой же слуга, как и рядовой солдат. Солдату присущ не просто дисциплина, команда, подчинение, равняясь с миром налево-направо. Это служение, оно предполагает и аскетизм, и какое-то самоотречение, самодисциплину. Это то, что государи обязаны были в себе культивировать или, по крайней мере, разыгрывать эту карту. Что такое, собственно говоря, милитаристские государства, режимы? Ну, я вам два примера приведу, абсолютно несомненных. Это, конечно, прусское королевство, прежде всего, времен Фридриха Великого. Действительно, великого короля и великого полководца. Вот Пруссия оказалась в таком положении, когда она могла себя утвердить только через череду завоеваний. Пруссию обыкновенно обозначали таким образом. Пруссия – это, прежде всего, монархия Гогенцоллернов и армия. Без династии и армии никакой Пруссии не существует. Пруссии, чтобы существовать в качестве великой державы, а у нее в внешних предпосылок для этого не было. Нужно было вести завоевательные войны и культивировать агрессивный милитаристский наступательный момент в государственной жизни. В России, конечно, этого не было. Ну а эпоха Наполеона, Наполеон – государь, хотя и нелегитимный, но это государь-завоеватель. Наполеоновская империя, в отличие от Российской империи, вне завоеваний не могла существовать. Каких бы земель ни нахватал Наполеон, война для него – мать родна. Без войны французская империя существовать не может. Вот это самый настоящий милитаризм. Наши русские государи в качестве воинов, первых солдат империи, их воинское к чему сводилось? Прежде всего, это были государи не войны, не военных кампаний, а они были государями парадов, разводов, караулов. Они были государями, которые знали все детали воинской службы, но именно в качестве парадной службы. Это для них было именно самое свое. Наши государи, в общем-то, сознавая скромность своих военных дарований, если говорить о войне, собственно, никогда и не играли после Петра Великого заметной роли на театре военных действий. Это было как бы не для них. Они действительно знали воинское дело, но их увлечение воинским, прежде всего в качестве парада, оно имело более глубокий смысл, чем это может показаться. Да, наши Романовы очень привержены к мелочам воинской службы, к военной форме. По поводу военной формы у них просто едва ли не какой-то психоз. Они настолько увлечены всякими деталями военной формы, там сменить опушку на мундире, форму кивера подогнать, размер, цвет эполетов, эксельбантов, ну, первое дело, и так далее, и так далее. Это, конечно, вроде бы игра в солдатики, но за ней стоит вещь более существенная. Российская империя – могущественное, блистательное государственное образование, но когда приглядишься к ней, то в ней слишком много неоформленного, слишком много от каких-то хлябей. империя представляет собой, может быть, в чем-то и космизированное целое, но в ней очень много хаоса. Хаос там все время шевелится. И вот наши российские императоры, соотнося себя с гвардией, с парадом, они ощущали себя в максимально, так сказать, упорядоченном, максимально гармонизированном каком-то своем царстве-государстве. Это все такие манифестации отчасти театрального свойства, что ли. Видеть в них милитаристскую настроенность, ну, это очень сильное преувеличение. И Александр I, и Николай I, и Александр II, и Александр III, и Николай II так или иначе причастны к военным действиям. Но они никогда не брали на себя роль полководцев. Вот этот наш Фридрих Великий, помянутый мной, ведь он был великий король и великий полководец. Вот это самый настоящий милитаризм. У нас ничего такого не было. Если Николай II все-таки берет на себя должность верховного главнокомандующего российской армии в Первой мировой войне и устраняет с этой должности великого князя Николая Николаевича младшего, это ситуация некой такой мнимости, потому что свидетельства достаточно надежные, которые дошли до нас вот по поводу того, как командовал армией Николай II, но они о том, что никак он не командовал. Там и начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, вот он держал в руках, собственно говоря, это верховное командование. Николай II присутствовал там чисто номинально. Вот он попадает из своей гвардейской среды, из своего Петербурга туда, не непосредственно на театр военных действий, а в Могилев, где находится штаб верховного главнокомандующего. И он там лишний, он там номинальная фигура, он там тень, от которого мало что зависит. Вот что может искушать по поводу того, что Российская империя была милитаризована и что государи эту милитаризацию всячески стимулировали? Ну, скажем, то, что некоторые ведомства у нас вроде бы совершенно штатские по своей функциональности, они были оформлены по военному образцу. Ну, тут самый, наверное, подходящий пример – это будет ведомство Главного управления путей сообщений и публичных зданий, или горное ведомство. Они были не просто по военному образцу организованы, а те, кто служил по этим ведомствам, они носили воинские звания, и воинскую форму и так далее. Это с внешней стороны как бы свидетельство о том, что наши государи стремились все на военный лад поставить, все милитаризовать. Не милитаризация это было, а это линия совсем другая. У нас ведомство путей сообщения, особенно горное ведомство, чисто государственные мероприятия. Это вот очень ответственные такие сферы деятельности. Там нужна максимальный порядок, организованность и ответственность. Образец порядка и ответственности – это российская армия. Поэтому ведомства эти, ну, во всяком случае, в первой половине XIX века так военизированы. Или еще один пример. Наши государи очень любили, скажем, назначать на должности губернаторов военных. А генерал-губернатор уже по определению военный. Генерал-губернатор – это персона, у которой одно из высших воинских званий, он генерал-адъютант, полный генерал, кавалер многих орденов и так далее. Ну вот, кажется, военщина забирает себе власть над Россией, потому что генерал-губернатору подчиняется 3-4 губернии. А если еще в двух этих губерниях сидят генерал-майоры, вчерашние гвардейские офицеры, ну все, как будто бы эта военщина все заполонила. Наверху государь, император военный, и внизу вот вся эта местная администрация тоже военная. Ничего подобного. Если генерал-майор свиты его императорского величества вчерашний сегодня становится губернатором какого-нибудь Нижегородского или Ярославского, это, в общем-то, означает, что он занят гражданскими административными

0: Второй присутствует на театре военных действий в Дунайской армии. В этом ничего нет необычного. А вот то, что главнокомандующий Дунайской армии великий князь Николай Николаевич Старший, а главнокомандующий Кавказской армии великий князь Михаил Николаевич, а еще к тому же наследник цесаревич, будущий Александр III, командует так называемым Рущукским отрядом, большим воинским соединением, а великий князь Владимир Александрович корпусом командует, да еще Владимир Александрович с Александром Александровичем обращаются с государем с почтеннейшей просьбой, чтобы он сам стал главнокомандующим Дунайской армии, а не князь Николай Николаевич Старший после некоторых неудач в военной кампании. Вот это уже совсем потеря всякого чутья. Вот здесь действительно попытка какой-то дополнительный импульс милитаризации внести сюда. Государь на это не пошел. Но что такое великие князья? Что такое члены августейшей фамилии? Они действительно обязательно служили на воинской службе. Исключений практически не было. Кто-то из них был склонен к научной карьере. Кто-то из них хронически не хотел и толком не мог быть военным. Но это положение обязывает. Они все служили в армии. Ну, что значит в армии? Не совсем в армии, скорее в гвардии. Их служба, блеск, все это великолепие, он обнаруживает вот эту вот царственную фамилию в ее, так сказать, уже разросшемся варианте. Это гвардия, это парады, разводы, караулы. Такой воинский праздник, непрерывно длящийся. Первая мировая война это обозначила. Наши великие князья, за исключением Николая Николаевича, никакой заметной роли в военных действиях не играли и не претендовали на эту роль. И еще один момент. Если воинское в наших государях было в значительной степени, так сказать, праздничным декором, помимо этого декора, еще одна вещь была связана с воинским характером императора. Если ты император, ты священная особа, ты помазанник Божий. Это, так сказать, высота царского сана. Но есть еще наша русская, исконная, уже к тому времени многостолетняя, государь – это общерусский отец. Государь, так или иначе, царь-батюшка. Но царь-батюшка, он является для основной толщи населения, для крестьянства, отчасти мещанского и купеческого сословия. Но если мы выходим вот туда, на Запад, да, если мы попадаем в культурную ситуацию, которая неизбежно ведет к десакрализации культуры, к тому, что она обмерщается, становится светской культурой преимущественно, то, собственно говоря, и государь в качестве помазанника Божия, и государь в качестве царя-батюшки – это для, так сказать, обозначенности его статуса, для того, чтобы возвысить его персону, становится уже недостаточным, потому что здесь нужны какие-то светские эквиваленты вознесенности главы императорской особы. И вот если он берет на себя роль первого солдата империи, то возвращусь к этому моменту, мной уже упомянутому. Все-таки солдат – человек служения, а значит, он человек доблести, он человек чести. Вы можете сколько угодно искать изъянов у наших государей, особенно, скажем, у Николая I, но это то, к чему они внутренне обязаны. Это та роль, которую они как минимум должны разыгрывать. А если ты человек чести, доблести, служения, то честь, доблесть и служение в их западной транскрипции, а мы все-таки за основу берем западную транскрипцию, они уже, понимаете, не могут быть непричастны свободе. Да, это не та свобода, которая разворачивается в полноте. И все-таки это уже шаг в эту сторону, потому что если человек доблести и чести, то те, кто тебе служат, а в твоем лице России, они становятся в каком-то смысле твоими соратниками, а не рабами. Вот у государя-батюшки, общерусского отца, все детушки, а детская и рабская, они соприкосновенны друг с другом. Это, знаете, звучит так умилительно, мягко и едва ли не нежно. Царь-батюшка. Да, ты царь-батюшка, а мы кто остальные? А мы твои детушки, а мы дети. Значит, мы шалопуты какие-то, за нами глаз да глаз. Нам, может быть, и нагайка нужна, а может быть, иногда и рваные ноздри не повредят. И уж оплеуха со стороны государя в адрес какого-нибудь знатного боярина, играющего большую роль в государственной боярской думе, это все вполне допустимо. Если государь является первым солдатом империи, то это вовсе не та линия, что смирно равняясь, постройся шагом марш. Здесь есть гораздо более отрадные вещи. Понимаете, у нас в Российской империи до отмены крепостного права все-таки солдат считался хотя бы номинально причастным уже к сословию свободных людей. Он переставал быть крепостным. Это еще та свобода. Но уже государь не мог не заявить то, что он возглавляет армию, в общем-то, не из рабов состоящих, не из холопов государевых.
1: После крушения большевизма в нашей стране, а кто может прийти вот именно в культурологической ситуации 21 века, уже постсоветской России? Первый кто? Первый воин, не знаю, первый молитвенник, первый чиновник.

0: первый реформатор, это будет первый, но первый кто?
1: Не будет уже, если Россия будет жива, не будет уже первого, понимаете? Это совсем другая система власти. Мы же не можем сказать, что президент Соединенных Штатов первый, вот в старом смысле. Нет, первый это мы, народ, демос. Вот мы суверенны. Власть государственного деятеля производна от нашего с вами суверенитета, в конце концов, от наших выборов. И поэтому все в корне меняется. Нет уже таких фигур. Были славные времена, но нет, это уже совсем-совсем другое. Да. Если после большевистской России делать ставку на выдвижение какой-то фигуры над всеми стоящей, в которой сосредоточен суверенитет, у которой безграничная власть, это ставка даже не на возвращение вот этой монархии, не на возвращение имперской России. Все гораздо хуже. У имперской России была своя органика, был свой несомненный позитив, были блистательные страницы в нашей истории. Но вообразить себе, что вот есть некий властитель в России, у которого власти даже больше, чем у императора, ну, воображай себе сколько угодно. Но больше власти – это не значит, что ты выше стоишь. Больше власти – это больше разрухи.
0: И, Петр Александрович, осенью можно будет прийти учиться, поступать уже можно сейчас, писать в Институт богословия и философии, где вы являетесь ректором. Это старейшее христианское учебное заведение как раз России.
1: Светское.
0: Светское, да, России современной. Петр Александрович, а вот чтобы лучше понимать историю России, на какой курс нужно поступать? Где вы все это рассказываете?
1: Ну, это у нас культурологическая специализация, у нас огромный курс по истории русской культуры, и русская литература представлена, есть спецкурс о Санкт-Петербурге, ну, это целый комплекс дисциплин, конечно.
0: То есть можно просто написать письмо, да, или да. как-то обратиться и поступить, и приходить учиться уже осенью в Институт богословия
1: да.
0: и философии.
1: Да.
0: И замечательно, что есть такая возможность для всех желающих. Я напомню, что институт приглашает людей, уже имеющих высшее образование, на курсы дополнительного высшего образования. Институт богословия и философии находится в просветительском центре при Федоровском соборе, еще одно возрождающееся место Петербурга и России. Передачу записала Марина Лобанова, мой собеседник, ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. До свидания.
1: До свидания.

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником специалистов по ядерному обеспечению. Дата отмечается 4 сентября. Губернатор также отметил, что Петербург сыграл важную роль в истории атомной отрасли. В 1922 году в Петрограде был создан первый в стране радиевый институт, который стал одной из основ развития отечественной атомной науки. Александр Беглов напомнил, что сегодня в Петербурге работают ведущие научные и образовательные центры, которые готовят специалистов для вооруженных сил России и атомной промышленности. Третий по счету ежегодный аддиктивный форум Северной столицы стартовал на площадке Брусницын-холл. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В этом году программа форума сфокусирована на практических вопросах. Участники обсудят серийное производство, оценку экономической эффективности и внедрение аддиктивных технологий. Каждая пятая организация в стране, разрабатывающая аддиктивные технологии для прототипирования и 3D, печати изделий из металла, находится в Петербурге. Наш город занимает третье место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России, входит в топ-3 национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а особая экономическая зона Санкт-Петербург занимает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон страны, подчеркнул глава комитета Александр Ситов. Форум объединил ведущих экспертов, производителей оборудования и инженеров. Организатором выступила петербургская компания «Лазерные системы». Официальная делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым начала рабочий визит в Республику Северная Осетия, Алания и Республику Южная Осетия. 4 сентября петербургская делегация возложит цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане. Там похоронены жертвы теракта в школе номер 1. Накануне в Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине этой трагедии. Губернатор Петербурга планирует посетить в Северной Осетии Международный центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1». В планах также знакомство с работой Северокавказского многопрофильного медицинского центра и визит в храм во имя новомучеников и исповедников российских. В столице Южной Осетии Цхинвали состоится встреча губернатора с исполняющим обязанности президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Стороны обсудят практическую реализацию соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. В субботу 5 сентября Александр Беглов намерен принять участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в одной из школ Цхинвала. Запланирован также осмотр Дзаусской средней школы имени Хитагурова, одного из старейших образовательных учреждений республики, и школы-интерната имени Санакоева в селе Хслеп. Также главы Петербурга и Южной Осетии обсудят практические шаги по установлению партнерских связей между школами республики и нашего города. Петербургская делегация также посетит храм Пресвятой Троицы в Цхинвале, построенный после событий августа 2008 года при поддержке фонда Андрея Первозванного. В завершении визита вечером 5 сентября в Юго-Осетинском государственном драматическом театре имени Хитагурова состоится концерт «С любовью из Петербурга». В исполнении эстрадно-симфонического оркестра и ведущих солистов нашего города прозвучат произведения о Петербурге, русские и советские мелодии. В школе номер 589 Колпинского района Петербурга появилось экологическое лесничество активистов «ЭКОЛАС-589», которое стало четвертым детским экосообществом под патронажем Комитета по благоустройству. В рамках соглашения, подписанного между ведомством и общеобразовательным учреждением, профильные специалисты помогут ребятам понять, как правильно ухаживать за растениями, проводить санитарную обрезку и восстанавливать зеленые насаждения рождения. Также комитет поддержит их исследовательскую деятельность на территориях городских лесов. В комитете по благоустройству добавили, что уже в предстоящую субботу школьники поучаствуют в своей первой экологической акции «Посади лес», которая пройдет в Зеленогорске, где планируют высадить 3500 сеянцев сосны обыкновенной. Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции корпуса номер 3 санатория «Сестрорецкий курорт». Он примет первых пациентов уже до конца текущего года. Сестрорецкий курорт – это знаковое для Петербурга место с более чем вековой историей. Мы возвращаем ему былую славу, в том числе восстанавливаем утраченный курзал. Это соответствует целям нашего приоритета – сохранения исторического наследия и поддержки культуры, подчеркнул губернатор Александр Беглов. Обновленный спальный корпус расширился с 260 до 399 номеров. 12 номеров предназначены для маломобильных гостей. На первом и подземном этажах появился современный медицинский центр площадью около 4000 квадратных метров с приемно-диагностическим и лечебным отделениями. На втором и третьем этажах находится физкультурно-оздоровительный центр площадью более 2000 квадратных метров с 25-метровым бассейном, сауной, тренажерным залом, залом ЛФК и массажными кабинетами. Также в рамках соглашения с инвестором планируется завершить восстановление исторического здания курзала. В нем намерены проводить культурные мероприятия для гостей санатория. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну следующего года. Международные наблюдатели приехали в Петербург для мониторинга парламентских выборов. Представители Межпарламентской ассамблеи СНГ приняли в городском избиркоме. Наша цель – посмотреть, соответствуют ли выборы законодательству, избирательному кодексу и международным стандартам демократических выборов, отметил полномочный представитель Национального собрания Армении Айк Челенгарян. За ходом голосования проследят наблюдатели из Армении, Белоруссии и Таджикистана. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В субботу, 5 сентября, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 6
1: сентября. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема.

0: Тома Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко.
1: Слово «пророк» в русском созвучно «прорекать», «говорить». А в древнееврейском это слово, оно как-то тоже имело какую-то такую этимологию или нет?
2: Во-первых, пророка в Ветхом Завете называют разные слова. Самое древнее обозначение пророка в Ветхом Завете – это «человек Божий». И используется оно 75 раз, это много. Оно в основном в исторических книгах, в частности, «Человек Божий» – это пророк Самуил, Илья – «Человек Божий», Елисей – самый по количеству чудес пророк Ветхого Завета. Он больше всего чудес совершил. «Человек Божий». Моисей называется «Человек Божий», Давид называется «Человек Божий», Иш Элохим. То есть это самое древнее название пророка. Дальше есть, собственно, пророк Нави, и есть синоним Роэ, провидец, прозорливец, визионер, от корня видеть. И еще другое слово Хозе, тоже прозорливец, от корня видеть. Само слово Нави, пророк, которое в Ветхом Завете встречается около 400 раз, происходит от корня звать, называть, то есть тот, кто был призванный. То есть более вероятно, что это призванный, а не возвещающий. Хотя мы точно не знаем. В общем, связано с глаголом «звать». Таким образом, можно сказать, что пророк прорекает, а в древнееврейском у нас получаются слова «муж Божий», «нави» — «призванный», и также два слова, которые связаны с корнем «видеть» или «прозревать». То есть немножечко другое значение, чем в русском языке.
1: Это, мне кажется, важно обозначить для того, чтобы человек, который читает ветхозаветные книги, понимал, насколько разнообразным могло быть обозначение пророка, а может быть даже понимание некоторое пророка. От этимологии, от отношения Бога и пророка я бы хотел перейти к такому, можно сказать, социальной роли пророка. Пророк в обществе. Кто он? Он маргинал, он революционер, он незаметный, святой, где-то живущий отдельно. Кто он? Пророк для ветхозаветного общества.
2: Пророк выполняет свою миссию среди людей по определению. Он не отшельник. Его отношения с миром двойственны. Если смотреть упрощенно, то можно сказать, что пророк находится в оппозиции к обществу. Но, во-первых, пророки находили опору у какой-то группы, части людей. У пророков есть ученики, есть последователи, есть люди, которые записали потом то, что они прорекли, которые сохранили для нас эти писания, которые читали, переписывали, собирали, записывали. То есть какая-то часть людей шла за пророками. А во-вторых, пророк живет в истории. Призвание от Бога ложится не на пустую почву. Точно так же, как призвание апостолов. Точно так же, как призвание, например, апостола Павла, который был фарисеем, сыном фарисея, и был научен в законе, и его апостольское призвание легло на вот эту вот почву воспитания и стремление к Богу. И когда мы говорим, что пророк в оппозиции к обществу находится, нужно всегда помнить, что он получил образование в этом обществе, он вырос в этом обществе, его семья существует в этом обществе, он существует в этой культуре, он участвует в богослужениях, которые проходят в Иерусалимском храме. То есть его опыт общения с Богом ложится вот на вот эту почву. Говоря об отношении пророка и традиции, которая в обществе в этом существует, в израильском обществе, нужно помнить, что они не изобретают заново образ Господа, не изобретают заново какого-то богословия. Они его поправляют. И для них важно, что Израиль остается народом Божиим, несмотря на существующие проблемы. Они опираются на богослужебную жизнь, на народную мудрость, на законы. Они относятся критически к традиции, потому что человеку свойственно куда-то уходить в сторону от задуманного Богом или переоценивать какие-то аспекты традиции, или, наоборот, забывать какие-то аспекты традиции. И пророк приходит к тем, кто готов его услышать, для того, чтобы исправить путь человека. Но для понимания этого послания необходимо знание вот этого всего. Конечно, пророки уже находятся в жесткой оппозиции к политической верхушке и к религиозной верхушке и обращаются больше к народу с словами о справедливости, о мире и благополучии. А в социальном отношении, если мы пройдемся по списку пророческих книг, во-первых, участие пророков мы просто не знаем, кто они, откуда они есть. Части анонимные полностью, то есть части, вошедшие в книги, подписанные именами других пророков, но мы не знаем, мы знаем, что написал какой-то другой человек, в силу обстоятельств, которые упоминаются в тексте, в силу стиля, но мы не знаем, кто это написал, и мы ничего не можем про это сказать. Или пророки, которые мы знаем по именам, но мы ничего не можем, опять-таки, сказать, кто они, откуда они, мы кроме имени не знаем ничего. Или мы знаем, что тот или иной пророк жил в Иерусалиме или жил в Северном царстве израильском. Опять же, с минимальными какими-то еще дополнительными сведениями. Даже про трех великих пророков Исаию, Иеремию и Иезекииля наши сведения очень ограничены на самом деле. Потому что в центре пророческого послания Слово Божие, а не история самого пророка. То есть, если мы читаем книгу Иезекииля, это не книга имени Иезекииля про жизнь Иезекииля и его заключение, и его отношения с Богом. А это книга о Слове Божьем, которое было передано Иезекиилю и который передает его нам.
1: А было ли какое-то такое разделение на истинный пророк и ложный пророк? Лже-пророк, есть такое слово, да, которое иногда употребляется. В то время выделяли ли лже-пророков как-то, и был ли какой-то критерий, как определить, вот этот пророк ложный, а вот этот пророк истинный, или не определяли?
2: Это замечательный вопрос, потому что, безусловно, в Писании описывается жестокое столкновение пророков иных богов и пророков Господа. И про это говорится, например, в третьей книге царств, в истории про Илью. И в книге пророка Исаии тоже встречается подобная история. И здесь, конечно, не может быть никакого второго мнения. Вот есть пророк Господа, а вот есть лже-пророк, как пророк иного бога. И тут не может быть никаких мнений. Но дальше возникает проблема с пророками, которые говорят, что они выступают от имени Господа. И на самом деле оказывается, что четкого критерия нет, чтобы определить, кто лжепророк, а кто истинный пророк. Можно сказать, что лжепророки успокаивают совесть нечестивца, обещают народу мир и благополучие, когда грядет катастрофа. Но у истинных пророков мы тоже находим слова утешения. Какие варианты определить, кто настоящий? Можно ждать, когда сбудется или не сбудется. Да? Но в отношении того, что мне делать сейчас, это не очень помогает. Потому что если я хочу знать, что произойдет, зачем тогда было пророчество, если ответ — ждать? Другой вариант — слушаться пессимиста, но, смотри выше, у истинных пророков были пророчества утешения. Есть такое предположение, что, забегая вперед, почему вообще книги пророческие стали записываться? Одна из гипотез, которых определенное количество, и которые в той или иной степени все могут быть верными, но одна из гипотез, почему стали пророчества записываться,

0: чтобы потом проверить, сбылось или нет. Если есть записанный текст, то можно посмотреть, что вот этот пророк пророчествовал, и оно сбылось. И это, значит, пророк, которого можно слушать. Но в конечном итоге различные критерии могут быть ненадежными, и истинный пророк прорекает слово, которое сложно интерпретировать, или которое отнесено вообще к концу времен, и мы не знаем, когда нам ждать его исполнения. Или ложный пророк может действовать как истинный, чему пример история Валаама, который со слицей, который был пророк, призванный для того, чтобы проклясть израильтян, но он их в итоге благословил, хотя он языческий пророк. То есть с критерием сложно.
1: Я бы хотел вот что теперь спросить. Примерно я представляю пророка себе в обществе. Вот он получает некоторое от Бога откровение, да, что-то он либо слышит, либо видит. Как он дальше это передает? Он должен об этом либо рассказать людям, либо как-то их спровоцировать. Что он делает? Как он транслирует, что называется, волю Божью всем вокруг, еще и тем всем, которые не всегда хотят его слушать?
0: Пророки могут пользоваться, по сути, любыми доступными человеку средствами коммуникации. То есть среди пророческих посланий мы встретим увещевания, расспросы, аллегории, загадки, притчу. Например, пророк Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу об овечке, когда царь Давид Версавию уводит у Урии. Это тоже пророческое слово. Благословение, проклятие, сравнение, богослужебные жанры, молитвы, наставления. Также судебные жанры. Обвинительная речь, судебное предписание. Наконец, пророки приводят примеры просто из жизни, из семейной жизни, из того, как люди работают, они говорят о смерти, все, что связано с жизнью человека. Но есть строго пророческий жанр, и оно называется пророчество осуждения. Пророчество осуждения, которое может быть адресовано человеку или группе людей. Например, в третьей книге царств пророк Илья выходит к царю Ахаву, который захватил виноградник, и начинает формулу «Так говорит Господь». Это древняя ближневосточная формула посланника от царя к царю. «Так говорит господин мой, царь такой-то». И вот пророк начинается слов «Так говорит Господь». Я его посланник, я передаю его слова. Дальше идет призыв слушать, обвинение, формула вестника и объявление приговора. А судья сам Бог. Вестник не судит. Вестник передает приговор. Приговор выносит Бог. Вестник сообщает этот приговор. И вестник не приводит приговор в исполнение. Приговор придет в исполнение тоже Бог. Или пророчество осуждения против группы людей. То же самое. Так говорит Господь, пророк-вестник. Звучит обвинение. Более общее в нечестии или какое-то конкретное в каком-то конкретном деле. Приговор, который Бог выносит и который Бог исполнит. И завершается опять, говорит Господь Бог. Это вкратце было о том, как, скажем так, жанрово может быть оформлено пророческое послание. И ответ примерно как угодно. Пророк использует все, что существует в культуре, для того, чтобы уместным в данной ситуации способом донести Слово Божие. Наконец, пророки с ходом времени начинают использовать символические действия. У пророков 8 века это редко. А у пророков конца 7-го, начала 6 века Еремия и Иезекииль Это часто. Например, Амос и Михей, пророки 8 века, не используют вообще символические действия, а у пророка Исаии оно встречается всего лишь 3 раза. Дальше у Иеремии множество этих символических действий. Причем очень не обязательно символические действия с предметами, а, например, Иеремия должен не жениться, не плакать и не радоваться на протяжении определенного отрезка времени. Или Иеремия должен купить поле у своего родственника тогда, когда Иерусалим уже обречен. И это символ надежды, символическое действие. И символические действия призваны вызвать вопросы у людей, то есть вызвать интерес, как будто бы людям уже неинтересно слушать, что говорит Бог. К ним уже нельзя выйти и сказать: «Вот так говорит Господь, слушайте». А люди уже столько раз слышали, и неизвестно, какой пророк истинный, а какой неистинный, что они уже это пропускают просто мимо ушей. Им не хочется про это ничего знать. Вместо этого пророк делает какие-то странные вещи для того, чтобы люди захотели услышать. И какие-то реальные вещи, которые не оставляют слова висеть в воздухе.
1: Вот вроде перформанс, да, получается? Такое,
0: да,
1: действие, которое провоцирует людей на что-то,
0: да,
1: такое. А были ли какие-то шокирующие примеры? Ну, например, такое, что людей могло вообще испугать, может быть, или травмировать?
0: Ну, конечно. Книга пророка Осии начинается с указания Господа: «Ступай и возьми в жены себе женщину, которая не будет тебе верной, и рожденные ею дети будут детьми блуда, потому что земля эта, забыв Господа, погрязла в блуде». И Осия женится, жена его рожает сына, и рожает дочь, и рожает еще одного сына, и она его покидает. И таким образом пророк должен прочувствовать то, что чувствует Господь, который выбрал свой народ, который ему не верен. И таким образом послание пророка становится личным посланием. Есть слова: «И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда, ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя во чреве их носившая. Говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть со льном, масло, олив и напитки разные. И за это путь ее терными загорожу я непроходимыми, как на стену будет натыкаться на них она, и не найдет привычных тропинок своих никогда». И так далее. Она будет дальше искать, дальше пытаться уйти от своего законного мужа, и за это будет наказана. То есть пророку предлагается, ну, жениться, заведомо зная, что жена его будет ему неверна, что будут дети, но она уйдет от него. И Господь ему говорит: вот так же мой народ поступает со мной. И слова пророка, и послание пророка становятся его личными словами, потому что он в своей жизни переживает то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну, в общем,
1: образ довольно яркий, не совсем благочестивый, да, не совсем вписывающийся в такую красивую картинку святого человека. Мы уже говорили немного о том, что пророчество не обязательно связано с тем, что эти тексты записываются, а записываться они могли позже. Вы называли одну из причин.
0: Они его почитают. Оно может даже магическую силу какую-то иметь, да? Записать — это ценно. Важно записать, потому что это в некотором роде оппозиция власти. Даже не в некотором роде, а просто оппозиция. Большинство не хочет слушать, но мы запишем и будем распространять между людьми, чтобы это было письменное свидетельство и обвинение, когда произойдет то, что было записано. И самые

0: ранние сборники появляются после падения столицы Северного царства Самарии. И когда над Иерусалимом нависла угроза, падение Иерусалима и плен. И для объяснения произошедшего, для преодоления катастрофы собираются, переосмысляются, дополняются тексты древних пророков. Потому что происходит перелом вообще во всем понимании истории и того, как должна история течь. И необходимо трение. И если мы говорим про создание отдельных книг, формирование отдельных книг, как правило, это история, которая никогда не будет написана. Мы не знаем, как именно складывались эти книги. В общих чертах что-то знаем. Это много дискуссионных вопросов, много споров и все. Но всегда в основе книги лежит изначальное слово пророка. При этом не ходил стенографист за пророком и не записывал то, что там он говорил. Мы знаем по датам про пророка Иеремию, редкий случай, что он был призван около 627 года, и только 22 года спустя он получил повеление записать содержание своей проповеди. Что такое 22 года в наше время, вот так вот представить. И мы знаем, что текст был записан, текст был сожжен царем и записан заново, более пространный, и это уже ядро будущей книги Иеремии. Также вероятно, что отдельные речи пророков записывались на отдельных листках и потом составлялись небольшие сборники. Когда мы говорим про создание книг в древности, нужно постоянно держать в голове, что это совершенно другие объемы физически доступные носителей. То есть проще записать какой-то небольшой текст на лист и переписывать отдельно вот этот вот лист. Их можно компоновать, составлять, а не иметь какой-то большой свиток, который дорого, сложно создавать, сложно хранить. Это просто технически сложно. То есть сперва создаваться текст, например, повествование о призваниях или рассказы о видениях, и потом уже они распространялись и читались. Да, то есть у нас есть два варианта. Первый вариант – пророк говорит речь, и она рано или поздно записывается. Или пророк создает рассказ о том, что он увидел, или о том, как он был призван, и потом это распространяется и читается. Дальше у пророка есть ученики или писцы, комментаторы, соавторы, редакторы. Ученики записывают пророчество своего учителя. Причем, казалось бы, мы живем в эпоху письменную и, более того, печатную эпоху. Но если так задуматься, что такое издается вот сейчас? Наследие отца Александра Шмемана, наследие митрополита Антония Блума, наследие отца Инория Ивлеева. Это все устные беседы, которые сейчас, да, они записаны на пленку, но спустя годы после их смерти, со всеми нашими техническими возможностями, до сих пор продолжается эта расшифровка, публикация, собирание. Это издается в разных сборниках, разным составом, сборниках, которые могут быть разного времени и по разным поводам сказанные ими слова. Абсолютно так же происходит в древности с поправкой на технические средства. Ученики это слушают, ученики это сохраняют, и ученики потом это публикуют, так или иначе. Дальше, когда поколение учеников уходит, приходят комментаторы, которые, поскольку история не стоит на месте и меняются какие-то реалии, они добавляют разъяснения, они добавляют что-то, что помогает лучше понять, как слова пророка соотносятся с их моментом времени. Они могут приносить цитаты из каких-то других мест, тоже пророческих. Если какое-то пророчество, как кажется, не исполнилось, ну то есть мы думаем, что оно не исполнилось, или люди, жившие спустя 200 лет после пророка, думают, что это пророчество не исполнилось. И они думают, а почему же так? А, наверное, это потому, что мы неправильно поняли, не того ждали, что на самом деле происходит. Происходит реинтерпретация, происходит актуализация того, что было сказано. И эта актуализация происходит для каждого нового поколения, в каждых новых исторических условиях. Это то, чем мы до сих пор занимаемся. Нам важно услышать пророческое слово так, как оно звучит для нас здесь и сейчас. Наконец, к книгам, которые подписаны каким-то именем, и мы знаем условия жизни, мы знаем что-то про этого пророка, добавлялись анонимные какие-то пророчества, уже теперь потому, что отдельные листочки, чтобы они не терялись, нам хочется их добавить. Ну, сложился уже какой-то сборник, и мы знаем, что вот примерно в то же время было записано вот это пророчество, мы не знаем, кто его произнес, но мы его добавим к сборнику вот этого вот пророка, который жил примерно тогда же, чтобы не потерялось сохранение анонимных пророчеств. И, наконец, уже в послепленную, скорее, эпоху, начинается собирание вот этих вот сборников, их окончательное редактирование, упорядочивание. Упорядочивание происходит тогда, когда накапливается много материала. Если у нас есть 20, 30, 50 пророчеств, в общем, в них можно ориентироваться и знать, что где. Если у нас накапливается уже тот объем, который мы знаем, нам его нужно упорядочить в книге, сгруппировать. И мы видим, что тот порядок, который использовали редакторы, он скорее тематический, чем хронологический. И если мы смотрим на большие, на книги Исаия, Иеремии, Иезекииля, большие, мы видим, что приблизительно схема такая. Пророчество осуждения против своего народа, пророчество осуждения против иноземных государств, пророчество спасения своего народа и повествовательный раздел. Книга Иезекииля в эту схему укладывается, книга Иеремии в греческом переводе в эту схему укладывается. С другими книгами сложнее. Там понятно, что это не какая-то схема заданная, в которую все вставили. Но такая тенденция, в общем, прослеживается, что это именно тематическая редакция. И потом уже, когда книги сложились, как правило, в последний раздел, то есть в конец книги, добавляется что-то еще. Вот мы уже написали книгу, но у нас пророчества продолжаются, какие-то отдельные листки появляются, и мы их просто подшиваем как бы в конец вот этой вот нашего свитка или нашего сборника листов. И это касается в том числе книги пророка Исаии, про которую мы будем потом говорить, да, что в конец книги Исаии были добавлены более поздние пророчества. И тоже касается книги пророка Захарии. И мы можем сказать, что к 200 году до Рождества Христова пророческие книги уже приобретают ту окончательную форму, в которой они до нас дошли.
1: Были ли какие-то конфликты в интерпретациях или противоречия между разными пророками? Ну, то, что приходилось сглаживать, скажем так. Один пророк сказал так, а другой как будто бы сказал совершенно иначе. Может быть, на одну и ту же тему.
0: Да, обязательно. Как же без этого? Пожалуй, что самый такой яркий случай такого конфликта — это различное отношение к культу. То есть в целом можно сказать, что пророки осуждают культовые действия, религию как религиозную рамку. когда они становятся средством успокоения совести и внушают ложное представление о Боге. И действительно можно сказать, что есть четыре направления того, что здесь можно критиковать. Критикуется сакральное пространство, то есть места, которые становятся святыми, и человек думает, что вот придя в это место, он как-то по-особенному будет с Богом находиться. Критикуется сакральное время, то есть это все праздники, новомесячие, субботы, время жертв и все вот это. Критикуются сами культовые действия, жертвоприношения, потому что это неоднократно возникающая пророческая тема о том, что Богу не угодны ваши жертвы, потому что Богу нужно сокрушенное сердце, и Богу нужна чистая жизнь, а не кровь волов и агнцев. И четвертое, критикуются культовые служители, то есть жрецы и храмовое священство. Четыре направления: пространство, время, действия и служители. И действительно, критика — это основополагающее, такое преобладающее отношение пророков. Но при этом у Иезекииля, который был пророком и священником, огромное место занимает культ. В Новом Иерусалиме, в Небесном Иерусалиме существует храм, существуют жертвоприношения и праздники. Пророки Агей и Захария призывают к восстановлению храма, разрушенного при разрушении Иерусалима. Это пророки возвращения из плена. И они призывают к справедливой культовой практике. И богослужение не может быть чем-то бесполезным, лишним. Иеремия пламенно защищает субботу. Пророк Малахия, середина V века, критикует упадок культа. Говорит, что для вас богослужение превратилось в бремя, в рутину. А это так не должно быть. То есть мы можем у пророков найти тексты в защиту культа. Хотя, конечно, мейнстрим, основное, то, что мы больше всего увидим в пророческих книгах на эту тему, это критика культа, который занимает место истинного поклонения Богу. И в Новом Завете мы видим, как это продолжается. Божья воля важнее жертвоприношений. Да? Милосердный самарянин оказывается человеком, исполняющим Божью волю, а не священник и левит, которые боятся оскверниться прикосновением к человеку, который может быть мертвый уже. И они хотят избежать осквернения. И оказывается, что в Новом Завете вот эти ветхозаветные культовые практики отменяются. И в книге Деяний говорится, Всевышний не в рукотворенных храмах живет, а живет в сердцах человеческих. Но при этом, опять же, полного отвержения культа не происходит. Апостол Павел призывает нас к общей молитве. Наше богослужение наследует в определенных аспектах богослужению ветхозаветному. Постоянно идет вот эта вот чаша весов. Не должна наклоняться ни в одну сторону, ни в другую, а должна всегда находиться путь, который соответствует воле Божией в этом отношении.
1: Связка с Новым Заветом, мне кажется, очень хорошо перекидывает мостик на нашу следующую программу, когда мы будем говорить уже о пророке Исаии, которого иногда называют ветхозаветным евангелистом. Время нашей программы подходит к концу. Я благодарю Наталью за то, что вы обрисовали картинку того, что такое пророчество, какие бывают пророчества, какими были пророки. В следующий раз мы конкретизируем эту тему, конкретизируем уже на примере одной из книг, которая связана с именем пророка Исаии, и поговорим о ней поподробнее. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Наталья Владимировна Сидоренко, исследовательница Библии и переводчица библейских текстов, специалист по книге пророка Исаии. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за приглашение.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Как вы уже слышали в объявлении нашего радио, 5 сентября в субботу на Ржевском полигоне в Ковалевском лесу будет совершен...
2: Об этой дате, в ближайшую субботу к этой дате, у нас установилась в Выборгской епархии традиция в последние годы, уже несколько лет, совершать такую поминальную литургию в память о всех православных христианах, невинно убитых в годы гонения от богоборцев. Поскольку в Выборгской епархии, большая часть Выборгской епархии в годы репрессий была в составе Финляндии, и таких масштабов гонений большая часть населения не испытывала, для нас поминовение памяти пострадавших от властей в советские годы, она сосредоточена вокруг Ржевского полигона. Это та часть Выборгской епархии, которая всегда была в составе Советского Союза, и Ржевский полигон стал вот вторым местом массовых расстрелов. Причем еще раньше, чем известная официально признанная Левашовская пустошь, еще с 18 года есть свидетельство о том, что там производились расстрелы. И документально подтверждены с 20 года расстрелы. Поэтому именно там, в пороховом погребе, который известен как накопитель в народе, то есть то место, где скапливались заключенные перед их вывозом вглубь полигона для расстрела. Вот в этом скорбном месте совершается ежегодно литургия под открытым небом. От погреба сейчас только стены остались, крыши там нету. Такое мероприятие будет у нас в ближайшую субботу.
1: 5 сентября, начало в 10 часов утра.
2: Да-да-да.
1: Как давно уже существует эта традиция?
2: Первая литургия совершена была в 2022 году по решению архиерейского совета Санкт-Петербургской митрополии. И с тех пор каждый год она там совершалась. Иногда ее возглавлял архиерей. Как в 2022 году

0: осеннюю панихиду, которая совершалась на Ржевском полигоне, но не здесь, в пороховом погребе, на общедоступной территории, а в глубине полигона, на самих расстрельных ямах, которые были в начале 2000-х обнаружены, множественные останки в таких братских захоронениях. Когда они были найдены, там стали регулярно совершаться панихиды, где-то вот в конце октября, тоже приуроченные к 30 октября, Дню памяти жертв репрессий. И вот на эти панихиды там, насколько я знаю, организовывались автобусы. Возможно, от некоторых приходов более организованных и на Ржевский полигон приезжали автобусы, но мне об этом мало известно, признаюсь.
1: Главным образом приезжают люди именно сопереживающие, или это бывают и родственники, они знают, что там погибли их родные. Вы знаете что-то об этом?
0: Очень мало у нас есть имен тех, о ком известно, что они были расстреляны на Ржевском полигоне. Дело в том, что еще с момента обнаружения останков в начале 2000-х годов на все официальные запросы от хранителей памяти официальные органы отвечали: никаких архивных данных о расстрелах и захоронениях на Ржевском морском полигоне не имеется. И, соответственно, никаких имен, никаких документов не было. Были фактически найдены многочисленные останки с признаками того, что люди были расстреляны, да, там пулевые отверстия в черепах, гильзы, патроны, но никакого документального подтверждения. Только лишь в 2005 году впервые Анатолий Яковлевич Разумов, краевед, исследователь, историк, составитель ленинградского мартиролога, смог обнаружить в архивах документ, в котором конкретно говорилось о расстреле списка приговоренных на морском полигоне 11 января 1920 года. Так у нас совсем недавно появились первые несколько десятков имен. Возможно, есть люди в устном семейном предании, которых сохраняются сведения о том, что их родственники были расстреляны на этом полигоне. Возможно, они среди участников литургии тоже присутствуют. Но каких-то сведений задокументированных, каких-то свидетельских показаниях, преданиях даже зафиксированных, таких сведений пока в распоряжении нашей комиссии, по крайней мере, не имеется. Я был бы очень рад, если бы кто-то, имеющий какие-либо сведения, да, семейные предания о расстрелах на Ржевском полигоне, поделился ими с епархиальной комиссией по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших. Это были бы очень ценные сведения. Но, конечно, важны и ценны были бы сведения, что называется, с первых рук, а не слышанные где-то через несколько рук, переданные с испорченным телефоном, потому что так очень часто возникают мифы. Поэтому вот важны сведения такие аутентичные.
1: Да, важна достоверность.
0: Да. Да, важна достоверность.
1: Отец Антоний, у вас заявлено, что готовится к изданию книга о судьбе Анастасии Петровны Орловой.
0: Да.
1: Можете сказать о судьбе этого человека и что за книга готовится?
0: Готовится небольшая брошюра с объемной статьей по истории жизни Анастасии Петровны, которая была воспитательницей детей великого князя Константина Константиновича, вот известного поэта под псевдонимом Кавер, да, Константин Романов. Она была воспитательницей, няней всех его детей и очень большое влияние оказала, была практически членом семьи великого князя. И вот как раз ее имя оказалось в списке расстрелянных 11 января 1920 года. И для того, чтобы вот этот список имен не был таким как бы безликим, мы начали публиковать, собирать сведения об этих людях. Ну, пока еще они крайне скудны, но вот откликнулись люди, которые занимались исследованием именно ее судьбы, писали о ней материалы. И вот такой доклад, на основании доклада сделан научной конференции, выпущена, и я надеюсь, будет уже 5 числа, предложена всем участникам литургии. Брошюра небольшая, как раз с жизнеописанием Анастасии Орловой. То есть мы предполагаем, надеемся, если типография нас не подведет, подготовить такие комплекты. Одна из них – это история исследований, собирание сведений по истории расстрелов на Ржевском полигоне, которые вот уже почти 40 лет ведутся эти исследования и поиски. А с другой стороны, вот уже живая история одного из тех, кто был расстрелян и похоронен здесь, на Ржевском полигоне.
1: Отец Антоний, как возможно добраться 5 сентября, чтобы попасть на литургию?
0: Наверное, если речь о Петербурге, то проще всего доехать на маршрутке от станции метро Ладожская. От станции метро Ладожская идет маршрутка номер 430 и автобус номер 462. Примерно 45 минут он идет до КПП Приютино или

0: остановка автобуса называется Садоводство. Это примерно 4-й километр дороги жизни. То есть после цветка жизни, мемориала, который по левую руку остается, вот на следующей остановке можно выйти, перейти через шоссе по пешеходному переходу и немножко вернуться назад в сторону Петербурга по обочине до Поклонного креста, который как раз обозначает собой тропу вглубь леса к руинам порохового погреба. То есть там еще где-то 300 метров нужно пройти по дороге в лес. Там и будет совершена эта литургия.
1: Ковалевский лес.
0: Да, Ковалевский лес. Ну, самый такой вот ориентир – это между Цветком жизни и КПП Приютино, где на дороге, ну, для автомобилистов, может быть, такой значимый знак – это разрыв разделительного барьера, где на светофоре, где можно развернуться. И вернуться буквально еще 200-300 метров в сторону Петербурга до Поклонного креста. Как раз вот там и будет заход в лес на лесную дорогу к пороховому погребу. Уже вот здание порохового погреба, где будет идти литургия, там уходит тропа скорби, памяти, молитвы и любви к мемориалу, предполагаемому месту расстрела Николая Гумилева, и к так называемой могиле шести. Потому что сам накопитель и его окрестности, они не были местом расстрелов таких массовых, по крайней мере, в период репрессий. Многочисленные поиски вокруг в большом радиусе, вот кроме могилы шести, других захоронений не показали. Считается, что где-то в окрестностях вот был расстрелян Николай Гумилев. Но пока вот тоже не найдена как бы могила, не найдены останки.
1: Независимо совершенно от погоды, вы служите под открытым небом, это будет сень такая?
0: Да, там обычно устанавливаются такие навесы полотняные, условно алтарной частью, хотя, конечно, она очень условно обозначена, то есть место, где стоит престол, жертвенник, а люди стоят, в общем-то, рядом, вокруг, поблизости. Такая очень особая атмосфера литургии, действительно, такой совместной молитвы, без четкого отделения клира от мира.
1: Священник Антоний Быков, клирик храма святого пророка Божия Ильи в Выборге, председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших, сообщил о совершении божественной литургии с поминовением жертв политических репрессий 5 сентября в 10 часов у здания порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал восьмой урмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Тверской области осветили восстановленный собор XIX века. Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» завершил свой 30-й благотворительный рейс. Об этих и других событиях более подробно. 29 августа в городе Старица Тверской области состоялось освящение восстановленного собора благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает сайт Тверской митрополии. Собор в сослужении духовенства освятил великим чином, а затем возглавил в нем литургию митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Борисоглебский собор на Старом городище в Старице 1808-1820 годов постройки создали архитекторы Росси и Руско. После строительства его освятил святитель Филарет Дроздов. Собор XIX века сменил собой древний шатровый храм XVI века, уничтоженный в смутное время. В 20-м столетии Борисоглебский собор пережил разрушение и долгие годы запустения. Полномасштабное возрождение храма состоялось в 2021-2024 годах. Проводилась реставрация, воссоздавались интерьеры, возобновились богослужения. За 3 года был полностью возрожден соборный комплекс, расчищена территория, сделаны гидроизоляция и новая кровля, отреставрированы фрески, приобретена вся необходимая утварь. В самом соборе были восстановлены 3 престола. Центральный в честь святых князей Бориса и Глеба, северный в честь святителя Митрофана Воронежского и южный в честь покрова Пресвятой Богородицы. В Новосибирской области завершил свой очередной благотворительный рейс корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный». На его борту работали священнослужители, сотрудники социальной защиты, а также бригада медиков, узких специалистов и врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. Корабль «Святой апостол Андрей Первозванный» посетил десятки населенных пунктов, куда сложно добраться наземным транспортом. Жители сел и деревень, расположенных на берегах реки Обь, могли получить духовную и просветительскую поддержку, медицинскую и социальную помощь. Специалисты вели прием без выходных и до последнего пациента. За 16 дней врачи осмотрели около 3500 пациентов. Жителей Болотнинского, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов принимали отоларинголог, терапевт, офтальмолог, хирург, невролог, педиатр, эндокринолог, кардиолог и акушер-гинеколог. В качестве Витанова удостоилась главной награды национального конкурса «Книга года», сообщает «Интерфакс». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла 2 сентября в электротеатре «Станиславский» в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки. Конкурс проводится по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов России. В шорт-лист по решению жюри вошло 53 издания от 35 издательств из 5 городов. В номинации «Проза года» лучшими были названы 2 произведения. Роман «В начале было слово, в конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям конкурса «Книга года» вручают бронзовые статуэтки, идущие с книгой скульптора Владимира Трулова. Обладатель гран-при получает драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств России Андрея Ананова. В прошлом году гран-при конкурса получила православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Национальный конкурс «Книга года» был учрежден в 1999 году. Он проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и пропаганды чтения. С 2004 года конкурс проводился под эгидой Роспечати. С 2021 года его проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
5: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730

0: 10 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальной деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. Сегодня у нас в гостях Николай Сергеевич Якимов. Николай – сотрудник благотворительного фонда «Диакония», психолог и руководитель проектов.
2: Программный директор.
1: Программный директор.
2: С этого года.
1: Поздравляю вас. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы.
1: Пару минут предварю наш разговор тем, что поводом послужил звонок слушателя в эфире. Эфир проводил Даниил Варламов, и он меня расспрашивал о программе служения как раз-таки. И позвонил человек, который сказал, что уместно было бы сделать передачу и о фонде «Диакония», и вспомнить Елену Рыдалевскую. Слов было немного, но они были именно такие. И в интонации этого человека я услышала, что там стоит какая-то история отношений с Еленой Евгеньевной Рыдалевской. И очень тронул этот звонок, запомнился. И вот сегодня, наконец-то, мы встречаемся с вами как с представителем благотворительного фонда «Диакония». Очень приятно. Спасибо, что вы пришли.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Наверное, может быть, вот пойдем от печки. Спрошу вас сразу об истории организации. Насколько я поняла, она началась с 91 года. Это очень далекие времена.
2: Да, слушайте, далекие. Но я так далеко, конечно, не работал еще в фонде «Диакония». Я скорее больше знаю «Диаконию» уже с 2008 года, когда уже организовался сам фонд. Да, в 91 году скорее это была часть другой организации.
1: Да, но, видимо, организация, которая называлась ХМДС. Да, это Христианский межцерковный диаконический союз. Да. Из него все проистекало. Да. И, может быть, тогда я сразу спрошу и о Елене Рыдалевской, потому что мне казалось, что Елена Евгеньевна, она была вписана во всю эту деятельность еще даже до начала образования фонда «Диакония», что до 2008 года еще ее деятельность началась. Намного раньше она, видимо, готовила это событие. Вы что-то об этом знаете?
2: Очень мало. Я знаю, что у Елены Евгеньевны большой опыт до «Диакония» был в работе в реабилитации. Она очень много времени посвящала помощи людям с химической зависимостью, да и вообще людям, которые оказывались в сложной, трудной жизненной ситуации. Я уже знаком был с Еленой Евгеньевной с момента, когда она была исполнительным директором фонда «Диакония». Я пришел в фонд в 2012 году. Как раз запускали проект помощи бездомным. Попечители организации подарили автобус, который в дальнейшем стал кормить бездомных и по сей день продолжает это делать.
1: Автобус милосердия.
2: Автобус милосердия, да. Вот, и я пришел на роль координатора этого автобуса. И как-то вот начали мы развивать направление помощи бездомным. Потом присоединилось направление профилактика ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, с тех пор я так вот вместе с Еленой Евгеньевной плечом к плечу развивали направление помощи людям.
1: Что это была за жизнь, что внесла Елена Евгеньевна формулировку миссии организации в ее цели, то, что сохраняется и сегодня?
2: Слушайте, Елена Евгеньевна, знаете, она нас как специалистов, которые сейчас сотрудников фонда, она, не знаю, тут очень большое количество слов хочется сразу же обдумывать. Для меня лично, наверное, человек, который был настолько многогранен с точки зрения и оказания помощи людям, с точки зрения и обсуждения, рассуждения на различные темы, связанные с жизнью, с человечеством, с организацией, с благотворительностью, с вообще вот на любые темы Елена Евгеньевна всегда находила размышления, и было очень красиво, приятно, удивительно послушать и подискутировать с ней обо всем. И во всем этом прослеживалась такая вот, ну, с точки зрения работы, с точки зрения вот, да, то, чем мы занимаемся, наверное, идея гуманизма, идея помощи людям, идея христианства. И как-то Елена Евгеньевна, она была таким искренним приверженцем этой идеи. Она и жила этой идеей, она транслировала ее. Я помню, когда у нас офис был в Александро-Невской лавре, это был небольшой площади помещения с тремя комнатами, и я помню, как ежедневно к нам приходили люди с разными судьбами, кто-то по делам организации, но в основном это были люди, которые приходили пообщаться с Еленой Евгеньевной. То есть Елена Евгеньевна умудрялась вмещать в себя как роль директора, штурмана организации, также роль человека, которому можно было обратиться за советом, с которым можно было пообщаться на какие-то житейские темы, поделиться о своих сложностях, трудностях. Елена Евгеньевна каждому могла найти слова утешения, каждого внимательно выслушать, ну вот прямо к каждому подключиться к его истории. И это, наверное, и было для нас, как, ну, как для меня лично, как для специалиста, ну, наверное, таким вот удивительно важным, вот во что я влюбился, когда с Еленой Евгеньевной познакомился, и в чем почувствовал силу и красоты, ну, вот той работы, которая происходила и происходит по сей день в благотворительном фонде Диакония.
1: Я не была свидетелем вот этих эпизодов, о которых вы рассказываете, но из вашего рассказа я понимаю, что у нее был неизменный такой корневой интерес к человеку, потому что, видимо, все эти разговоры, они были не об искусстве, не о прочитанных книгах, а о человеке, может быть, это и есть основная тема, то, без чего невозможно подходить, скажем, к реабилитации, которую у вас, это ваш программный проект, насколько я понимаю, изначально, да. И, наверное, поэтому так это было глубоко и масштабно.
2: Это правда. Елена Евгеньевна как-то вот создала терапевтическую среду, ну, вот какое-то вот ощущение любви, ощущение принятия, ощущение уважения, ощущение важности человеческой жизни не только в самой организации, но и в проектах, которые мы и она организовывала, в том числе и в реабилитационном системе. Да, и сейчас терапевтическая среда, которая была создана Еленой Евгеньевной, она вот продолжает работать, и это, наверное, является сейчас важным фундаментом для изменения человеческой жизни таких непростых людей, как химически зависимых.
1: Терапевтическая среда, это еще по-другому у вас называется экосреда, кажется.
2: Не, мы ее как раз формулируем как терапевтическая среда.
1: Терапевтическая среда.
2: Экосистема, можно
1: экосистема,
2: так
1: назвать. Да, экосистема. Угу. Это подразумевает то, что все проекты организации, они работают как единый организм, и они все направлены на одну идею, на одну цель, да, помочь человеку. Да. Давайте начнем о проектах тогда. Что, какие у вас проекты самые важные?
2: Ну, самый важный, наверное, да, тот, с чего все начиналась организация, и до организации, да, все активности, на чем, наверное, формировалась основа Елены Евгеньевны, в том числе, это, конечно, реабилитация, помощь людям, страдающим от алкоголизма и наркомании. У нас на данный момент в фонде есть два центра реабилитационных. Один центр загородный, который находится в Пушкинских горах, Псковская область, деревня Пошетни. Вот, рассчитан на 30-35 человек, мужчины в возрасте старше 18 лет. Вот, второй центр находится в городе Нароминской, 12. Это центр социальной адаптации, центр для тех, кто уже прошел первый этап реабилитации, имеет уже опыт трезвости, там 6 месяцев, предположим, первый этап. И второй этап, он связан больше с ресоциализацией, когда человек проживает, еще продолжает проживать в центре, но устраивается на работу или восстанавливает какие-то рабочие отношения, восстанавливает отношения с семьей, с родственниками, с близкими. То есть, ну, так вот плавно входит в этап жизни под присмотром организации, под присмотром специалистов фонда, проживая в центре социальной адаптации. Вот плюс...
1: В Сологубовке?
2: В Сологубовке у нас нет уже реабилитации, да, не помню с какого года, но уже как года два у нас нет там центра. Ну, там есть центр отца Александра Захарова. Захарова, он работает, но в каком объеме и как происходит, я вот не могу сказать, да, потому что я не знаю, как там происходит сейчас. У нас только вот Пошитни и Роменская. Плюс группа анонимных алкоголиков и наркоманов, которую мы запустили рядом с офисом, прямо на Обводном 66. У нас там центральный офис, рядом же с офисом тут же пространство для тренингов, для психологических консультаций, для проведения групп. И вот там проходит ежедневно группа анонимных наркоманов и алкоголиков, которая является частью как раз реабилитационной системы.
1: И это уже такое более пролонгированное действие обозначает, когда люди уже не нуждаются, вот скажем, в таких группах, как на Роменской, но время от времени все-таки хочется, что называется, сверить часы, да, и пообщаться на свои какие-то темы важные.
2: Ну, все-таки зависимость от заболевания довольно-таки сложная, и в этом смысле поддержка, самоподдержка, развитие ее и поддержка других ребят, которые имеют опыт трезвости, а необходимо просто ближайшие, не знаю, ну, несколько лет, а кому-то даже и всю жизнь. И в этом смысле группа, конечно, это прекрасный механизм, хорошая площадка для получения этой поддержки и формирования самоподдержки. Да, поэтому все ребята, которые прошли реабилитацию, послелечебную программу, все, ну, в большинстве случаев ходят, кто-то каждый день, кто-то по своему графику посещают эти группы. Ну и группа, конечно, группа открыта, и не только посещают ее наши воспитанники из Пошитни и из Роменской, в общем-то, все, кому необходима помощь группы, могут на нее прийти.
1: А что изменилось за это время, может быть, в методиках, в каких-то приемах? Что-то появилось, может быть, какие-то новшества, которые помогают людям в большей мере?
2: Ну, методики, наверное, остались те же. Мы в свое время написали программу «Метаноя», вот, и на основе, она является основой, наверное, терапевтической программы у нас в центре. Но меняются виды наркотиков, становится все больше, ну, в общем, тот героин, те опиаты, которые были там в 90-х, 2000-х, там, так и позже, они все начинают их меньше и меньше, появляются больше стимуляторов не очень хорошего качества, с жуткими последствиями, и поэтому, ну, мы встречаем наших клиентов, которые, ну, в очень порою разобранном состоянии психологически, у которых есть в анамнезе еще психиатрические диагнозы, которые сформировались, ну, либо были до зависимости, либо которые открылись во время употребления. Приходится в тесной связи работать с врачами-психиатрами. Некоторым ребятам мы вынуждены подключать фармподдержку, препараты, без которых им просто, ну, невозможно практически, невозможно психологически находиться в группе, проходить консультации. Ну, вот как они, очень сложно рефлексировать какие-то вещи, имея такие вот диагнозы. Да, это сложности, в общем, для программы, но как-то так процесс адаптации проходит, и, в общем-то, как бы мы так смотрю, тоже ориентируемся на изменения на эти. Ну, приходится сейчас в последнее время очень много времени, стараемся и будем вот в этом году уделять непосредственно самим нашим консультантам, которые, в общем, работают с такой группой риска, потому что поддержка ребят, она необходима. Потому что очень сложно работать с...
1: Затратно
2: очень внутренне, психологически, эмоционально. И тут, конечно, поддерживать специалистов необходимо в первую очередь. Это супервизия, это интервизия, это индивидуальные какие-то групповые психологические консультации непосредственно для самих сотрудников. И для нас с этого года у нас уже есть какие-то мысли по проектам. Ну, в общем, будем много времени уделять своим собственным сотрудникам.
1: А что такое биоакустическая коррекция?
2: Биоакустическая коррекция – это аппарат, который воздействует на кору головного мозга. Если человек испытывает какие-то стрессовые ситуации или травматические ситуации, то этот аппарат, ну, знаете, как некие витамины для головного мозга, только такие, как бы, витамины очень тонкого действия. Они стимулируют клетки, улучшают приток нейронов к нейронным клеткам, что делает, наверное, лучше, легче осознанность человека с точки зрения работы когнитивных функций. Вот, наверное, как-то так.
1: Ну, это эффективно в ваших случаях? Это применяется, да?
2: Это применяется. У нас есть проект, о нем я скажу позже. Мы еще пока не делали исследований с точки зрения, как поменялось ситуация у человека до и как поменялась после. Мы при работе с биоакустической коррекцией полагаемся на уже исследования, которые были проделаны до нас, нейропсихологов, нейрофизиологов, которые так рекомендовали этот аппарат, по обратной связи наших клиентов, да, у тех ребят, кто прошел курс, улучшаются функции памяти, функции сна, функции, аналитические функции. Сказать на 100%, что это напрямую зависело от аппарата, ну, наверное, как бы громко. Но то, что аппарат способствовал улучшению, я думаю, что смело можно сказать да.
1: Показания есть.
2: Да. Но да, тут важно отметить, что применение биоакустической коррекции, оно хорошо, когда, ну, эффективно и профессионально делать в параллели с психотерапией. Чтобы человек мог все-таки еще и осмысливать то, что с ним происходит, происходило, и как это меняется, и что поменять.
1: А возраст изменился людей, которые к вам поступают? Да.
2: Вы знаете, нет, возраст, наверное, уже вот как-то так на протяжении десятилетия очень разный. Вот 18, правда, 18, 19, 20. И, ну, если мы берем наркопотребителей, то это скорее 20-30 лет, 35. Если мы берем алкоголиков, то это возраст, наверное, 30-60. То есть, в общем-то, всегда так, наверное, и было.
1: Что касается сотрудников, насколько я понимаю, многие ваши сотрудники, консультанты, они, сами получив опыт этого недуга, как никто знает о природе, о механизмах течения этого заболевания, и они впоследствии становятся вашими сотрудниками, они работают у вас, да, и уже в дальнейшем, повышая свое образование, свою квалификацию, они помогают людям.
2: Да. Это правда. У нас все консультанты по химической зависимости – это все ребята, которые прошли у нас реабилитацию. Полный курс, да, полгода в загородной реабилитации, полгода в центре социальной адаптации, которые заявили желание потом быть консультантами. Они прошли обучение по консультированию и, в общем-то, пробуют себя на роли консультантов. Да, где-то они начинали сперва как волонтеры приходить, смотреть, подойдет, подходит, не подходит, получается, не получается. Соответственно, мы корректировали их работу. Вот. Ну и человек, если продолжает чувствовать в себе заинтересованность и силы, то после волонтерской деятельности он становится, ну, может стать консультантом.
1: Состав сотрудников, он часто меняется?
2: Что касается специалистов, работающих в реабилитационной системе, то это скорее сотрудники, которые работают долго уже. Вот, появляются, скажем так, каждый год появляются новенький сотрудник, специалист. Все-таки вырастить специалиста тоже требует времени. То есть мы вот так вот, чтобы брать сразу, ну, то есть тут можно, ну, надо все-таки вырастить, посмотреть, как пойдет работа, будет ли нравиться, какой багаж знаний есть, какого не хватает. Вот, поэтому мы стараемся, ну, так, наверное, раз в год все-таки у нас появляется новый консультант.
1: Мы, кстати, ни слова еще не произнесли о вашем нынешнем исполнительном директоре.
2: Отца Алексея?
1: Да.
2: Жигалове?
1: Да.
2: Ну, так давайте произнесем.
1: Давайте. Отец Алексей уже давно занимается этими трудами, да?
2: По-моему, отец Алексей как раз-таки был у самого начала, начиная с Елены Евгеньевны. Да, насколько я помню, что они познакомились в реабилитационном центре «Мельничный ручей». Оба работали там, и это было, ну, очень довольно-таки давно, лет 20 тому назад, а то и больше. И с тех пор отец Алексей вместе с Еленой Евгеньевной как-то так рука об руку вот все и создавали. И благотворительный фонд «Диакония» создан вот благодаря в том числе, ну, как бы им. И отец Алексей после смерти Елены Евгеньевны, да, мы думали, кто мог бы возглавить организацию, кто мог бы быть дальше чеком, который будет и оберегать, и подталкивать, и...
1: Сохранять
2: и развивать организацию, да, и, в общем, было принято решение, что отец Алексей именно тот человек, который может себе, у него есть все эти функции, и, да, он может это все делать. Вот, плюс он наш великий молитвенник, в общем-то, да.
1: И есть, я знаю, есть храм у вас в Пошитне, да?
2: Есть храм в Пошитне Серафима Вырицкого, и есть храм у нас, строится отец Алексей, сейчас мы еще строим храм Марии Египетской на юг-западе у нас в Санкт-Петербурге. Да, строительством которого отец Алексей тоже занимается, поэтому вот сейчас именно как бы действительно времени у него на что-то очень крайне мало.
1: Николай, а вот что касается реабилитации,
2: да.
1: Что самое трудное для вас, как для сотрудников?
2: Что самое сложное? Ну, знаете, реабилитация все-таки это такой очень живой организм, который, вот, казалось бы, провели планерку, прояснили все сложности, нашли способы, как с ним справиться, все всех поставили по местам, пошли работать. Но поскольку там живые люди, и люди с очень непростой судьбой, то то, что было принято сегодня, завтра уже динамика изменилась, изменилась жизнь, изменились какие-то ситуации, и опять нужно включаться опять. То есть это говорит о том, ну, вот сложность, наверное, с одной стороны, процесс реабилитации — это процесс очень динамичный, и это радует. С другой стороны, эта динамичность, она тоже забирает очень много сил, очень много вовлеченности, очень много внимания ко всем. И как к людям, которым мы оказываем помощь, и также к ребятам, которые это делают. Потому что все это как-то друг с другом сплетено, и, ну, невозможно вот так вот поставить, и все это работает. Невозможно. Вот хотелось бы, знаете, запустил станок, и пошел он чеканки делать. И тут не такая история. Тут история живая, все время меняющаяся, и в этом смысле, ну, вот постоянно нужно быть в процессе, быть вовлеченным. Как бы это, с одной стороны, интересно, это, с одной стороны, и развивает и организацию, и процесс реабилитации людей, которые вовлечены. Но, с другой стороны, это энергозатратно. То есть все время быть вот в этой динамике, это довольно-таки такой процесс непростой. Это, наверное, самое сложное. Ну, если уж говорить о каких-то более приземленных вещах, то это, конечно же, финансирование. Поскольку у нас центр наш продолжает быть бесплатным, то есть все услуги, которые мы оказываем, они оказываются на безвозмездной основе, да, но то очень сложно с финансированием, потому что оно должно быть на регулярной основе. То есть оно должно быть постоянно. Постоянно отплатить за коммуналку, за питание, за какие-то вещи, которые мы покупаем, зарплату специалистам, да. А если человек хороший специалист, а в реабилитации должен работать хороший специалист, то, соответственно, это должна быть хорошая зарплата, за которую человек готов будет работать.
1: Иначе он уйдет в другое
2: место. Иначе он уйдет в другое место, конечно. Вот, поэтому это все требует затрат, и это тоже такой очень энергозатрат. Надо постоянно искать средства, постоянно искать деньги. Да, чем отличается некоммерческая организация от государственной? У государственных есть финансирование, которое регулярное, но из года в год. Да, если еще повезет, то плюс индекс какая-то происходит, то в благотворительности, в некоммерческом секторе таких возможностей нет. Это постоянно это зависимость от грантов, это зависимость от благодателей, это зависимость от донорства. Ну, в общем, как бы это поиск, вернее, не зависимость, а поиск, наверное, средств отовсюду, откуда только можно. И это тоже, конечно же, тяжело, потому что, ну, вроде как мы выиграли грант, мы нашли средства, мы его организовываем, у нас есть хорошая зарплата, мы можем платить людям деньги. И мы развиваем какую-то активность. Эта активность становится важной частью для организации, для людей, которые мы оказываем помощь, для специалистов. И вдруг мы подходим к завершению финансирования, и мы начинаем голову ломать, что нам продлевать это, не продлевать, как менять. Приходится кого-то увольнять, с кем-то сокращать. И это всегда, то есть это всегда очень такая история непростая.
1: А к вам выстраивается очередь страждущих людей с зависимостью? Или не то, чтобы очень...
2: Знаете, по-разному. Периодами у нас бывает очередь, что мы не можем принять в данный момент прям человека, и мы его записываем в лист ожиданий. А иногда у нас бывает недобор. То есть мы, наоборот, начинаем развивать
1: что
2: сильно.
1: Что зависит? Это сезоны какие-то или
2: слушайте,
1: что?
2: Слушайте, а тут скорее вот и сезоны, наверное, да, там летом меньше, зимой больше. Мы вот как бы не анализировали прям сильно, от чего это зависит. Может быть, это сезонность, осень, зима, весна, лето всегда тоже так. Вот, но бывает. Бывает.
1: Может быть, тогда и другие проекты.
2: Автобус, с удовольствием.
1: Автобус милосердия.
2: Автобус милосердия продолжает с 2012 года, вот уже получается как 12-й год, выезжать каждый день, кроме выходных, на Атаманскую 6 в 4 часа вечера и кормить бездомных или людей в трудной жизненной ситуации, которым, ну, необходимо вот получить еду.
1: Горячую еду. Да.
2: Горячее питание, да. Автобус каждый день, как дежурный, ну, кроме выходных, выезжает. На автобусе всегда бывают волонтеры, неравнодушные ребята из совершенно разных мест, совершенно разного статуса, люди, у которых хороший достаток финансовый, приходят помочь другим людям как-то вот прожить это время, вот, да, пока есть возможность. Вот, соответственно, мы раздаем горячее питание, мы даем какие-то по возможности, если у нас есть что-то там
1: на одежды,
2: да? Там, может быть, наборы,
1: гигиенические
2: наборы, да, то есть в зависимости от того, какие сейчас возможности есть у фонда, ну, кто-то, может, что-то пожертвовал, mm-hmm. там, да, нам и питание жертвуют, еду разную, то есть мы ее сразу же стараемся как-то людям раздать, ну, плюс еще посезонно, то есть мы смотрим, что зимой, как бы, больше люди нуждаются там в теплой одежде, там, носочки шерстяные куртки какие-то. Летом больше там зубная паста, зубная щетка, ну, какие-то такие вещи, как бы, да, вода питьевая там побольше. Не автобус только... работает.
1: И не только это, там у вас, кажется, есть и социальное консультирование.
2: У нас...
1: Людей могут отправить в какие-то медицинские учреждения, дать направление.
2: Да, у нас на автобусе наши специалисты, которые вот с 2012 года, по-моему, как они начали работать, ну, может, чуть позже, так вот они и работают.
1: То в смысле, в одном составе?
2: В одном составе. Это говорит о том, что за это время ребята уже сформировали связи с различными учреждениями, с медицинскими, социальными. И если есть потребность у бездомного в получении какой-либо помощи, то ребята всегда могут подсказать, кому лучше обратиться. Может быть, даже телефон дать прямо, чтобы напрямую с человеком связать. Ну, такая система сопровождения, как бы, да. Да, она остается, она есть, она развивается, да, она продолжает быть частью кормления бездомных.
1: То есть бездомные, которые могут позвонить по телефону, скажем, они иногда могут и не дожидаться этого автобуса, а найти вашего сотрудника,
2: ну,
1: или нет?
2: Скорее, сотрудник автобуса, он привязан только к автобусу. Скорее, он может проконсультировать во время кормления, куда лучше обратиться по той или иной проблеме. У нас и был проект «Социальный патруль», который мы когда-то очень удачно запустили, и вот он у нас, в принципе, до конца прошлого года организовывал, реализовывал проекты. Вот в рамках него специалистам можно было позвонить на телефон горячей линии, рассказать историю, что произошло. Специалисты, проанализировав ситуацию, уже составляли план сопровождения, то есть если надо было, то выезжали прямо на место, это две оборудованные машины легковые, выезжали на место и уже там либо сопровождали бездомного до какого-то учреждения, либо отправляли в партнерскую организацию, которая могла оказать какого-то рода помощь, которая необходима этому человеку.
1: То есть здесь уже скорее какая-то либо инвалидность, либо травма, либо что-то, что требует и специальной перевозки.
2: Да, вплоть до того, что скорее срочной госпитализации, либо срочно куда-то нужно человека определить на ночлег, и нет у него уже никаких физических сил самостоятельно добраться. Помощь восстановления документов. Вот у нас проект в прошлом году был «Независимость», в рамках которых мы помогали, ну, много уделяли времени, скажем так, мотивационной работе бездомных на отказ от наркотиков. Ну, скорее больше от алкоголя. Реабилитация бездомных к нам в центре. То есть мы как-то разговаривали, много мотивировали. Если человек был готов, то брали его к себе. Вот, то есть, и, в общем-то, как бы за время проекта мы довольно-таки приличное количество ребят смогли попасть к нам в центр. Этот проект продолжается, только уже за свой счет организации. То есть мы продолжаем оказывать бездомным или людям в трудной жизненной ситуации помощь в реабилитации в нашем центре. Ну, собственно говоря, это, в общем-то, одна из целевых ключевых групп наших по реабилитации. А вот социальный патруль, пока вот мы сейчас взяли передышку, потому что у нас нет финансирования на него, но мы его обдумываем. То он в любом случае будет работать в этом году. Пока в каком режиме, в каком ритме он будет работать, мы пока вот сейчас обдумываем. Как раз время на то, чтобы понять, какие у нас будут ресурсы, какие есть ресурсы, чтобы социальный патруль все-таки он продолжал работать, потому что о нем уже огромное количество и партнеров, и благополучателей знают в городе, и телефон он везде известный. Пауза наступила, да, и нам надо срочно принять решение в этой паузе, чтобы проект все-таки дальше как-то работал, но, может быть, он не будет в таком большом объеме, но в каком-то он будет продолжать работать.
1: Дорогие радиослушатели, мы прерываем нашу беседу с Николаем Якимовым, психологом, программным директором благотворительного фонда «Диакония». Встретимся через неделю. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.

Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Сказка о знаменитом крокодиле и не менее знаменитом лягушонке. Крокодил Зубастик выполз из мутного озера на берег и начал громко хвастаться. «Посмотрите на меня! Я самый знаменитый крокодил на свете!» Он долго кричал так и даже охрип. Но никто не обращал на него внимания. И только один маленький любопытный лягушонок Прыг-скок прискакал к Зубастику и спросил: «Интересно, почему это вы самый знаменитый?» «А потому знаменитый, что съел на завтрак глупого лягушонка, который сам ко мне пришел», — сказал крокодил и щелкнул пастью, но промахнулся. А лягушонок отпрыгнул в сторону и закричал: «Вы просто обманщик! А я теперь самый знаменитый лягушонок на свете, потому что перехитрил самого хвастливого крокодила!» И он весело заскакал домой. Но с незнакомыми крокодилами маленький лягушонок Прыг-скок почему-то никогда больше не разговаривает. Как Чернобурчик в футбол играл. «Сегодня футбольный матч», — сказал щенок Тявка. «Встречаемся с командой братьев Кроликов. Ты, Чернобурчик, самый ловкий. Тебе, значит, быть нашим вратарем». Кот Чернобурчик от такой похвалы даже хвостом завилял и говорит: «Ладно, я ни одного гола не пропущу, не волнуйтесь». «Вот и хорошо», – обрадовался щенок. «В нападающие, кроме себя, я беру теленка Рогалика и козленка Мармеладика. Утенок Крячик и цыпленок Фью останутся в защите». «Понятно», – ответили все хором. «Люблю фьютбол», – добавил цыпленок. Ровно в 12 часов приехали на автобусе братья-кролики. Судья Петух Кукарекс подал голос, – и команды выбежали на лужайку. Вратари надели перчатки и запрыгали у своих ворот. Конечно, много болельщиков собралось. Наседка Соня с целым выводком цыплят явилась. Муренка привела знакомое стадо. Не обошлось и без родственников щенка Тявки. Болельщики кроликов тоже на двух грузовиках приехали. И вот наступила торжественная минута. Капитан Тявка и капитан братьев кроликов Кочерышка пожали друг другу лапы, и началась игра. Мячик скакал от одного игрока к другому, но счет оставался ничейным. Неизвестно, как закончился бы первый тайм, если бы не появился вдруг один непредвиденный болельщик – мышонок Крошка, от одного имени которого у кота Чернобурчика загорались глаза и выгибалась спина. Крошка частенько подшучивал над котом и удирал в свою норку прямо из-под его носа. Чернобурчику не оставалось ничего другого, как ждать следующего удобного случая. И вот, в тот самый момент, когда братья-кролики начали атаку, Чернобурчик и увидел мышонка Крошку. Он скосил на него глаза, зашевелил усами и забыл о том, что стоит на страже ворот. Тут-то и был забит первый гол. Братья-кролики прыгали от радости, обнимая друг дружку. Судья Кукарекс прокричал свое знаменитое «Кукареку», и команды ушли на перерыв. Щенок Тявка подошел к Чернобурчику и спросил: «В чем дело? Что случилось? Мяч, который ты прозевал, смог бы взять даже цыпленок Фью». Чернобурчик молчал, опустив голову. И тогда все зашумели, а утенок Крячик сказал: «Я знаю, почему Чернобурчик пропустил гол». «Почему?» – спросил Тявка. «Он следил не за мячом, а за мышонком». «Крошка!» – зарычал щенок. «Так это он вывел из строя нашего лучшего игрока. Его надо немедленно прогнать». И щенок помчался искать мышонка. Но Крошка не стал ждать, чтобы его снова поймали, а потом прогнали. Он сам убежал. А во втором тайме с подачи козленка Мармеладика гол в ворота братьев кроликов забил щенок Тявка. Очень радовались футболисты, что игра закончилась в ничью. А болельщикам это почему-то не понравилось.
«Такое дело никуда не годится», – прокудахтала наседка Соня. «Победа не досталась никому, му!» – громко замычали все коровы во главе с Муренкой. «Ничего», – успокоил своих болельщиков щенок Тявка. «В следующий раз мы обязательно победим». Урок дружбы. Жили два воробья – Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечко не сказал своему приятелю. «Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», – подумал он. Так и склевал он все зернышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зернышек все же просыпалось на землю. Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю Чику. «Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел 10 зернышек пшена. Давай их поровну разделим и склюем». «Не надо! Зачем?» – стал отмахиваться крылышками Чик. «Ты нашел, ты ешь». «Но мы же ведь с тобой друзья», – сказал Чирик. «А друзья все должны делить пополам. Разве не так?» «Ты, наверное, прав», – ответил Чик. Ему стало очень стыдно, ведь он сам склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зернышка. А сейчас отказаться от подарка приятеля – это значит обидеть его. Взял Чик 5 зернышек и сказал: «Спасибо тебе, Чирик, и за зернышки, и за урок дружбы». Облако в корыте. Козленок Мармеладик пил из корыта воду. Смотрит, в корыте облако плавает. Белое такое, пушистое облако. Тронул его козленок копытцем. Оно качнулось. Дунул на него козленок. Оно заплясало. «Что ты делаешь в нашем корыте?» — спросил Мармеладик у облака. «Неужели тебе неба мало?» Но никто ему не ответил. Побежал козленок к щенку Тявке и кричит: «Пойдем, я тебе облако покажу». «Облаков я, что ли, не видел?» – пробурчал щенок с просонья. «Вон их сколько разных». «Так это в небе, а то в корыте». «В корыте? Вот чудеса! В корыте я и вправду облаков не наблюдал», – сказал щенок. И они с козленком направились к деревянному корыту. Заглянул в него щенок, полюбовался красивым облаком и стал воду пить. «Прогони облако, Тявка», – попросил козленок щенка. «Я пробовал, но у меня не получается». «А зачем облако прогонять? Пусть себе купается в нашем корыте на здоровье. Оно такое белое, что мне кажется, будто я не воду пью, а вкусные сливки». Ёжик, которого можно было погладить. Все ежи на свете колючие, не правда ли? На них столько острых иголок, что не дотронешься даже, а по головке погладить и вовсе нельзя. Поэтому их никто никогда и не приласкал ни разу. Но одному доброму ежику все-таки повезло. Как это произошло? А вот как. Брел ежик по лесу, видит, пень торчит. А на том пеньке сидит зайчонок и кашу манную из тарелки ест. И не просто ест, а столовой ложкой. Съел зайчонок всю кашу и сказал: «Спасибо, мама!» Подошла к зайчонку мама-зайчиха, по головке лапкой погладила и похвалила: «Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растет!» А ежику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало грустно. До того грустно, что он даже заплакал. Увидела зайчиха, что ежик плачет, и спрашивает: «Кто тебя обидел?» «Никто не обидел», — отвечает ежик. «А почему тогда у тебя слезинки на глазах?»
потому что вы зайчонка погладили лапкой. Разве тебя твоя мама не гладит? Не гладит. Никто меня не гладит. Я бы тебя, малыш, погладила, если бы ты не был таким колючим, пожалела ежика зайчиха. Конечно, она бы тебя погладила, вмешался зайчонок. Но можно очень даже просто лапку уколоть. А если я не буду колючим? Вдруг спросил ежик. Тогда другое дело, говорит зайчиха, но ведь это невозможно. Возможно, крикнул ежик и стал кувыркаться, стал кататься по земле до тех пор, пока не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пестрый разноцветный шарик. Когда шарик этот подкатился к зайчи, целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пестрый разноцветный шарик. Когда шарик этот подкатился к зайчихе,

0: нору делили. Нашла лиса хитроглазка нору, большую, просторную. Нашла, обрадовалась и объявление повесила. Посторонним лисам вход воспрещен. Подмела она нору своим пушистым хвостом, как веником, и ушла в магазин за продуктами. Дождалась лиса рыжехвостка этого удобного случая. Объявление в кусты забросила и разлеглась в норе поудобнее. Вернулась хитроглазка. Видит, нору-то ее заняли, только кончик рыжего хвоста наружу торчит. Сразу догадалась хитроглазка, кто в нору залез без спросу. «А ну, вылезай, рыжехвостка! Ты что, объявления читать не умеешь?» «Каких объявлений?» – притворно пискнула рыжехвостка. «Обыкновенных», – говорит хитроглазка. «Я же черным по белому написала. Посторонним лисам вход воспрещен. Разве не понятно?» «Никакого объявления я не видела», — соврала рыжехвостка. «И вообще, почему ты ко мне пристала? Это моя нора». «Как же твоя, когда она моя?» — доказывает хитроглазка. «Ничего подобного. Моя. А вот и нет. А вот и да. Не выдумывай. Не сочиняй. Уходи по-добру. Уходи по-здорову». Спорили-спорили рыжехвостка с хитроглазкой. Вдруг слышат чей-то скрипучий бас. «Кто в мою берлогу забрался? Брысь!» Увидели крикливые лисы медведя. И ну удирать! Только хвосты между березами замелькали. Так они большую просторную нору и не поделили. Вот глупые! Зачем чужое делить, верно? Шишки. Щенок Тявка лежал в своей будке и наблюдал, как играли козленок Мармеладик и теленок Рогалик. А играли они так. Подбегут к сосне, стукнут со всего размаха по стволу головой, и с веток шишки осыпаются. Кто больше сбил, тот и победил. Не выдержал Тявка, из будки вылез и подошел к приятелям. «И я хочу с вами играть. Принимаете?» «Нам не жалко», — сказал Рогалик. «Принимаем», — сказал Мармеладик. Козленок сбил 5 шишек, теленок целых 10. Помчался щенок к сосне и как двинет по стволу головой с разбегу. У него даже искры из глаз посыпались. «Ой, больно!» – заскулил он. Потом щенок Тявка пощупал голову лапой и попросил друзей. «Посмотрите, пожалуйста, что у меня на голове вскочило!» Козленок Мармеладик и говорит ему: «Эх, мы совсем забыли, что у тебя совсем рогов нет». А теленок Рогалик лизнул щенка языком и сказал со вздохом: «У тебя шишка одна, но собственная. А у меня хотя и 10, но все сосновые. Так что не переживай и не расстраивайся».
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии «До мажор номер 2» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил кинорежиссера, сценариста, члена совета директоров киностудии «Ленфильм» Алексея Германа с 50-летием. Александр Беглов подчеркнул, что Алексей Герман, продолжая семейные традиции, остается независимым художником. Его работы, по словам губернатора, отличаются точностью авторского взгляда, глубоким пониманием исторического и современного материала. Губернатор поблагодарил режиссера за выдающийся вклад в развитие российского кинематографа, истинный профессионализм и верность призванию, пожелал творческих успехов и новых достижений. Полный текст поздравления опубликован на сайте администрации Петербурга. В павильоне номер 1 студии «Ленфильм» открылась выставка «Аквариум кино». Экспозицию приурочили к 130-летию первого публичного кинопоказа в России. В 1896 году в театре «Аквариум», который позже стал «Ленфильмом», зрители увидели ленту «Прибытие поезда» братьев Люмьер. В отдельных декорационных залах организаторы воссоздали операционную профессора Преображенского из киноленты «Собачье сердце», башню замка Эльсин из «Гамлета» и миниатюру Королевского дворца из «Золушки». Для юных петербуржцев подготовили зоны о кинопрофессиях. Петербургский музей истории и религии открыл выставку «Священные кошки». Экспонаты, посвященные роли этих животных в буддизме, исламе и христианстве, можно увидеть до 10 ноября. На выставке собраны статуэтки, изображения и скульптуры кошек, представляющие различные мировые культуры от Древнего Египта до Китая. Это мелкая пластика из металла, дерева и камня, редкие западноевропейские издания XVI века, графика современных российских художников, иконы, поздравительные открытки, китайские новогодние лубки и русский народный лубок, как мыши кота хоронили. Дополняют собрание гравюры и живопись западноевропейских художников 17-19 веков. Государственный литературный музей «XX век» представил первую часть нового выставочного проекта, посвященного жизни и творчеству Сергея Довлатова. Экспозицию открыли 3 сентября, в день 85-летия со дня рождения писателя. Жители и гости Петербурга смогут увидеть зарубежные эмигрантские издания с прижизненными публикациями Довлатова, а также авторские оттиски с иллюстрациями к трехтомнику, выпущенному в 1993 году петербургским издательством «Лимбус Пресс». Экспозиция также рассказывает о ближнем круге писателя, его ленинградских адресах и историях, связанных со знаменитыми пиджаками Сергея Донатовича. Выставка работает в малом выставочном зале музея «XX век» в Ледовом дворце. В сентябре здесь пройдут лекции и мастер-классы, посвященные писателю, а в октябре откроется вторая часть проекта. Студенты и дизайнеры представят собственное переосмысление творчества Сергея Довлатова. Музей-заповедник «Царское село» привезет в Калининград уникальные экспонаты янтарной комнаты. Флорентийскую мозаику «Осязание и обоняние» представят публике в октябре. Как сообщил директор Калининградского областного музея янтаря Константин Петунин, мозаика была похищена в годы войны и вывезена в Бремен. Ее судьба оставалась неизвестной вплоть до 90-х годов. После смерти похитителя его наследники попытались продать семейную реликвию. В ходе проверки выяснилось, что раритет считается похищенной культурной ценностью. Так мозаика вернулась в Россию. Музыкальный театр имени Шаляпина анонсировал новый органный сезон. Он начнется 5 сентября выступлением швейцарского органиста Беньямина Ригетти. В зале на Английской набережной прозвучат произведения Брамса, Гильмана и Франка. Также швейцарский музыкант представит молитвенную сонату «Отче наш» Мендельсона Бартальди и «Кармен Сюиту» Бизе в авторском переложении для органа. Концерты нового сезона пройдут под знаком 150-летия английского органа, изготовленного в 1877 году специально для Англиканской церкви Петербурга. Инструмент возродили в нынешнем году. Он стал главным органом концертного зала. президентской библиотеке состоялся большой летний бал. Мероприятие проводилось при поддержке фонда «Росконгресс культура и наука» и фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств». Бал объединил представителей культуры, искусства, бизнеса и общественной жизни. Программа вечера включала выступления музыкантов, артистов оперы и балета, симфоническую музыку, бальные танцы и торжественный танец дебютантов из различных регионов России. Музей военной формы представил мультимедийную экспозицию, посвященную Петровским ассамблеям. Мероприятие также носило благотворительный характер и проводилось в сотрудничестве с региональным общественным благотворительным фондом «Защита детей». В эти выходные на Дворцовой площади пройдет 99-й марафон «Пушкин-Петербург». Акция приурочена к проведению программы 9-го Большого детского фестиваля. Событие объединит спорт и театр. В забегах для детей и взрослых примут участие герои спектаклей. Марафон посвящен 270-летию русского профессионального театра. 30 августа 1756 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении первого государственного театра в России. Бег, как организованный вид спорта, появился в стране чуть позже. Первый официальный забег состоялся в августе 1888 года неподалеку от Петербурга. 5 и 6 сентября на Дворцовой площади будет работать интерактивный корнер, где гримеры превратят всех желающих в персонажей русской литературы и театра. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. В субботу, 5 сентября, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 6 сентября, также переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Температура плюс 16, плюс 18. В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы отмечаем 90-летие подписания декрета о красном терроре. Это событие произошло 5 сентября 1918 года. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, Кирилл Михайлович.
5: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: И мы будем говорить о 90-летней годовщине этого декрета Совета народных комиссаров и о той исторической ситуации, в которой документ рождался. Ну, может быть, о людях, которые его подписывали и которые его выполняли. Также о тех, кто ему сопротивлялся, наверное, ну, я не знаю, может быть, кто-то все-таки ему сопротивлялся, а также о том, почему церковь, вот это вот отнюдь не церковное событие, ежегодно со скорбью отмечает, почему именно с этой датой связана панихида в месте расстрела и нахождения честных останков священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и других новомучеников. И прежде чем Кирилл Михайлович начнет отвечать на вопросы, я прочитаю, наверное, все-таки вот текст декрета немножко, раз уж мы отмечаем его 90-летие, чтобы радиослушатели могли тоже себе представить, что здесь сказано конкретно. Декрет Совета народных комиссаров о красном терроре 5 сентября 1918 года. Совет народных комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью, что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда, возможно, большее число ответственных партийных товарищей, что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам, мятежам, что необходимо публиковать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры. Вот здесь подписи народный комиссар юстиции Курский, народный комиссар внутренних дел Петровский, управляющий делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевич, секретарь Фотиева. Вот, в общем-то, повод, по которому мы собрались. Соответственно, давайте, Кирилл Михайлович, тогда по порядку. Вот история подписания этого документа. Что это такое Совет народных комиссаров? Откуда взялся такой орган власти в России? Зачем вообще нужен был этот декрет, если и так уже террор ушел в стране? В чем, собственно, и здесь в документе уже видно.
5: Дата, которую мы сегодня почтили своим вниманием, она в известном смысле, конечно, не только потому, что ей исполнилось 90 лет, но в силу своего содержания носит такой, я бы сказал, своеобразный сакральный характер. Вы знаете, Марина, вы совершенно правы, потому что вот в разных наших программах предшествующих мы говорили о том, и, наверное, сейчас не лишним будет раз это повторить, что фактически красный террор, он начался буквально через несколько дней после Октябрьского переворота, после захвата власти большевиками, и постепенно он шел по нарастающей, и 5 сентября 1918 года это даже не кульминация красного террора как такового, а я бы сказал, это кульминация вот такого его псевдо-юридического оформления. То, о чем раньше большевики не говорили, теперь было сказано открыто совершенно. Вот в чем принципиальное отличие террора большевистского до 5 сентября или там, скажем, до расстрела царской семьи, наверное, потому что все-таки это был, с моей точки зрения, акт, безусловно, санкционированный высшими органами советской власти, эта тема, она дискуссионна. И вот то, что происходило до июля 18-го или до сентября 18-го и после. С декабря 17-го, первые полгода советской власти, как писал Ленин, нужно поощрять, архипоощрять инициативу масс. Расправы над офицерами, над торгово-промышленным классом, над городской интеллигенцией происходили по инициативе местных советов. В сентябре, вот 5 сентября, уже центральные органы советской власти, они берут на себя ответственность за эту политику явно.
4: Ну, в общем-то, что касается документов, то вот, наверное, частично можно какие-то вещи процитировать. Дело в том, что весь этот период сейчас документами тоже может быть освещен, потому что все-таки какие-то документы известны, и записки Ленина, и какие-то постановления его, его письма. А еще есть газеты того времени.
5: Дело в том, прекрасный исторический источник.
4: Да, а газеты — это уже неопровержимая все-таки такая вещь. Можно думать, в каком там запале Ленин писал какое-то письмо, может быть, у него там была высокая температура или еще что-то. Но вот пресса, допустим, 1918 год.
5: Я для наших слушателей поясню, что вот большевистские газеты 18-го, 19-го, 20-го года, они являются в том числе особенно региональные газеты, вот как там уездные, губернские, они являются очень важным историческим источником, потому что в них публиковались списки расстрелянных заложников. Не всегда, но очень часто. Указывалась обычно фамилия и род занятий.
4: Это в исполнении вот этого декрета. Кстати, вот очень сомнительная последняя вещь, она меня, честно, всегда смущала. Вот необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры. Это исполнялось действительно?
5: Ну, я думаю, что в большинстве случаев да. Правда, я сомневаюсь по поводу того, что публиковались имена всех расстрелянных. Где-то, наверное, уже с лета 18 года большевики упустили процесс разрастания аппарата ЧК, который принял совершенно хаотичный характер. И даже, например, зимой 18-19 года большевики пытались ликвидировать уездные ЧК, потому что они состояли из совершенно маргинальных, как там говорилось, да, уголовных, откровенно, элементов, которые просто были обычными убийцами. Это напугало даже самих инициаторов создания органов советской власти. Но ведь ЧК существовали не только в уездах и в губерниях, и центральный аппарат ВЧК. Они существовали при любом, зачастую мы сталкиваемся, историки, я говорю, с тем, что ЧК, ЧКушку, как его называли, между собой мог создать любой местный совет, который состоял, как правило, из большевиков по своей собственной инициативе. То есть в любом городе, в любом населенном пункте, где был местный совет, орган советской власти, могла появиться своя ЧКушка, и она могла арестовать и расстрелять кого угодно вот в рамках 18, 19, 20 год, и имя этого человека могло кануть в лету. Соответственно. Но очень часто списки расстрелянных публиковались.
4: А мне кажется, что на каком-то таком столичном уровне Москва-Петербург это было сделать невозможно, потому что это слишком было уже даже для того,
5: Я думаю, что публиковались фамилии тех, кто расстреливался по громким делам. Чаще всего в ответ на убийство товарища Карла Либхента и Розы Люксембург мы расстреляем 500 представителей русской буржуазии. Или там в ответ на злодейское покушение товарища Ленина в сентябре 18-го Петроградская ЧК расстреливает 500 человек. Тут могли быть вполне фамилии, да, публиковаться. Конечно, вряд ли это всеобъемлющая информация.
4: Я просто прочитаю как раз то, что я упомянула. Ну, все-таки, наверное, начну с иллюстрации вот ваших слов. Инструкция ЦК РКПБ и ВЧК, 1918 год. Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоятельно расстреливать, взять заложников, устроить в районах мелкие концентрационные лагеря. Сегодня же ночью президиуму ВЧК рассмотреть дела контрреволюции и всех явных контрреволюционеров расстрелять. Тоже сделать районным ЧК, принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки. Вот вы сказали, что дискутируется вопрос о том, было ли прямое указание от Совета народных комиссаров, от руководства партии большевиков расстрелять царскую семью, но, по-моему, другого указания не надо.
5: Дело в том, что, конечно, вот этот жуткий вопрос совершенно о том, что большевики делали с телами. Была такая должность, созданная при каждом совете и во многих органах местной ЧК, она была, называлась завучтел, заведующий учетом тел.
4: Дело Это исторический
5: том,
4: факт.
5: Да, дело в том, что тела вообще не выдавались для погребения. Либо их закапывали в таких местах, о которых никто не знал. Но я могу рассказать о том, что вот есть два свидетельства мемуарных о том, что в Петрограде по распоряжению председателя Петроградского совета и партийного хозяина Петрограда Григория Евсеевича Зиновьева, Апфельбаума, например, вот два мемуариста утверждают, что некоторые трупы с Гороховой свозили в зоопарк. Вот так. И такой, вероятно, практиковался и такой способ утилизации тел.
4: Во второй части передачи мы, наверное, немножко поговорим про Ржевский полигон. Но здесь, чтобы вот просто не оставить наших слушателей разочарованными, цитата из официального издания, все-таки Петроградской сначала газеты. Вот здесь есть у меня, кстати, еще цитата из газеты такой провинциальной. Вот Петроградская газета, «Красная газета» называется. Значит, убили Урицкого, вот одно и то же из объяснений вот этого декрета 5 сентября, что Урицкого убили, значит, газета пишет, статья, убит Урицкий, на единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором. За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов. Кровь за кровь, без пощады, без сострадания мы будем сбивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. Пусть прольется кровь буржуазии и ее слуг больше крови. С восклицательным знаком вот такая статья опубликована. Далее, 1918 год, 3 сентября, газета «Известия», слова Дзержинского публикует. Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции, пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в концентрационный лагерь. Тоже вопрос, является ли это даже... То есть это уже шире даже, чем классовый признак того, что могут расстрелять. И вот террор как запугивание... Террор как государственная политика для того, чтобы, как вот здесь сказано, в этом декрете, чтобы обеспечить тыл. Террор как просто форма существования управления, то есть форма осуществления властных полномочий вот новой власти.
5: Но, Марин, здесь нужно все-таки учитывать одну деталь. Дело в том, что все-таки в большинстве своем, да, вот эта политика, практика красного террора, она применялась против городского населения. Потому что придавленное продразверсткой крестьянство в этот момент, оно расстреливалось за нарушение, допустим, условий и правил продразверстки или в случае восстаний против продотрядов, которые выкачивали из деревни хлеб. Декрет этот в основном ударил по городскому населению. А городское население это, собственно говоря, ну, если там исключить рабочих, мастеровых и люмпен-пролетариат, маргинальные городские слои, то кто это? Это интеллигенция, это торгово-промышленный класс. Это дворянство, духовенство. То есть, опять-таки, в первую очередь, все-таки здесь речь идет о социальной подоплеке вот этой политики. Ибо жертвами красного террора, как я еще раз подчеркиваю, от организованных актов органов советской власти местных становилось городское, а не сельское население. А сельское население в период гражданской войны, если истреблялось, то вот без всяких там даже декретов по факту вот за сопротивление продовольственной разверстке большевикам.
4: Не просто потому, что это страшный декрет, который является таким вот свидетельством политики советской власти, политики большевиков. Не просто потому, что это знаковое событие для нашей страны. Не просто потому, что это повод поговорить о судьбах России, о тысячах жертв. Но вот еще причиной немаловажной тому, что мы в студии «Радио Град Петров» эту тему особо отмечаем, является то, что в первое воскресенье после 5 сентября уже несколько лет ежегодно клирики Санкт-Петербургской епархии отправляются на Ржевский полигон и служат панихиду в месте расстрела и нахождения тысяч убитых, в том числе в результате вот этого декрета. Мы опустим какие-то подробности, упоминания о том, как этот декрет, собственно, реализовывался, потому что уже была передача на радио «Город Петров», где вы, Кирилл Михайлович, это подробно рассказывали. Но все-таки вот, знаете, такие простые вопросы, но на самом деле, может быть, которые людей тоже волнуют, вы тоже ответите на них. И, может быть, мы потом затронем вот как раз, почему на Ржевский полигон мы едем, и еще почему церковь именно там, и почему именно это событие отмечает. Но прежде всего, все-таки такие вопросы: а кто все-таки конкретно несет ответственность, ну пусть не вообще за террор не будем трогать, но вот за этот декрет, подписанный 5 сентября 2018 года.
5: За все, что происходило в России после 25 октября 2017 года и до августа 1991 года несут ответственность высшие партийные органы коммунистической партии. Можно по-разному ее называть: там, Российская коммунистическая партия большевиков, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Коммунистическая партия Советского Союза. Но речь шла о том, что именно эта партия совершила при помощи своих незаконных вооруженных формирований, которые назывались отрядами Красной Гвардии, вооруженный переворот в октябре 1917 года, и она удержала эту власть путем вот этого самого жуткого беспощадного террора, о чем, кстати, сами большевики говорили. Например, Лев Борисович Каменев предупреждал, что только таким способом большевики смогут удержать власть. Он уже осенью 1917 года это предвидел. Не предвидел только того, что сам жертвой этого террора падет. Поэтому, естественно, что в период с конца 1917 до весны 1918, до марта 1918, большевистское правительство было коалиционным. В состав этой коалиции входили представители партии левых социалистов-революционеров. Ну, во-первых, они никогда не определяли политики. Во-вторых, эти несколько месяцев по сравнению со всем, что произошло затем, не играют существенной роли. Видите, секрет власти большевистской, он был очень прост. Большевики никогда не говорили «власть коммунистической партии», вернее, ее бюрократии, которую правильнее называть словом «номенклатура». Они говорили «советская власть», власть советов. Но на самом деле уже вот зимой 18 года один из лидеров российских социал-демократов, меньшевиков, Мартов Юлий Осипович, он говорил о том, что большевистский совет – это фикция, советы – это фикция. Потому что в советах могут быть представлены только большевики, И по сути своей это была ширма, которая скрывала реальную власть местных партийных комитетов. Когда мы говорим о том, что Совет народных комиссаров принимал декрет о красном терроре, мы не должны забывать о том, что все члены Совета народных комиссаров были членами Российской коммунистической партии большевиков, более того, входили в руководство этой партии. По сути своей это был декрет не какого-то правительства, а декрет высших органов партии большевиков, которые таким образом пытались удержать власть в стране и спастись от неизбежной ответственности за все те деяния, которые они совершили. Дело в том, что лето и осень 18 года – это самый критический период существования советской власти. Не осень 19-го, когда армия генерала Деникина подходит к Москве, а именно лето и осень 18-го, когда партийного аппарата еще нет, государственного аппарата еще нет, Красная армия рабоче-крестьянская еще только-только организуется, силы контрреволюции возникают повсюду, повсеместно. Внешнеполитическая ситуация очень неясна, Германия на издыхании. Германия при финансовой помощи, которой большевики пришли к власти, Германия вот-вот проиграет Первую мировую войну. Уже, в общем, понятно, что несколько месяцев осталось. Большевики висят на волоске. И только в этой ситуации они должны совершить такие действия, которые бы четко показали всем сторонникам советской власти и коммунистической партии, грубо говоря, что обратной дороги у них нет. Ну, это вот, знаете, как вот такой способ повязать кровью своих собственных единомышленников. Обратной дороги нет, и теперь нужно делать только все, чтобы в этой жуткой гражданской войне победить. Потому что проигрыш, вот после всего того, что состоялось, будет означать суд и расправу, бесспорно.
4: Ну, это хорошо, что вот вы так логически рассуждаете. На самом деле, это самый страшный вопрос, он в том, что объяснить логически здесь вообще все очень сложно. Даже если мы представим себе, что да, какими-то такими политическими это все шагами оправдывается, вот я вас спросила, кто виноват в подписании этого документа, декрета о красном терроре, ну давайте рассуждать логически. Вот люди подписали, вот ну, они понимают.
5: Ленин, Свердлов, но далее, соответственно, вот, допустим, Троцкий, есть власть. Сталин.
4: Пусть она кому-то не нравится, пусть она плохая, но есть власть, она дает приказы, есть местная власть, она должна эти приказы выполнять.
5: Проводить в жизнь, да.
4: Да. Как, откуда взялись эти люди, которые стали вот так эти приказы проводить? Откуда они взялись, эти люди? Как это объяснить? Вот смотрите, вот у меня вот, я просто взяла фотографии. Фотографии вот того времени. Ну, это, видимо, фотографии были сделаны как раз, когда наступала Белая армия, они проводили расследование, соответственно, всех этих зверств. Они пытались задокументировать, что происходило. Это же какой-то кошмар вообще. Описание свидетелей. Я не решусь читать их по радио, потому что, на самом деле, у меня выступают слезы на глазах. Я не могу читать свидетельские показания того периода, ну, что происходило.
5: Во всяком случае, я, например, скажу так, что вот когда я читал в мемуарной литературе белой эмигрантской о том, что в Харьковской ЧК практиковали снятие кожи с живых людей, да, перчаток так называемых.
4: Да, вот, кстати, фотография из Харьковской ЧК.
5: Мне казалось, что это ну, пропагандистское, публицистическое преувеличение.
4: Ну вот фотографии.
5: Понимаете, лежат. Нет, ну фотографию можно там подделать, все что угодно. В общем, короче говоря, мне было невозможно поверить, я еще студентом был. Но когда я работал в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Америке, я нашел пожелтевшую от времени машинописную рукопись харьковского адвоката Василия Ивановича Лехна, который был городским гласным местной городской Харьковской думы. Он пережил чудом вот этот красный период, а когда в июне 19 года в Харьков вошли белые, дроздовцы и кубанцы, то Лехна Василий Иванович, как оставший, один из немногих оставшихся в живых интеллигентов, он был сразу же включен вот в комиссию по восстановлению органов самоуправления, и он был в числе первых харьковчан, которые вошли в здание вот этой Харьковской ЧК и осматривали. И он пишет, что первое, что я увидел на подоконнике, это была пара вот этих самых перчаток из человеческой кожи. И эта машинопись никогда не публиковалась, я ее готовил к публикации. Лехна Василий Иванович умер очень давно, более полувека назад. Этот материал не для пропаганды писался, а для истории.
4: Вы и знаете, поэтому, фактов конечно, и показаний это много. Эти показания, большинство из них бесспорны. Совершенно. Это документальные свидетельства эпохи. Но действительно, они бесспорны, но как их переварить? Как разум их переварить? Все-таки попробуйте, но все-таки ответьте на этот вопрос. Откуда взялись эти исполнители по всей стране?
5: Ну, во-первых...
4: Это что, китайцы какие-то?
5: Нет, во-первых, перчатки снимали китайцы. Кстати, китайцев и латышей в органах ЧК было очень много. В России, кстати, надо сказать, что китайцы не только в органах ЧК работали, их было, насколько я знаю, несколько десятков тысяч в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Это были по боеспособности самые надежные, верные части, которые дрались, ну, немногим хуже офицерских полков
4: добровольческой армии. За что они дрались? За коммунистическую Россию?
5: Да нет, не за коммунистическую Россию. Им очень хорошо платили. Китайцам. Вот среди немцев, венгров, мадьяр, чехов всего примерно считается, что в Красной Армии было, ну, 250-300 тысяч так называемых интернационалистов. То есть представители вот международных сил, проще говоря, сброда, которые поддерживали большевиков, 300 тысяч, это больше половины всех белых армий. Понимаете, они составляли карательные части, которые подавляли крестьянские восстания. Латыши, кстати, и китайцы только подавляли Ярославское восстание в июле 18 года, о котором, может быть, стоит сделать даже отдельную программу. Их было много, достаточно. Вот китайцы воевали за деньги, а другие, как бы, интернационалисты за идею всемирного братства трудящихся, за социальную справедливость, за коммунистическую идею в ее привлекательности. Но никаких китайцев, латышей, венгров и немцев, там, мадьяр, чехов, сербов не хватило бы на все ЧК, не хватило бы на все советы, не хватило бы на то, чтобы вот это все исполнять. Да и как мы сейчас узнаем, расстреливали царскую семью не евреи с масонами, а русские православные по крещению люди, одному из которых было 17 лет, и был там только один еврей, вот этот Юровский, и он был крещенным евреем. Так что, наверное, все-таки нашлись свои русские, я думаю, крещенные по рождению,
4: да, люди, давайте будем просто
5: которые вот во всем, да, этом, так сказать, активно участвовали.
4: Смотреть и правде в глаза, и потому это, что конечно, русские везде фамилии. Вот я,
5: допустим... Ну вот этот начальник, надо сказать, что начальник, да, Харьковской ЧК, плотник, столяр, вернее, харьковский, который, у меня его фотография есть, очень такое вполне нормальное славянское лицо, фамилия его Саенко. В начале 70-х он долгую жизнь прожил, вот этот практиковавший снимание перчаток, и в 1972 году, в году, когда я родился, Степан Афанасьевич, кажется, его звали, Саенко был награжден орденом Ленина за, так сказать, выдающуюся деятельность в годы Гражданской войны и революции, будучи уже глубоким старичком. Но Степан Афанасьевич Саенко абсолютно, я думаю, южнославянский русский тип, крещеный, наверное, от рождения и прочее. И вот здесь, конечно, это очень серьезная тема, потому что она заставляет задуматься над вопросом о том, что не был наш народ ни христианином, ни богоносцем. Более того, и ценности православной церкви, ценности христианской церкви в значительной степени, если не в большинстве, прошли мимо него. Если он смог дать потом такое количество убийц и палачей.
4: Ну, давайте не будем тоже голословными. Какое может впечатление быть обычного человека, который не вдается в какие-то архивные раскопки, не сидит в архивах, опубликовано у нас достаточно немного. Книги выходят, которые такие вот научные монографии, небольшим тиражом. Но, в принципе, их можно найти. Ну, вот большинство людей не будет это делать.
5: Конечно.
4: Что доступно большинству людей, которые вот считают себя христианами? Доступны жития святых. Ни в одном житии святых, где упоминается, какие конкретно начальники карательных отрядов, какие конкретно чекисты, это очень часто упоминаются они по фамилиям, потому что жития, когда собираются, то сведений мало, и любое сведение, оно вносится в житие, потому что, ну, очень
5: важный,
4: часто.
5: Да, важный, да. Важный
4: поэтому
5: факт,
4: стараются,
5: да,
4: все записать. Поэтому очень часто эти фамилии... Я не встречала ни китайцев, ну, латышей, ну, капля
5: нет,
4: в море.
5: Нет, дело
4: русские
5: в том, что...
4: чаще всего даже жившие в этом селе или в соседнем.
5: Мартин Янович Ласос, латыш, кстати, один из создателей ВЧК и активный чекист, он, в общем, вошел в историю даже органов госбезопасности, потому что выступил с очень известной цитатой, ее используют многие историки. Он заявил, и это было опубликовано в журнале «Еженедельник ЧК», выходил такой орган печати, где, кстати, списки расстрелянных тоже публиковались. Но, по-моему, вышло не так много номеров, они все переизданы отдельной книжечкой, очень ценный исторический источник. Так вот, Лацис говорил, да, он инструктировал председателей органов ЧК на местах. Не ищите никаких юридических доказательств вины арестованного. Задайте ему вопрос о его социальном происхождении, вы сразу поймете, виновный человек перед вами или невиновный. Ну, простите, я вас перебил, Марин.
4: Нет, я тоже бы, наверное, хотела бы логически сказать, что был такой идеолог Лацис, он умел красиво говорить, и вот русские мужики, они ему поверили, красиво говорит, и стали так. Но они же стали творить страшные вещи. когда мы читаем либо воспоминания тех, кто был. Ну, вот нет у меня такого большого, сейчас обширного материала, но можно многие вещи вообще вспомнить, можно посмотреть фотографии. Творились действительно зверства. Ну, чтобы не быть тоже голословным, я не знаю, даже стоит, вот у меня здесь есть цитата о том, что происходило, когда как раз вилы освобождали какие-то части, занятые раньше красными, где происходил террор. На самом деле текст настолько страшный, что... Ну, действительно, очень тяжело это все воспроизводить. Даже вот фотографию, видеть какие-то вот тела, но фотографии старые, там плохо видно, не настолько трогают, как вот просто человек описывает, как он входит вот в те помещения, где людей просто убивали. Вот их убивали, а поскольку их было очень много, тех, кого убивали, то, понятно, это очень сложно было все вообще сделать, произвести. Убивали по-разному, стреляли, ну, в общем, по-всякому. Даже можно на примере, как убивали священников, это посмотреть. Ну, я не знаю, я не буду читать вот про Киевскую ЧК. Если кому-то интересно, может просто посмотреть. Дело в том, что то, что там происходило, то, что очень, очень сухо описывается теми, кто потом туда вошел, ну, невозможно, я не могу это по радио прочитать, это очень страшно. Давайте я прочитаю.
5: Что не страшно?
4: Ну, может быть, это не так страшно, мы привыкли же Татьяна Новомучеников читать. Ну, вот, допустим, там вот стали убивать священнослужителей. Вот тоже вопрос, как вот у русских людей рука поднимается? Я даже не понимаю, как на офицера поднимается рука у солдата, это тоже что-то святое. А как на священников? Вот, допустим, начался 18-й год, сразу убили там несколько десятков священнослужителей, убивали стариков. Вот, что касается житей, обратите внимание, что как раз вот эти первые месяцы, не 30-й, 37-й, 38-й год, когда огромное-огромное количество, там каждый день, вот полистайте просто календарь, 37-38 год смерти новомучеников. А вот что касается 18-19 год, очень интересно, что там много очень пожилых священников. Это священники в возрасте 70-80-90 лет. Это очень интересно, что вот стариков очень много убивали. Вот я даже не буду сейчас это объяснять, можно поразмышлять над этим. Ну вот, допустим, вот просто такая статистическая статья, я её просто зачитаю. Некоторые убийства священнослужителей, как сообщается, проходили с особой жестокостью, либо осуществлялись публично в сочетании с различными унижениями репрессированных лиц. В частности, священнослужитель старец Золотовский был предварительно переодет в женское платье и затем повешен. 8 ноября 1917 года сельский протоиерей Иоанн Кучуров, ну мы, как говорили, наш святой уже говорили, как он погиб, тоже страшным образом.
5: Штыками заколот.
4: Да, и вот отец Георгий Митрофанов, который готовил его житие к канонизации, он встречался с его семьей, и ему показывали в семье пальто, которое было сшито из священнического пальто, в котором он был убит. Они очень жили бедно и перешили его сыну, и на нем еще вот следы с кровью. А это пальто хранится в семье. То есть они были так бедны, что из этого пальто, которое вы сняли вот с убитого священника, пришлось сделать пальто ребенку. В 1918 году три православных иерея в Херсоне были убиты путем распятия на кресте. В 1919 году в Воронежском монастыре святителя Митрофана семь инокинь были убиты путем варения заживо в кипящей смоле. В 1918 году епископ Соликамский Феофан был публично убит путем периодического окунания в прорубь и замораживания, будучи подвешенным за волосы. В Самаре епископ Исидор Колоколов был посажен на кол, вследствие чего умер. Епископ Пермский Андроник был убит путем захоронения в землю заживо. Епископ Нижегородский Аким Левицкий был убит путем публичного повешения вниз головой в Севастопольском соборе. Епископ Серапульский Амвросий Гудко был убит путем привязывания к хвосту лошади. Ну, в общем, этот список, он может продолжаться огромный. Это только вот 17-18-19 год, и этот список может быть продолжен за счет простых вот этих вот священников, которых убивали страшным образом. Вот есть такая фотография в Пермской области, где священники с выколотыми глазами брошены на пути железнодорожный, чтобы вот по ним еще и... Ну, в общем... Все эти свидетельства, они на самом деле доступны, они и в житиях присутствуют, они присутствуют в исторической литературе, и все-таки Кирилл Михайлович, я не могу понять, можно, конечно, просто успокоиться на том, что не были достаточно воцерковлены. Я не могу понять, как человек мог стать таким зверем, и почему нашлись люди, которые этот декрет исполняли.
5: Ну, видите, это вопрос, на самом деле, который заставляет размышлять о предшествующих столетиях русской истории, о всей, в общем-то, русской истории. И можно пытаться искать ответ на вопрос в тех политических реалиях, в которых жили эти люди в тот или иной период, это совершенно бессмысленно. Нужно размышлять именно о том, как складывались какие-то исторические коллизии, да, которые к этому могли привести. Ну, понятно, когда Ивана Александровича Ильина забрали по делу тактического центра в 1919 году в Москве и задали ему вопрос, как вы относитесь к советской власти. Он сказал, что я считаю советскую власть народным бедствием, но это следствие огромного кризиса, который накапливался в русском народе несколько столетий. Мне кажется, это самый лучший ответ на этот вопрос. это была определенная социальная патология, которая возникла не 25 октября 1917 года, но которой большевики воспользовались, которые дали выход вот этим страстям, да, вот этому зверству всему, что накапливалось в русском человеке. Это, наверное, самое страшное. Это прекрасно показывает, что Россия и созданные большевиками государства – это диаметрально противоположные понятия. Лучшие люди России, о которых мы неоднократно говорили, Столыпин, Александр II, Александр Васильевич Кривошеин, они старались преодолеть в русском человеке, воспитать его, преодолеть вот это совершенно жуткое накопление азиатчины, которое было сформировано всеми предшествующими веками русской истории. В то время как большевики сделали на это ставку. Люди, которые олицетворяли европейскую Россию, христианскую Россию, они пытались опираться на лучшие качества и черты в русском человеке, то большевики опирались на худшие. Они предоставили русскому народу, как тот же отец Георгий Митрофанов говорил, право на бесчестие. И наш народ этим с радостью воспользовался.
4: Ну, все-таки вот для простых людей, вот я все-таки вернусь к этому вопросу. На самом деле этот вопрос очень многих мучает. Почему произошла революция, он больше всего формулируется. Так можно ли все-таки? Ну, я понимаю, что вопрос сложный, и он многогранный, и нельзя отвечать на него просто. Простой ответ, он губителен для нас. Это понятно. Я хочу, чтобы все это тоже осознавали. Я не прошу простого ответа. Но хотя бы какое-то вот направление логического размышления, чтобы так сильно не мучиться. Татарская ига виновата.
5: В том числе. Не только, но в том числе, потому что недаром любимым историческим персонажем у товарища Сталина, который просто сделал террор не частью государственной политики, а частью государственного бытия, был Иван Васильевич Грозный, как известно, любимый персонаж его. И вот эти все публичные массовые казни со сковородками, котлами и прочее, это же в значительной степени следствие вот этой всей жуткой азиатчины, которая пережила Россия после Батыева нашествия, и потом все это вот формировалось, впитывалось кровью. Но не только. Я думаю, не только, конечно, потому что проблема большевизма в России, проблема губительности вот этого и причин вот этого жуткого социального эксперимента, участниками которого мы все оказались, это еще проблема самоизоляции России до 18-го столетия. Проблема очень связанная со многими страницами истории русского общества и русской церкви, чего там греха таить. И об этом размышляли наши выдающиеся мыслители, оказавшиеся в эмиграции, которые, в общем, попытались найти причины вот этого возникновения, вот этого кошмара, и попытались оценить его возможные последствия для нашего народа.
4: Ну а по-вашему, в эмиграции, вот многие размышляли же действительно, по-вашему, кто вообще ближе всего к тому, чтобы дать хоть какие-то ответы? И вообще, скажите, может быть, почитать кого-то, вот тем, у кого этот вопрос мучает?
5: В действительности я предлагаю книгу, опять-таки, протоиерея Георгия Митрофанова, который написал диссертацию на эту тему «Русские мыслители о большевизме». Правильно называется «Русские мыслители о духовно-исторических предпосылках и последствиях осуществления коммунизма в России». Она продается, кстати, во многих храмах, выдержала несколько переизданий. Отец Георгий провел колоссальную работу, потому что он попытался обобщить все, что написали русские мыслители, причем, что очень интересно, ведь, понимаете, эти все наши русские мыслители, они и друг с другом могли, как это русским людям положено, конфликтовать, не соглашаться, полемизировать, например, там, Бердяев и Ильин. Но выводы Бердяева, Ильина, отца Сергия Булгакова, Федотова Георгия Петровича, Петра Бернгардовича Струве, Семена Людвиговича Франка, они, несмотря на очень такую яркость, индивидуальность этих людей, они очень близки. Поэтому книга, конечно, производит впечатление своей такой серьезной обоснованностью, основательностью. Я ее рекомендую нашим радиослушателям.
4: То есть вы считаете, ну вот книга называется, по-моему, она как книга вышла под названием «Россия 20 века. Восток Ксеркса» или «Восток,
5: Восток Христа».
4: Христа».
5: Да, это название.
4: Вот такое. То есть вы считаете, она вот, если человек действительно мучается вопросом, как вообще возможно в России, в прекрасной стране, которую я люблю, и хочу вообще-то ей гордиться, как такое возможно? Вы считаете, что вот если посмотреть на размышления тех, кто потом оказался в эмиграции и все-таки действительно тоже в такой трагической ситуации задался вопросом этим, этот вопрос все-таки каким-то образом разрешен?
5: Ну, он будет, может быть, мне кажется, разрешить его до конца нельзя, потому что тут еще некая тайна присутствует. Я думаю, которая вообще рациональному объяснению не поддается. Но это повод, это направление для размышлений, да, нужно читать и думать об этом. Не только вот эту книгу именно. Написано очень много. Во-первых, нужно начинать с того, чтобы попытаться реально представить себе масштабы вот этого бедствия. Перечислением только фактов закапывания священников живым в землю недостаточно. Нужно попытаться вообще оценить, что произошло со стороны вот в период между 17 и 53 годом. Потому что это была гуманитарная цивилизационная катастрофа, в первую очередь связанная с гибелью вот за эти 40 лет десятков миллионов людей.
4: Поскольку мы обещали нашим радиослушателям, что все-таки мы вернемся к теме панихиды, которая служится в нашей епархии ежегодно в связи с отмечанием вот этой даты, 5 сентября, подписания декрета Совета народных комиссаров о красном терроре, священники Санкт-Петербургской епархии со своими прихожанами едут на Ржевский полигон. Что такое Ржевский полигон? Ну вот у нас и передача была такая на радио, и я все-таки надеюсь, что вы, Кирилл Михайлович, тоже все-таки сделаете передачу. Я бы хотела обратить внимание вот на что. Понятно, что место и страшное, и святое. Святое, потому что там лежат мощи новомучеников, многих которых мы не знаем, и мы знаем, что там лежит священномученик Вениамин.
5: Ну, предполагаем, что скорее всего, потому что очень большая степень вероятности, что те, кто были тогда осуждены, они были расстреляны именно там, потому что это было расстрельное место Петроградской ЧК, потом Петроградского ГПУ вот, в начале 20-х годов. Конечно, там расстреливались не только миряне, не только офицеры, не только участники Петроградского подполья антибольшевистского, но и представители духовенства и клира Санкт-Петербургской и Петроградской епархии, поэтому, конечно, там есть и безвестные нам новомученики.
4: Это место памяти тысяч жертв, это понятно, что они там лежат. Панихида совершается у стен прахового склада, так называемого накопителя, где заключенные содержались перед расстрелом, то есть место их последней молитвы, это святое место. Напомню, что Ржевский артиллерийский полигон, он находится по Рябовскому шоссе сразу вот после памятника «Цветок жизни», это памятник жертвам блокады, но вот сам Ржевский полигон, он никак не отмечен. И вот такое размышление. Мы с вами формально, мы сегодня говорим о, в общем-то, таком государственном указе. У нас сейчас Российская Федерация, она в каком-то смысле, ну, что говорить в каком-то смысле, буквально заявила себя правопреемницей Советского Союза. Советский Союз – это правопреемник вот, власти Совета народных комиссаров.
5: Декрета, кстати, от 5 сентября 2018 года никто ж не отменял.
4: А вот я про это как раз и хочу спросить. Это закон. Я вас спрашивала, кто исполнял закон, кто подписывал. Теперь вот он сейчас, этот закон, того государства, правопреемником которого мы являемся. Вернемся к тому месту, где мы служим панихиду. Ржевский полигон. Он до сего дня является Ржевским артиллерийским полигоном. Если вы туда поедете, вы до сего дня там колючая проволока, там таблички «Стой, опасно для жизни» и
5: зона, да.
4: Стреляют. Там есть табличка, я даже её как-то фотографировала. Вот это место расстрела за хранение тысяч жертв красного террора. И это до сих пор стрельбище. И до сих пор этот полигон, так вот он и есть, артиллерийский полигон, это в голове не укладывается. Вот он принадлежал не так давно, не случайно, он принадлежал Ленинградскому военному округу.
5: Да, Ленинградскому. Да, у нас округ Ленинградский, конечно.
4: Да,
5: город Петербург,
4: да, да. Сейчас он Министерству обороны принадлежит уже. И вот вокруг него возникает такая ситуация. Ну, туда ездим молиться. Там лежат останки вот и святых наших, и тех, о ком мы молимся, тех, о ком мы служим панихиду. По сведениям представителя мемориала, там более 30 тысяч. И вот они утверждают, что 50 расстрельных ям уже можно зафиксировать, доказать, что они там есть. И вот за этими табличками...
5: 30 тысяч я даже поражен, потому что я слышал меньшие цифры.
4: Ну, официально только... говорится о 9 с чем-то,
5: да,
4: там, вот 9700, это вот то,
5: да,
4: что
5: да,
4: можно
5: да, да,
4: как-то
5: да.
4: документально подтвердить.
5: Да.
4: А вот на основании территории захоронений и как бы кучности вот того, что там происходило, сделано предположение о таких цифрах, и куда же они делись, эти люди, которые были расстреляны.
5: Десятки тысяч, во всяком случае, это может быть, да, вероятно.
4: Потому что неизвестно вообще, куда девались тела. И слово «чекист» у нас есть сейчас, и Ржевский полигон у нас есть.
5: Ну, Мария, ну о чем вы говорите? У нас стоит памятник Феликсу Нихонтовичу Дзержинскому, который был главным инициатором и организатором, одним из главных организаторов красного террора. И наши органы безопасности, они считают себя правопреемниками, не просто правопреемниками, а говорят о том, что мы та же самая организация, которая была создана 20 декабря 2017 года. 20 декабря у нас, кстати, это государственный праздник, День работников органов государственной безопасности. Поэтому проблем возникает сразу очень много. Это проблема вот так называемой фальшивой и нефальшивой исторической памяти. И, безусловно, вот здесь как раз мы можем говорить о том, что история, она не прощает подобного равнодушия, она не прощает вот такого издевательского к себе отношения, потому что если мы так относимся к своему собственному прошлому, то это прошлое нам может отомстить очень жестоко. Да, там нужен и храм, и хотя бы вот это место порохового склада, и вот место, где вот обнаружены были ямы с расстрельными, хотя бы чтобы оно было защищено от застройки.
4: заканчивается передача, но тем не менее один очень важный вопрос я вспомнила, что я вам его не задала, а вспомнила его в связи с тем, что на Ржевском полигоне лежит и Николай Гумилев. А вопрос-то я забыла задать, сопротивлялся ли кто-то декрету о красном терроре?
5: Ну, безусловно, совершенно сопротивление русского общества и лучшей части русского народа в годы гражданской войны не только спасло честь России. По сути своей, это же спасло Европу, спасло европейскую культуру, потому что ставка большевиков была на то сделана, что Красная Армия принесет вот эту идею социальной революции в Европу. Но то, что силы внутреннего сопротивления, силы белых армий и многочисленных разрозненных повстанческих отрядов, они отвлекли внимание большевиков, они приковали их к себе. Это, в общем, и было спасением цивилизации от этого всего кошмара и ужаса. Хотя, к сожалению, себя мы спасти не смогли в этой исторической ситуации.
4: Последнее такое впечатление. Что такое панихида на Ржевском полигоне? Когда приезжают на автобусах, автобус, понятно, там он заказан, служит панихиду, и нужно тоже уезжать, потому что автобус — это тоже деньги. Но кто-то, может быть, там кратко может походить по полигону. Я помню, что вы, Кирилл Михайлович, рассказывали вот о тех местах, которые там и раскапывались. И в прошлом году там был человек, который приехал из Америки, он к Американской автономной церкви принадлежит, и был человек, который из Русской православной церкви за границей. Так вот, они там встали на колени и в специальные такие шкатулки набирали оттуда землю. А мы уже так вот спокойно там

литургии, вспоминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Стихиры на стиховне, праздника Успения Пресвятой Богородицы, четвертого гласа знаменного распева в изложении регента Александра прозвучали в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись заседания архиерейского и епархиального советов. В Эрмитаже в День Российской гвардии был совершен молебен. Об этих и других событиях более подробно. 4 сентября в портретном зале епархиального управления состоялось расширенное заседание епархиального совета с участием благочинных под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Во вступительном слове правящий архиерей напомнил о посещении святейшим патриархом Кириллом Санкт-Петербургской епархии 14 июня и 12 июля. В ближайшее время приезд его святейшества ожидается на торжества по случаю 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы предстоятель Русской Церкви планирует совершить божественную литургию в академическом храме. Говоря о предстоящем 80-летии Святейшего Патриарха, Владыка Варсонофий призвал не только проводить юбилейные мероприятия, но и молиться за предстоятеля. Также на заседании были рассмотрены документы, поступившие из управления делами Московской Патриархии в период между заседаниями Совета. В частности, он назначении епархиальных миссионеров из числа клириков. В епархиях, где численность штатных священников превышает 30 человек, следует назначить дополнительно к председателю миссионерского отдела священников епархиальных миссионеров. Их число должно составлять не менее 5% от общего числа пресвитеров. Владыка также обратил внимание на миссионерскую работу в высших учебных заведениях. Митрополит Варсонофий также указал на строгое соблюдение действующего положения о порядке принесения и передачи в дар святынь. Организация такого рода мероприятий происходит только через соответствующую комиссию по развитию паломничества и принесению святынь. Также на заседании шла речь об утверждении новых епархиальных наградных знаков. Святейшим патриархом Кириллом были одобрены епархиальные медали апостола Петра, праведного Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении Петербургской. Владыка Варсонофий также предложил утвердить знаки святого благоверного князя Александра Невского к 800-летию со дня рождения, священномученика Вениамина к 100-летию мученической кончины и праведного воина Федора Ушакова к 25-летию канонизации. 4 сентября в Золотом зале епархиального управления состоялось заседание архиерейского совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Правящий архиерей, в частности, рассказал о своих поездках в областные епархии: Тихвинскую на праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Гатчинскую в день памяти всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших и Выборгскую на престольный праздник Кафедрального собора и заседание епархиального совета. Также Владыка напомнил о принесении в Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского, которое состоялось с 27 по 31 августа. Важной темой обсуждения стала подготовка и проведение праздничных мероприятий 12 сентября, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. 3 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с руководителями петербургских вузов. На встрече присутствовали наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, вице-губернатор Наталья Чечина, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, благочинный храмов при вузах, настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин, председатель Совета ректоров, ректор университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, а также ректоры многочисленных петербургских вузов. В приветственном слове правящий архиерей поздравил руководителей вузов с началом учебного года, отметив, что помимо надежд, процесс воспитания подрастающего поколения подразумевает огромную ответственность. 2 сентября в Эрмитаже отметили День Российской Гвардии. Торжественная церемония прошла в военной галерее 1812 года. Ее открыла рота почетного караула. Под звуки встречного марша в исполнении оркестра в военную галерею 1812 года были внесены знамена и штандарты полков Российской Императорской Гвардии. Пяти выпускникам военных училищ вручили почетные гвардейские знаки. Благодарственный молебен совершил настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце иеромонах Марк Святогоров в сослужении старшего иеродиакона Александра Невской лавры Ильи Васильева. В праздновании Дня Российской Гвардии приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, командующий Северо-Западным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Бураков, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Виленбахов и другие почетные гости. Прозвучали военные исторические марши полков Российской императорской гвардии. Встреча молодежи с исполняющим обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонахом Филаретом Зубовым прошла 2 сентября в рамках образовательного форума Северо-Западного федерального округа Ладога. Ежегодно на молодежном форуме организуется площадка, посвященная духовно-нравственным ценностям. В этом году она получила название «Духовность». Иеромонах Филарет ответил на вопросы ребят и поделился своим опытом. Отец Филарет напомнил мысль святителя Филарета, митрополита Московского, что плохой гражданин земного отечества не сможет стать достойным гражданином Отечества Небесного. Он также подчеркнул, что самая главная проповедь христианства – это праведная жизнь верующих. Молодежный образовательный форум «Ладога» проводится по инициативе Комитета по молодежной политике Ленинградской области совместно с агентством «Росмолодежь». Площадку «Духовность» на протяжении 8 лет организует Координационный центр синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе. Ее цель – духовно-нравственное просвещение молодежи, развитие навыков миссии и реализация просветительских проектов в регионах. Участвуют как члены православных молодежных клубов региона, так и внешние молодые люди, интересующиеся вопросами веры. В этом году участниками площадки стали 80 человек. Общее количество участников форума превысило 300 человек. 9 сентября в Центральной районной библиотеке имени Михаила Салтыкова-Щедрина состоится лекция клирика храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерея Дмитрия Карандея «Святой Александр Невский, защитник Руси и небесный покровитель Петербурга». Встреча откроет цикл лекций клириков храма в библиотеке. Вход на мероприятие свободный, начало в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 130-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
0: Послушайте 93-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: В то время Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Среди многих грехов и искушений, которым подвержен род человеческий, есть один, который, пожалуй, наиболее часто подпадал под обличение Христа Спасителя. И имя этому греху – лицемерие. Вот и сегодняшнее Евангелие как раз касается этой темы. Господь обличает фарисеев, обличает тогдашних духовных вождей еврейского народа. Напомню, что фарисеи – это самая многочисленная и влиятельная религиозно-политическая партия в Израиле. Фарисеи обладали монополией над религиозной жизнью народа. Они были знатоками закона во всех его мельчайших подробностях и предписаниях. Им принадлежало право судить, что является грехом, а что не является, что может делать человек, а что нет. Фарисеи как бы курировали духовную, общественную, профессиональную и личную жизнь своих соплеменников, и люди видели в них непререкаемый авторитет. Но вот ведь в чем дело. Для достижения авторитета надо очень много потрудиться. Для того, чтобы быть образцом духовной жизни, надо проделать очень длительный и трудоемкий путь. Путь молитвы, поста, смирения, самоограничения, жертвенности. Это тот путь подвига, который именуется святостью жизни. Ну а если нет ни сил, ни желаний, ни стремления брать на себя этот подвиг и жить святой жизнью? Но с другой стороны, и авторитетом-то хочется пользоваться в глазах благочестивых и доверчивых людей. Так что же тогда делать? А в таком случае надо надеть на себя маску, придать своей внешности, своей одежде, своему поведению, своим речам такую благочестивую окраску, которая смогла бы вести в заблуждение людей. И надо сказать, что фарисеи блестяще справлялись со своей ролью и действительно стали в народе не только знатоками закона, но и людьми смиренными, благочестивыми и богобоязненными. Что, конечно, очень тешило их честолюбие, ведь фарисеи были окружены почетом и уважением, их слова были непререкаемы, Но помимо этого, их лицемерие позволяло им без особого труда улучшать свое материальное благосостояние, так как каждый благочестивый иудей считал необходимым помочь такому святому человеку, дабы он не забыл его в своих молитвах. Христос со словами обличения обрушивается на фарисеев. Он срывает с них маску, разоблачает их лицемерие. На Моисеевом седалище сидели книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свое и увеличивают воскрелие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Вот я бы рекомендовал нашим радиослушателям сразу после трансляции прочитать всю 23 главу Евангелия от Матфея, в которой содержится вся речь Христа против фарисеев. Но если посмотреть на эту речь Христа в контексте всей евангельской истории, то на первый взгляд она может показаться достаточно странной. Ведь мы же нигде не встречаем в Евангелии, чтобы Господь столь же гневно обличал иные грехи человеческие. Действительно, Он очень милостив к женщине, взятой в прелюбодеянии, то есть в очень тяжелом грехе, за который по закону Моисеева полагалась смертная казнь. Он приходит в дом, разделяет трапезу с мытарем Закхеем и с мытарем Матфеем. Это люди без совести и чести, от поборов которых народ страдал. Он прощает разбойника, то есть уголовного преступника, на кресте. Да и сам-то Христос не так уж внешне и благочестив. Он и его ученики не раз были замечены в нарушении субботнего покоя. Они не соблюдали ритуальных омовений, их замечали несоблюдение поста. И вдруг такое жесткое обличение в адрес людей, которые явно ничего худого не делали, а просто хотели казаться лучше, чем они есть на самом деле. Но вот именно что явно. Прилюдно они этого не делали. На самом-то деле их грехи, слабости и пороки были, наверное, такими же, как и у всех остальных. Но в отличие от остальных, они не имели ни желания, ни потребности в покаянии. Их положение их полностью устраивало. Сам с известной долей осторожности, что хочу, то и делаю, а благодаря лицемерию, коварству, хитрости, ну и, конечно, уму, получаю не расплату за свои грехи, а уважение, почет и авторитет в глазах народа. Вся трагедия фарисеев состояла в том, что им было важно не то, что видит сердцеведец Бог, а то, что видит и то, что скажут о них люди. Вот почему и повторяет Господь неоднократно: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Это были люди, которые замкнулись в своем самодовольстве. Вот эта обличительная речь Христа, которая находится в 23 главе Евангелия от Матфея, звучит на злобу сегодняшнего дня. Она и сейчас не менее актуальна, чем нежели тогда, когда Спаситель ее произнес. Хотя бы потому, что лицемеров у нас не меньше, чем 2000 лет назад, и действуют они точно так же, как древние фарисеи. Те же сладкие речи, те же маслянистые глазки, та же подчеркнутая бедность в одежде, осуждение всех и вся, воздыхание своих немощих, полное презрение к благам этого мира, и складывается у доверчивых людей впечатление, что всеми своими помыслами такой человек пребывает уже исключительно где-то в горних обителях. Так вот, ложное это впечатление. Как раз такие-то люди всеми своими помыслами привязаны к земле. Это лицемеры, которые преследуют исключительно свои земные цели, материальные выгоды и человеческую славу, ну, чаще всего среди кликуш. И нет в них никакой подлинной духовной жизни. Фарисеи, лицемеры, эти законники и постники распяли Христа. А сегодня их преемники вытравливают Слово Божие из сознания и сердец человеческих, заменяя его очень сомнительным преданием старцев. У каждого из нас есть грехи, слабости, может быть, даже пороки. Конечно, не надо их афишировать и выставлять на показ, это будет цинизм. Но не надо изображать из себя святого, это будет кощунство. В грехах надо каяться, а недостатки надо исправлять. А любителям дешевой популярности надо чаще вспоминать слова Христа Спасителя, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 5 сентября 23 августа по старому стилю Православная Церковь празднует отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Также сегодня вспоминается священномученик Ириней, епископ Лионский, пострадавший в 202 году. Один из первых христианских богословов, ученик святителя Поликарпа Смирнского, в свою очередь ученика апостола Иоанна Богослова, святитель Ириней в противостоянии ереси гностиков развивал православную сотериологию, учение о спасении. Подобно большинству апостолов, в конце жизни Ириней Лионский был удостоен мученичества. В царствовании императора Севера он был усечен мечом за исповедание христианской веры. Сегодня прославляется святой мученик Луб, который был слугой великомученика Димитрия Солунского. После его кончины он проповедовал в Солуне. Около 306 года он также претерпел смерть за Христа. В этот день вспоминаются преподобные Евтихий и Флоренций, подвязавшиеся в Италии в VI веке и достигшие святости своей иноческой жизнью. Также мы вспоминаем святителя Каленика, патриарха Константинопольского. Будучи пресвитером в храме Пресвятой Богородицы во Влахерне, в 693 году он был избран на патриарший престол. Император Юстиниан II повелел ему благословить разборку храма, мешавшего строительству императорского дворца. Однако патриарх ответил, что имеет молитву лишь на созидание храмов, а не на их разрушение. Когда храм был разрушен, он со слезами воскликнул: «Слава тебе, Господи, терпящему все». Вскоре император Юстиниан был свергнут с престола и 10 лет пробыл в заточении. Собрав войско, Юстиниан вошел в Константинополь и убил императора Леонтия. Вслед за этим последовали жестокие репрессии против многих именитых граждан Римской империи. В 705 году Юстиниан велел схватить патриарха Каленика, выколоть ему глаза, отрезать язык и нос и замуровать живого в каменной стене в Риме. Через 40 дней святитель Каленик был найден живым, хотя от изнеможения он едва дышал и через 4 дня скончался. Занимавшему тогда римскую кафедру папе Иоанну VI явились апостолы Петр и Павел и велели погребсти святителя Каленика в апостольской церкви в Риме. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик епископ Селенгинский Ефрем Кузнецов, священномученик протоиерей Иоанн Восторгов и мученик-мирянин Николай Варжанский, принявший мученические венцы в 1918 году. Николай Юрьевич Варжанский с 1907 года преподавал в Московской духовной академии курс словесности, а также занимал должность епархиального миссионера-проповедника. На этом поприще его талант миссионера раскрылся особенно ярко. Им написано более 30 богословско-миссионерских и противосектантских сочинений. Большой вклад Варжанский внес в разоблачение толстовства. С 1914 года он трудился в Санкт-Петербурге в должности коллежского секретаря в канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода. Николай Юрьевич Варжанский участвовал в работе Священного собора Российской Православной Церкви 17-18 годов. Он был арестован на квартире протоиерея Иоанна Восторгова и проходил по его делу. 5 сентября 1918 года он был расстрелян на Калитниковском кладбище в Москве. Выдающийся русский миссионер претерпел мученичество за Христа в возрасте 37 лет. Также сегодня совершается память священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, расстрелянных в 1937 году. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре. Это дало повод к убийству множества новомучеников Русской Православной Церкви. В нашей Санкт-Петербургской епархии в один из ближайших воскресных дней после 5 сентября в месте упокоения множества мучеников-исповедников на Ржевском полигоне служится панихида. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Ириния Лионского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Ириней, епископ Лионский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. Его наставником в истинах христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова, святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в гальский город Аугдун, ныне это Лион во Франции, к престарелому епископу Пофину. Вскоре святому Иринею было дано ответственное поручение доставить святому папе римскому Элеуферию письмо исповедников. Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все видные христиане. В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, святитель Ириней был избран епископом города Аугдуна. Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием «Обличение и опровержение лжеименного знания», или сокращенно «Пять книг против ересей». Святитель Ириней усердно боролся с гностицизмом и другими ересями, раздиравшими в те времена церковь. Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании Пасхи. В Малоазийской церкви сохранялась традиция праздновать Пасху 14-го Нисана, независимо от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор властно требовал единообразия, и его резкие требования могли вызвать раскол. От имени гальских христиан святитель Ириней писал папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего необходимо дорожить церковным миром. В царствовании императора Севера святитель Ириней был усечен мечом за исповедание веры в 202 году. Апостол и евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирский и святитель Ириней Леонский – вот три звена в неразрывной цепи благодатного преемства, которое идет от самого пастыря-начальника Господа Иисуса Христа.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие священномученика Иоанна Восторгова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иоанн Восторгов родился в 1864 году в станице Кавказская Кубанской области в семье священника. В возрасте 25 лет он был рукоположен во священника Михайло-Архангельской церкви села Кирпильская Кубанской области. При первом своем служении он сказал, как страшно ему совсем еще юному стоять в священнических одеждах перед людьми, убеленными сединами, учить и управлять каждую веренную ему душу к Царствию Небесному. Молодому пастырю предстояло священство в необычайно трудных условиях. Большую часть населения составляли раскольники. Около 100 лет здесь не было православного священника. Надо было сначала создать и духовно воспитывать приход. Но даже сам храм батюшке пришлось устраивать самому. Отец Иоанн на свои собственные деньги открыл церковно-приходскую школу. В результате его деятельности более 100 старообрядцев села воссоединились с православной церковью. Всего год отец Иоанн оставался приходским священником, после чего его призвало духовное начальство преподавать и служить в разных учебных заведениях. В декабре 1900 года Святейший Синод утвердил отца Иоанна в должности наблюдателя школ грузинской епархии с возведением в сан протоиерея. Особо значимым в жизни отца Иоанна был день 25 января 1906 года. Указом Святейшего Синода он был назначен на должность проповедника-миссионера. Протоиерею Иоанну было тогда 42 года. Последние 12 лет жизни были отданы отцом Иоанном Восторговым святому делу миссионерского служения. К этим годам относится его сближение и дружеское общение со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Известен отзыв Иоанна Кронштадтского о нем, записанный в дневнике его духовной дочери, похвалил священник Восторгова, сказав, что это дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием, что это златоуст, что он может великую пользу принести России. Отец Иоанн Восторгов с тревожным вниманием следил за деятельностью в России социалистов и за успехами их пропаганды. Никто из церковных писателей того времени не посвятил столько усилий раскрытию богоборческой природы социализма и коммунизма. Отец Иоанн указывал, что социализм пытается приобрести все внешние черты религии и стать на место христианства. Раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в человеке, правила нравственности, то он должен обратиться к единственному средству воздействия на человека – к насилию, предсказывал в своих трудах будущий священномученик. В конце 1909 года государь Николай Александрович поручил отцу Иоанну совершить поездку по 8 переселенческим епархиям для определения порядка открытия в них новых приходов и школ, построения церквей и школьных зданий. Святейший Синод поручил отцу Иоанну также обозрение состояния дел пекинской духовной миссии в Китае и рассмотрение вопроса о епархиальном управлении церквями Северной Маньчжурии. Кроме того, Совет православного миссионерского общества поручил ему ознакомиться с состоянием миссионерского дела в Японии и Корее. В 1910 году отец Иоанн предпринял еще одну поездку для изучения духовных нужд переселенцев. На этот раз он объехал Туркестан от персидской границы до северных пределов Сырдарьинской области. По возвращению в Москву неутомимый миссионер участвовал в организации высших богословских женских курсов в Москве. Митрополит Владимир Богоявленский назначил его руководителем этих курсов. С 1910 года отец Иоанн руководит и первыми миссионерскими курсами. В 1911 году протоиерей Иоанн Восторгов организовал покупку участка земли в Италии в городе Бари для русских богомольцев, дабы они могли иметь пристанище, приехав к мощам великого святителя и чудотворца Николая. В 1913 году протоиерей Иоанн Восторгов был назначен настоятелем Покровского собора на Рву собора Василия Блаженного. Для него это стало одним из самых важных событий в жизни. Революционную смуту 1917 года протоиерей Иоанн встретил, когда ему было 53 года. Первые вести из Петрограда о начале событий, закончившихся февральской революцией, отец Иоанн воспринял крайне тревожно. Неужели времена исполнились? Чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за грехи свои и грехи отцов, что камень уже сорвался с горы, и только Творец один может сдержать падение его на виновные и невиновные головы, писал он в то время. Протоиерей Иоанн был арестован ЧК 31 мая 1918 года и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. В тюрьме одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта происходила изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Ходынскому полю, иногда на Ваганьковское кладбище. Надзиратель отмерял широкую в рост человека канаву, длина которой определял число намеченных жертв. Выкапывали могилы на несколько десятков человек. В начале июня 18 года протоиерей Иоанн обратился к начальнику Бутырской тюрьмы с просьбой разрешить ему совершить богослужение в тюремной церкви. Заявление было передано в ЧК, откуда последовал ответ «Применить высшую меру наказания». Следственная комиссия революционного трибунала в ЦИКе постановила ликвидировать дело отца Иоанна во внесудебном порядке. Протоиерей Иоанн Восторгов был расстрелян 5 сентября 1918 года и погребен на Ходынском поле в Москве. Очевидцы рассказывали, по просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, а затем все простились друг с другом. Первым к могиле бодро подошел протоиерей Иоанн Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — сказал он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу.

В исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучала пятая песня канона праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга, культурно-исторического наследия и традиций нашего города. Историческую и культурную значимость северной столицы хранят не только центральные ансамбли города, но и его окраины. 30 августа в Санкт-Петербурге впервые прошел День Шуваловского парка, который включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения и всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. С советских времен за бывшей усадьбой графов Шуваловых ухаживал Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени выдающегося советского ученого Валентина Петровича Вологдина. В те годы институт имел свой небольшой музей, посвященный судьбе усадьбы. После того, как институт покинул парк, заботу о сохранении памятника истории и культуры взял на себя Общественный совет по сохранению Шуваловского парка, который уже много лет возглавляет Никита Борисович Леонов. Историческое наследие, связанное с этими местами, активисты стремятся передать не только молодому поколению, но и новым петербуржцам, обосновавшимся поблизости не так давно. В праздничный день о молодом музее на Парголовской земле, открывшемся в районе Парнаса в школе 482, рассказала руководитель музея Алевтина Дмитриевна Кондрашова.
2: Наверное, многих из вас волнует судьба коллекции музея, который был в институте. Всю коллекцию музея передали нам. И в школе был организован школьный музей. Что такое Парголово? Откуда название? Что было здесь раньше и что сейчас? Земли были мало заселены, а потом бум дачного движения, а потом пришли производственные проблемы и современное Парголово. Мы говорим и о людях, которые жили в Парголово, а также отдыхали здесь. Это и писатели, и художники, и музыканты. Дети должны знать то место, где они живут и учатся. Практически весь Парнас – это приезжие. Не только из Петербурга, но и из других регионов нашей страны. И для них это вообще все вновь. Новые названия, новые традиции, новая культура. Вот с этим всем и знакомит наш музей. Там фотографии представителей династии Шуваловых, предметы, которые напоминают о дачной жизни. Подлинные фотографии Парголова, Шуваловского парка конца XIX века. Детям очень интересно, что это все было когда-то. Подлинная литография церкви Петра и Павла, внутреннее убранство и представлены копии картин и фотографий Шуваловского парка. Очень удивляет вид горы Парнас. Это не то, что они видят сейчас. Он оказывается как пирамида, да еще с террасами. Фотографии символизируют дачу Стасова, которая здесь находилась недалеко от парка. И тех представителей творческой интеллигенции, которые его посещали, были завсегдатаями парка. И Брюлов, который строил церковь Петра и Павла, и Кричинский, и Боссе. Очень удивляет детей история про Маршака. Там помещена фотография. Маленький мальчик-маршак сидит рядом со Стасовым. Они беседуют. Их удивляет, что вот этот писатель, который писал такие замечательные стихи и книжки, приезжал сюда, был завсегда там, оставался на даче у Стасова. Экспозиция посвящена Валентину Петровичу Вологдину. На стендах представлены этапы его жизни и деятельности. Вы видите толстую книгу. Это копия труда Вологдина, изданная в Берлине в 1944 году. Насколько были важны его работы для военного ведомства, что их даже перевели в Германии фашистской во время войны и издали для служебного пользования. А ведь он был основоположником целого направления промышленности. Валентин Петрович очень любил фотографировать и был очень музыкален. Предметы можно взять в руки, осмотреть. Это все в открытом доступе. можно видеть и копии рисунков художника Светлицкого. Художник рисовал парк в 50-х годах, и на его рисунках видно, как выглядела церковь после войны. Она лишилась шпиля, украшений, статуй. Светлицкий был большим другом Валентина Петровича Вологдина. Второй зал нашего музея называется «Солдат Великой Победы». Наполовина – это Великая Отечественная и экспозиция, посвященная специальной военной операции. Есть витрина, которая посвящена блокаде Ленинграда. У нас школа новая, район новый, но наши ребята нашли осколки на территории Шуваловского парка. У нас есть парта героев. Ну, район новый. Какого героя выбрать? Но наша школа стоит на улице Федора Абрамова. И у нас герой школы – это Федор Абрамов. Не просто писатель, он ветеран. Мы приглашаем всех в школьный музей. В сентябре будет объявление на сайте школы, что все желающие посмотреть музей могут прийти. И родители учеников, и представители общественности, тех, кто интересуется и живет рядом.
1: Известный краевед, автор книг о северных районах Санкт-Петербурга Сергей Евгеньевич Глезеров заинтересовался историей и культурой города еще в детские годы.
3: Шуваловский парк – это не просто исторический объект. Для меня это малая родина и самое дорогое место, наверное. Фотографии начала 60-х годов, вид с горы Парнас, когда в перспективе не было вида новостроек, когда можно было взобраться на Парнас и увидеть бескрайние поля, простирающиеся вплоть до Мурина. Сегодня, к сожалению, безжалостно эта панорама искажена, и мы увидим лишь ближайшие высотные дома. Перспектива навсегда утраченная, но город растет, город развивается, и тут с этим ничего не поделаешь. Но за перспективу обидно, а ведь это тоже часть, то, что называется наша небесная линия Петербурга, ее можно увидеть и на набережной Невы, и здесь тоже наша небесная линия Петербурга была. Когда я гулял там маленьким, я помню ужасающие руины храма, которые казалось только под снос уже, потому что это было так страшно, это было настолько ужасно. Казалось, что все погибло безвозвратно, все было брошено, разрушено, нету шпиля, склеп был так когда открыт настежь, все было заросшее, все эти виды были очень печальные. Я увлекся краеведением еще в школе, началось с домашнего музея, который я дома организовал. Это был музей истории блокады, музей истории Великой Отечественной войны, истории Петербурга. Это был второй класс. С того времени иду по этим магистральным направлениям, не сворачивая. А потом были с мамой прогулки по городу. Мы ходили по улицам, заглядывали в каждый дом, в каждую парадную, в каждый двор, фотографировали, вели записи, отмечали все в тетрадочке. Конечно, мы начали с центральных улиц, с которыми были связаны мамины истории детства. Это Маховая, Пестель, Фонтанки. И мне тогда совершенно не приходило в голову, что история может быть совсем рядом с нами, поскольку тогда я воспринимал и Шуваловский парк, и Озерки исключительно как просто такое практическое место. В Озерках мы ходим на озеро купаться, а Шуваловский парк – это место, куда мы с дедушкой идем гулять. И я не задумывался, что у него какая-то может быть история. И вот это вот восприятие, что Шуваловский парк – это историческое место, оно пришло гораздо позднее. И тогда вот я начал избавляться от такой вещи, которая свойственна была петербургскому краеведению – это его исключительная устремленность на центральные районы. Было такое восприятие, что история Петербурга – это Медный всадник, Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и все вокруг них. А за пределами исторической застройки как бы история заканчивается. Там какие-то новостройки, что там может быть интересного? Так вот, моей магистральной мыслью стало то, что все наши новостройки, которые выросли вокруг города, все выросли не на пустом месте, не на каких-то пустырях брошенных. Они все выросли на местах с богатейшей историей, которая порой гораздо старше, чем история Петербурга. Парголово было впервые упомянуто в 1500 году. Так и очень многие окрестности, которые вокруг города расположены, глубоко корнями уходят в допетровскую историю. И они никогда не были пустынными. Все наши новые районы, все наши новостройки выросли на исторических местах. И вот это главная мысль, по которой сегодня изучение Петербурга в значительной степени и развивается. 20 лет назад мне предложили написать книгу по истории гражданки. Для очень многих читателей этой книги было самым большим открытием, что у гражданки есть история. Многие считали, что вот история гражданки началась с того момента, когда в 60-х годах здесь построили новостройки, и сюда приехали люди из коммуналок, из центральных районов, и тут началась ее история. И для них было огромным откровением, что на гражданке история начиналась с конца 18 века, что здесь жили немецкие колонисты, было немецкое кладбище, лютеранская кирха, что здесь огромная история, не только связанная с блокадой, а история гражданки в этом отношении очень яркий показатель. В 50-е, в 60-е, в 70-е годы город очень активно развивался. Так оно и должно быть. Город развивается, расширяется и поглощает свои бывшие предместья. Они исчезают. Замечательно, когда остается в них какой-то фрагмент прошлого, по которому можно судить о том, как это выглядело раньше. На гражданке этого прошлого не осталось ничего. Она была практически полностью стерта, и сегодня там можно найти лишь только школу, построенную в 30-х годах, и следы бывших улиц, которые там остались. Вот гражданка оказалась стертой абсолютно, ее история исчезла, кроме названия. И то и название потом переначали, и жители гражданки, которые на нее приехали жить, думали, что гражданка, она называется потому, что там проходит Гражданский проспект. А все было абсолютно наоборот. От гражданки шел Гражданский проспект. Произошла вот эта вот потеря истории, когда старые люди ушли, приехали новые, и вот эти пласты между собой не пересеклись. Я пытаюсь по мере своих сил сделать все, чтобы эти пласты пересеклись, чтобы представители предыдущих поколений, которые здесь жили, смогли рассказать о том, что здесь был не пустырь. Слава богу, в свое время отстояли старую застройку в Коломягах, а то и она бы исчезла, и вместо нее сейчас бы стояли безликие кварталы новостроек, тогда же отстояли от бульдозерной реконструкции Озерки и Шувалова. В прежнем виде их, конечно, уже нету, время идет, но, по крайней мере, это не город. В 60-х годах застроили удельную и лесной, да, но застроили щадящие. Они и по тем фрагментам, которые там остались, особенно особенно.

0: на местах, которые обладают глубокой и потрясающей интересной историей. Все многочисленные публикации по северным районам. Для меня они преследуют исключительно главную мысль, чтобы люди почувствовали, что они здесь живут не просто в новостройках, а в тех местах, у которых есть история. А когда люди свою историю знают, они начинают к своему месту иначе относиться. Они начинают его больше уважать, они начинают им немножко больше дорожить. Это уже совсем другое отношение, потому что, к сожалению, многие жители Парнаса сюда приехали ненадолго, а потом они уедут. Может, в Мурино уедут, может, в Бугры, а может, уедут в Мурманск опять жить. Они здесь ненадолго, и поэтому, а зачем относиться бережно к тому, где ты транзитом? Мне очень хочется преодолеть вот это транзитное ощущение. Даже люди, которые сюда приехали на год, на два, на пять лет, чтобы они почувствовали, что они в уникальном месте. А для этого нужно хоть какое-то минимальное знание истории. Просто хотя бы прийти погулять по Шаловскому парку, почувствовать историю. Тогда и отношение сразу же будет меняться. Мы с вами свидетели роста города. И надо не забывать о том, что город растет не на пустых местах. Даже на месте молодого района Парнас тоже что-то было. Когда-то это были торфоразработки. Торф там добывали еще с начала 20 века. А во время блокады торфоразработки, которые там находились, работали на экономику промышленности Ленинграда. И тут работали девушки, комсомолки, торфушки, которые жили в бараках, погибали от голода.
1: Чтобы любить свой город, надо знать его историю, его традиции. Это очень ярко было показано на фестивале Шуваловского парка, который проходил в не так давно открытом культурном пространстве на территории парка. А на фестивале побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучала первая часть сюита для оркестра из четырех пьес Шопена Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Дом-музей Майи Плисецкой планируют создать на Шпицбергене в российском поселке Баренцбург, где будущая знаменитая балерина жила в детстве. Об этом сообщила руководитель экспедиционного центра Русского географического общества Дарья Слюняева. Михаил Эммануилович Плисецкий, отец Майи, был первым директором шахты Баренцбург и первым советским консулом на Шпицбергене в начале 1930-х годов. Мы выделили уже готовим помещение под будущий музей, который станет заметной точкой на туристической карте Баренцбурга, рассказала Дарья Слюняева. Новый музей станет частью культурной инфраструктуры российских поселков на Шпицбергене. В нынешнем году экспедиция Российского географического общества приступила к созданию карты культурного наследия архипелага. Конец эпохи культурных связей между Россией и Германией. Так президент Института Гёте Геша Йост прокомментировала сообщение о закрытии немецких культурных центров в России и русского дома в Берлине. Она сообщила, что теперь руководство института намерено обсудить дальнейшие шаги с Министерством иностранных дел Германии. Гёте-институт в России открылся после падения Берлинской стены. Три культурных центра работали в Москве, Петербурге и Новосибирске. Русский дом в Берлине – самый крупный российский культурный центр за рубежом. Он работал с 1984 года. Власти Германии объявили о его закрытии после августовского инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о закрытии российских отделений Института Гёте. Севастопольский театр оперы и балета заключил соглашение о сотрудничестве с Новосибирской консерваторией и Новосибирским хореографическим училищем. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Документы были подписаны в дни первых гастролей севастопольской труппы в Новосибирске. Договоры направлены на развитие профессионального образования, творческого обмена и совместных проектов в области музыкального и балетного искусства. Театр «Геликон Опера» анонсировал фестиваль Шостаковича вместо Сумбура. Смотр, посвященный 120-летию со дня рождения композитора, пройдет с 22 по 27 сентября. В программу форума войдут знаковые произведения Шостаковича. Среди участников Большой симфонический оркестр имени Чайковского во главе с Арсентием Ткаченко, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета, академическая хоровая капелла России имени Юрлова под управлением Геннадия Дмитрика, пианистка Екатерина Мечетина, актриса Полина Агуреева, а также ведущие солисты, артисты хора и симфонический оркестр театра «Геликон Опера». Одним из важнейших событий фестиваля станет премьера спектакля «Шостакович. Сказки». В постановку войдут два сочинения Шостаковича для детей. Сказка о глупом мышонке и сказка о попе и работнике его балде. Над созданием премьерного спектакля трудится совместная команда двух театров. Спектакль будет представлен солистами театра «Геликон Опера» и артистами Московского театра кукол, которым помогут кукольные персонажи, созданные специально для этой постановки. Премьера состоится 26 и 27 сентября в 12 часов в Белоколонном зале княгини Шаховской. Затем спектакль «Шостакович. Сказки» войдет в репертуарную афишу театра. В Комсомольске-на-Амуре создадут аудиоспектакль «Променад. Путь воды». Проект расскажет о городе через тему воды и ее роли в истории, повседневной жизни, культуре, искусстве и музыке. К работе над звуковой частью привлекут краеведов, артистов, а также местных жителей. Визуальную составляющую обеспечат комсомольские художники и мастера. Они создадут арт-объекты, отражающие локальную идентичность. Презентация проекта «Путь воды» состоялась в рамках Восточного экономического форума. Основная идея заключается в том, что жители становятся не просто пользователями инфраструктуры, а участниками творческого процесса. Реализовать проект планируют до марта следующего года. В В Екатеринбурге с 8 по 12 сентября пройдут Дни Бориса Рыжего. Традиционная акция приурочена ко дню рождения поэта. Гостей ждут экскурсии, поэтический мастер-класс и чтение стихов. В музее «Литературная жизнь Урала 20 века» будет работать рыжий микрофон. Любой желающий сможет продекламировать произведение поэта. Стихи Бориса Рыжего также будут звучать в общественном транспорте. 12 сентября по городу проедет Рыжий трамвай. В его салоне будут выступать студенты Екатеринбургского театрального института. В дни акции состоится ежегодный открытый научный рыжий семинар, посвященный творчеству и биографии поэта. Красноярский театр «Кукол» откроет сезон премьеры спектакля «Сказание Енисея». В основе сюжета – сказки коренных народов Сибири. На сцене оживет легенда о том, как Енисей повстречал красавицу Ангару. Над постановкой работает режиссер из Калмыкии Борис Манджиев. Премьерные показы стартуют 8 сентября. Перед началом представления гостей ждет погружение в атмосферу сибирских преданий. В фойе театра развернется небольшая постановка, героями которой станут медведи, олени, сова и рыбак. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. В субботу, 5 сентября, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 6 сентября, также переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Температура плюс 16, плюс 18. В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Град Петров, программа 25-й кадр, и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Да, и сегодня у нас в гостях замечательная актриса, гость из Москвы, Мария Аврамова. И я не мог отказать себе, нам, вам, для вас в этой встрече, потому что мы уже две передачи делали, да, Лена, про Наталью Вадимовну Назарову, замечательного кинорежиссера, прекрасного педагога, певицу, актрису и многое-многое. Мы целых два эфира говорили, если помните, дорогие радиослушатели, это был фильм «Филателия», который взял гран-при на фестивале «Окно в Европу». И я как раз рассказывал о том, что когда Наталья Вадимовна, как раз с Марией они приехали тогда в Выборг на премьеру, первый премьерный показ этого фильма, мы разминулись, потому что я в то утро проводил семинар встречу с рассказом об Алексее Юрьевиче Германе в рамках этого фестиваля. А Наталья Вадимовна как раз привезла свою картину, которую я увидел уже сильно спустя большое время, был под очень серьезным впечатлением, и потом весь наш курс посмотрел эту картину, потом мы посмотрели эту картину не в кинотеатре, а когда вышла полная версия, не обрезанная по указанию продюсера, режиссерская версия, мы увидели какую-то ту полноту, дыхание и прочее. Вот, а Мария как раз училась у Натальи Вадимовны Назаровой, она на курсе ее и Геннадия Геннадьевича Назарова. Они муж и жена, педагоги. Это выпускники замечательного, выдающегося педагога Владимира Наумовича Левертова, ГИТИС, его курс. Это мы буквально в прошлом эфире, когда мы встречались с Ольгой Миловидовой, мы касались темы демидовских упражнений. И коротко говорили о том, что в ее финском театре они используют как раз методику Демидова. Очень будет интересно послушать вас, Маша, про что, как это делается, и что это за такое чудо, работа с актером, собственно, как вас воспитывали. И очень хотелось бы узнать, расспросить поподробнее, как работала в кино Наталья Вадимовна, как она работала с актерами, что такое Наталья Назарова, кинорежиссер? Вам-то это очень хорошо известно и видно, потому что вы с ней, наверное, были в этих съемках. Но прежде для настроения и контакта, и знакомства я бы хотел, чтобы мы послушали песню в ее исполнении, потому что она была прекрасным вокалистом. Более того, она когда-то однажды поехала в Америку, если я ничего не путаю. И там, в Лос-Анджелесе, она выпустила альбом своих песен и тут же была приглашена для участия в съемках кино. И ей светила большая, серьезная карьера киноактрисы там, в Америке. Вот. Но здесь, в России, случилось так, что заболел как раз ее муж Геннадий Геннадьевич Назаров, и она предпочла вернуться к нему, быть с ним, и они пошли вот на такой прекрасный педагогический подвиг, и вдвоем многие годы вместе вели в ведущих мастерских в качестве педагогов по актерам, по актерскому мастерству, это в мастерской Евгения Борисовича Каменьковича и Дмитрия Крымова, уже Новочарова.
2: У Сергея Васильевича, да, они преподавали, и в ВГИКе, в том числе, у ИШПАЭ тоже. Но важно сказать, что Геннадий Геннадьевич закончил мастерскую Марка Анатольевича Захарова.
1: А, точно, да-да-да, они не были однокурсниками.
2: Они
1: да.
2: не были однокурсниками, они вместе поступали, и Владимир Наумович Левертов отсутствовал в день, когда набирали Геннадия Геннадьевича к нему в мастерскую. И потом очень жалел об этом, не мог понять, как он мог его упустить, и сделал им такой подарок, они даже сыграли вместе. Геннадий Геннадьевич попал к Наталье Вадимовне на временное такое испытание, отрывка, постановки. Они сделали замечательный отрывок, учась в разных мастерских. Сейчас это очень редкий случай. Я даже такого случая не встречала в ГИТИСе за время обучения. У них получилось.
3: Это был дуэт?
2: Да, это был дуэт.
3: Какой отрывок?
2: Это был дуэт, отрывок. Сейчас я вам скажу, они делали такая пьеса «Замухрышка» была. Вот они сделали такой отрывок чудесный, очень забавный, и Владимир Наумович был счастлив поработать с Геннадием Геннадьевичем тоже, потому что Ну, он такой был очень живой и есть живой, собственно.
1: Ну, Геннадия Назарова знает российский зритель, потому что он-то успел, что называется, не то что карьеру сделать, а стать известным актером, да, потому что он сыграл Чонкина в знаменитом фильме. Это было очень актуальное в то время произведение Войновича и, соответственно, все экранизации, которые были по нему. И самый лучший Чонкин, конечно же. Геннадий Геннадьевич Назаров прекрасный. Вот его актерская карьера, несмотря на то, что потом его подрубит эта болезнь, и, но он найдет все равно жизненный путь, он будет педагогом. Вот, но Наталья Вадимовна, она сыграла немного, но зато успела так много, да, потому что это мы познакомились в храме, в газетном переулке, в храме Успения Божией Матери. Она пела в хоре, она писала сценарии. Очень многие режиссеры и кинокомпании снимали по ее сценариям фильмы и сериалы. С ее сценарием дебютировал Александр Людвигович Касаткин, прекрасный режиссер. Да. И он же после второго уже фильма, который он снял по ее сценарию, предложил ей дебютировать вместе с ним. Это был фильм «Дочь». Да, чтобы,
2: 2012.
1: Да, он подтолкнул ее к тому, чтобы она открыла себя еще и в режиссуре. Как она успевала? При этом я узнаю о том, что от нее остались... Она бесконечно много рисовала. И Геннадий Геннадьевич был по первому образованию художником.
2: Художник-лудофор, да.
1: Да, остались папки с ее рисунками в большом количестве. Огромное количество тетрадей, конспектов. То, как она готовилась к урокам, это просто целая библиотека. И я не представляю, как интенсивно жил человек, которого так рано... Так рано она ушла из жизни, к сожалению, и успев выпустить вместе с Геннадием Геннадьевичем свой первый самостоятельный курс. И на этом же первом курсе они замахнулись не больше, не меньше, как на Томаса Манна «Волшебная гора». Это один из сложнейших и объемнейших текстов мировой литературы. И, тем не менее, я видел это, видел в фазах создания этого спектакля. Это блестящая работа, и там Мария как раз играла библиотекаря. Ну вот, вернемся к раннему, к началу Натальи Вадимовны, да, и послушаем в ее исполнении песню на английском языке, послушаем ее голос, и этим голосом она воспитывала потом и своих учеников.

0: Ну, большое спасибо. Мы послушали прекрасную песню в прекрасном исполнении. Большой, настоящий, профессиональный вокалист, джазовая певица. И не только.
1: И не только.
0: Да, и не только. Итак, Наталья Вадимовна – режиссер и педагог. Вот фильм «Филателия», он же снимался параллельно с тем, как она вам преподавала. Или как
1: да,
0: это происходило?
1: Да, это был 2023 год. Съемки были в сентябре и в октябре. Это было очень важно, потому что это было время цветения Иван-чая. А если посмотреть фильм, то это такой тоже своего рода главный герой этой картины. И у нас на тот момент был Геннадий Геннадьевич, который героически, сломав бедро, продолжал каждый день вести у нас мастерство. И у нас замечательные педагоги были: Надежда Александровна Горелова, однокурсница Наталья Вадимовна, они вместе учились у Левертова, и Евгений Старцев, Алексей Ефремов, они выпускники Каменьковича, тоже ученики Назаровых. И мы вместе ждали Наталью Вадимовну и параллельно работали над отрывками. Тогда это был Шекспир, и Геннадий Геннадьевич самоотверженно тоже приезжал все время к нам ежедневно, репетировал по 6 часов с больной ногой. Это был подвиг, и он забывал об этой больной ноге и погружался полноценно в нас, пока Наталья Вадимовна снимала кино. И ей это стоило тоже жизни, ценой жизни она фактически тоже его сняла, потому что приходилось очень много сил отдавать, будучи уже болея, и она скончалась 2 апреля 2025 года.
0: И о болезни никто не знал, это была ее тайна, да?
1: Да, да, потому что ей очень хотелось сконцентрировать все внимание именно на работе, на обучении нас, и для нее это было первоначально. Поэтому она так включалась максимально, ежедневно тратила все свободное время. А что касается Натальи Вадимовны, кинорежиссера, я наблюдала весь этот процесс, как и весь наш курс, только как студенты, как мы знаем, как она снимает, что она рассказывает, как она работает с актерами. Я не была на съемочной площадке, но я слышала, как и все наши ребята, как это происходило. Например, в «Филателии» Наталья Вадимовна, она вообще очень любила снимать непрофессиональных артистов, простых людей. Например, большинство участников клуба филателистов, которые есть в картине, это простые люди, прошедшие, да, кастинг, но он, так сказать, отталкивался там режиссер от их индивидуальности человеческой. И это было главным, за что она цеплялась.
0: А это настоящие филателисты или это...
1: Нет, это не настоящие
0: филателисты.
1: Их обучили быть филателистами. Наталья Вадимовна любила на съемочной площадке играть этюды. И со взрослыми, и не со взрослыми людьми. Для нее это было не важно. Возраст. Для нее было важно... импровизационная такая жилка у человека, способность гибко откликаться на разные ситуации, события в этих ситуациях. И в этом смысле даже вот ее фильм «Простой карандаш», если можно отброситься немножко назад, да, это выпуск, говорю, как спектакль. Фильма премьера была в 2019 году. Это картина, это второй ее полный метр. И там Карелия, школа, город Сегежа. И все ребята, которые сидят за партами, это не артисты, это не актеры, это простые совершенно люди из потрясающих, уникальных судеб сотканные. Наталья Вадимовна с ними играла этюды.
0: Я прошу прощения, да. А они местные жители?
1: Они или... местные жители, они живут в Сегеже, и сейчас их можно там встретить. Более того, Наталья Вадимовна даже встретила одну девочку и была поражена тем, как она выросла, и как на нее повлияла эта картина и работа с Натальей Вадимовной, потому что даже после одного урока, вот, например, там есть много сцен урока, эти сцены не написаны, нет этого текста. Это совершенно...
2: Как у Васановой то же самое.
1: Да, это совершенно этюды были. И ребята абсолютно забывали, что их снимает камера. По рассказам Натальи Вадимовны и Надежды Александровны Гореловой, это все был живой процесс. Она обсуждала с ними предлагаемые обстоятельства, без которых... Ну, никуда. Ни нам, ни этим ребятам. Даже в этюдных рамках все равно, что они хотят в этой ситуации, откуда они пришли, зачем они пришли, это все обязательно.
0: Она им придумывала какие-то биографии этим школьникам?
1: Они их придумывали сами. Потому что они были... Ну, им не нужно было даже этого делать, потому что для биографии можно было взять свою собственную. Это были они.
2: Ну, они плюс жили... процесс сотворчества.
1: Процесс сотворчества, что у них учитель такой, как Надежда Александровна, персонаж Надежды Александровны, Антонина Золотарёва, она настолько попала в этих детей, что когда съемки закончились, эти дети говорили: «Боже, у нас никогда не было такого учителя». И как это было горько слышать Наталье Вадимовне, про что она и в том числе хотела сказать, ей очень была важна тема учителя, в принципе, всегда. И внимание этому было очень большое, тому, что этот человек может дать будущему взрослому, и степень влияния на этого маленького еще пока человека, но уже такого большого. Поэтому этюды там были круглосуточные. Она буквально 2 дня все время, как она говорила, с ребятами разбирала, что такое вообще рисунок, почему рисунок. Много из этого вошло в фильм.
0: Рисунок роли имеется?
1: Нет, рисунок настоящий. Потому что Антонина преподавала
0: рисование.
1: И после этого очень многие ребята ушли туда с головой. И надо сказать, что мы тоже. Для меня эта картина вообще была знаковой, потому что я прекрасно помню, как на поступлении, когда я прошла второй тур, я на втором туре впервые в жизни увидела Наталью Вадимовну и других педагогов. Я помню, как я пришла домой. А тур этот был невероятный. Он был настолько пропитан импровизацией. Мне Наталья Вадимовна после прозы, я читала Иванова, Чехова, монолог Саши, она сказала: «Так, все, хорошо, замечательно. Теперь, значит, ты в лесу, на тебя бежит кабан. У тебя есть 2 лыжные палки, ты его убиваешь и думаешь, что теперь с этим делать. Поехали». Если было бы 3 секунды на «так, я кабан, так, у меня кабан, я лыжник», все, это нет. Мгновенная включенность должна быть обязательно. Она вот очень большое на это обращала внимание. И после такого энергетической бомбы такой натуре, полученные от Натальи Вадимовны, от всех педагогов, с Геннадием Геннадьевичем я познакомилась только на 3-м туре. Это тоже была отдельная история, как он вышел из зала и сказал: «Я пела Макаревича, пока горит свеча». Это надо было додуматься, взять это. И он выходит: «Мася, ну это же Макаревич, ори, да просто ори, припев, ори, давай, сейчас, Наташа, сейчас еще раз». Все, я сажусь с гитарой, приперла гитару, все. Я закричала, как в последний раз: «Вот, подожди, иди сюда, подойди сюда. Потом сейчас все закончатся, подойди сюда». Закончился тур, он подошел, долго еще со мной общался на тему того, как важно исчерпывать до конца песню. Но это другой вопрос, это отдельно. Мне очень хочется уместить все, но в Назаровых было так много, что уместить все просто невозможно.
0: Ну вот здесь интереснейший момент, да, что, во-первых, режиссер приезжает, ему надо познакомиться с этими школьниками, это значит, надо войти в их жизнь, узнать судьбы этих людей просто, потому что это будет необходимо, ибо учитель, который находится рядом с режиссером в этот момент, тот человек, который играет учителя, да, они же должны стать для нее ее детьми.
1: Да.
0: А у этих должно возникнуть полное доверие к этим людям, как тем, кто с ними непосредственно общается, добиться вот этого абсолютно естественного существования. Я помню картину, и насколько это все хроникально, документально и очень живо существует. Я, наверное, со времен Республики Шкит такой работы, ну и, естественно, Асановой, безусловно, такой работы прекрасной, с таким погружением. И я представляю себе с другой стороны то, что ты сейчас рассказала. Это маленькая карельская деревня, город, село, что это такое? Туда вдруг приезжает вот такой режиссер и педагог, и там возникает на время этих съемок, на время этой работы, там возникает настоящая актерская школа, настоящая киношкола. И эти люди вдруг получают прививку абсолютно иной жизни.
1: Да,
0: абсолютно иной жизни. И фильм-то про это, да, что приехавший учитель прививает им от земли, от ужаса, от страха, от уголовщины, которая их окружает со всех сторон, от какой-то абсолютной ночи человеческой жизни, да, что они получают прививку настоящим светом, да, и рисунок для них становится спасением. Вот это удивительная вещь. То есть это не просто реализовать какой-то съемочный процесс, создать фильм или что-то еще. Это огромная какая-то миссия, которая параллельно исполняется, потому что в жизни этих людей впрыскивается такой настоящий задел витамина, которым потом можно очень долго держаться, что, конечно, это вот какой-то метеорит счастья упал туда, в эту Карелию, и они там все вот с этим, собственно, и остались, потому что мы виделись немного в жизни, но каждую с Натальей Вадимовной и с Геннадием Геннадьевичем еще меньше. Но каждая встреча, она мне очень памятна тем, какой сокровенный и глубокий, очень серьезный свет этот человек в себе содержал.
1: И об этом и фильм «Простой карандаш». степень влияния учителя, одного человека, приехавшего на такое короткое время. Если посмотреть картину, она была с ними совсем недолго. Но, тем не менее, изменила их жизнь. И даже этот уплывающий мальчик в конце, как следствие от, ну, перемены очень большой во всем этом городе. Девочки больше не будут воспринимать свои деревья, вокруг которых стоит эта школа, так, как они воспринимали раньше, потому что они научились его видеть. Видеть. Вот как говорит Антонина, главная героиня, художники делятся на тех, кто видит. Да вообще все люди делятся на тех, кто видит, когда им показывают, и кто не видит. И вот эти ребята действительно научились видеть благодаря Наталье Вадимовне. И Геннадий Геннадьевич на это огромное оказывал тоже влияние и воспитание в нас. Он все время, мы садились перед актерским мастерством в 15-й аудитории первого курса. Я помню, как он сказал: так, Маси, Маськи-колбаськи он нас называл, сейчас мы будем вытравлять из вас штампы. И мы так все переглянулись, пытаясь понять, в какую сторону сейчас нам двигаться. И действительно, из нас весь первый, да даже все 4 года, потому что у них была определенная система нашего развития, выколачивали вот эти штампы, которые, с которыми мы пришли с нарощенными. Нас, я помню, собрали всех в 26-й аудитории ГИТИСа на втором этаже, и почему-то мы были в зале, а педагоги были на сцене, хотя все время поступление было наоборот. И нам сказали Назаровы, что, во-первых, вы все поступили, у нас даже не было реакции, мы настолько... Нам так это было важно. Я возвращаюсь к тому, что хотела сказать. Когда был второй тур, я пришла домой, после этого посмотрела «Простой карандаш». Я не знала, кто такие Назаровы. Я посмотрела «Простой карандаш», и я поняла, я села на свой ковер в виде виниловой пластинки и схватилась за голову, буквально, это некрасивые слова. Я не понимала, что надо сделать, чтобы у них учиться. Что, как ты можешь, ты не...
0: То есть шла не зная, а увидев, познакомившись, испугалась, потому что поняла, что перед тобой просто сокровище.
1: Ты можешь это потерять и никак не повлиять на это. Никак на это не повлиять. Вообще. И, конечно, для Натальи Вадимовны и Геннадия Геннадьевича очень важно было воспитать у нас не актеров в первую очередь, а художников. У нас так все сегодня связано с художественной темой, но действительно...
0: Ну, конечно, ты же приехала в Петербург, первая, куда пошла, это в художественную лавку и накупила постельных мелков, кисточек, акварели и прочее. Да.
1: Геннадий Геннадьевич был художник, бутафор, и он научил меня рисовать. Все, с тех пор, и мне, правда, каждый день сейчас с этого начинается, это чудо какое-то. Но для нас так была важна живопись и в институте, что... И вообще окружающие нас узоры, какие-то вещи, что Наталья Вадимовна, например, создала с нами отдельный чат, который назывался «Пятна». Мы должны были присылать туда каждый день фотографии узоров на канализационных люках. А потом, когда, значит, кто побеждает, у кого самые фантастические узоры, тот несколько дней подряд читает первым свои хоку. У нас каждая пара по мастерству начиналась с того, что мы читали свои хоку, свои наблюдения, красивые в некрасивом, красивые в обыденном, метафоры подслушанные.
0: Не торопись, не торопись. Да, хоку — это японское трёхстишие, построенное по определенному канону. 5 слогов в первом.
1: 7 во втором.
0: В первой строке, 7 во второй строке и 5 в третьей строке. И это все должно быть на материале природы, без человека.
1: Безоценочно. Да. Я не примешиваю свое восприятие окружающего. Вот как оно есть. Научиться видеть, как оно есть. Я помню, как у нас у всего курса мы пришли с открытием, что Геннадий Геннадьевич, Наталья Вадимовна, мы поднимались сегодня из метро Арбатской, выходя, переходя подземный переход к Кисловскому переулку, мы поднимались по подземному переходу и поняли, что мы смотрим выше горизонта. Мы видим птиц. Моя однокурсница Софа Незнамова написала, что птицы, сидящие на проводах, как мусорные пакеты. Вот с этой метафорой мы поняли. Каждый раз я вижу этих птиц на проводах, как мусорные пакеты. Это вшито навсегда. И вот эта ценность жизни, какая она задумана, изначально без нашего участия, только с нашим восприятием, вот это было в каждом нашем дне. Мы писали поэму «Дорога от дома до института». Мы должны были фиксировать вот все, что в нас попадает вокруг, облечь это в форму стихотворения.
2: Причем важно было, чтобы это было максимально прозаично происходящее, да?
1: Прозаично в плане формы?
2: В плане происходящего. Ну, события, ничего выдающегося, одинарное.
1: Смотря что иметь в виду. Если иметь в виду хоку, то это просто черная голая ветка. Ворон повис на ней. Холодно. Этого достаточно. Я всегда Назарову закрывали глаза. Геннадий Геннадьевич очень любил. Сейчас тишина. Сейчас. И все увидели, почувствовали. Чувствуешь? И все на этой ветке посидели. Это было обязательно. Он очень огромное внимание, конечно, уделял этой настройке. Это очень сильно нас вкручивало в то, что, чем мы будем заниматься в следующие 5 часов. Это обязательно. Если мы сразу, чтобы такого, что мы пришли... Ну все, поехали. А поговори. А как так? Вы как все? Чё такая грустная? Что случилось? Так, сейчас, что у нее случилось? Давайте сейчас у нее глаза поплыли. А, улыбать, все нормально. Это было постоянно. Такая безусловная любовь к нам. Взаимная.
2: А вот эти, я понимаю, потрясающую чуткость и человечность, и вглядывание друг в друга, и раскрытие самого подлинного, своеобразного, может быть, даже травматичного, болезненного.
1: Да, обязательно.
2: Вот эти многочасовые откровения, чуть ли не исповеди, когда ты, ну, весь наотмашь, они как-то вызывали потом, впоследствии, через несколько месяцев или, ну, в общем, спустя какое-то время, в вас еще новые открытия? Как они работали? Да.
1: Ну, конечно, эта цепочка, она запускалась...
2: Все в топку, все обработано.
1: Обязательно. Угу. И, нет, я даже не могу сказать, запускалась, потому что вот этот механизм завели, и он пожизненный. То есть мы сейчас все время... Даже с ребятами иногда, я помню, какое счастье было. Мы в прошлом году, в 25-м, ехали в Питер. У нас есть спектакль еще один «Ганмухури». Наталья Вадимовна успела его увидеть и была большой радости от его создания. Андрей Маник, режиссер, тоже ее ученик, с нами поставил один из дипломных наших спектаклей, который мы сейчас играем в нашем театре. Мы сделали театр, мы собрались курсом. И вот моя однокурсница, замечательная Анастасия Ланина, она... директор этого театра, и благодаря ней у нас есть такая возможность до сих пор быть всем вместе и продолжать этим заниматься. Да, благодаря каждому, потому что каждый имеет какое-то свое там значение. Вот. И мы приехали в Петербург, где по дороге обратно читали свои стихотворения друг другу, сидя в поезде, в плацкарте. И мы читали стихотворения, которые, я помню, у кого-то из ребят были спровоцированы замеченными наблюдениями там полуторагодовалой давности, полугодовалой, что они зафиксировали именно в том формате, в каком нас учили. А открытие, ну, это породило много синопсисов. Мы сдавали синопсис. У нас было, например, после одного из семестра задание снять свой фильм на 5 минут. У кого-то, ну, так, мы растянули от 5 до 10. По своему сценарию, собственно, никаких ограничений. Или, например, сдали синопсисы Наталье Вадимовне, когда...
0: Синопсис — это краткая сценарная заявка. Это самая выжимка фильма, каким он будет, вот такой желудь фильма.
2: Ну, как трейлер, получается.
1: Ну, только в письменном виде. В письменном виде трейлеры мы не снимали с точки зрения камеры, мы именно писали. Вообще у нас огромный был уклон на письменную работу, на эссе. Мы писали, что такое культура. Эссе напишите, ребята, только от руки, не дай бог, там, как бы, обязательно связь мозга с этим. Это все очень важная вещь. И что такое культура, что такое отличие личности от индивидуальности. Вот так вот расписать не на пол страницы, не на 2 страницы, не на 4. В чем отличие духовности от душевности? В чем разница характера и характерности? Они постоянно в нас запускали вот этот рефлекс рассуждения, чтобы мы думали долгими фазами. Не ТикТок, сейчас как бабка говорю, но это правда. Не рил своим мышлением, а именно тренировали у нас долгосрочное внимание.
2: А литература к этому прилагалась? Ну, какая-нибудь философская?
1: Просто, чтобы советовать нам что-то прочесть?
2: Да.
1: Наталья Вадимовна, да, присылала нам список книг. Да нет, конечно, у нас была работа, когда уже над драматургическим каким-то материалом, то там мы получили, когда отрывки пошли. Ой, у нас был Достоевский, Островский, Чехов. Читать нужно было очень много. И мы так все за это взялись. Плюс параллельно этому были отрывки самостоятельные. А это был отдельный показ. Что-то из этого вошло в экзамен. То, к чему Назаровы практически не притрагивались. То есть уже что сами мы ребятами сделали. Литература, да, но философская. Наталья Вадимовна очень любила Лосева. И да.
2: Алексей Федорович.
1: Да. И она так нам достаточно часто его и цитировала, и давала рекомендации. Да, нет, вообще для них книга это было. Ну, то есть, если выйти в магазин, то, возможно, бы они пошли с книгой. Оба. Например, всегда Наталья Вадимовна рассказывала, что каждый раз, когда она завтракает, она всегда читает. Параллельно у нее стоит, вот как для первоклассников. У меня вот в первом классе, я помню, была эта подставка для книжек. У нее всегда, она говорит, у меня чашка и подставка. Я читаю. Постоянно. Геннадий Геннадьевич точно так же, с книжкой все время.
0: Я бы прочел в жизни гораздо больше, если бы я мог себе так позволить. Но мне сказали, что вредно очень одновременно читать и, и есть.
1: Им это помогало, у них все было взаимосвязано.
0: Здесь интересная связь, потому что ведь в храме Косьмы и Дамиана это приход, который наследовал после смерти отца Александра Меня, гибели, да, его, когда его убили, да, весь приход перешел в храм Косьмы и Дамиана в Шубино, в Столешников переулок в Москве. И там одним из ведущих и ярчайших священников был отец Георгий Чистяков. Он был учеником Алексея Федоровича Лосева, а Наталья Вадимовна пела в хоре храма Косьмы и Дамиана. И вот эта близость, да, любимый философ или тот, на кого опираешься, а он ведь очень сложен. Это да. Настолько глубокое и серьезное погружение в античную философию и в то, что такое символ, и как строится, что это такое, да. Например, книга Лосева о символе, она начинается с, по-моему, трех страниц апофатического высказывания, что символом не является, да? Три страницы ты читаешь, наши привычные заблуждения о том, что символ это. И он говорит, не, и так далее, и так далее. И вот эта преемственность, вот эта связь, и ты же тоже прихожанка этого храма.
1: С рождения, да, у меня мама, ее крестил отец Александр Мень. А отец Александр Борисов, который с 91-го года, с открытия храма, он является настоятелем по сей день, и вот мы всю жизнь ходим к нему, это мой духовный отец, и также Наталья Вадимовна и Геннадий Геннадьевич венчались в храме Косьмы и Дамиана, что когда мы с ними это обнаружили, это было невероятным, и для меня это удивительное совершенно промыслительное событие. И приход, получается, один приход в разное время, но один приход, и это для меня такое чудо, очень драгоценное, важное. Но они всегда говорили нам, что для них важнее всего не сделать из нас актеров. Я хочу даже связать эту духовную составляющую сейчас. Сделать из нас в первую очередь таких людей, которые будут способны в любой профессии видеть то, как они могут через профессию улучшить собственным делом как-то этот мир и тех, кто рядом с ним. Хочешь спасти всех, спасти себя самого. Да? Ну вот как бы спастись с помощью деятельности. И ни Геннадий Геннадьевич, ни Наталья Вадимовна не были на 100% убеждены, что это сделать можно только с помощью профессии актерской. И, собственно, их первая фраза, когда, как я уже сказала, нас собрали и сказали, во-первых, вы все поступили, следующая фраза была, ребята, у нас нет цели сделать из вас только актеров. Вы художники. Сейчас художником называют, можно кого угодно уже назвать художником, так сейчас это стало все более распространенным понятием, и каждый в него вкладывает свое что-то. Вот они вкладывали в это художественное мышление и восприятие каждого дня, общение с каждым человеком, никакого формализма, никакого невнимания к деталям, никакого сожаления о потраченном времени, потому что оно априори не может быть потраченным, а если оно потрачено... Вот я сейчас прям выстрелила, как Наталья Вадимовна говорила всегда, ребята, если вы не записали ничего в творческий дневник за день, вы прожили день зря. И это правда. И сейчас мы вот так с ребятами закручены деятельностью, и слава богу, что она у нас есть, что есть возможность это продолжать Назаровых. Театр называется «Мастерская Назаровых». И нам дали помещение. Ну, это вообще все чудо. Мы вот так чувствуем, как они помогают нам. Мы находимся в Москве на Маяковской, метро Маяковская, Долгоруковская улица, в центре. Мой однокурсник Саша нашел помещение Самсонов, и все так сложилось, нам столько людей помогло. Евгений Борисович Каменькович купил нам кресло для зрительного зала. Все как-то все так сплотились. Мы сделали ремонт буквально там за 11 дней, построились там эти стены, покрасились, пол, электричество. Это все к тому, что вот эта ценность друг друга. Не только потому, что мы ученики из одной мастерской, а потому что мы вообще есть друг у друга. Вот эта ценность для них была первоначальная, кем бы мы ни стали. Они говорят, пойдете вы на телевидение. Ну, хотите, идите, пойдете вы. Да хоть, может, вы вообще уйдете из этой профессии. Это не страшно. Театр — это не главное. Вот это было выжжено. Чтобы мы не думали, что на этом останавливаться. Я все к этому веду. Для них было очень важно... Вертикаль. Вот это понятие вертикали, оно мы бы слышали ежедневно, чтобы мы руководствовались этим словом в наших работах, в наших самостоятельных работах, отрывках, наших рефератах, чтобы это было все сопричастно с вертикалью. Понятно, что такое вертикаль. Возвращаясь к храму Косьмы и Дамиана. И, ну, опять же, они никогда ничего нам не навязывали. Не навязывали нам... Будучи глубоко верующими людьми, оба не навязывали нам этого. Вы как бы, ребятки, у вас у каждого свой путь. Есть такой путь. Если что, спрашивайте. Если что, как вы сами. Никогда вот никакого насилия вообще за 4 года. Ни в каком виде, ни в каком смысле. Да, ни в рабочем, ни в каком. Все по делу. И все очень самоотверженно. То есть даже самоотверженно. Геннадий Геннадьевич был 26 лет на гемодиализе.
0: Это у человека не было почек, да, и он три раза в неделю он проходил полную процедуру такого полного промывания организма, и после этого ехал на занятия.
1: И после этого хорошо бы выспаться, потому что эта процедура сравнима, как он, это как бы доказано, сравнима со сменой в шахте, одна процедура. А это трижды в неделю, 20, столько лет. И человек после этого ехал к нам иногда и очень часто, не заезжая домой. Ехал к нам и был с нами до 10 вечера, а потом охрана приходила, мы все дружно вставали и садились обратно сразу же, как только он уходил. Мы создавали эту видимость, потому что невозможно было остановиться. А дальше, когда нас все-таки выгоняли уже за аудиторией, Геннадий Геннадьевич садился в машину, выезжал за территорию ГИТИСа, мы собирались тихонечко за территорию ГИТИСа, он открывал свою водительскую дверь, и вот таким хороводом все собирались вокруг машины и продолжали мастерство. Слушали замечания, там, если у нас... Хотя это было не после какого-то показа, когда надо всем обсудить. Такое бывает. Нет, это занятие. Это занятие. Это отношение к занятию. И все стоят с тетрадями на улице. Зима, лето, это не важно. Дождь, как сегодня. Не важно. Это не важно. Намного важнее было, никто не мог его перебить. Никто не хотел. Вот для нас самым страшным было их расстроить. Не то, что там тебя наругают или что-то, мы их расстроим. Это было...
0: Не огорчать, да, педагога.
1: Не огорчать.
0: Такое, это очень важно. Да. Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени остается в эфире, и все-таки вот картина «Филателия», которая ключевая и итоговая для Натальи Вадимовны, она на важнейшую тему, она на тему такого эсхатологического ожидания, чуда, встречи, возвращения близкого человека, да, когда мать всю жизнь ждала ушедшего в море отца, и также последний кадр, главная героиня, эта девочка, также замирает на марке, которые она коллекционировала, замирает на берегу, ожидая любимого ею человека, и чая, и веря в эту встречу. И этим пронизана и пропитана вся картина. Вот это она, да, она удивительной тональности. Выбор актрисы уникальный. Но ведь Наталья Вадимовна заходила на эту картину дважды. Она сперва снимала короткую
1: Светлячок.
0: Версию.
1: Да,
0: «Светлячок» с другой актрисой.
1: Да, с Марией Смольниковой, прекрасно. Красная ее ученица.
0: Да, и ведущая актриса в спектаклях Дмитрия Крымова, правильно?
1: Да, не только, а очень много где.
0: Почему понадобилось снимать более развернутую, полную картину? Что...
1: Ну, вообще, Наталья Вадимовна изначально еще на момент «Светлячка» это в ее желании был полный метр. Но для него требовалось намного больше тогда разных ресурсов, вообще всего, всей этой подготовки технической. Потому что сама она как бы к этому была готова, но продолжала что-то дописывать, еще делать. И вот филателия... Я очень люблю в этой картине тот факт, что результатом там для главной героини является ожидание... как счастье, не как про то, что он... Вот большой вопрос, все спрашивают, он вернется, не вернется. Она его ждет. Все.
0: Это смысл жизни, конечно.
1: Все. Как и мы ждем. Как и мы будем ждать. Умрем, будем ждать. Мы сейчас все живем, я живу, все живем встречей с Натальей Вадимовной и Геннадием Геннадьевичем. Мы ждем. Это мотивация. Для главной героини мотивация, она ждет. И она счастлива ждать. Ей больно, может быть, сложно, как и нам, невыносимо тяжело без них, и мы страшно скучаем. Но мы знаем и верим, и знаем, если мы верим, то мы знаем, что мы встретимся. Она молодец. И в этом смысле Наталья Вадимовна была еще таким благодарным. И есть, я даже не могу, ты же сказала, была, мне это режет слух, потому что я не говорю ни в прошедшем времени, как-то внутри себя совершенно. Человек, который с такой любовью относился к актерам в каждой картине. Вот в «Филателии», например, есть сцена,

0: слух Натальи Владимировны, заходят в квартиру, понимают, что жизнь тяжелая у человека, и квартира, по квартире это можно понять. Вообще по кухне, по всему можно, так сказать, сделать какие-то выводы тяжести переживания каких-то возможных событий. Они сказали, что мы даем вам 3 дня. Если через 3 дня мы приходим, все так же, ну, через 3 дня идеальная квартира, галстук, костюм, тройка, все, пожалуйста. Они сняли это в этой квартире. Это боцман Иван на балконе в кадре Филателли. Наталья Владимировна сказала, давайте мы вас снимем, вы прекрасны. Это благодарность к простому человеку, который... Ну,
1: здесь важно то, что в его жизни случилось поворотное событие, которое заставило все его прежнее переработать и сделать дом новым, и впустить сюда эту историю, этих людей. Это кино не ради славы, не из тщеславия, а именно потому, что он почувствовал эту перемену. Невероятный свет был в этих людях, и он остается, этот свет в их учениках и прочее. Потому что вы жили счастливыми людьми, когда я видел их, и как они смотрят друг на друга, какой невероятный, лучащийся, счастливый, ласкающий свет был в Геннадия Геннадьевича просто. Как она смотрела на него в эти моменты. И эта любовь, которая перетекала из одного в другого, которая просто облаком стояла вокруг них и передавалась другим людям, это, конечно, невероятной заразительности и важности содержания, которое вот они через педагогику, мы очень многого не успели сегодня, конечно, сказать, это неважно, которое передавалось вам и вам, счастливым людям, потому что здесь дело не только в ожидании, что мы ждем, а что просто эта настоящность, она неистребима, и она не может быть ничем девальвирована. Вот они такие светлячки были, и это главная песня, собственно говоря, такая наивная, как колыбельная, она звучит в этом фильме. Так откровенно и почти на уровне, казалось бы, такое, знаешь, уже вампуки, потому что там уже летают реальные лампочки в кадре. Но мы верим в это, потому что мы вместе с героиней и вместе с режиссером, который ее придумал, который в нее верит и ведет ее, мы ждем этой настоящей встречи. И этим ожиданием изнутри светимся. Светлячок из фильма «Филателлия».

0: Спасибо большое, Мария, за беседу. Я слушала вас с трепетом в сердце. И, конечно, не раз мы пересмотрим фильмы Натальи Назаровой «Простой карандаш», «Дочь», «Светлячок».
1: «Простой карандаш», «Дочь», «Светлячок», «Райцентр», «Плакать нельзя», фильм «Еще чистый взгляд» есть короткого метра.
0: А у нас сегодня в студии...
2: «Светлячок» — это филателия.
0: Филателия.
2: Да.
0: Да. У нас сегодня в студии была Мария Аврамова, актриса и ученица Натальи и Геннадия Назаровых. И напомни еще, пожалуйста, где можно посмотреть постановки.
1: Постановки можно увидеть в театре «Мастерская Назаровых», улица Долгоруковская, дом 5, Москва, метро Маяковская, а также спектакль «Волшебная гора», на которой неоднократно был Алексей со своими студентами, в том числе, проходит на улице Стромынка, дом 6. Еще год нам дали играть ее в филиале театра на Малой Бронной.
2: Вот, дорогие петербуржцы, что происходит в Москве.
0: Приезжайте к нам с гастролями, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Это была программа «25-й кадр». С вами были Алексей Злобин и Елена Володченко. Всего доброго.
2: Всего доброго.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Мцхете, центральной улице, присвоят имя Илии II. На Афоне снимают сериал о преподобном Иосифе Исихасте. Об этих и других событиях более подробно. В Сирии после восстановления освящен столб, на котором совершал аскетические подвиги святой Симеон, сообщает Антиохийская архиепископия Северной Америки. Освящение столпа увенчало неделю мероприятий «Свет из Алеппо», которое организовала православная епархия северной столицы Сирии. 1 сентября, в День памяти святого, епархия организовала поездку сотен паломников в древний монастырь-собор преподобного Симеона в районе горы Симеон, близ Алеппо. Во время богослужения, которое возглавил митрополит Алеппский Ефрем Маалули, был освящен столб, на котором знаменитый святой V века совершал свои аскетические подвиги. Столб значительно пострадал от землетрясений. Прославление в лике святых блаженной Ольги Киево-Флоровской Кочановской Христа ради юродивой состоялось в Киевском Вознесенском Флоровском женском монастыре 31 августа в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви. Божественную литургию с чтением канонизации возглавил митрополит Киевский всея Украины Ануфрий в сослужении архиереев и духовенства обители. По традиции, перед чином прославления была отслужена последняя заупокойная лития по инокине Ольги Кочановской. Также было оглашено решение Священного Синода Украинской Православной Церкви о местном прославлении святой с празднованием памяти 29 октября, в день ее кончины. После евангельского чтения митрополит Ануфрий обратился к верующим и рассказал, что блаженная инокиня Ольга много лет подвязалась во Флоровском монастыре и украсила себя добродетелями и святостью. Блаженная Ольга Киево-Флоровская Кочановская является подвижницей 20 века. Она происходила из дворянского рода, после чудесного явления Пресвятой Богородицы полностью изменила свою жизнь. В 1905 году, когда ей было 18 лет, по благословению глинских старцев пришла в Киевский Флоровский монастырь и более 60 лет провела здесь в молитве, смирении и подвиге. Под видом юродства старица скрывала дары прозорливости, исцеления и чудотворения. Во времена советских гонений и закрытия храмов люди обращались к инокине Ольге за духовным утешением, советом и молитвенной помощью. Она заранее предсказала день своей смерти и отошла ко Господу 29 октября 1971 года. Была похоронена на Зверинецком кладбище в Киеве. Центральная улица в городе Мцхета, Самхедро, официально сменит название в честь католикоса-патриарха Илии II, сообщает «Спутник Грузия». Процедуру переименования запустили по инициативе самих горожан. Местные власти поддержали проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы. Католикос-патриарх всей Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Патриарх похоронен в Сионском патриаршем соборе. На Афоне снимают новый православный сериал о жизни и духовном подвиге преподобного Иосифа Исихаста, много лет подвязавшегося на Святой Горе. Над проектом работают те же продюсеры, которые создали сериал «Из Фароса в небеса», посвященный жизни преподобного Паисия Святогорца. Роль преподобного Иосифа Исихаста исполнит актер, ранее сыгравший святителя Нектария Игинского в сериале «Человек Божий». Новая работа расскажет о жизни, аскетических подвигах и духовном пути афонского старца. Премьера сериала ожидается в 2027 году. Создатели отмечают, что стремятся максимально достоверно передать атмосферу монашеской жизни на Святой Горе и духовное наследие Иосифа Исихаста, ставшего наставником целой плеяды современных афонских старцев. Иосиф Исихаст – один из наиболее почитаемых святых XX века, воспитавший целую школу афонского монашества, к которой принадлежали старцы Ефрем Катунакский, Ефрем Филофейский и другие подвижники. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 4. Новые друзья и новые враги. Часть 1. Пять дней летел уже Нильс с дикими гусями. Теперь он не боялся упасть, а спокойно сидел на спине Мартина, поглядывая направо и налево. Синему небу конца края нет. Воздух легкий, прохладный, будто в чистой воде в нем купаешься. Облака в запуске бегут за стаей. То догонят ее, то отстанут, то собьются в кучу, то снова разбегутся, как барашки по полю. А то вдруг небо потемнеет, покроется черными тучами, и Нильсу кажется, что это не тучи, а какие-то огромные вазы, нагруженные мешками, бочками, котлами, надвигаются со всех сторон на стаю. Вазы с грохотом сталкиваются. Из мешков сыплется крупный, как горох, дождь. Из бочек и котлов льет ливень. А потом опять, куда ни глянь, открытое небо, голубое, чистое, прозрачное. И земля внизу вся как на ладони. Снег уже совсем стаял, и крестьяне вышли в поле на весенние работы. Валы, покачивая рогами, тащат за собой тяжелые плуги. «Га-га-га!» — кричат сверху гуси. «Поторапливайтесь, а то и лето пройдет, пока вы доберетесь до края поля!» Валы не остаются в долгу. Они задирают головы и мычат. «Медленно, но верно! Медленно, но верно!» Вот по крестьянскому двору бегает баран. Его только что остригли и выпустили из хлева. «Баран, баран!» — кричат гуси. «Шубу потерял!»
1: «Зато бегать легче, бегать легче!» — кричит в ответ баран.
0: А вот стоит собачья будка. Гремя цепью, около нее кружит сторожевая собака.
2: «Га-га-га!» — кричат крылатые путешественники. «Какую красивую цепь на тебя надели!»
1: «Бродяги!» — лает им вслед собака. «Бездомные бродяги! Вот вы кто такие!»
0: Но гуси даже не удостаивают ее ответом. Собака лает, ветер носит. Если дразнить было некого, гуси просто перекликались друг с другом.
3: «Где ты?»
4: «Я здесь!»
3: «Ты здесь?» «Я тут!»
0: И лететь им было веселее. Да и Нильс не скучал. Но все-таки иногда ему хотелось пожить по-человечески. Хорошо бы посидеть в настоящей комнате, за настоящим столом, погреться у настоящей печки. И на кровати поспать было бы неплохо. Когда это еще будет? Да и будет ли когда-нибудь? Правда, Мартин заботился о нем и каждую ночь прятал у себя под крылом, чтобы Нильс не замерз. Но не так-то легко человеку жить под птичьим крылышком. Хуже всего было с едой. Дикие гуси вылавливали для Нильса самые лучшие водоросли и каких-то водяных паучков. Нильс вежливо благодарил гусей, но отведать такое угощение не решался. Случалось, что Нильсу везло, и в лесу под сухими листьями он находил прошлогодние орешки. Сам-то он не мог их разбить. Он бежал к Мартину, закладывал орех ему в клюв, и Мартин с треском раскалывал скорлупу. Дома Нильс также колол грецкие орехи, только закладывал их не в гусиный клюв, а в дверную щель. Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось чуть ли не час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сыпучие хвои, спотыкаясь о хворостинки. На каждом шагу его подстерегала опасность. Однажды на него вдруг напали муравьи. Целые полчища огромных пучеглазых муравьев окружили его со всех сторон. Они кусали его, обжигали своим ядом, карабкались на него, заползали за шиворот и в рукава. Нильс отряхивался, отбивался от них руками и ногами, но пока он справлялся с одним врагом, на него набрасывалось 10 новых. Когда он прибежал к болоту, на котором расположилась для ночевки стая, гуси не сразу узнали его. Весь он, от макушки до пяток, был облеплен черными муравьями.
3: «Стой! Не шевелись!» —
0: закричал Мартин и стал быстро-быстро склевывать одного муравья за другим. Часть вторая. Целую ночь после этого Мартин, как нянька, ухаживал за Нильсом. От муравьиных укусов лицо, руки и ноги у Нильса стали красные, как свекла, и покрылись огромными волдырями. Глаза затекли, все тело ныло и горело, точно после ожога. Мартин собрал большую кучу сухой травы, Нильсу для подстилки, а потом обложил его с ног до головы мокрыми липкими листьями, чтобы оттянуть жар. Как только листья подсыхали, Мартин осторожно снимал их клювом, окунал в болотную воду и снова прикладывал к больным местам. К утру Нильсу стало полегче. Ему даже удалось повернуться на другой бок.
5: «Кажется, я уже здоров», — сказал Нильс.
3: «Какое там здоров?»
5: — проворчал Мартин.
3: «Не разберешь, где у тебя нос, где глаза. Все распухло. Ты бы сам не поверил, что это ты, если б увидел себя. За один час ты так растолстел, будто тебя год чистым ячменем откармливали».
0: Кряхтя и охая, Нильс высвободил из-под мокрых листьев одну руку и распухшими негнущимися пальцами стал ощупывать лицо. И верно, лицо было точно туго надутый мяч. Нильс с трудом нашел кончик носа, затерявшийся между вздувшимися щеками.
5: «Может, надо почаще менять листья?» — робко спросил он Мартина. «Как ты думаешь, а? Может, тогда скорее пройдет?»
3: «Да куда же чаще?» — сказал Мартин. «Я и так все время взад-вперед бегаю. И надо же тебе было в муравейник залезть!»
5: «Разве я знал, что там муравейник? Я не знал. Я орешки искал».
3: «Ну ладно, не вертись», — сказал Мартин
0: и шлепнул ему на лицо большой мокрый лист.
3: «Полежи спокойно, а я сейчас приду».
0: И Мартин куда-то ушел. Нильс только слышал, как зачмокала и захлюпала под его лапами болотная вода. Потом чмоканье стало тише и, наконец, затихло совсем. Через несколько минут в болоте снова зачмокало и зачавкало. Сперва чуть слышно, где-то вдалеке, а потом все громче, все ближе и ближе. Но теперь шлепали по болоту уже 4 лапы.
5: «С кем это он идет?» — подумал Нильс и завертел головой, пытаясь сбросить примочку, закрывавшую все лицо.
2: «Пожалуйста, не вертись!» — раздался над ним строгий голос Мартина. «Что за беспокойный больной? Ни на минуту одного нельзя оставить!»
5: «А ну-ка, дай я посмотрю, что с ним такое!» — проговорил другой гусиный голос, и кто-то приподнял лист с лица Нильса. Сквозь щелочки глаз Нильс увидел Акку Книбекайси. Она долго с удивлением рассматривала Нильса, потом покачала головой и сказала: «Вот уж никогда не думала, что от муравьев такая беда может приключиться. Гусей-то они не трогают, знают, что гусь их не боится».
2: «Раньше и я их не боялся», — обиделся Нильс. «Раньше я никого не боялся».
5: «Ты теперь никого не должен бояться», — сказала Акка. «Но остерегаться должен многих. Будь всегда наготове. В лесу берегись лисы и куницы, на берегу озера помни о выдре, в ореховой роще избегай копчика, ночью прячься от совы, днем не попадайся на глаза орлу и ястребу. Если ты идешь по густой траве, ступай очень осторожно и прислушивайся, не ползет ли поблизости змея. Если с тобой заговорит сорока, не доверяй ей, сорока всегда обманет».
2: «Ну, тогда мне все равно пропадать», — сказал Нильс. «Разве уследишь за всем сразу? От одного спрячешься, а другой тебя как раз и схватит».
5: «Конечно, одному тебе со всеми не справиться», — сказала Акка. «Но в лесу и в поле живут не только наши враги. У нас есть и друзья. Если в небе покажется орел, тебя предупредит белка. О том, что крадется лиса, пролопочет заяц. О том, что ползет змея, прострекочет кузнечик.
2: Чего же они все молчали, когда я в муравьиную кучу лез?» — проворчал Нильс.
5: «Ну, надо и самому голову на плечах иметь», — ответила Акка.
6: «Мы проживем здесь 3 дня. Болото тут хорошее, водорослей сколько душе угодно, а путь нам предстоит долгий. Вот я и решила. Пусть стая отдохнет да подкормится. Мартин тем временем тебя подлечит. На рассвете 4-го дня мы полетим дальше». Акка кивнула головой и неторопливо зашлепала по болоту.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира и оркестра до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пастырский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь порт Артурской иконы Божьей Матери, это перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Казакова, и храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести, 24, корпус 3. Оба храма находятся на юго-западе Санкт-Петербурга, между ними буквально 5 минут на машине, ну или там минут 10 на автобусе. Вот. И, кроме того, я являюсь настоятелем храма Преображения Господня деревни Загубье, это Тихвинская епархия, и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеймона. Ну и также я являюсь, продолжаю, разумеется, у меня образование никуда не делось, семейным психологом-консультантом. Вот буквально только что приехал с трех консультаций, которые у меня сегодня с утра были, на эфир. Но напомню, что все-таки пастырский час подразумевает, что я здесь в большей степени священник, нежели чем психолог. Задача этой программы, что я отвечаю на вопросы, которые вы присылаете, которые, может быть, вам по какой-то причине сложно задать своему священнику, своему духовнику. Всякое в жизни бывает. Или вы считаете, что они могут быть, ответы на эти вопросы могут быть полезны и не только вам, но и другим людям тоже. Такое тоже может быть. Сразу скажу, что когда люди спрашивают какие-то конкретные вещи, там, не знаю, даты какие-то, еще что-то, порой требуется поискать в интернете еще что-то. Мне сложно это делать прямо здесь во время эфира, хотя ноутбук передо мной есть. Но когда люди тоже иногда помогают искать какие-то ответы на какие-то вопросы, это здорово, это приятно. Ну что ж, Господи, благослови. Давайте начинаем. И напоминаю, что вопросы можно присылать на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru. grad-petrov.ru. Если вы ходите на сайт, то напоминаю, что в верхней правой части экрана такой кружочек с белым треугольничком «Слушать онлайн 6+». Это вот нас можно слушать в любой точке земного шара без помех и осложнений. Ну, а чуть ниже такая синяя, темно-синяя полоска. И, в частности, вот написано «Вопрос в эфир». Третья слева такая вот опция, да. Нажимаете, и перед вами открывается страничка, где нужно будет, собственно говоря, заполнить окошки, ваше имя, ваш город, ваш вопрос. Нажать, чтобы не робот, и нажать «Отправить». И через несколько секунд вопрос передо мной появится. Я постараюсь на него ответить. Ну, и еще одна опция. На vk.ru/GradPetrovRadio, то есть ВКонтакте, vk.ru/GradPetrovRadio, ведется прямая видеотрансляция. Так, что-то оно у меня зависло. Надеюсь, что это только у меня здесь, что вы меня прекрасно видите и слышите. Вот. И, как к любому видео, можно оставить комментарий. Соответственно, если вы что-то, сообщение надо написать, да, у меня это с правой стороны. Если вы это сделаете, я тоже увижу и постараюсь ответить. Ну и давайте начнем с вопроса, который задала Елена из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый день. Куда бы посоветовали поехать в небольшой отпуск из доступного? Вы много где были, где вам понравилось больше всего? Спасибо. Кстати, напомню, что... Ну, хотя, напомню, вы этого не знаете, но завтра... Я служу в Порт-Артурском храме утром и вечером, в воскресенье там исповедую, и после этого у меня начинается мой отпуск. Большую часть отпуска я отгулял в августе, но тут мне еще неделька осталась, и получается с 5 по 12, нет, 7 по 12 сентября, вот у меня неделя, когда меня не будут не загружать ничего, я могу куда-нибудь тоже съездить. Я, честно говоря, до сих пор еще не решил, где буду отпуск проводить. Один из вариантов, может быть, Выборг съездить. И вот тоже могу вам рекомендовать интересное место. Просто погулять по Выборгу. Я надеюсь, что дождь, который сегодня так хорошенько пролил наш город, не только город, но и Ленобласть, он уже уйдет, что будет хорошая погода на следующей неделе. И, кстати, возможно, пойдут грибы. Если любите грибы собирать, то интересное направление, с моей точки зрения, это Луга.
и Карелия туда вот. Ну, Карельский перешеек тоже. Но единственное, что Карельский перешеек, как сейчас могу сказать, на мой взгляд, он перезаселен. И трудно найти какие-то места, где не ходит толпа людей, если особенно там хорошо, красиво и много грибов. Когда-то мы... Я, мой папа, моя мама, мы ездили на машине, это еще в 1980-е годы, за грибами как раз вот в район, в сторону Приозерска, в район Лосева, так вот. И я помню, что мы приезжали, еще удивлялись, если там еще была какая-то машина помимо нашей. Там были места, куда люди редко заезжали, а сейчас вот мы с мамой ездили в те края, и я был поражен, что чуть ли не на каждой дорожке, чуть ли не на каждом съезде машина, люди. Хотя тоже какие-то грибы мы набрали, но уже не так легко их искать. Вот. В сторону, если Мурманска ехать, там все-таки все еще есть места относительно нетронутые. Куда можно съездить? Небольшой отпуск. Мне нравится Сортавала и, соответственно, окрестные места. Мне нравится Петрозаводск. Там тоже есть где и погулять, на что посмотреть. Мне нравится Мурманск. Опять-таки здорово, если там есть кто-то, кто может вас повозить. Потому что та же Териберка, ну, просто так туда не добраться. Ну, хотя, опять-таки, есть люди, которые туры организуют. Териберка интересна, тундра интересна. Это я сейчас говорю о действительно небольшом отпуске. И все то, что я говорю, ну, туда можно добраться относительно быстро, несложно. Да, между прочим, в августе, когда у меня был отпуск, я съездил к друзьям в Подмосковье, к востоку от Москвы, такое небольшое поселение Купавна. И там озеро и куча карьеров. Так вот, в карьерах, карьеры, это, считайте, тоже озера. Огромные уже озера, они по площади, наверное, даже больше, чем естественное озеро, которое там есть. Так вот, в карьерах, в отличие от естественного озера, оказалась более чистая, более приятная вода. Потому что в озере она была все-таки такой немножко цветущей. Я немножко чувствую глазами. У меня аллергия начинается в глазах, когда вода цветет. А в карьерах этого не было. И вот мы много там ездили на велосипедах, купались. И мне понравилось. Оказывается, в Подмосковье тоже неплохо можно отдохнуть. Вот. Ну, собственно говоря, конечно, безусловно, я люблю те края, где находится мой деревенский храм, Загубье, и грибы, и все. Но, к сожалению, теперь мне там сложнее появляться, потому что тот дом, в котором, который был моим домом 28 лет, теперь мне туда вход запрещен. Так в жизни бывает. Кстати, заодно очень остро понял разницу между домами, между понятиями «home» и «house» в английском языке, потому что, ну, я знал эту разницу как лингвистически, а тут прям остро почувствовал это. Если кому интересно, кто английский язык учит, house — это объект недвижимости, это строение, у которого есть кадастровый номер, адрес, конкретный владелец. А вот home — это место, где ты живешь, место, где находятся твои вещи, место, куда возвращаешься. И он может быть зарегистрирован на кого угодно. Он может юридически не быть твоим домом. Но он твой дом, потому что ты так его воспринимаешь. Это место, где тебя ждут. Это место, где, куда ты мечтаешь вернуться из дальних поездок. Вот. И когда ты теряешь строение, переезжаешь куда-то, это даже не так страшно, как когда ты теряешь дом. Потому что действительно место, где, которое стало для тебя родным. И как-то я невольно задумался про того же Авраама, который не только что дом, но даже родной город Ур-Халдейский, потому что Бог позвал, оставил, отправился куда-то в Харан. Харан — это территория современной Турции, восточная Турция, исторически там Армения была. Вот. Жили ли там армяне, трудно сказать. Но, кстати, некоторые считают, что прямыми предками современных армян являются хетты, которые там уже жили. Кстати, когда Библию читаете, обратите внимание, что там часто попадаются хеттеи.
И когда спрашивают, а что армяне делают в Святой Земле, так вот, получается, они там жили, вообще-то говоря, испокон веков, между прочим. Наряду с хананеями. Вот. И потом Бог отправил Авраама вообще вот на территорию нынешнего Израиля, который тоже очень далеко от его родины. И действительно оставить дом, вот именно хоум, и куда-то отправиться, это один из подвигов величайших. И, в общем-то, странничество, насколько я знаю, у святых отцов по степени тяжести испытаний, с другой стороны, тех венцов, которые Господь дает, идет на втором месте после подвига юродства. Но, с другой стороны, те же апостолы, вот они были странниками, оставляли свои дома и шли куда-то, где их никто не ждал. И когда они шли, апостолы, то они не знали, вот, куда я иду, куда я приду, что там, чем заканчивается эта дорога, где я буду ночевать эту ночь, где-нибудь под забором, в придорожной канаве, а может, в царском дворце, куда меня позовут, чтобы услышать благую весть о Христе. Всяко бывает. Господи, устрой все сам. Да, вот это полное доверие Богу. Ведь тогда не было, как сейчас. Открываешь какое-нибудь там мобильное приложение, бронируешь себе квартиру в каком-нибудь Выборге или в Сартовале. Ну, или там, когда есть друзья, и ты можешь им позвонить, и они тебя ждут. И получается, что вот быть по-настоящему странником – это великий подвиг. Сейчас, конечно, все проще. Так что, Елена, пусть Господь благословит ваш отпуск, и мой тоже, чтобы нам хорошо отдохнуть. Александр из Санкт-Петербурга. Кого можно считать святым человеком? Спасибо. Того, кто живет по заповедям Божьим, того, через кого Бог является, действует в этом мире. В идеале святыми должны быть мы все, христиане. Кстати, апостол Павел святыми вот прямо христиан и называет. Особенно христиан Иерусалима. Когда он говорит, иду к святым, это имеется в виду, идут к христианам Иерусалима. Мы все во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Наши тела – это храм Духа Святого, живущего в нас. Так об этом пишет апостол Павел. Вот такой человек и есть святой. Ну, а дальше вопрос следующий. Являем ли мы эту святость на практике? С другой стороны, у того же преподобного Иоанна Дамаскина есть такие слова. Но это уже более поздняя традиция, получается. Это 7 век. Что святым нельзя называть никого при жизни. Потому что даже, может быть, здесь и сейчас человек являет праведность жизни. Пример для действительно подражания, подвиги совершают. Но кто знает, что будет дальше? Я, к сожалению, тоже это вижу, я это знаю. Подобные истории, когда человек прям, ну такой прям вот верующий, миссионер, имеет богословское образование, вот прям вот дышит верой, да. И ты смотришь на него, прям даже сокрушаешься, что у меня такой веры нету, надо же, вот он. А потом проходит какое-то количество лет, и вдруг ты узнаешь, что по какой-то причине. Причем, кстати, часто это тема несчастной любви. Обычной нашей, плоской, человеческой. Ну, по-разному, да. В общем, по какой-то причине. Но человек вдруг перестал ходить в церковь, перестал причащаться, стал увлекаться чем-нибудь, вплоть до неоязычества. Или какого-нибудь буддизма. И ты смотришь, думаешь, как? Как? И вот, понимаете, горячность в вере, такое горение верой, это здорово, но важно веру сохранить и пронести через жизнь. Важно не только уверовать, но и не отступить. Потому что лучше бы ты и не верил, и не знал Иисуса Христа, чем познал, а потом отступил. Сразу вспомнил историю. Есть такая книга, можете найти ее даже, может, у меня она в печатном виде есть, еще куплена в 1990-е годы была, или в начале 2000-х, уже не помню, но вы можете найти ее даже в интернете. Мне попадалась из виденного пережитого, по-моему, архимандрит Спиридон. Он был миссионером в Сибири. И вот очень интересная книга. Он описывает свои миссии, как он ходил, проповедовал. Вот тоже такой странник, да. И вот, в частности, он описывает, как там, в Сибири, он был, дважды посещал сибирские каторги.
точнее, он там много их посещал, и вот дважды была история, когда среди каторжан оказывались бывшие священники. Один убил свою жену, если я правильно помню, и, в общем, в итоге его приговорили, лишили, понятное дело, сана, приговорили к каторге. Это еще все до революции. Второй не помню, что сделал, но то же самое, лишение сана на каторгу. И вот эти двое, и вот он говорит, как каторжане слушали его проповеди, беседовали с ним, он проповедовал, как они там каялись, как он исповедовал их, прям видел, что люди в его словах находят для себя надежду. Но вот эти двое священников, они его сторонились, и когда он пытался с ними о чем-то говорить, они махали руками и говорили, а мы сами все это с ОМОН говорили. И вот он сокрушался по поводу того, что как раз лучше бы вы ничего не знали и не были в священном сане, потому что получается, что именно из-за этого вот вы оказались закрыты к Слову Божьему, к проповеди. Такой поповский цинизм, к сожалению, вот у некоторых вот священников он присутствует. Как у некоторых врачей, впрочем, и у людей, у многих людей, которые профессионально сталкиваются с человеческой болью. Но когда это происходит, ты перестаешь быть христианином. Потому что христианин — это тот, кто как раз, несмотря на боль и свою, и ближних, все-таки не отворачивается, не закрывает душу. Вот святой, наверное, тот, кто по-настоящему научился любить Бога и ближних, не закрываться от их боли. Сегодня просто как к психологу ко мне пришел человек, у которого погиб сын. И возникла ситуация, когда от этого человека отвернулся его личный психолог. Психолог испугался, стал вот, работать с человеком, у которого погиб ребенок. Психолог испугался вот этой боли, что ну, произойдет проекция, и что... Ну, грубо говоря, что это коснется его души, видимо, и просто бросил человека вот в момент самой острой беды, когда именно вот максимально была нужна та самая психологическая помощь. И вот я просто благодарен Богу, что Господь помог мне найти те самые слова и сделать то, что, на мой взгляд, человеку очень помогло. И, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, отчасти именно потому, что я не только психолог, но и священник, и люди умирали у меня на руках. Мне доводилось многих отпевать из тех, кого я исповедовал, с кем общался. И много кого из близких, родственников уже удалось схоронить. Так вот жизнь моя оказалась устроена, что ну, многие уже представились, и много кого хоронил. И поэтому для меня смерть — это... Не скажу, что что-то привычное. Она никогда не станет привычной. Но, по крайней мере, я научился жить с этим фактом, что люди вокруг меня умирают. И многие из тех, с кем приходится общаться, потом я их отпеваю. Может быть, это дало силы как раз не рухнуть самому в какое-то отчаяние, но помочь человеку преодолеть этот момент, по крайней мере, здесь сейчас поддержать. Иван пишет. Здравствуйте. С детства привык исповедоваться по списку, просто перечисляя названия грехов. Как преодолеть этот формализм и сделать свою исповедь по-настоящему живым, неформальным разговором с Богом? Знаете, Иван, этот вопрос когда-то передо мной тоже стоял. Я в свое время заметил, что когда я готовлюсь к исповеди, когда я даже вот тот же самый список, да, когда выписываю к себе лично в шпаргалку какие-то грехи, я сокрушаюсь и переживаю порой даже больше, чем в момент самой исповеди. А потом я понял одну вещь, что, собственно говоря, возможно, по-настоящему покаянием и тем самым разговором с Богом для меня является вот этот момент подготовки. Или даже тот момент, когда я согрешил, и прям, Господи, что же я натворил? Вот этот момент покаяния. А когда я прихожу к священнику, порой я уже действительно перегорел, потому что горел чуть раньше. А тут уже, да, некое сухое перечисление, признание факта. Нет, бывали у меня исповеди, когда я по-настоящему переживал. Прям переживал и сокрушался. Такое тоже было. Но давайте честно, не часто. Я думаю, вы, собственно говоря, об этом и пишете. Это та же самая проблема. Вот. И вот Сергей прям сейчас прислал. Как мне, человеку, впервые пришедшему к Богу, правильно исповедоваться? Вот даю некую подсказку, которая, может, Сергей и вам поможет, и Ивану. Я так скажу, что поначалу действительно полезно делать вот эти выписки из каких-то списков грехов.
особенно когда человек не часто исповедуется, или первый раз исповедуется, или, может быть, только начинающий. Потому что грехи будут вспоминаться, как раз благодаря чтению этих книг ты вдруг понимаешь, это же грех был, о, там раз выписал, все. Но в основном, когда человек все-таки, ну, уже особенно несколько лет живет церковной жизнью, кстати, не назову это духовной жизнью, церковной жизнью. Духовная жизнь — это жизнь в Духе Святом. Это уже следующий этап. Многие годами до него даже не доходят. Поэтому не нужно путать. Так вот, когда человек живет церковной жизнью, регулярно исповедуется, причащается, то большинство старых грехов уже исповеданы. Если вы их не повторяли, то исповедовать их вновь уже не надо. Потому что это будет, иначе, маловерие в силу таинства исповеди. Все, вы исповедовали грех, все, больше повторять его не надо. Другое дело, что если вот тоже отдельная тема — взаимоотношения с духовником. Если у вас есть особый священник, духовник, то он должен знать все, что с вами происходит. И вы можете исповедовать грехи вот здесь и сейчас, там, у приходского священника, если ваш духовник где-то далеко. Но духовнику потом отдельно о каких-то тяжких грехопадениях стоит рассказать, уже даже не ради исповеди. Грех прощен. Но чтобы он понимал, что с вами происходит. Это уже вот где-то ближе к духовному окормлению и, кстати, близко к тому, что называем психологической консультацией. Психологу человек рассказывает о каких-то своих сложностях, проблемах, неудачах тоже. Уже не ради того, чтобы там кто-то молитву разрешительно прочитал, а чтобы понять, что с этим делать. Так вот, я рекомендую, подготовив такую шпаргалочку, исповедь начинать с фразы. Не «батюшка, я согрешил тем-то, тем-то», потому что это получается какое-то признание просто. А с молитвой. Все-таки священник перед исповедью читает: «Христос невидимо стоит, принимая исповедь вашу, не усрамитесь, тем более не убойтесь, чтобы не скрыть вам чего от меня. А я лишь свидетель есть, да свидетельствую все, что вы передо мной скажете». Вот о чем священник говорит перед исповедью. И поэтому, раз мы исповедуемся Иисусу Христу, а священник лишь свидетель, значит, и слова, которые я говорю в момент исповеди, надо обращать к Иисусу Христу. Поэтому исповедь желательно, это я рекомендую, в форме молитвы. «Господи, прости меня за...» Не «батюшка там вот согрешил тебя», а «Господи, прости меня за...» И буквально вот обращаясь к Иисусу Христу за то-то, за то-то, за то-то, за то-то. Вот. Напомню, что подробности тех или иных грехопадений не всегда полезно рассказывать, потому что в момент, когда мы начинаем объяснять, почему мы тем или иным грехом согрешили, очень часто мы начинаем буквально заниматься самооправданием. Чуть ли «да, согрешил, но вот типа меня заставили, другого выхода не было». И особенно опасно рассказывать подробности блудных грехопадений, особенно женщины, вам, потому что мы священники-мужчины, и вот особенно, если вы исповедуетесь монаху. То есть все-таки священники женатые, ну, у них, простите, интимные отношения регулярно бывают, если у них все в порядке с женой. И поэтому секс у них бывает, и у них так, на эту тему проблемы нет. Да? О еде тяжело говорить с тем, кто голоден. Давайте так. Тот, кто сыт, он может с вами обсудить гастрономические особенности. А вот тот, кто голоден, с ним, так сказать, о еде говорить не стоит лишний раз. У меня был очень интересный опыт 13-дневной голодовки, лечебной, под присмотром врача, ну, 13 дней ничего не ел. Знаете,

реклама еды у нас, мы даже ее по жизни не замечаем, на улицах, в метро, где угодно. И да, тут прям глаза все бросается. И получается, что самым большим испытанием мне было, когда меня вот такого голодного отправляли в продуктовый магазин какие-то продукты купить. Вот семья просит, зайти в магазин, купи, а вот мне бы лучше вообще туда не появляться. А тут ходишь, ты все это видишь, у тебя опять же фантазия кулинарная. Вот перестану голодать, вот это куплю, вот то куплю, вот наготовлю там, ух. Это я сейчас рассказываю про голод, ну, в плане еды. Но вот в интимной жизни оно похоже. Если у человека регулярно секса нет, то он буквально голодает. И любые разговоры на эту тему для него искушение. Поэтому если приходится исповедоваться, например, монаху, то особенно если вы женщина, а он монах, сами понимаете, да, то исповедь подробностей может быть для него огромнейшим искушением. И вот с этой точки зрения у каждого греха блудного есть свое конкретное название. И вот вы просто называете это название, там, согрешила тем-то, тем-то, или там согрешил тем-то, тем-то, и все без описания подробностей. Потому что описание подробностей, воображение, особенно человеку, которого в этой сфере не часто возникает возможность реализоваться, это, простите, подобно просмотру порнофильма. Это не есть правильно, не есть хорошо. Поэтому блудные грехи достаточно скупо, без подробностей, четко называя все. Остальные грехопадения тоже, не впадая в самооправдание. Но если у священника какие-то уж вопросы возникают, то на них стоит отвечать. Но если, опять-таки, вы исповедуете блудные грехи, а у священника возникают вопросы, причем вопросы, ну, вы чувствуете, что не по делу, такое праздное любопытство. А в чем ты была одета, а как ты лежала, куда, что ты трогала? Вот это вот бегите от такого священника просто. Можете даже исповедь прервать, потому что священник не должен так поступать. А если поступает, то он поступает, мягко говоря, некорректно. Но надеюсь, что вы с ним по жизни не столкнетесь. Все-таки большинство священников люди адекватные. Просто я знаю, что такие случаи тоже бывали. Вот. А так, общая рекомендация – готовить такую вот шпаргалочку и обращаться к Богу. «Господи, прости меня за то-то, за то-то, за то-то, за то-то». Все. И так еще скажу, что со временем, когда старые грехи в основном исповедованы, это мой духовник меня так учил, то от шпаргалки нужно уже отказаться. Как сказано в 50-м псалме, «грех мой предо мною есть выну». Напомню, что слово «выну» — это церковнославянское слово, означающее «всегда». Оно имеет другое значение, чем в русском языке. Вот. И, соответственно, грех мой всегда передо мною. То есть то, в чем я по-настоящему каюсь, я про это не забуду. А если забываю, значит, это то, в чем я не каюсь. Давайте будем совсем честными. Ну и, наверное, действительно, учитывая тот факт, что момент покаяния и момент исповедания не всегда совпадают, то я скажу такую вещь, что вот вы согрешили, осознали, тут же, не знаю, перекреститесь, Господи, прости меня вот за это. Я веру и исповедую, что если вы не скажете об этом грехопадении на исповеди, но не потому, что вы скрыли от священника, а потому что просто забыли, Бог вас простит, потому что вы покаялись. Иначе, если бы грехи прощались только на таинстве исповеди, то я бы сказал так, а зачем мы вообще-то молимся? Господи, помилуй, зачем молиться? Давайте не будем молиться, будем только исповедоваться. Какой смысл молиться, если Бог не прощает? Вот. Ну и отдельная тема исправления. Я напомню, что когда Иисус Христос призывает людей каяться, первая глава Евангелия от Марка, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это покайтесь, это не про исповедуйтесь у батюшки, а это про, ну, по-гречески метаноя, метаноя и перемена ума, изменитесь. И на иврите чува, поворот, обернитесь, пойдите в другую сторону, обратитесь, вот это слово. Когда вы читаете в Ветхом Завете, который написан в оригинале на еврейском языке,
обратить

Испокайтесь, на иврите обратитесь и покайтесь — это одно и то же слово. Это просто переводчики так вот двумя словами пытаются передать смысл. Вот. Повернитесь в правильном направлении, пойдите в правильном направлении. Все-таки Бог, призывая нас к покаянию, ожидает от нас прежде всего не только сожаления. Сожаление — это лишь начало, а прощение, перемена в жизни, исправление. А вот здесь возникает порой проблема, что а куда обращаться? Вот это не хочу, а чего я хочу? Так неправильно, а как правильно? И вот ответ далеко не всегда явен, не всегда очевиден. Вот на эту тему вопроса священнику на исповеди можно задавать. Просто поболтать — это неправильно. А вот конкретного задать вопрос на исповеди: «Батюшка, вот я не знаю, как мне исправить вот этот грех». Если действительно не знаете, искренне не знаете, что делать, чтобы... Такой вопрос священнику можно и корректно на исповеди задать. А в некоторых случаях, как ни странно, требуется помощь именно психолога. То есть, как ни странно, психологическая работа, но желательно, чтобы это был верующий психолог. Я же не говорю, что именно священник-психолог, как я, да, такие тоже есть. Это, ну, не часто бывает, но хотя бы верующий, который бы понимал, о чем речь. Потому что некоторые светские психологи начнут говорить, что «а что ты переживаешь на эту тему?» Начнут снимать с вас чувство вины и утверждать, что вина — нехорошее чувство, давай перестань чувствовать. Нет, нет. И что там, грех, не грех, типа понятие относительное. Я знаю, так психологи порой уводят от веры, от покаяния. Это неверный путь. Но действительно разобраться в вопросе, если не вот это, то куда, если вот что я хочу на самом деле, что будет для меня исправлением, ведь что такое грех? Амартия по-гречески, мимо цели, промах. Хорошо, когда я промахиваюсь, но хотя бы понимаю, где цель. Как именно скорректировать прицел, да? Вот если я стреляю и вижу, что попадаю левее, значит, мне нужно чуть-чуть правее взять. С этим все понятно. А вот когда я не понимаю, где цель, и начинаю какие-то вещи делать, просто без понимания, о чем, если не это, то что, то, соответственно, я не понимаю, куда жить, куда идти. Здесь иногда требуется именно психологическая работа еще потому, что священнику действительно задать вопрос, ну хорошо, как исправить конкретный грех, еще нормально. А вот, батюшка, как мне жить? Чего мне хотеть? К чему мне стремиться? Ну, священник вот на эти вопросы вам не ответит. Если, конечно, он не святой старец, каковых в нашем мире, мне кажется, если осталось, то очень мало, что прям Бог ему скажет: скажи этому человеку вот так-то, так-то, так-то. Кстати, иногда мне тоже возникает вопрос, а Бог на самом деле создал нас со свободой воли, свободы выбора. И, на мой взгляд, далеко не всегда Господь Бог прям уж хочет, чтобы Он решал за нас, как нам жить. Он хочет, чтобы мы творили свою жизнь перед Ним, разделяя с Ним радость бытия. Поэтому Бог нас не насилует. И вот вопросы: батюшка, идти мне в монастырь, не идти мне в монастырь, а ты чего хочешь? Так, чего-то вы, братья и сестры, как-то неактивны. Я чувствую некоторую тревогу. Сейчас 21:03, у нас 27-26 минут еще до конца эфира. И вот я вроде ответил на эти два вопроса, которые у вас были. И больше пока не вижу. Так что я напоминаю, вопросы можно присылать на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru и ВКонтакте, в видеотрансляции vk.ru/gradpetrovradio. Находите трансляцию этого эфира, тоже пишите, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Ну, а так, я напоминаю, что завтра у нас отдание
Успение Пресвятой Богородицы. И я хочу с вами немножко поговорить о таком человеке, как священномученик Иоанн Восторгов. Завтра тоже день его памяти. И с моей точки зрения, это один из выдающихся людей, к сожалению, в наши дни многими забытый. Не, ну кто-то знает, кто-то нет. Вот как раз, потому что для меня тема миссии, миссионерства очень, очень близка. И многие священники хорошо, ревностно служат в храмах, но очень немногие рискуют выйти за пределы храма. Родился он в 1864 году на Кубани. Его дед был магистром богословия, профессором Владимирской духовной семинарии. И он закончил в 1887 году Ставропольскую духовную семинарию. В 1889 году был возведен сан Иерея, ну, в том же году, чуть раньше, на полгода, в диаконы. Со своих средств устроил в селе церковно-приходскую школу, открыл общество трезвости. Так что вот в этой сфере тоже. Проповедовал сначала среди старообрядцев. Потом отправился в Закавказье. Служил в Тбилиси, первой тифлисской женской гимназии. Потом в первой тифлисской мужской классической гимназии. Открыто проповедовал среди сектантов в Тбилиси, в Тифлисе. И участвовал в учреждении там общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра Третьего. Протоиереем стал в 1901 году и одновременно стал редактором журнала «Духовные вести грузинского экзархата». Находился в командировке в городе Урмия, это Персия. Активно проповедовал среди ассирийцев, которые исповедовали несторианство. И вот здесь есть одна проблема, связанная с тем, что он сам столкнулся с фактом, что формально мы считаем их несторианами, поскольку они принадлежат конкретной церкви. Но когда он пытался с ними богословие беседовать, выяснилось, что поскольку они жили в Персии, у них не было, под мусульманами, у них не было каких-то своих духовных школ и так далее, то да, они сохраняли верность Христу, христианству, но богословские вопросы вообще не знали. И он даже как-то сказал такую вещь, что их сначала нужно учить несторианству, чтобы они знали, что это такое, а потом его опровергнуть и учить их православию, чтобы типа переводить их в православие. Так забавно. Вот. В 1908 году миссионерствовал на Дальнем Востоке. Создал Братство Воскресения Христова. Причем председателем его был митрополит Владимир, тогда московский, а позже он был священномученик митрополит киевский, но до этого он еще петербургским был. Вот. Соответственно, проповедовал в Хабаровске, Тобольске, потом в Иркутске, Ташкенте. Был почетным членом Казанской духовной академии. Совершил инспекцию Пекинской духовной миссии в Северной Маньчжурии. Ознакомился с состоянием дела, миссионерского дела в Японии, в Корее. Объехал Туркестан. И потом он был заведующим псаломническими курсами в Москве для приготовления псаломщиков в епархии Сибири и Дальнего Востока. В 1913 году был назначен настоятелем Покровского собора на Рву, нам более известного как храм Василия Блаженного, вот тот самый храм Василия Блаженного, вот отец Иоанн Восторгов был его настоятелем перед революцией. Вот. И, собственно говоря, после революции
30 мая 1918 года был арестован. Ну и после убийства Урицкого и покушения на Ленина большевистская власть объявила красный террор. И одной из первых жертв как раз оказался отец Иоанн Восторгов, который был публично расстрелян 5 сентября 1918 года в Петровском парке в Москве вместе с епископом Ефремом Кузнецовым, своим, с которым тоже был давно знаком, ну и еще несколькими людьми. Там было расстреляно сразу одновременно 80 человек, представляете, погребен на Ходынском поле в Москве. По рассказам одного из очевидцев, по просьбе отца Иоанна, палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все стали на колени, полилась горячая молитва смертников, после чего все подходили под благословение Пресвященного Ефрема и отца Иоанна. Затем все просились друг с другом. Первым подошел к могиле протоиерей Иоанн Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным: «Приглашая всех с верою в милосердие Божие и в скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнул отца Иоанна в могилу. Завтра день его памяти. Так что дай Бог, чтобы действительно люди знали о нем, вспоминали. Ну, а у нас, кажется, пришли вопросы. Давайте посмотрим. Да, совершенно верно. Так, в ВК видео никто не пишет, но зато вот... Сейчас еще раз проверю. На сайт вопросы пришли. У нас есть еще примерно 20 минут, так что будет возможность и отвечать. Итак, добрый вечер. Можно определить отношение христианина к своему телу и физическому миру как заботу? Все зависит от того, какое отношение. У апостола Павла есть два места, которые с этой точки зрения для нас важны. «Попечение о плоти не превращайте в похоти. Если есть желание, я могу даже вот прямо сейчас попробовать посмотреть, у меня есть мобильное приложение, где конкретно эта цитата, чтобы, ну, вы могли найти у себя, посмотреть. Так. Я сейчас процитировал по церковно-славянски. Так, сейчас, секундочку. Так. По-русски немножко по-другому звучит. Да. Послание к римлянам, 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть вот эта тонкая-тонкая грань, когда заботу о плоти, о ее интересах, назовем это так, это важно получается. Важно не превращать в некий культ, и порой даже действительно просто в похоть. Скажем так, потребности тела необходимо удовлетворять, но не ценой греха. А в некоторых случаях все-таки нужно наложить воздержание. Но, однако, о теле, о плоти заботиться надо. Вот, потому что попечение – это забота, да? И еще одно место, где говорится о нашем теле, об отношении к нему. Это первое послание к Коринфянам. Это я просто сейчас открою сразу у себя в телефоне. Это 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава. Вот. И ближе к концу, там важны очень слова, буквально последние два стиха, 19 и 20. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои,
ибо вы искуплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Теперь я задам вопрос, как нужно относиться к храму? И для верующего человека вроде очевидно, с уважением, попечением, заботой. И если в мое тело есть храм, то храм не должен быть в небрежении. Но важно это не превращать в некий культ. Даже храм есть лишь инструмент, который мы используем, чтобы молиться Богу и соединяться с Богом. Но, тем не менее, к телу нужно относиться с уважением, заботой. Так, Светлана. «Добрый вечер, батюшка Александр. Можно ли съесть сырный продукт в постные дни или лучше воздержаться?» Я напомню, что для христианина в идеале даже вопрос такой, в принципе, не должен стоять. Потому что скажем так, вот сейчас тоже найду цитату из первого послания к Коринфянам. Сейчас, секундочку. Так. Ну, могу сказать, собственно говоря, просто наизусть. «Все мне можно». А вот нашел, да, тоже 1 Коринфянам, та же самая 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть про зависимость, нельзя быть зависимым. Но позволительно все, но не все полезно. А мы имеем свободу во Христе. И даже все каноны, типиконы и все прочее не отменяют, прежде всего, Новый Завет. Мы христиане. И с этой точки зрения, можно ли есть сырный продукт в постные дни? Ответ. Все мне позволительно, значит, можно. А вот полезно ли? То есть вопрос должен так стоять. Полезно ли мне есть сырный продукт в постные дни? И вот ответ на этот вопрос, чтобы на него ответить, надо подумать. Да? То есть если мною движет чревоугодие, то не полезно. Если мною движет то, что у меня проблемы со здоровьем, мне требуется, не знаю, кальций, белок, врач прописал, то не есть сырный продукт во время поста. Если вместо него я буду есть всякие там углеводы, вот у меня, например, сахарный диабет, и мне не полезно есть макароны, даже, честно говоря, картошку и крупы мне не очень-то полезно, то когда я ем, ну, овощи полезные, например, а вот эти все, там, крахмалы всякие, сахара, типа булочки и так далее, ну, что мы в посту едим, да, крупы, получается, что когда я их ем, я приношу вред своему здоровью. Как раз я проявляю не заботу о храме Божьем, которое есть мое тело, храм Святого Духа, живущего во мне. Да? А когда я забочусь о теле, и в данном случае, если врач прописал мне что-то, а если мне врач что-то прописал, то это из категории еды для меня превращается в категорию лекарства. То с этой точки зрения, когда я ем сырный продукт, и если это на пользу моему телу, то, в принципе, я считаю, что я не грешу. И вот вопрос внутреннего мотива, что движет мною. А так можно, все мне можно, но не все полезно, вопрос пользы. Павел, обязательно ли всегда молиться перед иконой? Ответ, не обязательно. Икона – это то, что должно помогать молитве, но иногда некоторые, особенно иконы, могут отвлекать. Преподобный Серафим Саровский вообще советовал молиться с закрытыми глазами, например, или смотреть на свечку. Вот это его личный опыт. Рассматривание иконы во время молитвы может тоже отвлечь, но, по крайней мере, это лучше, чем рассматривание каких-то обыденных вещей. Вот. Поэтому церковь чтит иконы, но догмат об иконопочитании вовсе не требует, чтобы мы молились только перед иконами. Так что можно ли молиться без икон? Ответ – да. Иногда кому-то проще на небо посмотреть. Я говорю, кому-то проще глаза закрыть, вообще ничего не видеть. Владимир Самары. Здравствуйте, отец Александр. Спасибо вам за интересную передачу, как всегда. Всегда слушаю вас с большим интересом. Спасибо вам. А вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, про исцеление гадаринского бесноватого. Почему, как вы считаете, Иисус Христос после того, как исцелил, его запретил?
и быть рядом с собой. Ему, видимо, быть рядом с собой. И почему Иисус запрещал другим рассказывать об исцелении о чудесах? Благодарю вас. Ну, мой ответ следующий. Первое, что ему как раз с одной стороны... Почему-то, может быть, он не был готов видеть его в качестве своего ученика здесь сейчас, поэтому не позволил. С другой стороны, Иисус Христос не хочет, чтобы люди веровали в Него через знамения и чудеса. Господь творит чудеса как знак для уже уверовавших и плюс из милосердия к людям. Но, еще раз, он не хочет, чтобы люди веровали в него только благодаря чудесам. Ложными знамениями, чудесами к себе привлекать будет Антихрист. А вот Иисус как раз показывает скромность. Сделал доброе дело, не высвечивай. Иисус Христос хочет, чтобы мы прежде всего реагировали на его слова, на его проповедь, а не на его чудеса. И с другой стороны, возможно, собственно говоря, вот этого бесноватого Господь, по сути, посылает с некой миссией. Вот сюда, вот на эту территорию, Десятиградия. Но, видимо, не хочет, чтобы акцентом его проповеди был рассказ о его чуде. Григорий. Здравствуйте. Почему в проповедях о посте мирян всегда держат позиции виноватых? Когда священники говорят, ну ладно, съешьте мясо по немощи, главное, людей не ешьте. Создается ложное ощущение, что нарушать диету – это грех. Просто тебе сделали поблажку. Но ведь сам Христос в Евангелии прямо сказал, не то, что входит в уста, оскверняя человека. Почему еда в пост преподносится как критерий духовности, а не соблюдение монастырского устава мирянином, называют немощью, если по Писанию пища вообще не может осквернить человека? Я вам, кстати, более того скажу. У апостола Павла, 1 Коринфянам 8:8, можете посмотреть, прямо сказано. «Пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем». То есть в Библии прямо сказано, что пища к Богу нас не приближает. Сам факт, что я что-то ем или что-то не делает меня ближе к Богу. Это вот просто добавка к вашему вопросу. Если еще есть возможность, расскажите также, почему никак не могут ввести в практику исповеди перед каждым причастием, не перед каждым причастием, как это во всех остальных православных церквах практикуется. Я так скажу, что я людям объясняю про то, что если вы регулярно исповедуетесь, причащаетесь, раз в неделю чаще, ну, крайний случай, если строго по канонам, раз в три воскресенья, да, то, в принципе, вы имеете право причащаться без исповеди. А по мере необходимости, если осознаете, что совершили грех, особенно тяжкий грех, тогда к исповеди подойти. Я так благословляю причащаться своих духовных чад, тех, кто ходит в наши храмы. Но так люди сами идут на исповедь, серьезно. Я даже порой спрашиваю, зачем? Зачем? Потому что привыкли. То есть когда-то, может быть, мы, священники, принуждали, и сейчас в некоторых храмах принуждают. Запрещают причащаться без исповеди, а даже постоянных прихожан, регулярно причащающихся. А теперь уже сами люди привыкли. И вот как некая инерция, мы говорим, не обязательно. Ты же причащался вчера, там, позавчера. Вот у нас, например, сейчас была ситуация, когда 28 числа, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы, 29 августа, престольный праздник Порто-Турской иконы Божией Матери, 30 августа, воскресный день. И вот у нас были прихожане, которые причащались и 28-го, и 29-го, и 30-го. Я прямо говорил, что, братья и сестры, один раз исповедуйтесь, если вам надо, и то. И все, не надо. Так все равно пытались пролезть к батюшке. Как же без благословения, как же, если Петрохиль на голове не побывает? Ай-яй-яй. То же самое, многие сами же паникуют. Как же причащаться, если я накануне мясо ел? Так, а что, это грех, что ли? Если я согрешил, грех, да, это основание. Сначала на исповедь, потом причастие. Если не отлучат, не наложат епитимью за какой-то тяжкий грех. А если то, что я делаю, не является грехом, почему это должно остановить меня на пути к причастию? Ведь Господь вообще учеников своих причастил лежа на полу после сытного ужина без исповеди. Так была совершена первая литургия, Тайная вечеря. И слава Богу, в наши дни уже есть документ, который прямо прописывает, что, в принципе, все это
Хорошо ли попаститься перед причастием? Да, хорошо. Хорошо ли помолиться перед причастием? Да, хорошо. Но оно все не является обязательным. И там, ну, в документе прописано про как раз то, что если человек регулярно причащается, благословение духовника, все такое. То есть, так что можно практиковать уже, пожалуйста, как вот по местных церквах. Только люди привыкли к другому. Сами же. Вы, братья и сестры, сами теперь уже хотите так. Вот. И... Тем не менее, документ это позволяет, но беда в том, что многие даже священники этого документа не читали, хотя он принят был, если я правильно помню, в 2015 году. Просто найдите в любом поисковике в интернете об участии верных в Евхаристии и внимательно изучите этот документ. Вот. А насчет пищи полностью соглашусь, что мы очень много в нашей духовной жизни акцентируем на еду. Вот именно поэтому я сейчас, когда перед вами спрашивал, можно ли там сырный продукт съесть в посту, мой ответ будет однозначно можно. Такого вопроса не должно быть у христианина в принципе. Все мне можно. Не все полезно. Значит, рассуждаем на тему пользы. Если это про поощрение чревоугодия, чревоугодие никогда не полезно поощрять. Ни в посту, ни помимо поста. Если же мною движет потребность, необходимость, без проблем. По этому поводу вообще комплексовать не надо. Пост... Не цель духовной жизни, пищи не приближает нас к Богу. Цель поста – научиться говорить себе слово «нет». А вот это важно научиться делать. Вадим из Санкт-Петербурга. Отец Александр, оторвался от храма, не молился, не участвовал в таинствах несколько лет. Сейчас молитва в эмоциональной сфере, попытки наверстать. Как вернуться к правильной, спокойной молитве? Умом понимаю, но по факту, к сожалению, не так. Надо разобрать историю, что оторвало вас. Кстати, тоже здесь может помочь работа с психологом, помимо, так сказать, но с другой стороны, регулярное участие в таинствах. Если я могу спастись, если могу научиться правильно молиться своими личными усилиями, то Христос напрасно умер. Если, как сказано в конце второй главы послания к Галатам, законом оправдания Христос напрасно умер. То есть здесь не только про закон Моисея, но в принципе, если я могу спастись выполнением каких-то наборов предписаний, то Христос напрасно умер. Именно Бог нас учит. Чтобы научиться молиться Богу, нужно жить с Богом, нужно жить в Боге. Поэтому прежде всего вернуться к регулярному участию в таинствах. Первое, просто шаг. Вот, Господи, что угодно, какое бы ни было настроение, я иду, воскресный день я иду к Тебе. Если нет каких-то острых, особых причин, я иду к Тебе. Живи во мне, учи меня. Буквально так. Ну, а следующий, да, этап уже работать. Но спокойная молитва вне богообщения невозможна. Сергей, Москва. Отец Александр, добрый вечер. Всегда радостно слышать ваш голос по радио. Часто в разных источниках можно прочитать, что душеполезно считать себя хуже всех. Видимо, для смирения гордости. Я не совсем понимаю эту фразу. С одной стороны, это психологически давит на человека и вряд ли дает ему свободу выбора. С другой, если ей следовать, мы, получается, сами себя являемся судьей и выносим сами себе приговор. Еще как это сочетается с тем, что каждый человек есть образ Божий? Всего вам доброго, благодарю. Сергей, спасибо огромное. Полтора минуты осталось до конца эфира. Постараюсь ответить, тут еще два вопроса есть. Короче, я грязный, но я не грязь. Я грешник, но я не грех. Я хуже всех в значении, я больше всех запачкался. Но это не значит, что я не могу очиститься. Как бы я ни запачкался, иду в душ и отмываюсь. Поэтому здесь и сейчас, может быть, я хуже всех в значении своих дел. Я так оцениваю свои дела, но не себя. Меня может судить только Бог, как и любого другого человека. И я образ Божий здесь сейчас всегда, даже если хуже всех натворил в этом мире. Примерно так. Разлепляем человека, в том числе себя, и грехи, поступки конкретные. Ника из Ленинградской области. Крестилась 32 года, сейчас 48 лет. Родители с Божьей помощью и ее усилиями тоже покрестились через год. До болезни ходила чаще тоже.
сейчас редко. Могу, видимо, маму довести. Сама инициативу не проявляет. Хотя молитвослов читает. Не является ли это насилием над волей, что я постоянно спрашиваю, пойдет ли она в церковь. Фактически понуждаю. Понуждать нормально, заставлять нельзя. Игорь, простите, на вторую часть вопроса уже не успеваю. Осталось 13 секунд ответить. Но надеюсь, что в следующей пятницу, скорее всего, меня не будет, потому что я буду в отпуске. А через пятницу увидимся. Божьей помощи. С вами был протоиерей Александр Дягилев. Храни вас Господь. И до следующих встреч. До свидания.

0: прозвучал светилен «Успению Божией Матери» в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Я убежден, что не только верующие, но и неверующие знают, какое огромное и совсем особое место занимает в вере и в жизни Церкви почитание Марии, Матери Иисуса Христа. С самых древних времен церковное предание называет ее Божьей Матерью, Богородицей, Пречистой, Всесвятой. Одна из самых распространенных, чаще всего повторяемых церковных молитв величает ее честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. То есть указывает, что ей подобает большая честь, чем Херувимам, и что объята она неизмеримо большей славой, чем Серафимы, как называет Священное Писание ангелов. Нет в церкви службы, почти нет молитвы, в которой не упоминалось бы ее имя. И как не упомянуть и о том, что ничем иным не пронизано так все христианское искусство, как западное, так и восточное, как образом матери с божественным ребенком на руках. Этот образ видим мы сразу, входя в храм, на самом почетном месте, около царских врат иконостаса. Перед ним так привычно видеть море огней, горящих свечей. А если поднять взор выше, к апсиде над алтарем, как часто в православных храмах, можно увидеть образ Марии, стоящей в самом центре, являющей как бы сердце всего мира, и надпись над этим образом: «О тебе радуется благодатная всякая тварь». На одной только Руси существовало свыше 300 так называемых чтимых или чудотворных икон Божьей Матери, то есть икон, окруженных исключительным почитанием. К ней неиссякаемой волной неслись молитвы, хвала, радость, просьбы о помощи, совсем особая любовь. Но вот в наши дни многие, даже, как говорится теперь, интересующиеся религией, приходящие от безбожья к вере, задают вопрос о смысле этого почитания Матери Иисуса Христа. Оно для них не самоочевидно и даже как будто вызывает некие сомнения. Бог, Христос, это понятно. Но вот, не слишком ли много места отведено Марии? Не заслонил ли в народной религии образ ее сына? Не преувеличена ли это хвала, это любовь? О неверующих, о безбожниках, о тех, кто занят активным развенчанием религии, о них я не говорю. Для них весь культ, как они выражаются, культ матери, культ девы, одно сплошное суеверие, пережитки, остатки древних религий, с их почитанием матери сырой земли и рождающих сил природы. Поэтому так нужно сейчас попытаться объяснить подлинный смысл, подлинное содержание, подлинную направленность этого издревле идущего церковного прославления той, кто сама про себя сказала, согласно евангельскому рассказу, «Себа отныне ублажат мя вси роди». Я говорю попытаться, потому что сделать это, дать такое объяснение, нелегко. В одном из церковных песнопений, посвященных Деве Марии, сказано так: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никака же коснется рука скверных», что в вольном переводе с церковнославянского значит: «Пусть не коснется нечистая рука одушевленного жилища Божия». Чем выше, чище, святее, прекраснее то, о чем хочешь говорить, тем труднее это. И до конца, думается мне, невозможно выразить словами, что увидела, что осознала, что полюбила, и что с такой радостью, с такой любовью прославляет в этом единственном образе церковное сознание всех времен. Есть, однако, еще одна причина, побуждающая преодолеть это чувство невозможности и попытаться, пусть только намеком, приблизительно, но поведать о месте Матери Иисусовой в нашей вере и в нашем христианском опыте. Причина эта – новый интерес нашего мира, нашей цивилизации к женщине, к так называемой проблеме женщины. Что-то произошло в мире, что может быть непонятно самим тем, кто об этом говорит или даже кричит, но что поставило женщину в центр внимания и, больше того, сделало предметом страстных, подчас ожесточенных споров. В некоторых странах возникли целые движения, поставившие себе цель добиться женского освобождения. Положение женщины в мире, в обществе, вдруг стали осознавать как приниженное, женщину как рабу. С другой же стороны, психология и психоанализ, связанные с именем Фрейда, тоже в центре внимания поставили вопрос пола и половой жизни, а это значит семьи, брака, половой морали и так далее. Кажется, чего-то смутно ищет современность, и в этом искании запуталась. Освобождение женщины, освобождение пола, права женщины в обществе, отвержение столь многими в наши дни, сведение женщины к роли только жены, только матери. Все это, повторяю, требует от верующих, от нас, христиан, нашего свидетельства. И где же нам искать его в первую очередь, как не в образе той женщины, образом которой, любовью которой, преклонением перед которой наполнена наша вера, знание которой составляло и составляет подлинно небесную, чистую радость нашей жизни. О тебе радуется благодатная всякая тварь. Радуйся, ей уже радость воссияет. Так вот, о чем же и в чем эта радость? О чем это знание? Откуда это преклонение? Может быть, если слабыми, всегда недостаточными словами человеческими дать хотя бы немного почувствовать содержание и глубину почитания Божьей Матери, что-то прояснится и в той зловещей и злой путанице, в которой мы живем, в том духовном и нравственном тупике, в который мы зашли. Итак, эту серию наших бесед мы посвятим почитанию Божьей Матери, конечно, в первую очередь в православном церковном предании. Но почитание это, как я уже сказал, не ограничено только христианским Востоком. Оно занимает огромное место всюду, где есть христиане. И вот об этом почитании, вернее, об его смысле для нас сегодня, мы и попытаемся с вами говорить в следующих беседах.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами нашу беседу о книге «Апокалипсис». Сегодня у нас 43-я беседа. Мы занимаемся с вами 20-й главой этой книги. Близится конец. И мы обсуждаем с вами последние события. Эсхатологические события. В прошлый раз мы говорили с вами и разбирали текст 20 главы с 1 по 10 стих. Там говорилось о тысячелетнем царстве и о суде над сатаной. Сегодня мы с вами продолжим 20 главу, разбор ее. Будем говорить о видении последнего суда, страшного суда. Это 20 глава Апокалипсиса с 11 по 15 стих. Почитаем эти стихи. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». А вот всего 5 стихов описывают такое великое событие, как страшный суд. Наступает его время. До сих пор было сказано о вечной погибели земных представителей сатаны, зверя Антихриста, лжепророка, сказано было и о погибели дракона, сатаны. Но помощники зверя были только убиты, то есть они находятся в преисподней, во власти ада и смерти, но они еще не погибли окончательно. Они должны воскреснуть на суд. Итак, Антихрист, лжепророк, не воскреснут, сатана не восстанет, а вот все мертвые прочие воскреснут. Первое воскресение. А как мы с вами говорили уже, второго воскресения не будет. Вот смерти может быть две, а воскресение только одно. Дождавшись окончания тысячелетнего царства, все воскресают и предстают перед судом и перед судьей Богом. Он восседает на великом белом престоле, который символизирует неприступную чистоту и величие. Сам Бог именуется «сидящий на престоле». Мы с вами много говорили об этом именовании. Это именование Бога, с ним мы в первый раз встретились в 4 главе, помните, употребляется в книге Откровения ровно 7 раз, что символизирует совершенство власти Божией и суда Божия. 7 число совершенства. Обычно в Новом Завете в качестве судьи выступает Иисус Христос. Так в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В притче об овцах и козлищах судьей тоже выступает Иисус Христос на престоле славы своей, как говорится в Евангелии от Матфея. В речи апостола Павла в Афинах говорится, что Бог назначил день, в который будет праведно судить мир через Иисуса. И так далее. Да и в нашем символе веры мы исповедуем Иисуса Христа как судью, который придет судить живых и мертвых, его же царствие не будет конца. Кстати, это цитата от «Судить живых и мертвых» в нашем символе веры. Это цитата из второго послания к Тимофею. Здесь же в книге Откровения говорится о том, что судьей будет Бог, а имя Иисуса Христа при этом не упоминается. А почему так? Ну, на это есть два ответа. Во-первых, Отец и Сын настолько едины, что нет ничего особенного в том, что действия одного приписываются другому. Ведь уже в пятой главе мы видели, что Бог и Агнец находятся на одном престоле, и им обоим воздается поклонение в равной степени. А это престол царствования и престол судьи. Во-вторых, вся книга Откровения ориентирована на ветхозаветную образность. О Ветхом Завете, разумеется, говорится только о Боге судьи. Здесь без конца цитируются различные пророки Ветхого Завета, псалмы Ветхого Завета. Ну и говорится везде там о судье Боге. Бог не описывается, как и в прочих местах книги Откровения, о его присутствии говорится образно. Как? А он тот, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Ну, конечно, это такая вольная цитата из псалма Давида. «Море увидело и побежало, Иордан обратился вспять. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? Что с тобою, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы прыгаете, горы, как овцы, и вы, холмы, как агнцы? Перед лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Яковлева». Это 113-й псалом. Вот такая восточная, красивая, поэтическая образность. Бог положил основание земли, небеса дело рук его, и тем не менее справедливо, что они погибнут, все они как риза обветшают, как одежду ты переменишь их и изменятся. Тоже Псалом 101. Небо и земля прейдут, небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят, говорится во втором послании Петра. Ветхий мир исчезнет. А за этим следует суд человечества. Это суд и малых, и великих. Нет таких великих, которые могут избежать суда Божия, и нет таких малозначительных, чтобы они не получили свое воздаяние. Упоминаются книги, два рода книг. В первой книге раскрылись книги. В первой книге записаны дела людей. Дела людей. Это типичная для Писания идея. Книга судьбы человека. Судьи сели и раскрылись книги, говорится в пророчестве Даниила. 7 глава. Мысль в том, что у Бога есть книги всех людей. Ну, конечно, это метафора, образ. В течение всей нашей жизни мы вписываем в собственную книгу свою судьбу. Получается, что не только Бог судит человека, и даже не столько Бог судит человека, скорее сам человек записывает свое осуждение или оправдание в собственную книгу своей судьбы. Затем упоминается другая книга, книга жизни. Она тоже часто упоминается в Писании. Так Моисей готов был быть изглаженным из книги, если Бог не может простить его народу его грех. Исход 32. Псалмопевец молит Бога изгладить, то есть стереть нечестивых из книги живых и не писать их с праведниками. О книге жизни писал пророк Исаия, апостол Павел, сам Иоанн в Откровении тоже писал. За образом книги жизни стоит следующая идея. У каждого правителя была книга, то есть список живущих у него граждан. И, конечно, когда человек умирал, его имя вычеркивалось из списка. Это список живых граждан. У Бога существует книга живых граждан Царства Божия. Помните, апостол Павел говорит, что христиане – это граждане иного государства, и этого земного, и другого. Записанные в книгу жизни – это живые, активные граждане Царства Божия. Говорится здесь также о том, что во время суда море отдаст мертвых. Почему это упоминается? А дело в том, что в древнем мире захоронение было крайне важным актом. Считалось, что дух человека, не получившего захоронения, должен блуждать бездомно. Он ни на небе, ни на земле, непонятно. И, конечно, те, кто умер в море, должны были быть захоронены. Но это невозможно. Так вот, даже такие, говорит Иоанн, должны явиться на суд Божий. Иначе говоря, как бы человек ни умер, при каких бы обстоятельствах это ни произошло, он не уйдет ни от суда, ни от наказания и не лишится своей награды, если он ее достоин. И, наконец, смерть и ад, поверженные в озеро Огненное. Вот эти ненасытные чудища, поглотившие стольких, в конце концов, поглощены сами, истреблены. На суде все те, кто не записан в книгу жизни, осуждены тоже на озеро Огненное вместе с дьяволом, их хозяином, с антихристом, зверем и лжепророком его. А для тех, чьи имена записаны в книге жизни, смерти второй нет. Для них есть только одна смерть и одно вечное воскресение. Теперь, дорогие радиослушатели, переходим с вами к новой теме, к 21 главе книги «Апокалипсис», а именно к первым 8 стихам, где говорится о новом творении. Итак, 21 глава книги «Апокалипсис» с 1 по 8 стих «Новое творение». Почитаем первый стих, 21 глава. Первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет уже». После видения свершившегося суда, наказания нечестивых и даже уничтожения самого источника зла, дьявола, смерти, ада, Иоанн получает новое видение. Он видит блаженство, блаженство оправданных, их новая жизнь на новой земле. Вот отрывок, 21 глава с 1 по 8 стих, делится на две части. Первые 4 стиха описывают видение нового мира, а с 5 по 8 стих подтверждают это новое откровение и содержат увещевание к читателю. Мечта о новом небе и о новой земле имела глубокие корни в древности, в иудейском мировоззрении. Эти образы основаны на пророческих обетованиях, данных Исаии. Почитаем. «Ибо вот, — сказал Бог Исаии, — я творю новое небо и новую землю, и прежние уже

Кремля миновали. Нет уже их. Все. Особенно замечательно упоминание того, что моря уже нет. Это замечательный символ. Дело в том, что море – это непременный библейский символ хаоса, бездны, погибели. После потопа, например, потоп, да, который должен был уничтожить все. Потоп, вода, море, бездна. После потопа Бог обещал, что море больше никогда не будет уничтожать землю. Но в этом мире символическое море все же существует как потенция, как возможность, как угроза зла и погибели. Вот это зло, это море Бог удерживает в рамках, но оно все же существует. И здесь, в этом мире, мы всегда ощущаем, что наша жизнь удерживается Богом над морем, над бездной небытия. Это Бог нас держит. Но оно там внизу есть. А в новом мире ничего такого уже не будет вообще. Как на небе. Помните, в 4 главе было сказано, что на небе-то море уже стеклянное, по нему и бегать-то можно. А вот в новом мире вообще никакого моря не будет. Не будет самой возможности зла. Моря нет. Печаль будет забыта, грех исчезнет, тьма прекратится, приходящее во времени станет вечным. Второй стих 21 главы. Читаем. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Первая стародавняя мечта, отраженная в писаниях пророков, была о новом небе и земле. А вторая заветная мечта иудеев – это мечта о новом Иерусалиме, святом городе. Ну, читаем Исаию. Снова Исаия. «Вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». И Исаия продолжает. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Это пророк Исаия. Новый мир и новый Иерусалим – это библейские понятия, которые неотделимы друг от друга. Это единство двух понятий сохраняется и в книге Откровения, явно опирающейся на пророчество Исаии. Вот это соединение нового космоса и нового Иерусалима придает городу Иерусалиму некий космический масштаб. Иерусалим – это образ, метафора самой сущности нового космоса, нового века, нового мира. Итак, Новый Иерусалим, Святой Город, как он называется в Священном Писании, нисходит с неба. Этот таинственный образ нисхождения с неба тоже имеет свои корни в иудейской апокалиптической сфере. Он же был воспринят и ранними христианами, ну, например, апостолом Павлом в послании к Галатам или в послании к евреям. В этой иудейской сфере существовала мысль о том, что Новый Иерусалим уже от века предсуществует на небе. И этот небесный, но пока еще невидимый город спустится на эту землю, а именно в Палестину, чтобы заменить собой оскверненный или уничтоженный Ветхий Иерусалим. Совсем по-другому картина представлена у Иоанна в Откровении. Здесь сначала возникает новый мир, новая земля и новое небо. Указание на то, что все представление теряет свой национально-иудейский характер. Новый Иерусалим – это не возобновление земного Иерусалима в его идеальном состоянии, не замена одного города другим подобным, но лучше.

0: Нет, Новый Иерусалим – это метафора Царства Божия, населенного Церковью. Вот Царство Божие, в котором живут христиане, Церковь спасенных, народ тела Христова. Ну, а если смотреть вглубь иудейской мечты о небесном Иерусалиме, то мы увидим, конечно, здесь влияние эллинизма на формирование такого представления. Первоисточник его – это философия Платона, величайшего философа всех времен и народов. Он учил об идеях, о том, что в высшем, невидимом мире существуют идеи всех вещей, то есть их идеальные, совершенные прообразы. Все, что есть на земле, это лишь несовершенные копии воплощения небесных идей. Согласно этой философии, должен существовать и небесный Иерусалим, несовершенной копией которого является Иерусалим земной. Эллинская философия и вообще культура оказала очень большое влияние на иудеев межзаветной эпохи. Ведь у пророка Исаии, у древнего пророка, когда еще ни о каких эллинах и речи не было, ни о каких Платонах, еще не говорится ни о каком небесном Иерусалиме. У него речь идет о земном обновленном Иерусалиме, а в апокалиптической литературе эпохи смены тысячелетий появляется и представление об идеальном небесном Иерусалиме. Это город ослепительно прекрасный, такой, что человеческие глаза не могут вынести зрелище его славы. Так написано в иудейских апокалипсисах того времени, например, в третьей книге Ездры. В Иоанновом видении красота Нового Иерусалима изображена как красота невесты. Однако не следует путать этот образ невесты с часто упоминавшимся образом церкви, как невесты Агнца. Новый Иерусалим – это не церковь, но место обитания церкви. А образ невесты – как просто украшенного чего-то, да, снова заимствован у пророка Исаии. Он облёк меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил меня красотою. Пророк очень красочно описывает обновленный Иерусалим, который украшен как невеста. «Вот я сделаю основание твое из сапфиров, сделаю окна твои из рубинов, ворота твои из жемчужин, всю ограду твою из драгоценных камней». Эти и другие еще более яркие краски мы увидим в дальнейшем описании нового Иерусалима в книге Откровения. Все это из пророков. В этих древних образах отразилась вера и надежда. Даже тогда, когда Иерусалим был стерт с лица земли, иудеи никогда не теряли веру в то, что Бог восстановит ее. Они, правда, выражали свои мечты в материальных образах, как-то по-детски трогательно и наивно, но это всего лишь символы их веры и надежды на вечное блаженство. Эта же вера вместе с ее образами, как по эстафете, была от иудеев одного народа, передана Церкви Христовой, объединяющей в себе уже все народы земли. Переходим к 21 главе с 3 по 4 стих. Здесь продолжение рассуждения о новой земле, новом небе, новом Иерусалиме, в котором произойдет единение с Богом. 21 глава Апокалипсиса, 3-4 стихи. Читаем. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Иоанн теперь слышит голос некоего высшего ангела, который называет Новый Иерусалим Скинией. Более конкретно, само выражение «скиния Бога с человеками» говорит об универсализме Нового Иерусалима. Ветхий Завет такого не знает. Скиния, в которой обитает Бог на земле, это образ пребывания Бога с Израилем. Скиния с Израилем, но не с человеками какими-то там вообще. Иначе говоря, в Откровении даже в таких, на первый взгляд, незаметных деталях преодолевается национальный характер ветхозаветной религии. Вера выходит на всемирные просторы всех человеков. Бог обитает со всеми, с людьми. Но вспомним, что такое скиния. Это слово греческое. Оно означает шатер, походная палатка. Но в библейском словаре оно уже давно потеряло смысл временного такого палаточного места жительства. Первоначально же скиния представляла собой ту палатку в пустыне, которая была обустроена как прообраз будущего храма. А в храме живет Бог. И вот в этой палатке обитал Бог, сопровождая народ Израиля во время его странствия по пустыне. Со временем скиния стала просто символом присутствия, близости и помощи Божией. Но слово «скиния» имеет и другой, очень важный оттенок. По своему звучанию «скини» – греческое слово. Это греческое слово похоже на совсем другое по значению, но сходное по звучанию еврейское слово «шекина» или «шехина», «секина». «Скини», «шекина». Похоже. Пишутся похоже тоже. А что означает «шехина»? Это слава Божия, сияние присутствия Божия. Вот звуковое подобие привело к тому, что люди не могли подумать об одном, не подумав о другом. Говорят «скиния», думают о славе Божией. Говорят о славе Божией, думают о скинии. Вот, другими словами, сказать, что скиния, то есть палатка Божия, будет среди людей, означало то же, что шехина Божия, то есть слава Божия, будет с людьми. А что такое шехина? В Ветхом Завете шехина – это чувственно воспринимаемое, зрительно воспринимаемое присутствие Бога среди людей. Вот эта шехина, которая у нас переводится словом «слава» по-гречески, шехина – еврейское слово, по-гречески «докса», по-латыни «глория», по-русски «слава». Так вот, мы должны помнить, что слово «слава» означает всегда зрительно воспринимаемое присутствие Бога в этом мире. Ну, предположим, человек выходит на берег моря и видит какие-то прекрасные закаты, восходы, какие-то краски небесные. Он говорит, это слава Божия. У него по спине бегут мурашки. То есть он чувствует присутствие Бога. Вот. И в Библии это очень широко употребляемый образ. Ну, достаточно вспомнить преображение Иисуса Христа на Фаворской горе, когда его осияла слава Божия. То есть апостолы, которые были свидетелями этого преображения, увидели присутствие Бога в Иисусе Христе. Ну, а в Ветхом Завете шехина время от времени появляется как сияние, как светящееся облако, которое приходило, уходило. Ну, например, мы читаем об облаке, которое наполнило святилище при освящении Соломонова храма, или об облаке, которое шло с Израилем, когда он уходил из Египта, переходил через море Черное. В Новом Иерусалиме слава Божия не будет чем-то мимолетным и временным, она будет постоянно пребывать с народом Божиим. Они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Это так называемая формула союза. Она повторяется на протяжении всего Ветхого Завета, но свое начало берет в книге Левит. «Поставлю жилище мое среди вас, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Тоже мы читаем у пророка Иеремии: «Я буду им Богом, они будут моим народом». У пророка Иезекииля: «И будет у них жилище мое», скиния, да, «и буду их Богом, а они будут моим народом». Вот это единение с Богом в грядущем веке приносит с собой радость и блаженство. Минуют слезы, горе, рыдания, боль. Об этом тоже мечтали пророки древности. Так Исаия многократно пишет об этом. «Радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля, и смерти тоже не будет, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Вот так замечательно писал пророк Исаия, и слова его повторяются здесь, хотя, конечно, кратко и несколько в другой форме, в книге Откровения. Ну, вот сегодня, пожалуй, мы с вами завершим по недостатку времени нашу очередную беседу о книге «Апокалипсис». Напомню, это была 43-я беседа. В следующий раз мы с вами продолжим с 21 главы, 5 стих. Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи с эфиром. Да хранит вас Господь и Царица Небесная.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи выдающегося русского богослова протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица. Православное учение о Деве Марии». «Да будет мне по слову Твоему». Итак, Благовещение есть спасение нашего главизна и еже от века таинства явления. «Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует», поется в тропаре праздника Благовещения. Архангел объявил и провозгласил божественную волю. Но Дева не молчит в ответ. Она отвечает на призыв Бога, отвечает с верой и смирением: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она приняла решение Бога и откликнулась на Его зов. Этот ответ человека Богу чрезвычайно важен. Послушание Марии уравновешивает непослушание Евы. В этом смысле Мария называется второй Евой, как сын ее вторым Адамом. Эта параллель прослеживается с самых ранних времен, впервые у святого Иустина. У священномученика Иринея мы находим уже разработанную концепцию, органически связанную с его основной идеей возглавления. Как Ева по слову ангела пала и бежала от Бога, приступив его заповедь, так Мария, из речи ангела приняв благое обетование, что родится от нее Бог, была послушна этому слову. И хотя одна ослушалась Бога, другая ему повиновалась. Так Дева Мария стала заступницей за Деву Еву. И как через Деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву он спасается, потому что непослушание одной Девы уравновешено послушанием другой. Или в другом месте. Итак, узел непослушания Евы развязан послушанием Марии. Ибо что Дева Ева связала неверием, то Дева Мария разрешила верою. Это сопоставление традиционно и для Востока, и для Запада, особенно в огласительных беседах. Вот великое таинство: как через женщину смерть стала нашим уделом, так и жизнь рождена для нас женщиной, говорит блаженный Августин. Смерть через Еву, жизнь через Марию, афористически провозглашает блаженный Иероним. Воплощение – свободное деяние Божие, однако оно открывает не только всемогущество Бога, но и прежде всего Его отеческую любовь. Бог еще раз взывает к человеческой свободе, как воззвал к ней в начале времен, сотворив разумные существа. Инициатива, разумеется, принадлежит Богу. Однако, поскольку средство спасения, избранное Богом, состоит в соединении божественной личности и человеческой природы, человек не может оставаться пассивным наблюдателем в этом таинстве. Устами Марии, представительницы человечества, весь род человеческий откликнулся на искупительное решение божественной любви. Ибо в себе, в своей личности, Мария представляла все человечество. Покорное и радостное принятие искупления, так прекрасно выраженное в песне Богородицы, было свободным. Разумеется, эта свобода не предполагает инициативы. Однако это подлинная свобода, свобода любви и поклонения, смирения и доверия, свобода соработничества. Это и есть человеческая свобода. Благодать Божия не может быть, так сказать, механически наложена на человека. Она должна быть свободно принята в смирении и послушании. Дева Мария тоже дочь Евы. Мария избрана для того, чтобы стать матерью воплотившегося Господа. Мы должны предположить, что она была готова к этому необыкновенному служению, подготовлена самим Богом. Можем ли мы определить, в чем суть и характер этого приготовления? Здесь мы стоим перед антиномией, о которой уже упоминали. Пресвятая Дева – представительница всего человеческого рода, то есть человечества падшего, ветхого Адама. Но она же вторая Ева, с нее начинается новое поколение. Пред вечным советом Божиим она выделена из человечества, но это выделение не разрывает ее сущностной связи с человеческим родом. Можно ли уложить это таинственное противоречие в логическую схему? Римо-католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии представляет собой смелую и благородную попытку решения. Но такое решение имеет смысл лишь в контексте особого и в корне неверного понятия о первородном грехе у католиков. Строго говоря, этот догмат является лишь ненужным усложнением, а его неудачная терминология затемняет неоспоримую истину кафолической веры. Привилегия богоматеринства зиждется не на свободе от первородного греха. Поистине, Пресвятой Деве дана полнота благодати, и личная чистота ее сохранена водительством Святого Духа. Но одно это не избавляет от греха. Грех уничтожен лишь на древе крестном, а до креста он был обычным и всеобщим состоянием человечества, и ни о какой свободе от него не могло быть и речи. Грех не был уничтожен даже воплощением, хотя оно и представляет собой начало нового творения. Воплощение было лишь основой, отправной точкой искупительного деяния Господа. И сам второй человек входит в полноту славы своей через врата смерти. Искупление – сложный акт, в котором необходимо различать отдельные элементы, хотя на предвечном совете Божьем оно было задумано и решено во всей полноте.
спроецированное на временную ось, единое искупительное деяние распадается на отдельные стадии, которые отражаются друг в друге, а окончательное совершение предвосхищается и прообразуется в каждой из них. У искупления есть история, и она движется вперед. Мария, как мать воплотившегося, обрела благодать воплощения. Но это не абсолютная полнота благодати, так как еще не исполнилось искупление. Однако личная праведность возможна и в неискупленном мире, а тем более в мире, где искупление совершается. Истинная богословская проблема – проблема богоизбранности. В воплощении мать и дитя неразрывно связаны. Воплощение – поворотный пункт истории, а всякий поворотный пункт неизбежно противоречив. В нем сочетается ветхое и новое. Дальнейшее молчание. Оставим рассуждение и будем в трепете созерцать явление тайны. Нравственное совершенство Девы Марии. Внутренний опыт Богоматери сокрыт от нас. По самой природе этого опыта он недоступен никому другому. Это тайна личности Пресвятой Девы. И Церковь, говоря о Марии, избегает догматических определений. Она прибегает к языку молитвенной поэзии, языку антиномичных образов и метафор. Нет ни причины, ни нужды полагать, что Пресвятая Дева сразу реализовала всю полноту, все богатство благодати, данное ей от Господа. Нет ни нужды, ни причины считать, что полнота благодати в данном случае понимается арифметически и означает собрание всех возможных совершенств и все многообразие духовных даров. Слово «полнота» относится к Марии. Это была полнота для нее. Она была полна благодати. И это была особая благодать, благодать Матери Божией, Дева Матери, невесты не невестной. Разумеется, у нее свой духовный путь, личное возрастание в благодати. Все значение тайны спасения открывается для нее постепенно. И она участвует в крестной жертве. И тебе самой оружие пройдет душу. Яркий свет воссиял только в воскресенье. До этого и Христос не был еще прославлен. И после Вознесения мы видим Пресвятую Деву посреди апостолов в центре растущей церкви. Несомненно одно. Впечатление, если можно так выразиться, от ангельского посещения, благовестия о чудесной тайне исполнения ее, Пресвятая Дева всю жизнь хранила в своем сердце. Да и могло ли быть иначе? Повторим еще раз. Суть и опыта от нас сокрыта. Но если мы вовсе откажемся от поиска благочестивых догадок, не будет ли это предательством самой тайны? А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. Вся ее внутренняя жизнь была сосредоточена вокруг этого события. Ибо тайна воплощения, несомненно, и тайна ее личности. Ее положение в этом мире уникально и исключительно, и своими личными качествами она должна соответствовать ему. В этом самая суть ее особого совершенства, называемого преснодевственностью. Мария – дева. Девство здесь не просто физическое состояние. Это в первую очередь особое внутреннее мирочувствие, без которого телесная девственность не приносит никакой пользы. И имя преснодевы, конечно же, относится не только и не столько к области физиологии. Оно относится не только к девственному рождению и не означает лишь то, что она и в дальнейшем сохранилась безмужней. Если мы верим в непорочное зачатие и божественность Иисуса, то последнее не вызывает сомнений. Оно прежде всего отрицает любой эротический элемент душевной жизни, любые чувственные и себелюбивые желания и страсти, любое рассеяние ума и сердца. Телесная девственность есть лишь внешний знак духовной целостности и чистоты. Ведь только чистые сердцем, сказано, Бога узрят. Девственность есть свобода от страстей, истинная апатия, составляющая сущность духовной жизни. Свобода от страстей и влечений, свобода от власти помыслов, неудобо превратность козлу, по выражению преподобного Иоанна Дамаскина. Душа Марии подвластна одному Богу, стремится только к Нему. Все ее помыслы и желания направлены, привлечены и притянуты, по слову преподобного Иоанна, к предметам, достойным желания и привязанности. Она не знает страсти, она хранит девственность ума, души и тела. Это всецелое обращение к Господу, полное посвящение себя, всей своей жизни Богу. Быть подлинно рабой Господней, и значит быть преснодевой, не имеющих плотских стремлений. Духовная девственность есть безгрешность, но все-таки не совершенство и не свобода от соблазна. Даже Господь наш был в каком-то смысле уязвим для искушений, не случайно сатана искушал его в пустыне. У владычицы нашей, вероятно, тоже были свои искушения, но она побеждала их твердой верой и верностью Богу. И обыкновенная земная материнская любовь выше своей точки превращается в духовное самоотождествление с ребенком. Чувство, включающее в себя и самоотречение, и жертву. А Мария любила своего сына, конечно, не меньше, чем обычная мать обычного ребенка. Ее сын будет велик и назовется сыном Всевышнего. Очевидно, это тот, который должен прийти, Мессия.
Мария исповедует свою веру в песне Богородицы, гимне мессианской хвалы и благодарения. Мария не могла не понимать смысла всего совершающегося с ней, но, скорее всего, понимала это постепенно, со временем, слагая таинственное обетование в сердце свое. Для нее существовал только один путь. Она была поглощена одной мыслью о послушании Богу, который призрел на смирение рабы своя и сотворил величие ей. Апостол Павел так и описывает состояние и красоту девственности. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Вершина этого девственного служения – святость Преснодевы, Пречистой и Пренепорочной. Матерь всех нас. Кардинал Ньюман в своем восхитительном письме его преподобию Пьюзи, доктору богословия, по поводу его Ириникона, удачно замечает. Богословие занимается предметами сверхъестественными, вечно вопрошает о тайнах, которые не постичь, не приблизить к себе рассудок не в состоянии. Мысль обрывается и пытается продолжить или закончить ее, означает нырять в бездну. Блаженный Августин предупреждает, что если мы попробуем найти и связать концы линий, ведущих в бесконечность, то лишь начнем противоречить сами себе. Все согласны, что в конечном счете критерием истинности того или иного христианского предания служит догмат. Исторических аргументов от древности или от умолчания оказывается здесь мало. Их следует подвергать тщательной богословской проверке в свете всей христианской веры в целом. Вопрос ставится так: храним ли мы веру Писания и Церкви? Понимаем ли и исповедуем символ веры именно в том смысле, в каком он дан нам? Правильно ли веруем в истину воплощения? Процитируем еще раз Ньюмана. «Я хочу сказать, — продолжает он, — что если уж мы свыклись с тем утверждением, что Мария родила, а затем кормила и носила на руках предвечного, ставшего ребенком, то можно ли чем остановить все более стремительную лавину мыслей и догадок, вызванных осознанием этого факта? Какой трепет и изумление охватывает нас при мысли, что творение так приблизилось к сущности божества. К счастью, богослов в своих поисках руководствуется не только логикой эрудиции. Его ведет вера, верою, чтобы понимать. Вера просвещает разум. Знания, память о прошлом оживают в непрерывном церковном опыте. Кафолическое богословие следует за учительным авторитетом церкви, за ее живой традицией. Православный богослов сам живет в церкви, в теле Христовом. Церковь – то мистическое тело, где, можно сказать, не прекращает действовать тайна воплощения, раскрывая все новые и новые свои грани в таинствах и молитвенном опыте. В небесной, истинной соборной и вселенской церкви тайна нового человечества предстает как реальное новое бытие. И здесь, в живом единстве мистического тела Христова, личность Пресвятой Девы является во всем блеске и славе. Здесь церковь созерцает ее недосягаемое совершенство. Здесь становится ясно, сколь неразрывно соединена она с Сыном, сидящим одесную Отца. Для нее уже наступило исполнение того, что только предстоит человечеству. «Представилась ей сих животу, мать и суща живота», — поет церковь. «Богородицу гроб и умерщвление не удержаста, якоже бы живота матерь, к животу приставив утробу вселивайся преснодевственную». Это тропарий кандак праздника Успения Божией Матери. Повторим, это не столько награда за ее чистоту и добродетель, сколько необходимое следствие ее служения как Матери Божьей, Богородицы. Церковь торжествующая есть прежде всего церковь молящаяся, ее бытие – живое участие в служении Христа, в его заступничестве и искупительной любви. Соединение со Христом, составляющее цель бытия церкви, да и каждого отдельного христианина, есть прежде всего причастие его жертвенной любви к человечеству. И здесь огромная роль принадлежит той, которая уникальным образом связана с искупителями, узами материнской любви. Матерь Божия становится матерью всех живущих, всего христианского рода, каждого рожденного и возрожденного в духе и истине. Вершина материнской любви, самоотождествление с ребенком, проявляется здесь во всей полноте. Церковь немного говорит в догматах о тайнах своего собственного бытия, а тайна Марии – тайна Церкви. Мать-Церковь и Матерь Божья вместе дают рождение новой жизни, и обе они – предстоятельницы. Церковь призывает к себе верующих и помогает им растить духовно в эти тайны веры, тайны их собственного существования и духовной судьбы. В церкви они учатся созерцать живого Христа вместе с торжествующим собором, церковью первенцев, написанных на небесах, и поклоняться им. И в этом сияющем славию соборе они различают ослепительный лик Пресвятой Матери Господа и Искупителя, лик полной благодати и любви, сострадания и милосердия, лик честнейший Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшее.
свете этого созерцания и в духе веры должен богослов исполнять свой труд, разъяснять верующим и всем взыскующим истины величественную тайну воплощения. Тайна эту, начиная от века отцов, символизирует одним священным именем – Мария Богородица, Мать воплотившегося Бога. В эфире радио «Град Петров» прозвучала статья выдающегося русского богословия протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица. Православное учение о Деве Марии». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон у протоиерея Александр Степанов. Мы продолжаем наши беседы о православной иконе. И сегодня мы поговорим об образе Успения Божией Матери. Ну, этот образ, я думаю, очень хорошо известен всем нашим слушателям. Иконография довольно устойчивая, причем она и на Западе очень похожа. Правда, там называется Вознесение Богородицы, но, во всяком случае, мы можем видеть чрезвычайно известных памятников, там, на соборе Нотр-Дам, изображения, которые очень похожи по структуре на ту икону, которая нам привычна. Само событие, как мы знаем, не описано в Священном Писании, но в богослужебных текстах, которые восходят к некоторым апокрифическим евангельским повествованиям, это событие раскрыто достаточно подробно, и икона, в общем-то, собирает все те факты, которые предлагает нам богослужебный текст, в некоторую единую композицию. Со мной в студии Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед. Оксана Витальевна, какой мы сначала образ осмотрим?
2: Ну, существует несколько вариантов успения. Основы их всегда одинаково. Это лежащая на одре Пресвятая Богородица. С двух сторон от нее стоят плачущие апостолы. За одром стоит величественная фигура Христа, которая держит душу Пресвятой Богородицы, но апостолы его не видят, потому что
1: они обращены
2: к Богородице, и они плачут. И скорбь их изображается на иконах всегда достаточно реалистично, хотя здесь же одновременно такое торжество и радость. И очень часто вверху изображается небесный сегмент, куда на троне золотом ангелы возносят Пресвятую Богородицу уже в теле, а не душу ее. И она с этого трона благословляет мир. И вот такой образ Пресвятой Богородицы в народе еще Успение же называют как Богородичной Пасхой, потому что это действительно
1: воскресение
2: Пресвятой Богородицы. То есть она умерла, но для того, чтобы воскреснуть, и она первая из людей, которая воскресла, потому что Иисус Христос все-таки был и Бог, и человек, а Пресвятая Богородица была обычный человек. И то, что Богородица воскресла, это стало таким живым исполнением обетования Божьего о том, что все мы, в конце концов, воскреснем в теле. Я так напомню чуть-чуть историю, вот, что все апостолы были собраны к одру Пресвятой Богородицы, потому что она попросила Христа, чтобы она имела возможность с ними попрощаться. Причем они проповедовали в разных странах в этот момент, их принесли на облаках ангелы. Причем в том числе восстали из гробов и умершие апостолы, которые тоже пришли проститься с Пресвятой Богородицей. И в том числе было несколько первых святителей, первых епископов церкви, которые тоже изображаются на иконах. И после того, как они все пришли, Пресвятая Богородица легла на одр и уснула. Но не был принесен один только апостол Фома, который проповедовал, как известно, в Индии. И его принесли уже после того, как Пресвятая Богородица была погребена на третий день. И апостол Фома очень скорбел о том, что не простился с Пресвятой Богородицей. Ему отвалили камень и увидели, что
1: гроб пуст,
2: что Пресвятая Богородица, так же, как и Господь, воскресла в теле. И существуют еще дополнительные апокрифические сказания о том, что Божья Матерь явилась апостолу Фоме и дала ему свой пояс. Это вот как раз тот пояс, который вот привозили недавно в Россию. И все это иногда в подробностях, а иногда и сокращенно изображается в иконах. Иногда изображается только одр, апостолы и Господь. Иногда изображаются ангелы. И вот такое успение, где изображаются ангелы, которые несут апостолов на облаках, называется облачным успением. Потому что вот эти облака, они, конечно, очень яркий такой придают образ, такую особую красоту этим иконам. И никакого смыслового подтекста богословского это название не имеет. Впервые иконы облачного успения появились в Византии примерно в XI веке. Первая наша икона из Десятинного Новгородского монастыря – это икона XIII века, облачное успение. Давайте на нее посмотрим. Пресвятая Богородица лежит на одре, который украшен такой вот красной расшитой тканью, которая висит так перед этого.
1: Как престол.
2: Да, вот облачён. Именно что как престол, и вот в древности как раз впереди на престол пристегивалась такая специальная ткань, аппендиум, которая была красного цвета всегда, и она была часто расшита, или, может быть, на ней изображались какие-то иконы. И вот здесь вот эта вот ткань, которая так украшена драгоценными камнями, она, в общем-то, очень конкретно напоминает нам, да, вот указывает на образ вот этого престольного облачения. Хорошо узнаются здесь три апостола. Это апостол Иоанн Богослов, который вот ближе всех был с Пресвятой Богородицей. Она жила в его доме последние годы после распятия Христа. И вот он как бы скорбно склонился, внимательно смотрит на ее лицо. С одной стороны, около Пресвятой Богородицы изображен апостол Петр в изголовье, который всегда изображается с кадилом. А с другой стороны, изображается апостол Павел, который склонился к ее ногам.
1: А ну почему вот, Петр с кадилом изображается?
2: Петр с кадилом изображается, ну, с одной стороны, потому что, видимо, это как бы образ панихиды.
1: Он как бы служащий, поскольку он старший из апостолов, то, вероятно, он как бы служит за упокойную службу.
2: Да. Здесь все как бы, с одной стороны, это и реалистично, а с другой стороны, каждый предмет имеет свое какое-то символическое значение. И, в частности, символически можно как раз рассматривать образ кадила самого. Потому что, во-первых, кадила – это знак невидимого присутствия Духа Святого.
1: То, ну, ладан, мы как бы скажем, его... дым, ладан,
2: да, это знак присутствия Духа Святого, которого мы не видим, но как бы чувствуем. С другой стороны, кадила является одним из символических литургических образов самой Пресвятой Богородицы. В богослужебной литературе часто сравнивают с кадилом.
1: Благовонным.
2: Кадилом благовонным, да. То есть, может быть, это как бы таким образом может быть истолковано, тут сложно сказать. Но наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет символический образ престола, и вы это сразу увидели, и даже без того, что я тут сказала что-то со своей стороны, он присутствует очевидно в этом изображении. И горизонтальный образ Богородицы делит как бы икону, и впоследствии в более поздних иконах это начинают подчеркивать художественно, изображая вот здесь нечестивого Афонию внизу, который пытался перевернуть одр Богородицы, и ангел отсек ему руки. Но потом, правда, сразу же ему эти руки обратно
1: вернули,
2: да, и он тут же уверовал в Бога. Но вот этот вот момент как бы грехопадения грешного мира, он изображен вот здесь внизу. А наверху Господь и ангельский мир. То есть Богородица как граница изображается, как тот вот престол Божий, который соединил небо и землю.
1: Да, ну престол божества. Христос здесь, он как бы восседает на вот этом престоле.
2: Да, как на престоле. И ангелы, которые вот тут летят, все вообще вот эта вся икона, она воспринимается как торжественная такая литургия, как приобщение божественного мира и земного, потому что первый человек поднимается на небо. И вот эта вот торжественная, радостная служба, которую мы здесь видим, прямо хор этих ангелов, которые несутся в облаках с апостолами, две свечи, которые горят по преданию. Пресвятая Богородица, прежде чем уснуть, она сама зажгла эти свечи, и когда они загорелись, она легла, и они еще продолжали гореть, поскольку она знала, когда она, наконец, встретится со своим сыном. Для Пресвятой Богородицы и об этом говорит и икона, и об этом все время говорит и сказание, и служба. Это не было трагедией. Для нее это была радостная встреча со своим сыном. А, естественно, для апостолов, как бы вот для них это, как для людей, трагическая такая вот минута.
1: Ну, прощание,
2: но с другой стороны,
1: да,
2: прощание, расставание,
1: да.
2: Это свойственно человеческой природе, потому что и Господь скорбел, когда Лазарь умер. И в дальнейшем вот эта тема литургичности, как бы службы такой торжественной, вот этого образа, она усиливается с развитием иконописи. И в иконе... Скажем, Феофана Грека, это оборотная сторона Донской иконы Пресвятой Богородицы, Успения Божией Матери, где нет никаких облаков, где нет вот этой всей сложной такой хоровой иконы, а все так очень компактно и строго, вокруг Христа появляется слава. Это полукруглая слава, мандорла, которая как купол осеняет всех присутствующих здесь. И мы видим, что нимбы изображены только у Христа, души Пресвятой Богородицы, самой Пресвятой Богородицы и двух епископов.
1: И что это за епископы?
2: Это Иаков Иерусалимский и Ерофей Афинский.
1: Иаков, это понятно, как ее, так сказать, родственник, ближайший и первый епископ Иерусалима. А вот Ерофей тут при чем?
2: Это один Афинский. Из четырех епископов, которые всегда изображаются на Успении Пресвятой Богородицы.
1: Это апостолы 70,
2: да,
1: видимо, да?
2: Да, да, да. То есть там они варьируются, иногда два, иногда три, иногда четыре изображаются. И это как раз традиционные две фигуры, которые присутствуют на иконах Успения. Но дело в том, что вот то, что выделены таким образом епископы, это подчеркивает как раз вот этот экклезиологический аспект от Пресвятой Богородицы, от апостолов выстраивается. И вверху всех два епископа, которые уже предстоят просто непосредственно Христу у престола, как сослужащие ему, да, вот в этой вот такой таинственной литургии, которую мы здесь видим.
1: Вот еще Пресвятой тоже здесь цвета, да. Вот так символично, да, пурпурный цвет, это опять-таки цвет земли,
2: и
1: голубой цвет, цвет неба наверху, вот, и Богородица, опять-таки, так сказать, вот, разделяющая или соединяющая две эти, так сказать, стихии, через нее соединилось божество и человечество во Христе, и произошло таинство нашего спасения, да.
2: Да, и она лежит на белом, ну, как знак чистоты, совершенной чистоты Пресвятой Богородицы, которая, собственно, и дала возможность для соединения земного и божественного.
1: А свеча, которая вот здесь стоит одна, тоже, наверное, какой-то имеет смысл.
2: Да, конечно. У свечи вообще, в принципе, очень много каких-то символических значений. Ну, во-первых, здесь она ритмически повторяется в образе Христа.
1: Конечно.
2: И красный огонь, который у этой свечи, золотой свечи, как бы повторяется в образе Серафима. То есть это образ Христа, образ божественного присутствия на земле, скажем так, и горение молитвы, которое похоже, да, на вот
1: огненный серафима. Огнезрачного.
2: Огнезрачный. Подсвечник.
1: Да.
2: Это
1: вот, вот,
2: Пресвятая Богородица, а свеча – это
1: сам Христос.
2: Сам Христос. И таким образом, если здесь внизу на земле, как бы это тот вот образ, который был здесь на земле, когда Пресвятая Богородица носила Христа, то здесь Христос берет душу Пресвятой Богородицы, такое, сказать, обратное вот, действие.
1: Да, очень, конечно, такая вся рифмованная икона. Удивительно просто, насколько она композиционно сделана, замечательная, такая живописная.
2: Очень красивая. Вообще, честно говоря, донская икона, вот что ее лик, что ее оборот, моя любимая. Сколько вот была в Третьяковской галерее, просто глаз не оторвать. Удивительно красивая живопись, просто потрясающая. Икона Дионисия. Ну, предположительно, Дионисий, мы можем только говорить, у Дионисия всегда он находится на том, так сказать, вот пределе каком-то, когда он сводит в ритмическом таком строе каком-то много очень идей сразу же, как бы вот он подводит итог, что ли, вот вековому развитию древнерусской иконописи. Иногда говорят о том, что с Дионисием связано начало упадка. На самом деле это настолько тонкое, настолько совершенное богословие, настолько изумительная по красоте живопись, настолько совершенное гармоническое сведение всех смыслов в каждом образе, что это просто та вершина, может быть, просто за пределы которой уже невозможно развиваться. Может быть, только в этом смысле это можно говорить о том, что это начало упадка, потому что самого Дионисия это, безусловно, ни в коей мере не касается. Это абсолютно гениальная живопись, просто потрясающая по красоте. И давайте вот посмотрим, как вот снизу постепенно, как бы ступенями начинает развиваться вот этот образ. То есть вот идет такая композиция, разделенная с одной стороны Афония, с другой стороны ангел. Вот это такое разделение, которое мы видим здесь внизу, на земле. Вот ангел с мечом, который тут поражает грешников. Грешник кается, ну и так далее. Вот это вот...
1: Земная история,
2: в общем. Да, это, в общем, земная история. И все это очень маленькое.
1: Фигуры идут. Незначительные.
2: Да, но с другой стороны, обе эти фигуры припадают на колени, и у обоих из них подняты руки, и если мы посмотрим, то они как пьедестал для фигуры Христа, такой вот, который разделяет только фигуру Богородицы. Потом идут такие живописные паузы с двух сторон, и уже монолитные, такие мощные, да, вот эти группы
1: по краям
2: апостолов, святителей, вот, которые снова потом вверху разлетаются вот этими образами ангелов.
1: Несущих апостолов.
2: Несущих апостолов, да. И вот эта вот мощная композиция, она как бы так ступенечками направляется вот к мандорле, и потом продолжается в этой мандорле таким, который мысиком заканчивается. Она не полукруглая, она таким куполом, как луковичкой такой. И вот эта луковичка, если мы посмотрим, она прямо устремляется в врата райские, которые открыты, и она так туда раз, как ракета, да, которая вот поднимает всю вот эту мощь так вот вверх. И то, что ангелы разлетаются в разные стороны, они как бы вот эту легкость и вот это движение вверх, они поддерживают, да, вот этой вот своей такой вот воздушностью какой-то вот летящей. И фигура Пресвятой Богородицы. Мы видим просто буквально, как она летит, вот этот кружочек, да, вот вместе с этим несущим ангелом, потому что вся композиция, которая легкая такая, поднимающаяся вверх, она дает нам возможность вот увидеть вот эту фигуру, облаченную в белое, в знак вот ее чистоты, какой-то как новорожденную, собственно. Вот она рождается для новой жизни и поднимается вот в эти небесные врата, которые открываются специально для нее.
1: Но это все-таки Богородица или душа Богородицы? Вот здесь мы видим в руках у Христа
2: она
1: душу Богородицы
2: белую. Душа Богородицы изображается всегда в виде спеленутого младенчика.
1: Да.
2: А здесь она все-таки уже в виде
1: в белых
2: жены.
1: Ризах,
2: да,
1: да.
2: В белых ризах.
1: Но это уже воскресшая.
2: Это воскресшая ее плоть, но просто это преображенная ее
1: плоть. Да.
2: И как в преображении Христос изображается в белых одеждах, вот тут как бы тоже...
1: Ну,
2: вот
1: это воскресшее
2: вот...
1: тело.
2: Да,
1: воскресшее,
2: да,
1: уже
2: другая, да.
1: Такое же, как Христос, которого тоже не узнавали ученики.
2: Да, да. И вот одежда, она, в принципе, в иконах, она всегда имеет символическое значение. И здесь художник специально изображает ее не в обычных одеждах, не в земных одеждах Пресвятой Богородицы, чтобы мы увидели, что это... другая плоть.
1: Да, ну вот она на одре лежит в конкретной одежде, которая...
2: Просто есть поздние иконы, в которых она опять изображается здесь на престоле в своих собственных одеждах. Уже вот утрачивается вот этот вот...
1: Тонкое развлечение.
2: Да, тонкое, вот. И здесь она руки держит в молении.
1: Молитвенно.
2: Молитвенно. То есть Пресвятая Богородица не успела еще в рай подняться, а уже молится за род человеческий. И вот это ее изображение вот в этих иконах Успения, оно такое очень утешающее, да, человека, что всегда есть ходатайца на небесах, которая даже вот нечестивого Афонию сразу помиловала в ту же секунду. Первое ее чудо посмертное – это было хульника, который против нее же. Тоже момент такой Успения. Поэтому Афония симметричен ангелу. А в иконах симметрия – это подобие. Он подобен ему. То есть он вот через грех, через вот страдания, прощение, покаяние становится подобным ангелу. И есть такое даже, да, апокрифическое сказание о том, что он потом стал мучеником, одним из первых. Вот такая красивая икона.
1: Вот здесь как раз четыре епископа, я смотрю, изображены.
2: Да, да, да.
1: Вот здесь максимально
2: здесь...
1: развернутый сюжет.
2: Дионисий всегда сводит всех в одну композицию, да, а один из, как раз тут Дионисий Ареопагит, один из святителей изображается.
1: Ага. Ну да, вот. Как ученик апостола,
2: да, да,
1: Павла.
2: Да. Впоследствии иконы Успения, конечно, становятся предельно лаконичными и, в общем-то, такими реалистичными. Так, в этой иконе уже...
1: Конец XIX века.
2: Конец XIX века, да, здесь просто мы видим... Богородица изображена как плащаница в храме через литургическую службу. У нас вот есть ощущение, да, что это плащаница, скорее положенная на храмовый престол. Есть вот образы Успения с огромным количеством клеем в которых рассказывается о земной жизни Пресвятой Богородицы и все подробности, так сказать, связанные вот со сказанием об Успении. А наверху появляется такая католическая композиция «Коронование Пресвятой Богородицы».
1: Угу,
2: то есть здесь уже очевидно, да.
1: Причем здесь и отец, и сын в этом участвуют, потому что
2: да,
1: обычно западная иконография — это Христос, венчающий Богородицу. Они вдвоем восседают на престолах, как император и императрица, и он венчает ее венцом.
2: А здесь, конечно, это такая аллегорическая композиция. Говорит нам о чем? О том, что в XVIII веке было совершенно уже утрачено вот это богословское понимание изображения, что это исключительно аллегория. Потому что если рассматривать, например, начать эту икону с точки зрения вот всех вот этих вот богословских смыслов, которые были в древнем иконописи, то тут получается еретическая достаточная образ, потому что это она просто становится как четвертое лицо Пресвятой Троицы тут на самом деле изображена. Но в действительности нет, конечно, автор не думал совершенно о том, что это четвертое лицо Пресвятой Троицы, точно так же, как и верующие, которые смотрели на эту икону, они воспринимали ее исключительно как аллегорическое назидательное повествование.
1: Масса, как всегда, деталей, конечно, и барочных украшений.
2: И уже Богородица лежит закрытой одеяльцем, и как бы нет ощущения вот этого престола.
1: Ну, одр, обычный одр.
2: Обычный одр, да, да, да.
1: Ну что же, это образ уже начала XVIII века, да?
2: Да, Кирилл Уланов.
1: Здесь стоит какой-то ростовец с книгой.
2: Да, потому что Богородица читала, прежде чем...
1: Просто развести. Детали мелкие, воспроизводящие сюжетные подробности рассказа о ее успении.
2: Да.
1: Такой свечи, которая бы так замечательно, как у Феофана Грека, прообразовала собой всю историю Спасителей и Богородицы, их взаимоотношений. Таких сильных вещей здесь нет. Ну что же, вот мы рассмотрели сегодня довольно сложный и содержащий большие богословские смыслы образ Успения Пресвятой Богородицы. На этом заканчиваем нашу программу и в следующий раз поговорим об иконе Пятидесятницы. Напоминаю, что об иконе Успения нам сегодня рассказывала Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконе. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: До свидания.

Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.

0: прозвучал кандак праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры в исполнении трио из мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град».

0: Петров. Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись заседания архиерейского и епархиального советов. В Эрмитаже в День Российской гвардии был совершен молебен. Об этих и других событиях более подробно. 4 сентября в портретном зале епархиального управления состоялось расширенное заседание епархиального совета с участием благочинных под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Во вступительном слове правящий архиерей напомнил о посещении святейшим патриархом Кириллом Санкт-Петербургской епархии 14 июня и 12 июля. В ближайшее время приезд его святейшества ожидается на торжества по случаю 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы предстоятель Русской Церкви планирует совершить божественную литургию в академическом храме. Говоря о предстоящем 80-летии святейшего патриарха, владыка Варсонофий призвал не только проводить юбилейные мероприятия, но и молиться за предстоятеля. Также на заседании были рассмотрены документы, поступившие из управления делами Московской патриархии в период между заседаниями совета. В частности, он назначении епархиальных миссионеров из числа клириков. В епархиях, где численность штатных священников превышает 30 человек, следует назначить дополнительно к председателю миссионерского отдела священников епархиальных миссионеров. Их число должно составлять не менее 5% от общего числа пресвитеров. Владыка также обратил внимание на миссионерскую работу в высших учебных заведениях. Митрополит Варсонофий также указал на строгое соблюдение действующего положения о порядке принесения и передачи в дар святынь. Организация такого рода мероприятий происходит только через соответствующую комиссию по развитию паломничества и принесению святынь. Также на заседании шла речь об утверждении новых епархиальных наградных знаков. Святейшим патриархом Кириллом были одобрены епархиальные медали апостола Петра, праведного Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении Петербургской. Владыка Варсонофий также предложил утвердить знаки святого благоверного князя Александра Невского к 800-летию со дня рождения, священномученика Вениамина к 100-летию мученической кончины и праведного воина Федора Ушакова к 25-летию канонизации. 4 сентября в Золотом зале епархиального управления состоялось заседание архиерейского совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Правящий архиерей, в частности, рассказал о своих поездках в областные епархии: Тихвинскую на праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Гатчинскую в день памяти всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших и в Выборгскую на престольный праздник Кафедрального собора и заседание епархиального совета. Также владыка напомнил о принесении в Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского, которое состоялось с 27 по 31 августа. Важной темой обсуждения стала подготовка и проведение праздничных мероприятий 12 сентября, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. 3 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с руководителями петербургских вузов. На встрече присутствовали наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, вице-губернатор Наталья Чечина, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, благочинный храмов при вузах, настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин, председатель Совета ректоров, ректор университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, а также ректоры многочисленных петербургских вузов. В приветственном слове правящий архиерей поздравил руководителей вузов с началом учебного года, отметив, что помимо надежд, процесс воспитания подрастающего поколения подразумевает огромную ответственность. 2 сентября в Эрмитаже отметили День Российской гвардии. Торжественная церемония прошла в военной галерее 1812 года. Ее открыла рота почетного караула. Под звуки встречного марша в исполнении оркестра в военную галерею 1812 года были внесены знамена и штандарты полков Российской императорской гвардии. 5 выпускникам военных училищ вручили почетные гвардейские знаки. Благодарственный молебен молебен совершил настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце иеромонах Марк Святогоров в сослужении старшего иеродиакона Александра Невской лавры Ильи Васильева. В праздновании Дня Российской гвардии приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, командующий Северо-Западным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Бураков, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Виленбахов и другие почетные гости. Прозвучали военные исторические марши полков Российской императорской гвардии. Встреча молодежи с исполняющим обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонахом Филаретом Зубовым прошла 2 сентября в рамках образовательного форума Северо-Западного федерального округа Ладога. Ежегодно на молодежном форуме организуется площадка, посвященная духовно-нравственным ценностям. В этом году она получила название «Духовность». Иеромонах Филарет ответил на вопросы ребят и поделился своим опытом. Отец Филарет напомнил мысль святителя Филарета, митрополита Московского, что плохой гражданин земного отечества не сможет стать достойным гражданином Отечества Небесного. Он также подчеркнул, что самая главная проповедь христианства – это праведная жизнь верующих. Молодежный образовательный форум «Ладога» проводится по инициативе Комитета по молодежной политике Ленинградской области совместно с агентством «Росмолодежь». Площадку «Духовность» на протяжении 8 лет организует Координационный центр синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе. Ее цели – духовно-нравственное просвещение молодежи, развитие навыков миссии и реализация просветительских проектов в регионах. Участвуют как члены православных молодежных клубов региона, так и внешние молодые люди, интересующиеся вопросами веры. В этом году участниками площадки стали 80 человек. Общее количество участников форума превысило 300 человек. 9 сентября в Центральной районной библиотеке имени Михаила Салтыкова-Щедрина состоится лекция клирика храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерея Дмитрия Карандея «Святой Александр Невский, защитник Руси и небесный покровитель Петербурга». Встреча откроет цикл лекций клириков храма в библиотеке. Вход на мероприятие свободный, начало в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84. 068. Возрастное ограничение 6+.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 130-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
0: Послушайте 93-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: В то время Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Среди многих грехов и искушений, которым подвержен род человеческий, есть один, который, пожалуй, наиболее часто подпадал под обличение Христа Спасителя. И имя этому греху – лицемерие. Вот и сегодняшнее Евангелие как раз касается этой темы. Господь обличает фарисеев, обличает тогдашних духовных вождей еврейского народа. Напомню, что фарисеи – это самая многочисленная и влиятельная религиозно-политическая партия в Израиле. Фарисеи обладали монополией над религиозной жизнью народа. Они были знатоками закона во всех его мельчайших подробностях и предписаниях. Им принадлежало право судить, что является грехом, а что не является, что может делать человек, а что нет. Фарисеи как бы курировали духовную, общественную, профессиональную и личную жизнь своих соплеменников, и люди видели в них непререкаемый авторитет. Но вот ведь в чем дело. Для достижения авторитета надо очень много потрудиться. Для того, чтобы быть образцом духовной жизни, надо проделать очень длительный и трудоемкий путь. Путь молитвы, поста, смирения, самоограничения, жертвенности. Это тот путь подвига, который именуется святостью жизни. Но если нет ни сил, ни желаний, ни стремления брать на себя этот подвиг и жить святой жизнью. Но с другой стороны, и авторитетом-то хочется пользоваться в глазах благочестивых и доверчивых людей. Так что же тогда делать? А в таком случае надо надеть на себя маску, придать своей внешности, своей одежде, своему поведению, своим речам такую благочестивую окраску, которая смогла бы вести в заблуждение людей. И надо сказать, что фарисеи блестяще справлялись со своей ролью и действительно стали в народе не только знатоками закона, но и людьми смиренными, благочестивыми и богобоязненными. Что, конечно, очень тешило их честолюбие, ведь фарисеи были окружены почетом и уважением, их слова были непререкаемы, Но помимо этого, их лицемерие позволяло им без особого труда улучшать свое материальное благосостояние, так как каждый благочестивый иудей считал необходимым помочь такому святому человеку, дабы он не забыл его в своих молитвах. Христос со словами обличения обрушивается на фарисеев. Он срывает с них маску, разоблачает их лицемерие. На Моисеевом седалище сидели книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свое и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Вот я бы рекомендовал нашим радиослушателям сразу после трансляции прочитать всю 23 главу Евангелия от Матфея, в которой содержится вся речь Христа против фарисеев. Но если посмотреть на эту речь Христа в контексте всей евангельской истории, то на первый взгляд она может показаться достаточно странной. Ведь мы же нигде не встречаем в Евангелии, чтобы Господь столь же гневно обличал иные грехи человеческие. Действительно, Он очень милостив к женщине, взятой в прелюбодеянии, то есть в очень тяжелом грехе, за который по закону Моисеева полагалась смертная казнь. Он приходит в дом, разделяет трапезу с мытарем Закхеем и с мытарем Матфеем. Это люди без совести и чести, от поборов которых народ страдал. Он прощает разбойника, то есть уголовного преступника, на кресте. Да и сам-то Христос не так уж внешне и благочестив. Он и его ученики не раз были замечены в нарушении субботнего покоя. Они не соблюдали ритуальных омовений, их замечали несоблюдение поста. И вдруг такое жесткое обличение в адрес людей, которые явно ничего худого не делали, а просто хотели казаться лучше, чем они есть на самом деле. Но вот именно что явно. Прилюдно они этого не делали. На самом-то деле их грехи, слабости и пороки были, наверное, такими же, как и у всех остальных. Но в отличие от остальных, они не имели ни желания, ни потребности в покаянии. Их положение их полностью устраивало. Сам с известной долей осторожности, что хочу, то и делаю, а благодаря лицемерию, коварству, хитрости, ну и, конечно, уму, получаю не расплату за свои грехи, а уважение, почет и авторитет в глазах народа. Вся трагедия фарисеев состояла в том, что им было важно не то, что видит сердцеведец Бог, а то, что видит и то, что скажут о них люди. Вот почему и повторяет Господь неоднократно: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Это были люди, которые замкнулись в своем самодовольстве. Вот эта обличительная речь Христа, которая находится в 23 главе Евангелия от Матфея, звучит на злобу сегодняшнего дня. Она и сейчас не менее актуальна, чем нежели тогда, когда Спаситель ее произнес. Хотя бы потому, что лицемеров у нас не меньше, чем 2000 лет назад. И действуют они точно так же, как древние фарисеи. Те же сладкие речи, те же маслянистые глазки, та же подчеркнутая бедность в одежде, осуждение всех и вся, воздыхание своих немощих, полное презрение к благам этого мира, и складывается у доверчивых людей впечатление, что всеми своими помыслами такой человек пребывает уже исключительно где-то в горних обителях. Так вот, ложное это впечатление. Как раз такие-то люди всеми своими помыслами привязаны к земле. Это лицемеры, которые преследуют исключительно свои земные цели, материальные выгоды и человеческую славу, ну, чаще всего среди кликуш. И нет в них никакой подлинной духовной жизни. Фарисеи, лицемеры, эти законники и постники распяли Христа. А сегодня их преемники вытравливают Слово Божие из сознания и сердец человеческих, заменяя его очень сомнительным преданием старцев. У каждого из нас есть грехи, слабости, может быть, даже пороки. Конечно, не надо их афишировать и выставлять на показ, это будет цинизм. Но не надо изображать из себя святого, это будет кощунство. В грехах надо каяться, а недостатки надо исправлять. А любителям дешевой популярности надо чаще вспоминать слова Христа Спасителя. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 5 сентября 23 августа по старому стилю Православная Церковь празднует отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Также сегодня вспоминается священномученик Ириней, епископ Лионский, пострадавший в 202 году. Один из первых христианских богословов, ученик святителя Поликарпа Смирнского, в свою очередь ученика апостола Иоанна Богослова, святитель Ириней в противостоянии ереси гностиков развивал православную сотериологию, учение о спасении. Подобно большинству апостолов, в конце жизни Ириней Лионский был удостоен мученичества. В царствовании императора Севера он был усечен мечом за исповедание христианской веры. Сегодня прославляется святой мученик Луб, который был слугой великомученика Дмитрия Солунского. После его кончины он проповедовал в Солуне. Около 306 года он также претерпел смерть за Христа. В этот день вспоминаются преподобные Евтихии и Флоренции, подвязавшиеся в Италии в VI веке и достигшие святости своей иноческой жизнью. Также мы вспоминаем святителя Каллиника, патриарха Константинопольского. Будучи пресвитером в храме Пресвятой Богородицы во Влахерне, в 693 году он был избран на патриарший престол. Император Юстиниан II повелел ему благословить разборку храма, мешавшего строительству императорского дворца. Однако патриарх ответил, что имеет молитву лишь на созидание храмов, а не на их разрушение. Когда храм был разрушен, он со слезами воскликнул: «Слава тебе, Господи, терпящему все!» Вскоре император Юстиниан был свергнут с престола и 10 лет пробыл в заточении. Собрав войско, Юстиниан вошел в Константинополь и убил императора Леонтия. Вслед за этим последовали жестокие репрессии против многих именитых граждан Римской империи. В 705 году Юстиниан велел схватить патриарха Каллиника, выколоть ему глаза, отрезать язык и нос и замуровать живого в каменной стене в Риме. Через 40 дней святитель Каллиник был найден живым, хотя от изнеможения он едва дышал и через 4 дня скончался. Занимавшему тогда римскую кафедру папе Иоанну VI явились апостолы Петр и Павел и велели погребсти святителя Каллиника в апостольской церкви в Риме. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик епископ Селенгинский Ефрем Кузнецов, священномученик протоиерей Иоанн Восторгов и мученик-мирянин Николай Варжанский, принявший мученические венцы в 1918 году. Николай Юрьевич Варжанский 1907 года преподавал в Московской духовной академии курс словесности, а также занимал должность епархиального миссионера-проповедника. На этом поприще его талант миссионера раскрылся особенно ярко. Им написано более 30 богословско-миссионерских и противосектантских сочинений. Большой вклад Варжанский внес в разоблачение толстовства. С 1914 года он трудился в Санкт-Петербурге в должности коллежского секретаря в канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода. Николай Юрьевич Варжанский участвовал в работе Священного собора Российской Православной Церкви 17-18 годов. Он был арестован на квартире протоиерея Иоанна Восторгова и проходил по его делу. 5 сентября 1918 года он был расстрелян на Калитниковском кладбище в Москве. Выдающийся русский миссионер претерпел мученичество за Христа в возрасте 37 лет. Также сегодня совершается память священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, расстрелянных в 1937 году. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о Красном терроре. Это дало повод к убийству множества новомучеников Русской Православной Церкви. В нашей Санкт-Петербургской епархии в один из ближайших воскресных дней после 5 сентября вместе упокоения множества мучеников-исповедников на Ржевском полигоне служится панихида. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Ириния Лионского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Ириней, епископ Лионский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. Его наставником в истинах христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова, святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в гальский город Аугдун, ныне это Лион во Франции, к престарелому епископу Пофину. Вскоре святому Иринею было дано ответственное поручение доставить святому папе римскому Элеутерию письмо исповедников. Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все видные христиане. В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, святитель Ириней был избран епископом города Аугдуна. Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием «Обличение и опровержение лжеименного знания», или сокращенно «Пять книг против ересей». Святитель Ириней усердно боролся с гностицизмом и другими ересями, раздиравшими в те времена церковь. Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании Пасхи. В Малоазийской церкви сохранялась традиция праздновать Пасху 14-го Нисана, независимо от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор властно требовал единообразия, и его резкие требования могли вызвать раскол. От имени гальских христиан святитель Ириней писал папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего необходимо дорожить церковным миром. В царствовании императора Севера святитель Ириней был усечен мечом за исповедание веры в 202 году. Апостол и евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирский и святитель Ириней Леонский – вот три звена в неразрывной цепи благодатного преемства, которое идет от самого пастыря-начальника Господа Иисуса Христа.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие священномученика Иоанна Восторгова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иоанн Восторгов родился в 1864 году в станице Кавказская Кубанской области в семье священника. В возрасте 25 лет он был рукоположен во священника Михаила Архангельской церкви села Кирпильская Кубанской области. При первом своем служении он сказал, как страшно ему, совсем еще юному, стоять в священнических одеждах перед людьми, убеленными сединами, учить и управлять каждую веренную ему душу к Царствию Небесному. Молодому пастырю предстояло священство в необычайно трудных условиях. Большую часть населения составляли раскольники. Около 100 лет здесь не было православного священника. Надо было сначала создать и духовно воспитывать приход. Но даже сам храм батюшке пришлось устраивать самому. Отец Иоанн на свои собственные деньги открыл церковно-приходскую школу. В результате его деятельности более 100 старообрядцев села воссоединились с православной церковью. Всего год отец Иоанн оставался приходским священником, после чего его призвало духовное начальство преподавать и служить в разных учебных заведениях. В декабре 1900 года Святейший Синод утвердил отца Иоанна в должности наблюдателя школ грузинской епархии с возведением в сан протоиерея. Особо значимым в жизни отца Иоанна был день 25 января 1906 года. Указом Святейшего Синода он был назначен на должность проповедника-миссионера. Протоиерею Иоанну было тогда 42 года. Последние 12 лет жизни были отданы отцом Иоанном Восторговым святому делу миссионерского служения. К этим годам относится его сближение и дружеское общение со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Известен отзыв Иоанна Кронштадтского о нем, записанный в дневнике его духовной дочери – похвалил священник Восторгова, сказав, что это дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием, что это златоуст, что он может великую пользу принести России. Отец Иоанн Восторгов с тревожным вниманием следил за деятельностью в России социалистов и за успехами их пропаганды. Никто из церковных писателей того времени не посвятил столько усилий раскрытию богоборческой природы социализма и коммунизма. Отец Иоанн указывал, что социализм пытается приобрести все внешние черты религии и стать на место христианства. Раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в человеке, правила нравственности, то он должен обратиться к единственному средству воздействия на человека – к насилию, предсказывал в своих трудах будущий священномученик. В конце 1909 года государь Николай Александрович поручил отцу Иоанну совершить поездку по 8 переселенческим епархиям для определения порядка открытия в них новых приходов и школ, построения церквей и школьных зданий. Святейший Синод поручил отцу Иоанну также обозрение состояния дел пекинской духовной миссии в Китае и рассмотрение вопроса о епархиальном управлении церквами Северной Маньчжурии. Кроме того, Совет Православного Миссионерского Общества поручил ему ознакомиться с состоянием миссионерского дела в Японии и Корее. В 1910 году отец Иоанн предпринял еще одну поездку для изучения духовных нужд переселенцев. На этот раз он объехал Туркестан от персидской границы до северных пределов Сырдарьинской области. По возвращению в Москву неутомимый миссионер участвовал в организации высших богословских женских курсов в Москве. Митрополит Владимир Богоявленский назначил его руководителем этих курсов. С 1910 года отец Иоанн руководит и первыми миссионерскими курсами. В 1911 году протоиерей Иоанн Восторгов организовал покупку участка земли в Италии в городе Бари для русских богомольцев, дабы они могли иметь пристанище, приехав к мощам великого святителя и чудотворца Николая. В 1913 году протоиерей Иоанн Восторгов был назначен настоятелем Покровского собора на Рву, собора Василия Блаженного. Для него это стало одним из самых важных событий в жизни. Революционную смуту 1917 года протоиерей Иоанн встретил, когда ему было 53 года. Первые вести из Петрограда о начале событий, закончившихся февральской революцией, отец Иоанн воспринял крайне тревожно. Неужели времена исполнились? Чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за грехи свои и грехи отцов, что камень уже сорвался с горы, и только Творец один может сдержать падение его на виновные и невиновные головы, писал он в то время. Протоиерей Иоанн был арестован ЧК 31 мая 1918 года и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. В тюрьме одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта происходила изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Ходынскому полю, иногда на Ваганьковское кладбище. Надзиратель отмерял широкую в рост человека канаву, длина которой определял число намеченных жертв. Выкапывали могилы на несколько десятков человек. В начале июня 18 года протоиерей Иоанн обратился к начальнику Бутырской тюрьмы с просьбой разрешить ему совершить богослужение в тюремной церкви. Заявление было передано в ЧК, откуда последовал ответ «применить высшую меру наказания». Следственная комиссия революционного трибунала в ЦИКе постановила ликвидировать дело отца Иоанна во внесудебном порядке. Протоиерей Иоанн Восторгов был расстрелян 5 сентября 1918 года и погребен на Ходынском поле в Москве. Очевидцы рассказывали, по просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, а затем все простились друг с другом. Первым к могиле бодро подошел протоиерей Иоанн Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — сказал он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу.

прозвучала стихира на утренней Успении Божьей Матери в исполнении трио из хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причастие.

ненависти зла и мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осоцели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберт

0: Швейцера «Письма из Ламбарения» для вас читает Александр Крупинин.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
0: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни — это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
0: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».

Евгений Поселянин. Богоматерь на земле. Успение Богоматери. Настал 15-й день месяца августа. Приблизился тот ожидаемый благословенный час, 3-й дня по нашему 9-й, в который должно было совершиться представлению Пресвятой Богородицы. Было зажжено много свечей, и апостолы творили словословие. Пренепорочная Дева лежала на украшенном одре, готовясь к блаженному исходу, ожидая пришествия к себе самого желанного Сына и Господа своего. И вот внезапно свет божественной неисповедимой славы облистал храмину, и померкли в нем огни свечей. В ужасе были все те, кому открылось это видение. Крыша храмины казалась раздвинувшейся, и с неба спускалась слава Господня. И вот Царь Славы Христос с тьмами архангелов и ангелов, со всеми небесными силами и с праведными душами святых праотцев и пророков, некогда предвозвестивших о Пресвятой Деве, приближался к Своей Пречистой Матери. Она же, видя схождение Сына Своего, с радостью воззвала словами некогда воспетой ею песни, говоря: «Величи, душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе Спасе моем, яко презре на смирение рабы свои я». И приподнялась она от одра, как бы стремясь навстречу к нему, и поклонилась Господу своему. Он же, приблизясь к ней, смотрел на нее взором любви и благоволения, и говорил ей: «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, вступи в хранилище вечной жизни». Поклонясь ему, Мария произнесла: «Благословенно имя славы Твоей, Господь Бог мой, благоволивший избрать меня, смиренную рабу Твою, чтобы послужить таинству Твоему. Помяни меня, Царь Славы, в бесконечном царстве Твоем. Ты знаешь, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла веренное мне Тобою сокровище. Теперь же прими в мире дух мой и огради меня от области тьмы, чтобы не испытать мне сатанинского нападения». Господь же, утешая ее сладчайшими словами, уговаривал ее не бояться сатанинской силы, которая уже попрана ее ногами, и с любовью призывал ее дерзновенно перейти от земли к небу. Она радостно отвечала: «Готово, сердце мое Боже, готово», и произнесла вновь слово, произнесенное ею некогда при Благовещении: «Да будет со мною по глаголу Твоему». После этого Богоматерь возлегла на одре, неизреченно радуясь, что видит пресветлое лицо Сына и Господа своего. Сладостная любовь к Нему и невыразимая радость переполняли сердце Марии. И в порыве этих чувств она предала свою пречистую душу в руки Сына своего, без всякого телесного страдания, как бы уснув тихим, благодатным сном. И тот, кого она зачала без греха и родила без болезни, безболезненно принял пречистную душу ее из святого тела и не дал ему истления. И началось тогда радостное и сладкое ангельское пение, в котором слышны были часто повторяемые слова, принесенные некогда Деве Назарета с неба архангелом Гавриилом: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». Так, торжественно провожаемая всеми небесными чинами, несомая на руках Господа, душа Мариам тихо вознеслась в горние селения.

Апостолы, сподобившиеся видеть это дивное зрелище, провожали Богоматерь умиленными взорами, как некогда провожали взорами Господа, возносившегося на небо с горы Елеонской. И долго стояли они, исполненные священного трепета и радости, как будто забывшись. Потом, придя в себя, они поклонились Господу в такой славе, вознесшему душу Матери Своей на небо. Обступили одра со слезами и увидали, что Пресвятой лик Мариаме сияет, как солнце. От пречистой плоти ее исходило превосходящее всякие земные ароматы благоухания, какого описать не может человеческий язык. Все они лобызали это пречистое тело со страхом и благоговением, воздавая ему почести и освящались от прикосновения к нему, чувствуя в сердцах своих великую духовную радость, происходившую от благодати пречистой Богородицы. Тут стали подаваться исцеления больным, у слепых открывалось зрение, глухие слышали, хромые получали свободное движение, нечистые духи оставляли людей, и всякого рода болезни врачевались тотчас от одного прикосновения к одру усопшей Матери Божией. Среди таких обстоятельств началось шествие к погребению святого тела Марии. Святой Петр со святым Павлом и святым Иаковом, братом Господним, и с прочими апостолами подняли на плечи одр, а святой Иоанн Богослов нес перед одром светящуюся райскую ветвь. Прочие же собрания святых и народное множество со свечами и кадилами шли вокруг и пели. Апостол Петр начинал, а прочие после него согласно подпевали. Пели псалом Давидов в честь исхода израильского из Египта, и к каждому стиху прибавляли слово «Аллилуйя». Также пелись и другие торжественные и благодарственные псалмы и песни, и Дух Святой действовал в устах поющих. С такой славой переносимо было принявшее Бога тело Пречистой Девы от Сиона через Иерусалим к селению Гефсиманскому. Над отром и над провожающими образовался облачный круг, подобный венцу, обширный, светлый и озаренный чрезвычайным сиянием. И слышно было на облаках удивительно сладкое ангельское пение, наполнявшее воздух. И пение это расходилось по земле так, что все его слышали. Этот облачный венцеобразный круг с ангельским пением шел по воздуху, двигаясь за телом Богоматери. Но во время шествия произошло внезапное замешательство. Народ иерусалимский, состоявший из неверующих иудеев, услышав странное пение и видя торжественное шествие с телом Марии, выходил из домов и следовал за шествием за город, удивляясь той великой славе и чести, которую воздают телу Матери Иисуса. Архиереи же и книжники, узнав об этом и исполнившись зависти и гнева, послали слуг и воинов и возбудили многих из народа, чтобы те, напав с оружием и дрекольми, разогнали людей, провожавших тело Марии, и сбили учеников Иисусовых, а самое тело Богоматери предали огню. Когда люди, решившиеся на такое злодеяние, вооружившись, как на битву, бросились на шествие, внезапно облачный круг, который шел по воздуху, склонился к земле, окружил и оградил, как стеной, собор святых апостолов и всех бывших с ними. Так что только раздавалось их пение, а самих их за облаком не было видно. Святые ангелы, невидимо парившие над пречистым телом и ликом верных, поразили слепотой этих злодеев, одни из которых разбили себе головы о городскую стену, а другие же, не зная, куда идти, ощупывали стены и искали проводников».

Один из иудейских священников именем Афония шел в это время тем путем. По Божию смотрению, как раз в эту минуту облачный круг поднялся опять в высоту, и Афония увидел святых апостолов и множество верных, со свечами и пением псалмов, огружавших одры Пресвятой Богородицы. Он распалился ненавистью, в нем разгорелась прежняя злоба на Господа, и он сказал: «Тело это, которое родило того льстеца, что разорило закон отцов наших, получает такую почесть». И, будучи крепок телом, он неистово, с великой яростью бросился к одру, желая повергнуть на землю пречистое тело владычицы. И когда дерзостные его руки коснулись одра, то внезапно были отсечены, как будто невидимым, невещественным мечом отмщения Божия, и остались прикрепленными к одру. Сам же Афония пал с криком: «Горе мне, горе!» Познав грех свой, он каялся и звал к апостолам: «Помилуйте меня, рабы Христовы!» Тогда апостол Петр приказал ему стать рядом с одром и сказал: «Вот ты получил то, чего хотел. Пойми же, что Бог отмщения постоял за себя. Мы не можем исцелить тебя от твоей язвы. Исцелить тебя может только тот, на которого вы неправедно восстаете и которого вы убили, Господь наш. Но и он не захочет подать тебе исцеление, если ты раньше не уверуешь в него всем сердцем и не исповедуешь устами, что Иисус есть истинный Мессия, Сын Божий». Афония воскликнул: «Верую, что Он есть предвозвещенный пророками Спаситель мира, Христос. Мы и раньше признавали в Нем Сына Божия, но, помраченные злобой и завистью, не хотели исповедовать Его Богом и подвергли Его невинно смерти. Он силою Божества воскрес в третий день, исполнив стыда всех нас, ненавистников Своих. Мы старались утаить Его воскресение, и для этого подкупали сторожей, но не могли пресечь славы Господней и повсюду расходившихся слухов об этом чуде». Так исповедовал Афония свои былые преступления и каялся в только что соделанном дерзостном грехе своем. Святые апостолы и верные радовались, как радуются ангелы окающимся грешники. И Петр приказал Афонии, чтобы он усеченные руки свои приложил к висевшим при одре частям их и с верою призвал имя Пречистой Девы Богородицы. Когда Афония сделал это, отсеченные руки внезапно утвердились на своем месте, суставы их срослись, и они оказались совершенно здоровыми. Только остались на них знаки отсечения, как красная нить, окружавшая тело у локтя. Пал тогда Афония пред одром, поклоняясь рожденному от Пречистой Девы Христу Богу, и долго восхвалял громкими похвалами Богоматерь, приводя ветхозаветные пророчества о ней. Весь народ удивлялся чудесному исцелению невидимо отсеченных у Афонии рук и мудрым его словам, которыми он восхвалял Христа Бога и Пречистую Богородицу. Присоединившись к святым апостолам, Афония пошел за несомым в Гефсиманию одром. И те из слепых, которые познали свои согрешения, с покаянием пошли за своими провожатыми к одру Богоматери и с верою прикасались к нему, и тотчас получали прозрение от слепоты своей. Общая Матерь людей, Пречистая Богородица, как Рождеством своим принесла радость всей вселенной, так и в успении не хотела никого опечалить. Но всех, даже врагов своих, милостиво утешала благодатью и благостыней своей, как благага царя, благая матерь.

святые апостолы, дойдя со всем множеством верных до Гефсимании, поставили одр с пречистым телом при гробе. В народе поднялся великий плач, все рыдали о сиротстве своем, о том, что лишаются великого сокровища, и, припадая к телу Пресвятой Богородицы, обнимали, лобызали и омывали его слезами, воздавая ему последнее целование. Когда к вечеру положили тело во гроб и привалили к пещере тяжелый камень, то долго не в силах были отступить от гроба, как бы прикованные к нему любовью Богоматери. 3 дня святые апостолы оставались в этом селении, совершая при гробе Пречистой Девы день и ночь псалмопения. И в течение всего этого времени слышно было в воздухе пресладкое пение небесных воинств, поющих и хвалящих Бога и ублажающих Богоматерь. По Божию усмотрению, один из святых апостолов, именно Фома, не был на погребении тела Пречистой Богородицы и прибыл в Гефсиманию лишь на 3-й день. Много скорбел он и тужил, что не удостоился получить от Богоматери последнее благословение и не сподобился видеть божественной славы и дивных Божьих чудес и явлений преуспения ее и перенесения ее тела. Сильно он об этом плакал. Апостолы, сожалея о нем, посоветовали ему открыть гроб, чтобы он, по крайней мере, мог видеть пречистое тело Богородицы, поклониться ему и, облобызав его своими устами, принять утешение в горе и печали. Когда же они отвалили камень и открыли гроб, то ужаснулись. Гроб был пуст. В нем не было тела Богоматери. Лежали только покрывавшие его пелены, от которых исходило благоухание. В недоумении стояли святые апостолы и со слезами, целуя оставшуюся во гробе плащаницу, молились Господу, чтобы он открыл им судьбу пречистого тела. К вечеру они сели, чтобы укрепить себя пищей. Обычай апостольской трапезы был таков. Они оставляли между собой пустое место и на нем возглавие, а на возглавие полагали кусок хлеба в часть и честь Христову. После трапезы, встав и творя благодарение, они брали этот кусок хлеба, называемый «нареченный Господней частью», и подымали его, прославляя великое имя Пресвятой Троицы. Кончали они этот обряд молитвой «Господи Иисусе Христе, помогай нам». А затем вкушали этот хлеб как дар благословенный. Так святые апостолы делали не только тогда, когда бывали вместе, но и тогда, когда случалось каждому из них быть в одиночестве. В этот вечер, собравшись в Гефсимании для общей трапезы, они ни о чем другом не думали и не беседовали, как об исчезновении положенного во гроб тела Богоматери. Когда по окончании трапезы они встали и начали по обычаю подымать часть хлеба, отложенную в честь Господа, и славить Пресвятую Троицу, внезапно услышали сверху голоса ангельского пения. Устремив вверх глаза свои, они увидали на воздухе Пречистую Деву, Матерь Бога нашего, живою, окруженную множеством ангелов, сияющей неизреченной славой. И она сказала им: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Они же, полные радости, воскликнули вместо «Господи Иисусе Христе, помогай нам», «Пресвятая Богородица, помогай нам». После этого чудного явления святые апостолы уверились сами и уверили в том святую церковь, что почившая Матерь Божия с Сыном и Богом Своим в 3-й день была воскрешена и вознесена с телом на небо. Пошли они тогда ко гробу и взяли оставленную там плащаницу в утешение скорбящим и в непреложное свидетельство восстания Богоматери от гроба. И мог ли быть одержим смертью самый кивот жизни? Могла ли быть с прочую тварью оставлена в земном истлении та, которая родила Творца всей твари, не ведая греха? Господь Иисус Христос, исполняя закон, данный им, чтобы дети почтили своих родителей, сам почтил пренепорочную Матерь Свою. И как сам Он в 3-й день преславно воскрес и потом вознесся на небо с пречистой плотью, так и Матерь Свою воскресил в 3-й день и вознес к себе в небеса. Об этом пророчествовал еще вдохновенный Давид, говоря: «Воскресни, Господи, Ты, и кивот святыни Твоя». После всех этих событий святые апостолы, свидетели дивных чудес и тайн Божиих, снова, носимые облаками, возвратились каждый в свою страну, где проповедовали.

Пещера, где была погребена Пресвятая Дева, так же, как и вертеп Рождества и гроб Господень, издавна являются предметами почитания христиан. Из Иерусалима к ним идут через ворота Овчие, называемые у арабов в честь Пресвятой Девы воротами Святой Марии. Перейдя по мосту поток Кедронский, вы вступаете на площадку перед погребальной пещерой Богоматери, которая находится в углублении. К нему спускаются по 12 ступеням. От самого входа крутой спуск в 48 мраморных ступеней ведет внутрь пещеры. Рассеянные лучи дневного света пробиваются туда, смешиваясь со светом лампад. На глубине 15 сажен в углублении направо показывают гробницу родителей Пресвятой Девы Иакима и Анны, напротив — гробницу Иосифа Обручника. Когда богомолец спускается вниз, он видит по всему своду обширной галереи гирлянды блистающих серебряных и золотых лампад. В отдельной каменной пещере находится тот камень, на который возложено было тело пренепорочной девы. Внутренность пещеры ничем не украшена, только природный камень покрыт шелковыми тканями. Приходят сюда на богомолие и магометане, особенно же магометанки. И вот одно из бесчисленных подтверждений пророческих слов Преснодевы: «Ублажат меня все роди». Ложа Богоматери служит престолом, где совершается литургия. В 1888 году близ пещеры Богоматери освящена была прекрасная церковь во имя равноапостольной Марии Магдалины. Церковь эта сооружена иждивением русской царственной семьи в память благочестивой императрицы Марии Александровны, которая, горя особым благоговением к Богоматери, всю жизнь мечтала поклониться ее гробу.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. В них обучались будущие жены священников, которые должны были быть, по мнению основателей этих училищ, образованными, пользоваться уважением прихожан, быть достойными своего супруга, поддерживать его в его нелегких трудах.

пархиальное училище. Воспоминания воспитанниц о своем учителе Константине Эдуардовиче Циолковском. О.И. Малинина. Константин Эдуардович преподавал у нас в шестом классе женского епархиального училища физику. Накануне его первого урока к нам пришел инспектор училища Алексей Иванович Казанский и сказал, что завтра урок физики будет вести новый учитель Константин Эдуардович Циолковский. «Прошу вас», — обратился инспектор к классу, — «вести себя на уроках Константина Эдуардовича достойно. Учитель он опытный, но имеет большой недостаток — плохо слышит. Когда будет вызывать вас отвечать заданный урок, то подходите к его столу. Если надо спросить что-либо или если не поняли его объяснений, то поднимите руку, встаньте и тоже идите к столу. Там и спрашивайте». Шкаф с физическими приборами дежурная по классу должна открыть до прихода учителя. Шкаф с приборами стоял в классе, а физического кабинета в то время не было. «Надо быть чуткими», — сказал в заключении инспектор и ушел. «Я пишу об этом так подробно, потому что хочу подчеркнуть, как инспектор старался создать Константину Эдуардовичу условия для работы с нами. Он хорошо знал, что, хотя на каждом уроке и сидела классная наставница, мы ухитрялись шуметь и баловаться». На следующий день на урок физики инспектор пришел с Константином Эдуардовичем, отрекомендовал его и ушел. Начался урок. Мы сидели так хорошо, как только могли сидеть 15-16-летние девочки. Вначале Константин Эдуардович сказал нам, что будет преподавать физику, а физика — такой предмет, где надо рассуждать, а не брать все памятью и не зубрить. «Запомните», — сказал Константин Эдуардович, — «я буду при ответах урока ставить перед вами вопросы. Почему? Какие причины тому или другому явлению?» Потом улыбнулся, он часто улыбался, когда был доволен, и сказал: «Ну, желаю вам успехов. Сейчас буду объяснять урок». Новый материал он объяснял всегда медленно, громко, раздельно, понятно. Трудные места повторял несколько раз и спрашивал нас, поняли ли мы. Мы кивали головой, это означало «поняли». Та, кому было неясно, поднимала руку, шла к столу и громко спрашивала, что ей надо было разъяснить. Трудные названия он записывал на доске, и мы списывали в свои тетради. Во время объяснения нового урока Константин Эдуардович всегда ходил по классу, но часто останавливался у окна, всматривался во что-то, молчал, потом повертывался к нам и начинал опять молча ходить. Нам казалось, что он как будто собирает свои мысли, чтобы продолжить начатое объяснение. Он часто приносил на уроки приборы, сделанные им самим из картонной бумаги или из дранок вроде тонкой фанеры, оклеенных папиросной бумагой. Когда ученица подходила к столу Константина Эдуардовича за разъяснением или с ответом данного урока, он обязательно садился на стул, прикладывал руку к уху и так слушал, что ему говорили. Константин Эдуардович очень любил чертежи на доске и требовал делать их аккуратно. Самый лучший подарок для него был хорошо сделанный чертеж на доске. Если он удовлетворял всем требованиям, то Константин Эдуардович улыбался и говорил девочке: «Какая ты умница! Да ты не только умница, а разумница! Как же ты сделала! Хорошо, красиво! Я и сам так не сделаю! Смотрите, смотрите!» — обращался он к классу. «Учитесь у нее!» И, улыбаясь задумчиво, провожал на место ученицу, приговаривая: «Хорошо, хорошо, удивительно хорошо! Обязательно ставлю 5!» Чертежи с доски мы перечерчивали в своей тетради. Константину Эдуардовичу было очень трудно заниматься с нами по физике. Мы совсем не знали алгебры, а по геометрии имели лишь первоначальные понятия. По физике же надо было делать чертежи и решать задачи. Константин Эдуардович сумел дать нам некоторые знания и по алгебре, и по геометрии, необходимые для решения задач и выполнения чертежей. Урок он почти всегда начинал словами: «Помните о своем рассудке и моих вопросах. Зачем? Почему? Какая причина?» Контрольных работ, как я помню, он не проводил, а к каждому новому уроку давал часть повторения.
Для более ясного понимания преподносимого материала Константин Эдуардович прибегал к методам наглядного обучения. Так, для доказательства давления воздуха демонстрировался опыт с магдебургскими полушариями. Иногда он вызывал сразу несколько учениц и расставлял их по классу небесными светилами: кто Луна, кто Солнце, кто Марс, а кто и звезды. Давал некоторые понятия по астрономии, но вне уроков. Раз в неделю Константин Эдуардович приходил в училище вечером. Мы ходили с ним в наш маленький садик при училище смотреть небо. Он показывал нам медведицу, большую и малую, объяснил, как найти полярную звезду и еще некоторые звезды — Альтаир, Капеллу, а также созвездия Возничий и Персей. Говорил, в какое время года можно найти на небе планеты Марс, Сатурн, Венеру. В училище некоторые девочки все время находились в интернате, другие приходили из дома, их родители жили в Калуге. Они, конечно, больше общались с разными людьми, больше видели и слышали, и иногда передавали нам разные новости. И вот однажды принесли весть, что наш Константин Эдуардович хочет лететь на Луну, а оттуда, может быть, и на Марс. Для этого он строит корабль с крыльями. Какое это вызвало волнение, удивление, сколько разговоров было. Мы не знали, верить или не верить этому, но решили обязательно спросить его самого. Долго между собой договаривались, где удобнее это сделать. Решили спросить на наших беседах в садике. Когда же мы задали свой вопрос, он посмотрел на нас взволнованно и, мне показалось, рассерженно, и коротко ответил: «Я не полечу ни на Марс, ни на Луну». Потом подумал и добавил: «Но мысль об этом идет вперед». Этот ответ я помню очень хорошо, потому что все присутствующие девочки остановили свое внимание именно на словах: «Но мысль идет вперед». Мы, к стыду нашему, долго носились с этим выражением, потому что не понимали его как следует. Попросить же разъяснение у Константина Эдуардовича не решались, боясь его опять рассердить. Между прочим, в тот же самый день, когда мы спросили Константина Эдуардовича о полете на Луну и Марс, одна девочка принесла из дома журнал. В нем был помещен портрет Константина Эдуардовича и статья его или о нем, не помню. Когда мы показали ему этот портрет, он еще больше разволновался и повторил: «Портрет, портрет. Зачем принесли этот портрет?» Так разволновался, что даже не кончил с нами обычные вечерние беседы и ушел. Мы привыкли разговаривать с Константином Эдуардовичем и ни малейшим намеком не давали ему почувствовать его глухоту. Мы сознавали, что он не такой, как наши остальные учителя. У нас с ним установились хорошие отношения, теплые, простые, полные большого уважения. Это можно подтвердить некоторыми, хотя и маленькими фактами. Константин Эдуардович ходил одетым в сюртук. Сзади карман всегда был чем-то нагружен, и из него постоянно выглядывал маленький кусочек носового платка. Нам это не нравилось, и мы все думали, как сказать ему об этом, чтобы не было обидно. Весь класс так его уважал, что нам не приходило в голову посмеяться над этим кусочком платка. Наконец, набрались смелости и однажды после урока сказали. В ответ Константин Эдуардович улыбнулся, спрятал платок и сказал: «Ах, все шалости и шалости». Почему он так говорил, нам было непонятно. Потом несколько девочек договорились между собой и купили ему 3 хороших белых носовых платка, вышили его инициалы и на перемене положили в карман его пальто. Вешалка была открыта около лестницы. В записке написали: «Многоуважаемый Константин Эдуардович, не сердитесь на нас, мы вас любим». Может быть, этот наш поступок и был обидным для него, а с нашей стороны не совсем чутким, но сделали мы это от души. Константин Эдуардович, придя в класс, посмотрел на нас и сказал: «Дети вы, дети, и останетесь детьми. Не сержусь».

Благовещенская, Беляева. Был он в наших глазах не похож ни на кого из остальных учителей, начиная с внешнего вида. Все учителя ходили в форменных зеленых мундирах с блестящими медными пуговицами, официальные, парадные. Они одинаково холодно и равнодушно ставили в журнал двойки, колы и пятерки. Константин Эдуардович был высокий, плотный, с большой седой головой, которую он держал немного откинутой назад, с глазами, устремленными вперед. Он казался нам и особенным, и в то же время гораздо более близким, чем все остальные. Быть может, от того, что когда эти мечтательные глаза опускались на нас, девочек, они были полны доброты и отцовской ласки, а лицо его освещалось при этом добродушной, почти детской улыбкой. Вот он сидит за учительским столом, приставив к уху ладонь трубочкой. Ученицы обычно вставали рядом с ним. Но случалось, девица уныло молчит или под настойчивыми вопросами Константина Эдуардовича несет такую несусветную чепуху, что он вдруг взрывался. «Убирайтесь! Ни бельмеса не знаете! Убирайтесь!» И возмущенный, полный негодования, ставит журнал жирную единицу. Понурив голову, девочка покорно плетется на место. Константин Эдуардович продолжает возмущаться. «Ничего не поняла, ничего не учила». Ученица кладет голову на парту, слышатся тихие всхлипывания. Константин Эдуардович начинает объяснять новый урок у доски или расхаживая по классу. После 2-3 фраз он останавливается и с недоумением и возмущением спрашивает. «Ну что же она плачет? Разве я виноват?» Но класс неодобрительно молчит. Объяснение возобновляется, всхлипывания тоже продолжаются. И снова возмущение не дает Константину Эдуардовичу продолжить объяснение. Плачет, а? Как будто кто-то виноват, что она ничего не знает. Всхлипывания усиливаются. Еще несколько рассеянно сказанных фраз о новом материале и, наконец, решительные шаги к столу. «Замолчите, не плачьте. Ладно, переправлю». И жирная единица переправляется в нескладную, еще более жирную тройку. И потом в раздумье и несколько смущенно. Ну, кое-что она все-таки понимает. Да и сложная ведь эта материя. Какие умы об этом думали. И не все ведь правильно понимали. Всхлипывания прекращаются. Успокоенный окончательно, Константин Эдуардович продолжает прерванное объяснение урока. Он совсем не мог видеть детских слез. Стыдно теперь вспоминать, что мы этим пользовались. Но его непосредственность и доброта были понятны нам, детям, и как-то совсем не мешали прекрасно знать его предметы — физику и математику. Мне, склонные к гуманитарным предметам, они тоже давались легко, и я никогда не скучала на уроках Константина Эдуардовича. Вероятно, потому что объяснял он тоже, как никто, понятно, образно, наглядно, без вычурных, прилизанных книжных фраз, и сам увлекался тем, о чем говорил. Вот он объяснял силу солнечного притяжения, и так ясно и интересно, что я не удержалась от вопроса. А если постороннее тело попадет в орбиту Солнца, что с ним будет? Оно будет носиться вокруг Солнца, как планета. Вот если бы Беляева, это я, очутилась там, она вечно бы носилась вместе со спутниками Солнца вокруг него. Все мгновенно представили себе Беляеву, маленькую, вихрастую, в длинном, нескладном зеленом форменном платье, в белых чулках и башмаках, несущуюся в надзвездных сферах в качестве спутника Солнца. Смеется сам Константин Эдуардович, покатывается со смеху весь класс. Если он замечал, что кто-нибудь из нас читает постороннюю книгу, то молча подходил, смотрел ее, хвалил и книгу, и писателя, и просил не читать на уроке. «Физика тоже нужна», — скажет и отойдет. У него было удивительное отношение ко всем великим людям науки, искусства, литературы. Он говорил о них с каким-то благоговейным уважением, даже о тех, с кем не был согласен. Это великий ум. Он ошибался, но он много сделал для человечества. Он достоин уважения. Или Лев Толстой — величайший писатель. Обязательно его читайте, только не на уроках. Математику тоже надо знать. И Толстой ее знал. И улыбнется.
Эта его улыбка и легкая картавость делали его каким-то совсем простым и близким и смягчали самых задиристых и грубых. Никто никогда не грубил ему, все слушались безоговорочно. Мы стороной слыхали, что Константин Эдуардович тоже ученый, что у нас его не признают, потому что он самоучка, что о нем пишут в журналах и что он все деньги тратит на какие-то опыты. Но скромен он был до болезненности. Как-то одна ученица с общего согласия класса спросила: «А правда, Константин Эдуардович, что про вас написали в одном французском журнале, что вы ученый и что вы изобретаете что-то?» Надо было видеть, как он рассердился, замахал руками, покраснел, даже закричал на ученицу: «Что за глупости городите? Никакой не изобретатель, никакие журналы про меня не писали, ничего вы не знаете». А мы все смеялись и кричали: «Нет, правда, правда, мы читали про вас».

Добромыслова. Константин Эдуардович Циолковский был моим учителем в 1910-1911 годах. Переход из 4 класса в 5 составлял эпоху в жизни воспитанниц училищ. Мы становились старшими. У нас вводились новые предметы — алгебра, геометрия, тригонометрия и физика. Все эти предметы нам преподавал Константин Эдуардович Циолковский — еще не старый, высокий, немного сутулившийся, с черными длинными волосами, откинутыми назад с высокого лба, с небольшой черной бородкой. Он носил очки, которые имел обыкновение спускать вниз так, что они задерживались на бороде, а потом снова поднимал их на глаза, когда нужно было читать. Каждого нового преподавателя воспитанницы определяли двумя характеристиками — добрый или злой. Циолковский скоро был понят нами как преподаватель добрый, не похожий на остальных. У Константина Эдуардовича было свое отношение к отметкам. «Умственный труд и цифры — вещи несоизмеримые», — говорил он и считал пятибалльную систему оценок нелепостью. Главным для него было, чтобы учащиеся понимали закон физики или доказательство теоремы, а какой цифрой это записывается в журнале — неважно. Следующий случай на уроке физики показывает отношение Константина Эдуардовича к зубрёжке. Одна ученица начала отвечать с фразой «Выше мы увидели». Она механически заучила текст страницы учебника. Константин Эдуардович приложил руку к уху и с недоумением спросил «Где мы увидели?». Ученица, следуя тексту учебника, снова начала «Выше мы увидели». Константин Эдуардович посмотрел на нее с сожалением, не перебивая, выслушал ответ до конца и поставил тройку. В сознании учащихся были твердо установлены нормы оценок. За вызубренный материал нельзя было получить выше тройки. Свои уроки Константин Эдуардович проводил по установленному порядку. Сначала вызывал учащихся и спрашивал урок, затем задавал вопросы по пройденному материалу, потом объяснял задание на дом. Рассказывал он всегда вдохновенно. После следовало повторение нового материала кем-либо из сильных учениц. Таким образом, Константин Эдуардович проверял, как класс понял его объяснение. Затем указывал страницы по учебнику. На этом урок заканчивался. Обыкновенно повторять выходила Оля Соколова. Она обладала каким-то особым чутьем на математику и быстро схватывала тему в изложении преподавателя. Посредничество сильной ученицы между преподавателем и классом имело большое значение в ходе занятий. При подготовке уроков Соколова могла повторить всему классу или тем, кто в этом нуждался, объяснение урока, данное учителем. Однажды тема не дошла до класса. Это была теплоемкость. Мы решили просить повторить объяснение. Перед началом урока дежурная по классу передала Константину Эдуардовичу нашу коллективную просьбу, но на этот раз Константин Эдуардович почему-то вспылил и, покраснев, не приняв во внимание заявление дежурной, стал вызывать по алфавиту к столу и спрашивать одно и то же — теплоемкость. Картина была такая. Бурцева — теплоемкость. Я не выучила. Садитесь, единица. Беляева — теплоемкость. Я не знаю. Виноградова и так далее, пока треть журнала не пестрела единицами. Тогда Константин Эдуардович бросил ручку на стол и большими шагами стал ходить по классу, повторяя «несчастные, неразумные». Успокоившись, он объяснил слово «теплоемкость», вызвав по обыкновению для повторения Олю Соколову. Но на этом дело не кончилось. Перед уходом из класса Константин Эдуардович остановился в дверях и, обращаясь к нам, сказал «Я, простите, немного погорячился». Финал был встречен восторгом. Уроки физики были наглядными. Кабинет физики состоял из шкафа с приборами и длинного стола для демонстрации опытов. Константин Эдуардович любовно возился с приготовлением опытов, по-детски улыбался, думал вслух и нас как будто не замечал, уйдя всецело в свои любимые игрушки. Наглядность уроков физики состояла не только в применении опытов. Все отвлеченные понятия учебника, выраженные законами физики, раскрывались на примерах
из повседневной жизни. Окружавший нас мир становился в нашем представлении цепью целесообразных явлений природы. Открывать научную сторону общеизвестных явлений было очень интересно. В училище мы ничего не знали о научных работах Циолковского, но слышали, что Константин Эдуардович имеет большую семью, терпит нужду, а свои средства тратит на изобретательство. На уроках физики, объясняя устройство аэростата, он мечтательно говорил, что воздушное сообщение со временем завоюет большое место, так как оно быстрее и безопаснее железнодорожного транспорта. Говорил он и о возможности полетов на Марс и Луну. В наше время эти высказывания казались нам фантазией. Епархиальное начальство относилось к Циолковскому с глубоким уважением и доверяло ему работу с нами, не требуя диплома высшего учебного заведения, дававшего право на преподавание в среднем учебном заведении. Мне посчастливилось присутствовать на юбилее Константина Эдуардовича в Москве. При входе на торжество проверяли пропуска. У меня его не было, но я сказала, что я бывшая ученица Циолковского. Тогда мне дали входной билет. Я устроилась на галерке и увидела Константина Эдуардовича. Он был все таким же, только волосы были белыми. Казалось, он был смущен торжественностью обстановки и как будто недоумевал, что речи выступавших ораторов относились к нему. Я вырвала листок из блокнота и послала ему записку. «Дорогой, глубоко уважаемый Константин Эдуардович, я счастлива присутствовать на вашем юбилее. И от себя, и за всех ваших бывших учениц поздравляю вас. Мы не знали ваших великих научных открытий, но все любили вас за золотое сердце». Получив записку, Константин Эдуардович прочел ее, покраснел и положил в карман сюртука. «Да, я счастлива, что видела, знала и была ученицей человека не только великого ума, но и большого сердца». И, друзья, прозвучала заключительная передача по воспоминаниям воспитанниц женских епархиальных училищ –

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Тверской области осветили восстановленный собор XIX века. Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» завершил свой 30-й благотворительный рейс. Об этих и других событиях более подробно. 29 августа в городе Старица Тверской области состоялось освящение восстановленного собора благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает сайт Тверской митрополии. Собор в сослужении духовенства освятил великим чином, а затем возглавил в нем литургию митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Борисоглебский собор на старом городище в Старице 1808-1820 годов постройки создали архитекторы Росси и Руска. После строительства его освятил святитель Филарет Дроздов. Собор XIX века сменил собой древний шатровый храм XVI века, уничтоженный в смутное время. В 20-м столетии Борисоглебский собор пережил разрушение и долгие годы запустения. Полномасштабное возрождение храма состоялось в 2021-2024 годах. Проводилась реставрация, воссоздавались интерьеры, возобновились богослужения. За 3 года был полностью возрожден соборный комплекс, расчищена территория,

Сделаны гидроизоляция и новая кровля, отреставрированы фрески, приобретена вся необходимая утварь. В самом соборе были восстановлены три престола. Центральный в честь святых князей Бориса и Глеба, северный в честь святителя Митрофана Воронежского и южный в честь покрова Пресвятой Богородицы. В Новосибирской области завершил свой очередной благотворительный рейс корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный». На его борту работали священнослужители, сотрудники социальной защиты, а также бригада медиков, узких специалистов и врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. Корабль «Святой апостол Андрей Первозванный» посетил десятки населенных пунктов, куда сложно добраться наземным транспортом. Жители сел и деревень, расположенных на берегах реки Обь, могли получить духовную и просветительскую поддержку, медицинскую и социальную помощь. Специалисты вели прием без выходных и до последнего пациента. За 16 дней врачи осмотрели около 3500 пациентов. Жители Болотнинского, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов принимали отоларинголог, терапевт, офтальмолог, хирург, невролог, педиатр, эндокринолог, кардиолог и акушер-гинеколог. В качестве кабинетов для консультации использовались имеющиеся фельдшерско-акушерские пункты, школы, дома культуры и здания администрации. На борту судна врачи снимали электрокардиограммы и проводили УЗИ. Корабль-церковь отправился в свой 30-й благотворительный рейс по Оби 10 августа из Новосибирска. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Многотомное издание «Ветхий Завет», «Новый Завет», «Священные тексты» в иллюстрациях современных художников в 30 томах, выпущенное петербургским издательством «Вита Нова», удостоилось главной награды национального конкурса «Книга года», сообщает «Интерфакс». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла 2 сентября в электротеатре «Станиславский» в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки. Конкурс проводится по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов России. В шорт-лист по решению жюри вошло 53 издания от 35 издательств из 5 городов. В номинации «Проза года» лучшими были названы два произведения. Роман «В начале было слово, в конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям конкурса «Книга года» вручают бронзовые статуэтки, идущие с книгой скульптора Владимира Трулова. Обладатель гран-при получает драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств России Андрея Ананова. В прошлом году гран-при конкурса получила православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Национальный конкурс «Книга года» был учрежден в 1999 году. Он проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и пропаганды чтения. С 2004 года конкурс проводился под эгидой Роспечати. С 2021 года его проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Второго сентября – день памяти Джона Рональда Руэла Толкиена.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Александр Крупинин. Сегодняшняя наша передача будет посвящена одному мемориальному событию. 2 сентября 1973 года скончался английский писатель Джон Рональд Руэл Толкиен. Имя Джона Рональда Руэла Толкиена хорошо известно во всем мире, в том числе и в нашей стране. Его произведения вызывают интерес в течение многих лет после того, как они были созданы. И поэтому мы сегодня с гостей нашей передачи Мариной Михайловой решили поговорить о Толкиене, о его произведениях, о месте произведений Толкиена в менталитете современного человека, о влиянии произведений Толкиена, о роли его произведений, формировании современного человека. Я бы так даже громко бы, может быть, сказал, потому что на самом деле, на мой взгляд, произведения Толкиена определенную роль в этом деле сыграли.
3: Ну, наверное, только я бы все-таки не решилась вот так широко ставить вопрос. Да? И, может быть, мы поговорим о том, что для нас этот автор означает.
2: Для нас с вами?
3: Конечно, потому что, ну, как я могу ответить за всех современных людей? То есть я вижу, что плоды очень разные обращения к творчеству Толкиена.
2: Ну, вот это интересно. То есть, да? Говорится, дурное дерево дает дурной плод, а хорошее дерево, как известно, дает хороший плод.
3: Поэтому просто дерево дает всякие плоды.
2: Поэтому нам надо понять, что это за дерево, да? Что и по плодам надо определять это дерево. Если мы не знаем о плодах, то мы и не определим, что это за дерево.
3: Конечно.
2: Поэтому вот интересно и понять. Вы любите Толкиена?
3: Да, я люблю Толкиена. И я могу рассказать, ну, вот это один из тех авторов, встреча с которым, она оказалась очень какой-то запоминающейся. Но бывает же так, что вот ты прочел книжку, и ты помнишь, что в книжке написано, но ты как бы не очень помнишь обстоятельства, при которых ее читал, и вот саму историю этого чтения. Вот бывают такие книги, да, которые я читал, но как, когда, совершенно неважно. А с Толкиеном была совсем другая у меня личная история, потому что это было в самом начале 90-х годов, я думаю.
2: Ну да, естественно.
3: А до этого... При том, что я училась на филологическом факультете и даже как-то очень старательно училась, нам не говорили, что есть такой великий английский писатель Джон Рональд Руэл Толкиен. Да? И поэтому мы про него ничего не знали. Но вот когда-то, оказавшись на берегу Баренцева моря, где мой муж служил на Северном флоте, и мы там жили все, в полярной темноте, такой маленький город, там, ну, один книжный магазин, две булочных, и, в общем, примерно все. И вот однажды я пришла в этот книжный магазин, у меня тогда были крошечные дети, какие-то коляски, пеленки и много всяких радостей жизни вот в этом городе в полярной темноте. И вдруг я вижу, там такая книжка, написана «Хоббит», и такой хорошенький нарисован, очень забавный человечек. И я эту книжку, конечно же, купила. И вдруг я поняла, что... Ну, что я счастлива. Да? Это было такое запойное чтение. Были отодвинуты в сторону все горшки, там разные супы и все прочее.
2: То есть вы изначально купили для детей?
3: Ну, для себя? Как вам сказать, я вообще книжки покупаю для всех. То есть у меня еще есть некоторая надежда на то, что моя библиотека окажется востребована там, детьми и внуками. Да? Хотя, в общем, неизвестно. Может быть, они скажут, что нам не нужно, у нас есть интернет, оттуда можно все достать. И зачем нам эти горы бумаги, которая пылится?
2: В 1991 году это было совершенно неизвестно, что так.
3: Да, кажется. Да. Но тем не менее. И вот оказалось, что книжка эта, она... я была уже взрослым человеком вполне, да. Ну, мне, может быть, было уже почти 30 лет. Это был уже как бы такой серьезный возраст. Но я вдруг вернулась во времена вот самого отчаянного романтизма, да. Потому что все, о чем мы мечтали, что мы любили, что нам блеснуло, как вот какой-то драгоценный камень в волшебных сказках в детстве, это все там было. И это написано было таким образом, что как бы использовались всякие механизмы все-таки реалистического психологического романа. То есть ты не сказку читаешь, а ты попадаешь вот в ту реальность, которая, ну, так влечет каждого из нас, да, потому что на самом деле нам мало этой земли, на которой мы живем. Если бы вся наша жизнь исчерпывалась яичницами, трамваями и, там, не знаю, поездками в метрополитене, но это не стоит жить, в общем. Мы же хотим, чтобы было что-то выше, глубже, дальше, лучше. Да? И вдруг ты попадаешь вот в это пространство чуда. И ты там чувствуешь себя, потому что хоббит соразмерен человеку. Да?
2: Ну, как поменьше, бы... да.
3: Ну, поменьше, но ведь это же тоже такая фигура смирения. То есть мы не люди, мы скорее хоббиты. Когда мы читаем, скажем, уже «Властелина колец», да, то понятно, что хоббитский рост соразмерен нам. Те люди, они какие-то такие люди, древние, мифологические, большие, особенные. То есть вот эта тайна Толкина для меня вот в самом начале, да, состояла в том, что это удивительная литература, которая позволяет пережить сказку, причем эта сказка очень четко, ценностно ориентирована. Да? Ну, там я знаю, что некоторые говорят, что а вот Толкин не православный писатель.
2: Ну, безусловно, не православный.
3: Конечно.
2: Он был очень, сказать, верующий человек, христианин, католик.
3: Да, верующий человек, христианин. И вот эта ценностная такая иерархия, которая утверждается в его книгах, она так хороша.
2: То есть... Давайте мы с вами поговорим.
3: Давайте, по тему, порядку, обо всем.
2: На тему, да? Да, на тему как раз. Вот для меня, когда я читал первый раз Толкина, ну, приблизительно в те же самые годы, но мне попался сразу «Властелин колец». То есть для меня «Хоббит» — это уже было как некое такое снижение образа, потому что «Властелин колец» — такая грандиозная сага такая. Ну, а вот «Хоббит» — это все-таки... На самом деле Толкин писал, как он рассказывал для своего сына.
3: Да.
2: И сначала, когда сын был маленький, он написал «Хоббита», а когда сын вырос, он написал «Властелин колец». То есть «Властелин колец» — это для более старшего, скажем, для детей более старшего возраста.
3: Ну, да.
2: И поскольку вот я уже тоже был такой довольно взрослый человек, это мне достался сначала «Властелин колец», и потом уже «Хоббит», конечно, на меня не произвел того впечатления, которое мог бы произвести, если бы он был бы первым.
3: Угу.
2: А «Властелин колец», вот интересно поговорить о, как бы, о идеологии.
3: Об идеологии в каком смысле? Вот о том, опять же, эмоционально-философском содержании, которое есть в этих книжках, или...
2: Ну да,
3: что имеется в виду под идеологией?
2: Ну, сказать, вот когда человек пишет какую-то книгу, он, ну, хочет некое, сказать, что-то передать тому, кто читает.
3: Да,
2: он,
3: конечно.
2: Если он не пишет просто ради того, чтобы развлечь. Но это же написано не просто ради развлечения.
3: Нет, конечно.
2: Значит, он хочет нечто передать. Тем или иным способом. Тем способом, который он считает возможным для себя. Толкин был большим специалистом в древних языках. Он изучал древнебританский, многие другие европейские языки. Он изучал культуру Европы, и он как бы в этом дискурсе, действуя, он что-то, видимо, хотел своему сыну и другим читателям нечто передать.
3: Ну, так вот нам надо вспомнить, когда были написаны эти книги, да? Сколько я помню, это период Второй мировой войны.
2: Второй мировой войны, да.
3: Да, то есть это либо, ну, я уже вот боюсь запутаться в числах точных, но это... Какое-то время, когда уже совершенно очевидно, что Европа стоит перед лицом катастрофы. Что существует зло уже не просто как моральная абстракция, а как совершенно конкретная возможность для каждого человека быть вовлеченным в кровавые и страшные события, погибнуть, да, лишиться своих близких, увидеть свой дом в руинах и так далее. И вот это важно, потому что для Толкина, как мне кажется, эта книга — это некая такая отработка возможностей поведения человека, причем маленького человека. Да, вот. Ведь хоббиты — это маленькие люди, но они же больше всего любят пить чай, как англичане те же самые, да? Живут они в шире, а, как известно, вся Англия состоит из всяких там шая, да? Вот они так живут, как мы живем. То есть увидеть, на что способен перед лицом великого зла и перед лицом великой опасности обычный человек. И тут вдруг оказывается, что в нем есть, ну, просто неисчерпаемая какая-то сила, мощь, правильная внутренняя способность выбирать, да, любить хорошее и защищать его. Вот для меня эта книжка еще очень важна, потому что все-таки 20 век — это время сознательного или несознательного смещения нравственных ориентиров. Ну, мы как бы так постепенно пришли к тому, что зло — это не так уж плохо, а вот в нем есть много разного и интересного, и красивого, и цветы зла расцвели, и так далее. Вот. А добро — это, а вот скучновато, а бывает и занудно. И Толкин, он как-то прямо и просто возвращает нас вот к тому очень четкому, да, разграничению света и тьмы, добра и зла, которое существует в мифе, в волшебной сказке.
2: Для меня, вот что на меня больше всего впечатление произвело в Толкине, я еще тогда, кстати говоря, не был православным христианином, вообще не был крещенным человеком, и, ну, тогда шел какой-то период, когда я приближался к этому, как раз вот, ну, последние годы. Это исключительно вот именно христианский посыл, то есть вот именно то, что главное в христианстве, именно это и выражает Толкин в своей книге. То есть вот самые такие, мне кажется, важные для христианства истины.
3: А какие? Вот можно я вас спрошу?
2: Да. Самое главное — это огромный мир, да, Средиземья, в котором действуют огромные силы, мощь их грандиозна.
3: Да.
2: Мордор — это обитель зла с грандиозными силами, там, тень, которая возникает над всем Средиземьем, там, да, Саурон. Там,
3: око, да? Которое пронзает все, да, и видит.
2: Назгулы, там, знаете, там храбрый король Арахорн, да, который там с огромными возможностями. Гэндальф, да, маг, который на орле летает, да, и так далее, и так далее. Это огромный мир, да, и в результате возникает проблема. Кто должен его спасти? То есть его кто-то должен спасти, потому что вот это кольцо, и вот этот черный властелин, который может это кольцо захватить, и тогда все уже. Он захватит, и все, будет захвачено им, если он доберется до этого кольца. И это кольцо, волей обстоятельств, достается не Гэндальфу, не там Арахорну, еще какому-то крупному, там сказать, личности какой-то, да, а самым маленьким и как будто бы, ну, самым слабым существам в этом мире. Не смог бы этого сделать Гэндальф. Гэндальф отказался даже он брать кольцо это, потому что он знал, что с его мощью он не сможет преодолеть его силу, потому что это будет очень страшно. И никто не мог, только могли вот именно эти люди, которые именно то, что, допустим, сказано, замечательно сказано нашим святым Александром Невским. Не в силе в Бог, а в правде.
3: Да, да.
2: И тот же Христос, он родился не в, да, не во дворце, он не был первосвященником и даже иудейским, он не был в Риме. Иудея — это была самая, это как Шир в этом, ну, Средиземье. Да. Это была маленькая провинция, заброшенная, никто о ней не знал. И в этой самой маленькой заброшенной провинции он родился в каком-то маленьком городишке, да и то не досталось ему места в гостинице для того, чтобы его родить. Да, родился он в хлеву. То есть ничего, никакой внешней силы нет у него. И сила Христа не в том, что он великий маг, да, это он же совершал чудеса, но не для того он совершал чудеса, чтобы кого-то там, сказать, уничтожать своих врагов. Он же мог уничтожить всех своих врагов.
3: Конечно.
2: Но он же этого не сделал. Ему же предлагал дьявол, когда искушал его, да, власть над всеми странами, над всем миром. То же самое. То есть именно силой своей правды, которая побеждает все, побеждает зло. И Гэндальф говорит Фроду, что только не одевай это кольцо. Он же мог одеть это кольцо и воспользоваться всеми возможностями этого кольца, то есть его всевластие, в конце концов. Но его нельзя было использовать. Нужно было использовать только силу своей, как бы, личности. То, что есть в тебе, вот правда, да? То есть ты делаешь правое дело. И в конечном счете они побеждают. И там возникают новые государства, Гондор, там в Гондоре там дерево вырастает, да? Арахорн становится королем, там масса всяких событий. А вот благодаря вот этому.
3: Там у Фродо есть ведь товарищ и оруженосец.
2: Сэм.
3: который еще меньше его, и в какой-то момент он спасает все дело. То есть, как бы последний действительно становится первым. И это, конечно, я не знаю, мне кажется, что вот это очень важно, что христианские ценности и христианская действительно жизненная философия такая, да, она вдруг оказывается в центре внимания всех. Ну уж я не знаю, кто там чего вычитывает из этой книжки.
4: Это не навязывается автором, да. Он не говорит, вот, смотрите. Знаете, он, это как бы само собой, потому что он человек с хорошим вкусом, и это само собой возникает. Еще интересно, в этом же контексте, Горлум, который там вот все время там он мешает, там добивает, хочет это кольцо забрать себе, и герои имеют возможность его убить.
3: Да, но потом оказывается, что именно... Благодаря... Ну, то есть он был необходим для того, чтобы дело пришло к благополучному завершению.
4: Но
3: по сюжету дело... так
4: да,
3: получается.
4: Да, но не потому, что они его-то не уничтожают, не потому, что он был необходим.
3: А потому что им его жалко.
4: Просто ему жалко.
3: Ну, он шлёпает такой зеленый в тине, да, или черный.
4: И поэтому, в конце концов, ему удается победить все это зло, благодаря тому, что они вот проявили некое милосердие, да?
3: Да.
4: К самому такому, ну... завалящим существу, в котором, ну уж никак, вот чего его жалеть-то, ничего хорошего в нем нет, да?
3: Ну да, только плохое, только вредничает плохое. Все время. Вот в том-то и дело. То есть, смотрите, оказывается, что... И, кстати, друг и товарищ Толкина, другой наш любимый писатель С.С. Льюис, это же тоже великолепный пример того, как можно, скажем, евангелизировать, не упоминая никак даже христианство.
4: Ну да, но
3: да,
4: все же...
3: вот его хроники Нарнии.
4: Но все же в Нарнии. Но все-таки в хронике Нарнии то, что лев является, сказать, как бы выражением Иисуса Христа, это очевидно для читателя, ну, более как бы ясно, да?
3: Да.
4: Там, потому что события происходят как там убийство, воскресение, там, то есть, ну, более, это как бы более навязчиво.
3: Ну, я не думаю, что
4: слово навязчиво это неправильно, оно как бы имеет какой-то отрицательный смысл.
3: Открыто,
4: более открыто, да. А здесь просто вот эта идеология... Она очень, вот, очень сильно на меня как бы повлияла, на мое мировоззрение, когда я читал, хотя уже был взрослым человеком, наверное, с каким-то сложившимся мировоззрением, но тем не менее.
3: Кстати сказать, взрослый человек, вот мы как-то так говорим, вот взрослая книжка, не взрослая. Я все время это повторяю, и, может быть, уже надоело своим там, студентам и слушателям, что хорошая книга – это книга, которая хороша для любого возраста. И, ну вот, ребенок и взрослый, да, он одинаково способен вычитать что-то хорошенькое из Робинзона Круза, из...
4: Нет, ну, надо здесь какая-то односторонняя связь, я думаю, потому что не любая, конечно, взрослая книга хорошая подходит для ребенка. Есть, наверное, такие взрослые книги, которые ребенку, может быть, ну, не будут понятны. Но наоборот, хорошая книга, которая понятна ребенку, она должна быть интересна и взрослым. Нет?
3: Ну, не знаю, не буду спорить. Мне это кажется как раз, что...
4: Ну, я думаю, «Братьев Карамазова», допустим, в 10 лет нет смысла читать, наверное.
3: Я, если честно, и в 40 чего-то не вижу. Но я попыталась их перечитать, и как-то загрустила. Но это отдельная история с Федором Михайловичем.
4: С точки зрения вашего вкуса, но другого какого-нибудь серьезного.
3: Ну, не знаю, я помню, что вот была у меня история, это, конечно...
4: «Война и мир», я не знаю, тоже, наверное...
3: «Война и мир» годится детям? Что
4: лет,
3: вы, ну как же? Там же и любовь, и сражение, и чего только нету. «Рабле» годится, «Декамерон» годится. А? Все годится, конечно. Ну, проверяла просто. Дело не в этом, а дело в том, что вот наш-то герой сегодняшний, Толкин, это как раз человек, который никогда в жизни не провел границу между взрослым и ребенком. Ну, то есть понятно, что оксфордский профессор, там серьезный человек и большой действительно специалист по истории Средневековья, там, по древним языкам. Но вместе с тем, ведь они же все время играли в какие-то игры. Да? Они придумывали дальние страны, создавали языки. То есть это взрослый, который сохранил в себе ребенка. Ну, в таком хорошем смысле, да, не в смысле инфантильности, а в смысле... такой простоты, да. И отваги. Дети — это же очень храбрые люди.
4: К тому же наука, я прошу прощения, наука филология, она очень во многом, конечно, способствует именно вот этому. То есть создание языков разных стран. То есть вот филология, она такая очень игровая, как мне кажется, наука. Особенно вот, ну, лингвистика, да?
3: Не знаю, смотря как преподавать и как учиться. Можно сделать скучную вещь.
4: Нет, безусловно. Ну
3: да,
4: же,
3: филология,
4: что-то такое, вот,
3: конечно.
4: Что-то такое вот близкое,
3: любовь к слову, да, филология. То есть я знаю две науки, самые лучшие, в которых есть любовь. Это философия и филология. Больше ничего такого прекрасного в человечестве не существует. Ну, то есть все хорошо, да? Но здесь любовь, она становится научным принципом. Кто такой филолог? Тот, кто любит слова, книжечки, буквы, языки. Да. Кто такой философ? Тот, кто любит мудрость. Да?
4: Ну да.
3: Вот, и Толкин, конечно, был настоящим филологом, в этом смысле настоящим философом. И любил, и понимал, и очень тонко чувствовал это. И мне кажется, что вот в этом тоже его некая миссия в современном мире. Я вот сегодня как раз думала о том, что происходит чудовищная девальвация слова. И ведь какое лукавство. С одной стороны, что бы мы ни говорили, нам никто не верит. Ну, как бы заранее известно, да, что мысль изреченная есть ложь, и это в лучшем случае, а в худшем, что все вокруг вранье. И все друг другу врут и вешают там на уши лапшу. Ну, есть такой вот такой скепсис, да, что по телевизору всегда врут, в газетах
4: правда.
3: Всегда врут.
4: Ну, это уж, конечно.
3: Вот, ну, и люди тоже лицемерят и лукавят. Но в то же время, вот при том, что как бы никто не верит ни одному слову, да, ну так.
4: Конечно, глобально.
3: Все только и делают, что разговаривают. И посмотрите, вот при этом какой любимый жанр, например, на телевидении у народа? Ток-шоу. Ну, то есть это заранее такая ситуация, когда люди говорят что-то, а другой человек сидит дома и говорит: ну вы, ребята, ну что вы там такое несете? То есть слово обесценилось до нуля. Вот если раньше какой-нибудь римский этот самый воин, да, вот которых вы вспоминали, он говорил, и это было как слитки, ну я не знаю, золота или свинца. Они много не разговаривали, но за каждым словом было что-то очень важное. Сейчас, наоборот, слова — это уже не как золотые такие тяжелые, да, а как ну, бумажка какая-то нарезанная. Вот как с деньгами, так и со словами. Мы пришли от тяжелых золотых к таким каким-то фитюлечным бумажным и никаким. Так вот, Толкин вот в этом мире, где происходит чудовищная девальвация слова, языка и вместе с тем культуры в целом, он вдруг возвращает нас к таким корневым временам, когда слова важны, когда они что-то означают, когда словами можно влиять на ход времен и событий. То есть это какая-то тоже его особенная миссия, вот научить людей играть, но быть серьезными, как бы понимать, да, что мир — это не просто какие-то схемы или построения научные или абстракции там социо какие-нибудь экономические. А что это вот какая-то такая живая реальность? Подошел к скале и говорит: о, там что-то написано. Если мы прочтем это слово, мы войдем туда. И действительно, он произносит слово, и дверь открылась. Ну или еще какие-то вещи там. Словом заклинается этот самый барлок, страшное чудище из глубины приходящее. Вот это важно очень. Я за это тоже Толкина очень люблю и как-то ему глубоко признательна.
4: Да. И что еще интересно, что влияние этой книги на общество, хоть вы сказали, что это нам не стоит обсуждать, но тем не менее, я хочу
3: Нет,
4: вернуться.
3: Мы не против,
4: потому
3: конечно.
4: Что влияние достаточно очень большое. И в Америке 60-х годов эта книга была очень популярна. И вот если представить себе Америку 60-х годов, то при всех сложностях это было как бы всплеск стремления людей к свободе. По сравнению с предыдущими годами, 60-е годы. То есть молодежи, они там собирались в толкиновские общества, там одевались в костюмы эльфов. И там, ну, это не только, конечно, было не единственное, что влияло на молодежь 60-х годов в Америке, но, тем не менее, это определенным образом сказалось на этом поколении, которое, ну, в общем, создало то, что называется свободный мир.
3: У нас ведь тоже играли в хоббитские игры.
4: И у нас 90-е годы, и 90-е годы, да. Это... В России это, вот, с моей точки зрения, вообще лучшие десятилетия в истории России, 90-е годы, при всем том, что сейчас говорят о них. Это единственное, может быть, 10 лет, когда страна была свободна. И вот именно вот это движение свободы, то, что открылось все, можно было читать любые книги.
3: Ну, не знаю, История России такая длинная история.
4: Я не к тому хочу сказать, что мы сейчас будем...
3: Да, не будем. Но я могу сказать другое. У меня был один такой молодой приятель, который играл в «Хоббитские игры». И я у него спрашиваю, ты кто? Ну, в этой игре. Он говорит, я гном из рода Балина, что немало. То есть возникает какая-то новая... Ну, мы сейчас...
4: Субкультура.
3: Да-да-да. Но дело даже не в этом, а дело еще и в том, что новое средневековье. Вот как у Честертона. Возникает какое-то желание у людей вернуться в средние века, когда краски были яркими, поступки были, опять же, простыми. Но они были далеко не всегда гуманными. Но, вот опять же, я вспоминаю, как однажды мои студенты очень возмутились, когда мы читали песню о Роланде. Там есть такой эпизод очень яркий. Человек-предатель. Из-за него погиб отряд большой лучших французских рыцарей. И когда его захватывают потом, этого предателя, его привязывают к двум лошадям, и, значит, они разрывают его тело пополам. И студенты мои говорят, о, какой ужас, это негуманно, что это такое вообще, это какое-то кровавое там, не знаю, безобразие. А я им говорю, что, понимаете, на самом деле в этом есть какая-то очень большая правда, потому что предатель — это предатель. Из-за него погибло там несколько сотен человек, которые навсегда останутся в этом ущелье Рансевальском, и их не дождутся ни матери, ни жены. Поэтому предатель должен умереть.
4: Это, конечно, далеко не христианская идея.
3: Нет, я к чему? Не к тому, чтобы я была полностью на стороне... Ну, то есть я не думаю, что я бы так поступила. Но я понимаю, почему они об этом пишут. Потому что вот есть еще какая-то... Ну, можно это назвать дикостью, но для них это как... Ну, как у детей. У детей все должно быть по-честному в игре. Вот для начала по-честному, а потом уже все остальное. И вот вернуться к этим временам, когда вещи называются своими именами, когда поступки как-то однозначны и просты, но при этом, конечно, мы понимаем, что ни Честертон, ни Толкиен, ни Льюис, они уже не могут отказаться вот от этого тысячелетнего наследия христианской культуры. И это новое средневековье, как бы оно очищенное от... Ну вот от каких-то языческих этих жестокостей, да, которые свойственны настоящему средневековью. И оно вместе с тем во всей такой яркости и чистоте вдруг, вот в наше, опять же, фельетонное время, как говорил Герман Гессе, да, вдруг оно к нам возвращается. Как такая мера, в которую может вырасти человек.
4: Конечно, ведь герои Толкиена, они не совершают жестоких поступков, они и наоборот, вот то, что мы с вами говорили о горлами, наоборот, они постоянно совершают поступки благородные.
3: Вот, так я к чему?
4: И совершенно, в наше время ведь совершенно непонятно, где заканчивается благородный поступок, где начинаются подлые поступки.
3: А вообще такое слово уже не употребляется. Благородный, понимаете, порядочный. Да. Когда вы в последний раз слышали слово «порядочный»? Ну так, на улице, не да, здесь вот там, да. На грязь Бедрове, где какие-то динозавры.
4: Да, здесь никто это не обсуждает.
3: Здесь, может, и не обсуждает, но мы хотя бы понимаем, что это означает пока еще. Так вот я к чему это говорю? К тому, что, как мне кажется, тяга вот эта современных людей и молодежи американской 60-х, да, и нашей в 90-е годы к творчеству Толкиена, вот эти «Хоббитские игры» чудесные, это выражение того, что все-таки современная культура, она, ну как бы, она стала мелкой, и в ней потерялось что-то очень важное. Конечно. Вот какая-то категоричность, определенность, ну такой... Пафос, вот в хорошем смысле. Сейчас, между прочим, слово «пафосный» исключительно ругательно употребляется молодежью.
4: Не, ну, имеется в виду пафос такой, как бы...
3: Это я понимаю, да.
4: Неприятный, то есть пафосный, это значит как бы...
3: Загрузный.
4: Загрузный, неискренне возвышенный, да, да, да, то есть да. Это понятно, что это, в общем-то, да. никому не нужно.
3: Но пафос — это же... Что это такое? Это страсть. Да? Это страсть. То есть уже не какие-то мелкие удовольствия и развлечения. Страсть нужна людям. Высокая такая, да?
4: Да, и еще один вопрос. Вот я часто слышу в нашей православной среде о том, что Толкиен — это писатель, ну, не христианский писатель. Мы уже как говорили на эту тему, но я хочу еще с такой точки зрения подойти, что Толкиен, он создает миф.
3: Угу.
4: На основании действительно существовавших мифов,
3: ну, кельтских прежде всего,
4: там, да. И он создает некий миф. И миф это очень важное. Он как бы возвращается к основам вообще цивилизации человеческой. Миф – это необыкновенно важная вещь для человека. В конечном счете книга «Бытие» – это тоже миф.
3: Конечно.
4: Это, ну, как бы это священное писание, я не хочу сказать, ставить на один уровень книгу «Бытие» и произведение Толкина, а хочу сказать, что это тоже миф, и для чего нужен миф? Ведь, допустим, в древнем Израиле, когда писалась книга «Бытие», невозможно было, никто этого не мог понять, и никто этого не мог написать, допустим, современную космогонию. И даже современный человек космогонию не может описать абсолютно полностью. И никогда, наверное, не сможет, потому что знание, оно всегда относительно.
3: Конечно.
4: Поэтому книга «Бытие», она написана в виде мифа. То есть дается некий, ну, как бы... Миф — это не значит, что считается, вот вы развеяли миф о непобедимости фашистской Германии. Миф — это некая такая неправда.
3: Угу.
4: На самом деле миф — это не неправда, а миф — это, наоборот, самая глубокая правда. Правда, выраженная просто не научным каким-то языком, а языком образов.
3: Угу.
4: И Толкин создает миф, который во многом... Он, для чего вообще нужен? Для чего это нужно? Вот для чего нужна эта космогония? Для чего нужны эти мифы? Для чего человеку нужна была книга «Бытие»?
3: Чтобы поместить себя в пространство осмысленное.
4: Абсолютно точно. Да? Не потому, что это нужно с точки зрения, там, чтобы знать. Вот откуда там, кто там. Нет. Человек должен понимать вообще, откуда он, почему он здесь находится. Вот, или человек, или народ, если в древности народ, если в современном мире, то человек. Для того, чтобы он понимал, откуда идет, куда должно... То есть вот некий путь, да, некий путь человека, некий путь Вселенной и некий путь человечества. И это произведение Толкина как миф, оно тоже дает очень много для читателей, в том, чтобы он понимал себя. Потому что эти мифы, это не просто выдумка Толкина, который сидел и что-то придумывал. За этим стоит некое очень большое что-то, и действительно какое архетипическое для человека, для европейского человека.
3: Да, безусловно, конечно. И я думаю, что именно поэтому Толкина так любят вот дети. Но ведь его читают не только взрослые, не только молодежь, но и дети читают. Вот я знаю, что мой сын перечитал Толкина, один из моих детей, раз 10, наверное. Причем не только «Хоббита» и «Властелина колец», но он изучил «Сильмариллион» и построил все эти генеалогические там книги и все остальное. И я понимаю, что чтение Толкина, оно очень важно именно для такого структурирования исторического прошлого и будущего, потому что ведь эти модели, которые Толкин отрабатывает, они, в принципе, пригодны к структурированию любого исторического прошлого. Можно, пожалуйста, русское, можно кельтское, можно какое угодно. Но в любом случае мы увидим вот те же самые какие-то великие законы. Я даже не могу сказать там механизмы или принципы, но именно законы,
4: не зря же
3: которые движут бытие человека.
4: Творчество Толкина, оно вызвало массу подражаний, всякого рода продолжений. И, допустим, есть фэнтези, такое высокое фэнтези на русские темы. Я хочу сказать, что это, сказать, достойное чтение, в смысле, достойная литература, достойная Толкина. Она может быть более, хуже написана, она может быть плохо написана, а может быть и хорошо.
3: Не могу сказать, потому что я как раз фэнтези не читала никогда, вот кроме Толкина. Но мне кажется, что для того, чтобы составить представление о жанре, ну, надо прикоснуться там к первоисточнику, да. Может быть, это и очень хорошая литература, а может быть и нет. Но вот тут, конечно... Но я всегда люблю ложку дегтя, да, потому что мы только и делаем, что расточаем мед. Вот в чем я вижу некоторую опасность современного отношения к Толкину? Вот эти игры, ну, как бы вот игра, вот погрузиться в какой-то мир иной реальности. И этим миром иным отгородиться от той грубой и скучной реальности, которая нас окружает. Как мне кажется, это некоторое искушение большое. Я знаю людей, которые из года в год играют в разные ролевые игры, и при этом, ну, как бы очень хорошо себя чувствуют, но при этом дома полный развал, то есть рушатся отношения там, с близкими людьми.
4: Я не думаю, что Толкина можно считать виноватым в таких вещах. Понимаете?
3: Я никого никогда ни в чем не считаю виноватым. Я вообще считаю, что это не наше дело.
4: Если человек хочет заняться эскапизмом, он найдет способ заняться. Он будет делать ролевые игры, будет там заниматься компьютерными играми.
3: Совершенно верно, Саш. Ну, мы с вами говорили о современном отношении к Толкину, да? То есть вот в том-то и дело, что великая книга, она может быть источником ну, я не знаю, вот какого-то движения к Богу, да, вот как вы рассказывали, вот человек вдруг увидел, что елки-палки, а ведь действительно, смотрите.
4: Да,
3: а может она, наоборот, послужить каким-то...
4: Нет, только в христианстве сколько угодно было всякого рода вещей, которым не стоит гордиться, то есть, когда перебарщивали, да?
3: Ну да, но в этом смысле, вот если говорить о том, как у нас любят иногда, там, кто православный писатель, кто не православный. Вот я помню, что однажды позвонила очень хорошая слушательница и говорит, что мне говорит, вы так хорошо о Данте рассказываете. Я вам так поверила, а ведь он был католик. И, ну, как бы она меня так упрекает, да, что я ввела в заблуждение, что католик, а чего ж про него столько хорошего рассказывают? Так вот, к тому, что мне кажется, что вообще постановка вот этого вопроса, а там, не знаю, православной и неправославной литературе, христианской и нехристианской, она должна быть как-то нами грамотно пересмотрена. Потому что, ну, как бы, литература обязана быть хорошей. Да?
4: Нет, я думаю, что на и самом все. Деле может быть разговор о том, что литература христианская или нехристианская. Ну, допустим, что-то... Толкин это хорошая литература и, безусловно, христианская. А, допустим, Ницше тоже хорошая литература, но все же не христианская. То есть, ну да, ну, стоит признать, что ну, вот да, был такой писатель, талантливый, замечательный писатель, но вот он как бы не был христианином. Его идеи, они как бы далеки от христианства.
3: Трудно сказать, что там с ним было, с этим Ницше. Он же был и внук, и правнук пастора.
4: Не, ну я сужу как бы по произведениям.
3: Да, то есть, ну, как бы то, что он все равно не выходит за границу христианского размышления, он решает эти вопросы не так, как мы решаем их согласно Евангелию. Он их иногда решает от противного.
4: То есть мы с вами не можем прийти сюда и сказать, что вот христианский писатель Ницше. Ну так, это будет... Можно, мы можем сказать, что он хороший, талантливый, но это будет натяжка.
3: Да, ну я, например, и вот пусть меня простят поклонники, может быть, я никогда не скажу «христианская писательница Олеся Николаева». Не скажу я так тоже, потому что, ну вообще, да, человек пишет про батюшек. Но как-то это...
4: Нет, мы говорим, давайте говорить о талантливых людях. Если плохая литература, она уже и есть плохая. Не будьте, давайте, как хороший писатель. Но все-таки, или там Селин, например, это не христианский писатель. Хотя я его очень люблю, очень хороший. Ну, вот не христианский.
3: Ну, да.
4: То есть это можно сказать. А вот Толкин, можно сказать, это действительно христианский писатель.
3: То есть тогда мы должны с вами сойтись на том, что мы можем назвать христианским писателем того, чья вот идеология, как вы говорите, да, или я бы сказала там система ценностей, вот чья весть, да, чье сообщение,
4: знаешь, как теперь любят,
3: да, является христианским.
4: Конечно.
3: Вот кто
4: конечно.
3: Внутри себя... по своим каким-то внутренним основаниям христианин, и это выражено в его тексте, потому что человек может быть очень православный христианин, но такое напишет, что
4: да,
3: я бы запретила.
4: Например...
3: Ну, не будем примером.
4: Почему? Даниил Андреев, «Роза мира». Вполне был православный христианин, ходил в церковь, но написал текст, ну, далекий от христианства, скажем так.
3: Да, какой-то очень косвенный.
4: Очень. Ну вот, да.
3: Да. Вот тогда мы должны признать, что если мы посмотрим в свете Евангелия, да, на творчество Толкина, то мы увидим, что да, что та система ценностей, о которой говорил Господь, она каким-то образом мифологическим, художественным выражена вот в этих удивительных книжках. И поэтому у меня бы сомнений не было, давать детям читать или не давать Толкина. Давать, и чем раньше начнешь, тем лучше. Потому что, может быть, вот эти удивительные понятия, эти слова о благородстве, чести, долге, ответственности, потом не придется толдычить, да, в тоске, потому что ребенок тебя не понимает. А вот он прочитает о том, как Фродо с Сэмом несли кольцо по этому Мордору, и все ему будет понятно, уже не надо долго надрываться.
4: Ну что ж, спасибо, Марина. Давайте на этих словах прекрасных мы закончим нашу передачу о том, что надо детям читать Толкина.
3: И взрослым читать
4: Толкина. И я вот, когда узнал о том, что у нас будет передача, решил прочитать статью вступительную в книге о Толкине, чтобы вспомнить там даты его жизни.
3: И не удержался.
4: И начал читать «Властелина колец». И вот сегодня ночью с этим только и занимался.
3: Ну и всем пожелаю такого счастья, читать хорошие книжки.
4: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях была Марина Михайлова, и я, Александр Крупинин, провел эту передачу.

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Предлагаем вашему вниманию материалы православного открытого семинара, который проходил в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года. Прозвучит доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле» как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей.
3: Свято-Троицкая семинария, она происходит из монастыря в Джорданвилле. Монастырь основан в 30-м году и в 20-м веке. Это век революции, век идеологии, век войн. И, соответственно, в церкви все это тоже имело место. И когда митрополит Платон умер в 32-м году, то его преемником стал митрополит Феофил. И митрополит Феофил, он согласился принять проект, который русские архиереи предложили в Сербии, чтобы создать митрополитчьи округа. И в 35-м году в Северной Америке церковь входит в русскую зарубежную церковь на автономных правах. И вот эти 10 лет, что она была в русской зарубежной церкви с 35 по 46 год, многое что происходит. Создаются две семинарии, Свято-Владимирская семинария, Свято-Тихоновская. И в Свято-Владимирской семинарии, я думаю, что если спросить людей, почему она называется Свято-Владимирская семинария, мало кто сможет отметить, потому что в этот год, в 1938 году, было 950-летие крещения Руси. И занимаясь историей, ты видишь определенные фрагменты, что часть этого фрагмента осталась в русской зарубежной церкви,

0: Это Свято-Владимирский храм-памятник, и часть этого фрагмента в американской церкви, это Свято-Владимирская семинария, что это было именно видение, что для всех славян князь Владимир, он должен напоминать о православной вере, что неважно, они говорят по-русски, не говорят по-русски, но вот это именно такой должен быть для них маяк. До этого были две попытки создать семинарию, начиная с патриарха Тихона. Они были кратковременные и успехом не увенчались. Итак, 1946 год, совершенно другая ситуация. За годы войны большинство русской зарубежной церкви находилось на территориях стран Оси и их союзников, кроме США, Канады, Австралии, Швейцарии, Англии, где, в общем-то, зарубежная церковь мало была представлена. И в 1943 году в Советском Союзе архиереи избирают митрополита Сергия патриархом. В Вене собирается совещание епископов русской зарубежной церкви. Они это избрание считают неканоничным. В Америке собирается архиерейский собор. Они это избрание считают каноничным. Поминают патриарха Сергия, митрополита Анастасия, митрополита Феофила. И когда война заканчивается, Советский Союз – союзник Америки, и в этих условиях снова разговор идет об автокефалии, и подчинение Москве, оно исключает подчинение зарубежной церкви. Значит, что происходит разрыв, и вот это контекст для создания Свято-Троицкой семинарии, что если не было бы этого разрыва, то, может быть, Свято-Троицкая семинария имела бы другое значение. И тоже это указывает на очень высокий градус полемики, высокий градус именно с самого начала конфронтации. Так что РПЦЗ постанавливает свои епархии. Здесь монахи, которые прибыли в Троицкий монастырь, который был малочисленный. Он был укреплен монахами из монастыря Владимировой, которое 100 лет в этом году его основания. И он был укреплен тоже монахами, которые прибыли из Мюнхена и через Мюнхен. Так что именно Свято-Троицкий монастырь после Второй мировой войны является самым большим русским монастырем за пределами Советского Союза, больше, чем Новый Малаам, больше, чем Пантелеимонов монастырь на Афоне, до того, что он был укреплен монахами из СССР в 60-е годы. Так что, где он находится, Джордан-Вилл, это 5 часов от города Нью-Йорк и 5 часов до Ниагарского водопада, центральная часть штата Нью-Йорк. И напоминает среднюю полосу, напоминает Карпаты. Брат владыки Лавра недавно рассказывал, что владыку Лавра это очень утешало, что ему это напоминало Владимирову, что ему было всего 16 лет, когда он оказался вне родной страны.
1: С самого начала архиерейский синод русской церкви, он был озабочен тем, что происходит в семинарии, что если читать протоколы заседания синода, то все время интересуется, кто преподает, что преподается. И вот здесь мы видим очень такой, то, что можно было найти в эмиграции. И в России также старались после войны собрать учебники, написать учебники. И также в Джордан-Вилле, чтобы именно найти учебники, которые подходили, найти преподавателей. И вот здесь Кирилл Осипович Зайцев, он
0: был из Петербурга, экономист и юрист, стажировался в Альма-Матер
1: владыки Марка в Гейдельберге.
0: Потом он
1: жил во Праге, в Париже, в Шанхае. Святилян Шанхайский его рукоположил.
0: Пресвитер. И в 1949 году он прибыл в монастырь, овдовел. Потом Николай Дмитриевич Штальберг.
1: Он тоже окончил императорское училище правоведения, киевлянин, и, может быть, у Булгакова Тальберги, которые упоминаются, имеют к нему отношение. Он был профессиональным монархистом, легитимистом и имел дело тоже с немецкими правами тут, когда он оказался в Германии. Потом Иван Михайлович Андреев, он именно психиатр, был священник, член катакомной церкви. И владыка Алипи, который был вывезен во время войны как остарбайтер и примкнул к Владимировскому монастырю в Берлине. И последний – это русский левит, протоиерей Михаил Помазанский, так что он был из семи священнослужителей, прошел и духовное училище, и семинарию, и академию. И в довоенной Польше он редактировал официальный орган Польской Церкви «Воскресное чтение». Потом в послевоенной РПЦЗ церковную жизнь в Мюнхене. Отец Иоанники в своих воспоминаниях, он очень живо рисует такую динамику. Вот он говорит: «Я помню, мы учились, и какой-то спор богословский среди семинаристов был. И я подошел к отцу Константину, а отец Константин стоял между уроками, стоял с отцом Михаилом. И я спрашиваю: как мне относиться к тому-то, отец Константин? Тот сразу: так и так, очень логически. А отец Михаил стоял, и у него была какая-то хитрая улыбка, глаза блестят, и он так стоит, качая головой, лукаво как-то молчит. И что-то он так сказал, ответил, но видно было, что у него есть что-то в голове, что он нам не говорил». И вот отец Иоанники пишет: «Ну, отец Константин – это Невский проспект, а отец Михаил – это приходское, деревенское какое-то духовенство. Он и его матушка были совершенно особые». То есть, конечно, вспоминают все время отца Михаила Помазанского, он считается джордановидским богословом именно, и о нем тоже студенты очень такую теплую память сохранили, как о очень глубоко церковном, скромном, смиренном человеке. И сейчас я немножко перемотаю на несколько десятилетий вперед, это уже мое время. В 90-м году архиерейский синод РПЦЗ принимает решение о принятии верующих в России под свое окормление, и снова новая волна людей из России наполняется. Если до 90-го года шла речь, если вообще стоит семинарию продолжать и что она дает, то теперь уже вот так вопрос не стоит. И вот мой класс в Джорданвилле в 90-м году было 21 человек. Тогда рухнула Российская империя, сейчас СССР, такая же динамика, люди в совершенно других условиях. И вот этот класс, он тоже представляет, что Джорданвилл дает зарубежной церкви, что здесь в центре протоиерей Георгий Зеленин, он, наверное, первый из новой эмиграции построил церковь в Нью-Джерси. Рядом с ним монах Иннокентий, он из Канады, вырос в Троицком приходе. Потом отец Пантелеимон, он еще родился в Китае в 60-х годах. Ну и я из Москвы. Протодиакон Александр Котлеров в Австралии и Миша Стеблин, он в Петербурге сейчас. Что вот это такой выпуск Джорданвилла. Так что вот эти условия именно конфронтации, условия того, что зарубежная церковь сохраняет именно прошлое, они, конечно, тоже привели к созданию идеологии. И Джорданвилл тесно был связан с идеологией, потому что с самого начала русские беженцы стали искать ответ, почему случилось крушение России, что именно произошло. Тем более, что марксизм – это просто теория, которая имеет свои положительные аспекты, но она – это научная экономическая теория, рассматривающая развитие мира через экономические взаимоотношения. Но на почве русской она превратилась в религию, именно что в нетерпимую религию. И отвечая на этот вызов, русские беженцы, они уже в 21-м году на Всезарубежном соборе пришли именно к заключению, что нужно восстановить монархию, и тоже традиционное объяснение, которое дает церковь, что за грехи именно Бог наказывает, за уход от Бога Бог карает. Так что вот это именно формирование идеологии, которая как раз в Джорданвилле была, вот эта книга «Русская идеология» ее представляет. Но тоже идеологизация, она имеет проблемы, потому что она дает часто простые ответы на сложные вопросы, и идеология имеет склонность к идеализации, и не дает возможность заниматься историей, не дает возможность, например, до сих пор нету такого разговора, мне кажется, в нашей церковной среде, почему случилась революция, социальные причины, разные причины, которые общество испытывало, что вот это правильно указывать на отступление от Бога, но есть еще тоже исторический момент, который следует честно изучать. И в этом смысле, я думаю, что сейчас, в то время, в которое мы живем, в Троицкой семинарии, что история и богословие – это гораздо более надежные опоры для нашего настоящего, чем идеология, потому что история позволяет задавать разные вопросы, она открыта до дискуссий, богословие тоже. И в этом смысле, это, я думаю, что время у нас пришло теперь этих двух направлений, нежели идеология. Так что теперь мы переходим именно к сегодняшнему дню нашей семинарии. И этой осенью я готовил доклад о богословии преподобного Федора Студита. И так же, как вот сейчас, мне тоже был, я был приятно удивлен, что то, что я читал, его взгляды, подходы преподобного Федора Студита, они мне были очень знакомы. И я думаю, что если преподобный Федор Студит бы встретился с Джурдовильским и Гуминым, то они бы нашли общий язык. И вот как раз его отрывок из письма, чтобы максимально воплощать в своей жизни Евангелие, это именно вот то, что я вижу в Джурдовилле. Так что вот это приобщение к аутентичной аскетической традиции, оно доступно студентам. Так что вот это то, что я понял из этого, из подготовки этого доклада, что в Джурдовилле именно аутентичная аскетическая традиция сохраняется. И вот выпускники 2018 года, как раз после того, что семинария перешла на преподавание на английском языке, их статус в церкви уже спустя, на настоящее время, они не были тогда иподиаконами или диаконами, но именно что уже в настоящее время они служат церкви. И вот это как раз тоже новая веха в Джурдовилле, переход на английский язык и тоже формирование новой идентичности. Так что Свято-Троицкая семинария в настоящее время, в ней на очном отделении обучается 21 студент бакалавриатуре и 12 студентов на магистратуре. Это заведение, которое имеет аккредитацию, и аккредитация, она много нам дает, поскольку церковный организм, он по сути православный, он сохраняет, он консервирует традицию, которую мы приняли от отцов, от апостолов, но при этом бывает, что он консервирует все остальное, примерно как моллюски, которые в камне где-то застыли. Поэтому, когда агентство, которое аккредитует нас, оно заставляет нас проводить какую-то инвентаризацию, оно не говорит нам, что нам преподавать, но оно говорит, кто должен преподавать, что, какие у людей, что у людей должны быть квалификации, что у семинарии должны быть деньги, если она принимает студентов, что у нее должны быть условия для проживания студентов, что должен быть педагогический совет. Поэтому, слава Богу, что есть именно вот это аккредитующее агентство, потому что иначе мы в гораздо худшем положении, чем мы сейчас находимся. И это наши преподаватели некоторые. Вот отец Джон Бадакер, он редкий специалист по Ветхому Завету в православном мире, что он православный священнослужитель, и в то же время он специализируется по Ветхому Завету. И все занимаются саморазвитием, то есть они получают следующие докторские степени, что тоже важно, что они участвуют в конференциях и видят, это дает им то, что они могут использовать в преподавании. В 2018 году у нас была запущена магистерская программа, и вот эта степень Master of Divinity считается стандартным таким дипломом для священнослужителей в Северной Америке. У нас хорошая была бакалаврская программа до этого, но она такая программа, что именно на выживание, потому что человек заканчивает школу, он идет в Джурдовилл, он отдает свои самые дорогие стратегически важные годы на Джурдовилл. И что может предложить потом зарубежная церковь? Ну, как бы, что он будет нанят группой бабушек, может быть, где-то, да? Но если у него семья... Как он может ее содержать, если у него, скажем, жена, она становится как бы частью этого
0: всего уравнения. И в таких условиях получалось, что ему нужно получать еще профессию. И люди рукополагались и рукополагаются, может быть, спустя 10 лет после окончания, когда все это у них устроится. Если вообще жизнь не изменится так, что уже у человека уже не может это осуществить. А вот эта магистерская программа, она оказалась более таким эффективным путем для рукоположения, потому что она требует уже наличия бакалаврской степени, она более краткосрочная, И, соответственно, если человек получил бакалаврскую степень, ему уже не 18 лет, у него есть, скорее всего, семья, у него есть профессия тоже, скорее всего, и уже так, у нас уже пошли сейчас рукоположения, то есть у нас что-то тут щелкнуло в этом смысле. Потому что все время спрашивают, Джорданвилл, это примерно такой вопрос, как Сталин задал Папе Римскому, а сколько у Папы Римского танковых дивизий? И все время спрашивают, а сколько Джорданвилл производит священников? Где, покажите нам священников, где они, как бы. Ну вот теперь мы можем показать, что у нас есть тоже и священники. И эта программа, она интересна тем, что мы изучаем русскую зарубежную церковь, изучаем ее примерно так, как сегодня мы о ней говорим, что именно как объект исследования, изучаем тоже ее как антропологическое явление, не просто имена, факты, а именно ее идентичность, ее какие-то, ее самосознание, ее проблемы, ее именно как сильные стороны. То есть откровенный такой идет разговор, и вот этот курс самосознания русской зарубежной церкви, он пользуется популярностью, потому что, скажем, не все курсы, то, что я читаю, студенты о них говорят, а этот курс, видно, что он как бы работает.
1: Джорданвилл, я думаю, что это вообще такая формация, общий понятийный ряд, что люди могут говорить на одном языке, они служат церкви в большинстве. Когда у нас было соединение, конечно, какая-то часть выпускников, она оказалась вне зарубежной церкви, к сожалению. Но большинство этих, из этих 390 воспитанников, они именно, то, что я повторяю, служат церкви. И наша Троицкая семинария, она уникальное явление для русской зарубежной церкви. Митрополит Каллист Уэр, он отмечал, что русская зарубежная церковь, она именно сохранила литургию. И все признают, я думаю, и здесь, и в Северной Америке, которую я знаю, что в зарубежной церкви есть традиция истовости, есть традиция литургии, есть традиция монашества, что в Джорданвилле представлены разные поколения, что там не просто молодая братья, там есть именно разные поколения монахов, что это живой монастырь. Это все есть. Но при этом у нас, кроме литургической жизни, мало что происходит, к сожалению. И я не вижу для этого оправданий. И мы тоже отстаем от той реальности, где мы могли бы быть, находясь в современных условиях, на несколько десятилетий. Но при этом мы впереди, может быть, остальной зарубежной церкви по тому, что у нас стараются именно организовать семинарию, стараются все время найти деньги, стараются найти новых преподавателей. И вот это то, что я хотел сказать и задать тоже вопрос. Зачем нужна русской зарубежной церкви семинария и центр в Джорданвилле? Спасибо за внимание.
2: Зачем нужна семинария русской зарубежной?
0: Для русской зарубежной церкви в Джорданвилле.
3: Чтобы производить пастыри, которые служат церкви. Вот, милостью Божией я закончил семинарию в Джорданвилле. То, чтобы мы приносили пользу церкви и на приходе, и в молодежной работе. Так что вопрос, конечно, интересный, но понятно, что мы не просто так туда приехали учиться, и не просто провести время эти годы, как отец Андрей сказал, можно сказать, такие золотые годы, очень важные годы юности или молодости, и для того, чтобы их действительно использовать, чтобы максимально получить духовное образование, чтобы оно было потом, можно было его приносить, эту пользу для всех окружающих.
4: Я не совсем понял, предпосылка для магистерского курса является только бакалавр богословия или
0: нет,
4: другие профессии
0: нет,
4: тоже?
0: Нет, все студенты, которые сейчас, у них нету как раз никаких богословских дипломов, и это ставит тоже вопрос, что с одной стороны бакалавр это более углубленно, с другой стороны, если берешь им церковное право, ты должен им тоже как бы дать то, что отец Алексей получал, какие-то основы. Но это нет, это просто бакалавр должен быть у них какой-либо. У нас студенты как-то пару недель назад меня спросили, а в чем вы считаете главные проблемы в зарубежной церкви? И мой ответ был коммуникация, общение. Чтобы если мы научимся не смущаться в смысле, что другой человек видит вещи по-другому, слушать не то, чтобы возражать, но слушать, чтобы понять, и, может быть, принять. И если не принять, то объяснить, почему мы это не принимаем, в чем здесь проблема. И с уважением к этому человеку, даже к его ошибкам, которые он допускает, Вот это, я думаю, было бы очень здорово. И тут я использовал 3 слайда из презентации, которые в Джорданвилле преподаватели делали. Я в их числе к 75-летию. Это было все идеологией. И был Владыка Иов, как раз там сидел в первом ряду, и был мой босс, Владыка Лука. И я сказал, что я как бы говорил в Джорданвилле о проблемах идеологии, и я не потерял рабочее место после этого еще. То есть именно что указывает на то, что все-таки движение есть, что как раз вот эта реакция тоже зачастую на то, что происходит в окружающем мире, что я бы не хотел быть профессором в университете сейчас. Я рад, что я преподаю в Джорданвилле, а я не преподаю в университете, потому что в Джорданвилле я могу свободнее высказываться, чем если я бы где-то был в университете сейчас. Да, я думаю так, да. Поэтому в этом смысле как раз вот то, что я ощущаю там, что у нас именно время разговора, время... У нас очень разные люди. Вот в этот курс по церковному праву был диакон, который был на Критском соборе. Он рассказывал о Критском соборе. Потом человек, который занимается украинскими вопросами, католик, он говорил, как он видит то, что происходит на Украине. И то есть именно что студенты, чтобы они учились... Иметь не просто, чтобы мы культивировали какую-то закрытую среду, иначе мы их не подготовим к жизни вне семинарии, они будут не жизнеспособны. Если мы просто будем их готовить для внутриправославного какого-то общества. Они возражали, они учатся, как говорить, как не соглашаться корректно и так далее. То есть, в общем, вот этот разговор я бы хотел, конечно, чтобы он перелился за Джорданвилл, и он бы пошел на всю зарубежную церковь. Не просто, чтобы люди писали в каких-то группах, сайтах, как они смущены, как их чувства оскорблены и так далее. Потому что это не конструктивно. И мы к этим людям не найдем дорогу, если мы будем только говорить, как человек себя ведет, как он смущает других, и мы никому не поможем.
5: Хотел бы уточнить немножечко, может быть, вы пару слов скажете, богословие Владыки Аверки, и насколько вот оно повлияло и до сих пор сохраняется, насколько я знаю, книги печатаются, да, до сих пор. И второй вопрос, участие Владыки Илариона в жизни семинарии, семинаристов.
0: Я хочу с Владыки Илариона хочу начать, что Владыка Илариона и Владыки Лавра, у них была какая-то необыкновенная, как же это даже выразить, внимательность к людям. Владыка Иларион знал всех семинаристов по именам, и он всегда был к ним, всегда доступен, они могли к нему подойти и просто говорить обо всем, что для них было важно. Поэтому его всегда это интересовало, семинария Владыки Илариона. Это тоже был его, ну, часть его формации, где он молодым человеком приехал из Западной Канады туда и вырос, в общем-то, в Джорданвилле. Так что это то, что касается Владыки Илариона, начал там преподавать библейское богословие, библейскую археологию, которой не было. А насчет Владыки Аверки, то я тоже хочу сказать, что то, что я говорю об идеологии, это то, как я это вижу. Это не то, что джорданвильское какое-то новое направление, это то, что я предлагаю просто как кто я есть. Я думаю, что достаточно людей в Джорданвилле, которые как раз именно настроены в поддержку вот этой идеологии, так что это тоже, чтобы не было неправильной картины такой монархической идеологии, так что это все важно. При том, что это люди часто американцы, именно что они поэтому приходят в Джорданвилл, что им вот это важно там увидеть. Так что, говоря о Владыке Аверки, у него были сильные, конечно, такие эсхатологические ожидания, что вот уже скоро должен, уже дело идет все к концу. В 77 году архиерейский синод принял решение, это в протоколах говорится, что мы вступили в предапокалиптические времена. Соответственно, тоже в Джорданвилле ничего особо делать не нужно. Митрополит Филарет в своем завещании пишет: «Держи, что имеешь», то есть не надо ничего развивать, главное не потерять. Конечно, по Новому Завету это классикой стали его учебник Владыки Аверки, литургика его учебник переиздан. Ну вот как-то вот так.
6: Да, хочется тоже поблагодарить отца Андрея. Спасибо вам большое. Я даже какую-то зависть испытываю вашим студентам, что вы так живо и такими разными средствами
0: приобщили. Они так это не видят. Это я вас уверяю. Да. Спасибо.
6: Хорошо. Но, тем не менее, такие живые лица и ну, такая жизнь там живет, жительствует в семинарии. Хочется задать вам вопрос. Есть ли у вас общение с местными жителями? Потому что ну, такое неординарное место, где находится семинария православной, русской православной церкви. И как идет это общение?
0: Спасибо. Это, в общем-то, по-моему, больное место как бы у нас. Потому что за 100 лет Джорданвилла, по крайней мере, когда было раннее поколение, то оно говорило на одном культурном языке с местными жителями. То есть местные жители, они очень консервативные. Даже если ты приехал из другого конца штата, ты уже чужой. Если такие люди, как я, которые говорят с акцентом, они вообще уже пришельцы откуда-то из космоса. Но когда монахи работали на земле, то это был понятный язык. Для местных жителей. Они все время видели, что те люди весь световой день проводят в поле, им было ясно. Когда это прекратилось, уже стало сложнее. И поскольку у нас тоже такая экклезиология, что надо креститься, надо, чтобы прийти в церковь, то мы мало, мне кажется, предлагаем им чего-то помимо вот этого большого пакета, который именно «приди, крестись, стань одним из нас». И, соответственно, у нас нет разговора, к сожалению, и это создает, в общем-то, определенную, я бы сказал, ситуацию, оставляет желать лучшего в этом смысле, к сожалению. Это как я вижу это.
2: Наверное, судьба всех закрытых учебных заведений, да.
7: Спасибо большое, отец Андрей, такой живой доклад, и прям мы как побывали в Жердовильской семинарии.
8: Прозвучал доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей». Доклад был представлен на православном открытом семинаре, который прошел в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года.
9: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
10: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням.

0: Сегодня мы расскажем о значении Успенского собора для Москвы, как и для всей России. Император Александр II, в бытность свою еще наследником престола, совершил длинную поездку паломничества по русским святыням, монастырям и храмам. Приводим выдержки из книги «Путешествие по святым местам русским» Андрея Николаевича Муравьева, который сопутствовал наследнику в его паломничестве. Накануне своего отъезда его высочеству угодно было посетить еще раз собор Успенский и потом патриаршую Ризницу и дворец Теремный с его церквами, чтобы насытить душу их священную древностью и с такими впечатлениями оставить родную столицу. Рано утром в воскресенье до обедни митрополит Филарет ожидал в храме великого князя. Он ввел его на средину и сперва в безмолвном созерцании дал окинуть свободным оком все благолепие храма, и тогда начал говорить. Успенский собор, как первопрестольный в России, заключает в себе полную идею Вселенской Церкви. Она является на иконостасе, выражена в куполах и на стенах, и в алтаре. Взгляните на верхний ярус иконостаса. Вы увидите мысль первоначальной Церкви до закона Моисеева, но вместе и связь ее с новозаветную. Ряд праотцев и патриархов – Адам, Сиф, Енох, Ной и Авраам, Исаак, Иаков и прочие – стоят по обеим сторонам иконы Господа Саваофа, который из лона своего рождает предвечное слово.
1: Ярусом ниже изображена Церковь Ветхозаветная от Моисея до Христа, коего была предзнаменованием. И потому на средине икона знамения Божией Матери, проявляющей в лоне своем предвечного младенца, ибо тогда еще не рожден был на земле, а только предсказывали о нем пророки, написанные здесь по сторонам, с хартиями своих пророчеств в руке. Таким образом, предвечное и временное рождение Бога Слова изображены глубоко и таинственно. Еще ниже 12 главных праздников, почерпнутые из жизни Христовой и Богоматери. Это повесть евангельская в лицах, исполнение ожидания праотцев и видений пророческих.
0: В четвертом ярусе картина, собственно, Церкви христианской, и оттого Спаситель написан посредине, сидящим на престоле, в образе вечного архиерея, ходатая о грехах наших. По сторонам же стоят Пречистая Его Матерь и Предтеча, как два образца совершенства человеческого и ближайшие заступники наши. Одна, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, другой, по словам самого Господа, больший из всех рожденных женами. Их молитвенное положение называется обыкновенно «деисусом», от греческого слова «деисис» – «молитва». И подле них расположены все апостолы, начиная с двух верховных, как проповедники учения Христова и строители Его Церкви. Так все постепенное ее развитие начертано от верху и донизу, на внутренней стене храма, которая заменила таинственную завесу Соломонову, разодранную в час искупления. В большом куполе и во всех главах изображена отчасти та же мысль. Там Господь Вседержитель окружен сперва небесными силами, потом праотцами, патриархами, потом пророками и апостолами, наконец, лики мучеников и исповедников покрывают столбы храма в знамение, что кровью мучеников утвердилась Церковь, и оттого доселе кладет она мощи их в основание своих престолов. Кругом все стены исписаны деяниями святых или притчами евангельскими в лицах. Немногие знали грамоту, когда начал строиться храм сей, а всех надобно было учить закону Божию. Посему издавна принята была в церквах стенная живопись вместо мертвых букв, чтобы всякий молящийся христианин мог сам прочесть сию живую повесть.
1: всех же лиц в целом соборе слишком 2000. Отцы наши хотели, чтобы вся торжествующая на небесах церковь презирала на молитву воинствующей на земле. Когда же откроются царские двери, которые выражают икону Благовещения и евангелистов, радостную весть о нашем спасении, то и на стенах алтаря представятся лики святителей, там, где приносили они бескровную жертву. И сия самая жертва изображена в таинственных видах. Такова священная полнота соборного храма.

0: Его высочество спросил тогда о начальном основании собора. Митрополит ответствовал.
1: Иоанн Калита заложил здесь каменную церковь по просьбе Петра митрополита, который хотел, чтобы в престольной Москве был храм во имя Успения Божией Матери, подобно как в двух древних столицах Киеве и Владимире, праздновавших день сей. И сам заложил себе гробницу в стене новой церкви. Когда же стала приходить она в ветхость при митрополите Филиппе I, великий князь Иоанн III приступил к строению другого собора на место ветхого, но неопытность зодчих была причиной падения его сводов. Государь выписал нарочно из Италии искусного художника Аристотеля, который соединил вкус византийский с готическим и, применяясь к знаменитому Владимирскому собору Боголюбского, соорудил Успенский в таком виде, в каком существует до ныне.
0: Иоанном сооружены и два другие собора – Архангельский и Благовещенский на площади Кремлевской. Все три стоят, как три венца. В Успенском приемлют цари священное миропомазание и венец мономахов. В Благовещенском ожидал их радостный венец брачный. В Архангельском – иной венец смерти, который для некоторых обратился в сияние небесного венца. Государь-наследник спросил еще, кто первый венчался на царство в этом соборе.
1: «Если следовать порядку летописному, — отвечал митрополит, — то должно упомянуть о Василии Темном, ибо до него все великие князья поставлялись во Владимире. Впрочем, этого нельзя называть еще венчанием, а только возведением на царство и не по чину церковному. Посол ханский посадил Темного на древнее великокняжеское место, которое стоит у южных врат собора и слывет Мономаховым. Здесь же рукою деда Иоанна III венчан отрок Дмитрий, заключенный потом происками великой княгини Софии. Но первое настоящее венчание царское было Иоанна IV в дни его славы и благоденствия России, когда вместе с венцом Мономаха он принял и титул царя.
0: Митрополит Макарий совершал над ним торжественное венчание, которое послужило образцом для всех последующих, но с присовокуплением священного миропомазания. Впервые принял оное благочестивый сын Иоанна, Федор. И должно предполагать, что сие важнейшее действие опущено отцом его по неведению. Ибо самый чин венчания был уже позже к нему прислан от цареградского патриарха Иоасафа вместе с замечательной благословенной грамотой, которую признавал его царем, соборно со всей Восточной Церковью, как родственника древних императоров греческих.

Теперь обратим внимание на иконостас, который, кроме святыни, имеет еще занимательность историческую, а все вместе иконы его выражают мысль единодержавия, образовавшегося из системы уделов. Все почти они перенесены из удельных княжений по мере их слияния в одно целое. Так, из Владимира, Новгорода, Пскова, Устюга, Смоленска собрался священный сей иконостас. Его высочество приблизился вместе с преосвященным Филаретом к иконостасу, и митрополит, указывая на образ Пречистой Девы, сказал: «Вот чудотворная, славная икона Владимирской Божией Матери, писанная святым евангелистом Лукою, принесенная из Царьграда князю Андрею Боголюбскому. Под сенью позлощенного Киота нельзя различить ее высокого письма, но я часто утешаюсь оным во время крестных ходов, особенно если солнце озаряет священный лик. Когда Тамерлан двинулся на Россию и уже дошел до Ельца, и сын Донского, великий князь Василий, готовился к защите, тогда митрополит Киприан послал во Владимир за икону и владычицы и со всею столицей прибегнул к ее покрову. На том месте, где ее встретили, воздвигнут монастырь Сретенский. И в день ее прихода обратился вспять Тамерлан. С тех пор церковь празднует крестным ходом 26 августа. Вслед за митрополитом великий князь взошел в предельную церковь Петра и Павла, смежную с большим алтарем, и поклонился мощам чудотворца Петра. Над гробом его преемника Феогноста Пресвященный Филарет показал изваянную из камня икону великомученика Георгия, которая по преданиям перенесена из Рима. Судя по латинской надписи, она посвящена Константину Великому и может быть под видом Георгия, поражающего змея, и спасаемой им царевны хотели изобразить избавление церкви от гонений равноапостольным царем.

0: Еще три иконы Божьей Матери привлекли внимание цесаревича. Влахернская, слепленная из воскомастики, которую получил с Востока царь Алексей Михайлович. Другая, местная, в пределе. На ней изображена Пречистая Дева с ликами российских угодников. И подпись ее показывает, что она была украшена чиновниками царскими за спасение от бед, вероятно, от мятежей стрелецких. Наконец, третья икона над жертвенником большого алтаря, называемая Петровскую, писана святым Петром Митрополитом и вынесена некогда из загоревшегося собора святителем Филиппом I.
1: «Теперь мы перейдем на левую сторону иконостаса», — сказал митрополит. «Вот подле Владимирской другая, греческая икона Спасителя. Несколько далее есть еще ей подобная, принесенная из Владимира великим князем Василием Иоанновичем при митрополите Варлааме, который написал своего ангела у ног Христовых. Подле икона Успения Божией Матери, писанная святым Петром митрополитом, и другая Благовещение из Великого Устюга, где славилась чудесами. К ней прибегая, преподобный Прокопий Устюжский отклонил от своего города страшную тучу, и не остыло доселе усердие устюжан к древней своей иконе».
0: Тогда митрополит ввел государя-наследника во внутренность алтаря и остановился с ним за престолом. Под сенью трех больших крестов, слывущих корсунскими, по преданию, которое говорит, что святой Владимир перенес их из покоренной Корсуни в Киев, оттоле же перешли они во Владимир и Москву. На престоле стоял золотой ковчег. Преосвященный Филарет вынул из подножия ковчега акты о наследии престола и вручил их его высочеству. И все сие происходило в святилище того храма, где цари наши приемлют пред лицем Божиим обширнейшее в мире наследие — Россию.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. А теперь прослушайте выдержки из книги Алексея Ремезова «Взвихренная Русь», вышедшая в эмиграции в начале 20-х годов. Живо встает старая память, ночные успенские крестные хода. Ночь, долгая служба в Успенском соборе, темучая темь, и из тьмы костер. Тоненькие свечи перед образом Владимирской Божией Матери, да в темных углах у мощей, у Ионы митрополита, пальцем погрозил на французов, так и лежит палец согнутый, и у Филиппа митрополита, которого задушил Малюта Скуратов, темные вереницы народа через собор к мощам, старинный столповой распев в унисон пели басы, да звенящий переклик канонархов, а под конец густой кадильный дым к голубеющим утренним сводам, тропа к преображению.
1: Веки у меня тяжелые. Вся вторая неделя Успенского поста, крестный ход, ночь не спишь. Глаза вспугнуты, августовский утренник колотит дрожь. Трепетно смотрю, как в первый раз. Закричит серебряный ясак от Успенского, мохнатые черные лапы ухватятся за колокол, лапищей на доску плюх, и живой стеной под перезвон поплывут хоругви. Тускло золото, сыро серебро, мутен жемчуг. Апостолы идут навещать Богородицу. А бывало, когда сил уже нет выстоять до конца службу или просто не хочется, станешь в вереницу, обойдешь мощи, выйдешь на соборную площадь, предутренние серые сумерки, одна из тумана глядит зеленая башня, и пойдешь по собору.

0: Благовещенский собор, любимый, псковские мастера строили. Заглянешь на кита, как проглатывает кит иону. Все нарисовано. Перецелуешь все частицы косточки. Без передышки, на перегонку. Поскользишь по камушкам, такой пол из красного камня скользи льда. И в Архангельске. В Архангельском соборе к Дмитрию Царевичу походишь около тесных высоких гробниц от Калиты до Федора Ивановича. Рядами лежат московские великие государи, цари и великие князья, всея великие и малые и белые России самодержцы. Просунешься в алтарный предел к Ивану Грозному, какой-то дух и жутко. Постоишь у золотых хоругвей, самые они тут золотые, самые тяжелые, и в Чудов монастырь.
1: А в Чудове Алексей митрополит лежит. И тут же знамена от французов 12-го года. И пойдешь под Ивановскую колокольню. Под колокольней потолкаешься у Ивана Лествичника, а от Лествичника к Николе Гастунскому. Никола там как живой, нахмурился, а свечей костер, как перед Владимирской. Приложишься к Николе и айда на колокольню.
0: За Москва-рекой заря разгорается. Звенит серебряный ясак, пора звонить. И вдруг со звоном, как ударит луч золотым крылом над Благовещенским собором, апостолы пошли навещать Богородицу. За Москва-реку, за Симонов, за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон летит. Но еще чудесней, незабываемо, крестный ход в субботу, после всенощной. Осенняя ночь — рассыплется звездами над Кремлем, и как звезды загорятся хоругви, а на звездных крестах осенние последние цветы, и живые поплывут, звеня над головами. В последний раз апостолы идут навещать Богородицу. Над Москва-рекой, над Кремлем, выше Ивана Великого к звездам, как звездный звон, красный звон.

и дождешься Успеньего дня. Ударят на Иване Великом в колокол ковсеночный, ручьями побегут ревучие звоны над Москвой, над Седмихолмием, по Кремлю, по Китаю, по Белому, по Земляному, за ворота и заставы. На Соборной площади колокольный шум, ничего не слышно. По зеленой траве проберусь вперед к резному Мономахову трону, стану у амвона перед Благовещением. От царских врат три иконы. Спас, золотая ряса, цареградская, с десницей указующей. Успение, Петр митрополит писал. И Благовещение. Перед ним Устюжский юродивый молился, Прокопий, праведный, каменную тучу отвел от города. Жемчужная пелена под лампадами тепло поблескивает. И когда после великого словословия, после Иктиньи, запоют последнее песнопение вместо взбранной воеводе кандак Успению, одного хочется — дождаться, когда и на будущий год за всеношной запоют Успению в молитвах неусыпающую Богородицу.

Какое это счастье — унести в жизнь сияющие воспоминания из детства. Событие неповторяемое, но живое. Живее, чем было в жизни. Потому что, как воспоминание, продуманно и выражено. И еще потому, что в глубине его горит напоенное светом чувство.

все остановилось. Не звонит колокол, не сторожит лампада. Пуста соборная площадь, пустынна и тишина. Как-то осенью после всенощной, я помню такой пустынный час. Какая сила опустошила тебя, русское сердце. И вот вижу видение. Над южными дверями от Богородицы блеснули глаза. Архангели метнулись, и все застлало тонким дымом. С тихим стуком кадил, с ослопными свечами шли соборяне. Большой фонарь и два хрустальных корсунских креста. Архиереи, митрополиты, патриархи длинной пестрой волной в поблекших мантиях, в белых клобуках и митрах. И я увидел знакомые лики святителей, чтимых русской землей. В великой простоте шли они, один посох в руках. Венчанные шапки, золотые бармы великих государей, царей, великих князей, всея великие и малые, и белые России самодержцев, черным покрытый одиноко шел властитель всея Руси. В крепко сжатой руке прыгал костяной его посох. В медных касках, закованные в серую сталь, проходили ливонцы, обогревшие кровью москворецкий берег, а следом пестрые ярко царевичи — грузинские, касимовские, сибирские, а под ними шершавые головы юродивых. Не брякали тяжелые вериги, висело железо, как тень на измученном теле. И в белых оленях-кухлянках скользили лопари нойды, шептали. И от их шепота сгущался туман, и сквозь туман ослепленные зодчие и строители, касаясь руками стен, неугасимые огни горят над Россией.

0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Экклесиаст. Жизнь — это суета. Продолжение второе.

Соломон делает не шаг, а настоящий прыжок, когда, не заботясь об уме, теле или кармане, ставит совсем другой опыт, пробует жить для других, даже для потомков. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Но и этого мало. Какой неприятный урок для тех, кто считает, что служение ближним хорошо и надежно решает проблему суеты. Опыт не удался по очень простой причине. Если удовольствие, мудрость, власть, суета для Соломона, зачем они другим? Умножьте ноль на что угодно, получится ноль. Стоит ли говорить о достоинствах альтруизма, если мы просто не знаем, в чем благо ближнего? Когда я обрету высшее благо,